леса к форту. С каждым шагом голоса разбойников слышались громче, и, наконец, можно было расслышать топот бегущих ног и треск ветвей. Я понял, что нам предстоит нешуточное дело, и обратился к капитану. «Капитан, у Трелани ружье разряжено, дайте ему ваше». Они обменялись ружьями, и Трелани, спокойный и хладнокровный, остановился на секунду, чтобы осмотреть, все ли в порядке у нового ружья. Заметив, что Грей безоружен, я отдал ему свой кортик, и весело было смотреть, как он радостно схватил его, поплевал на руки и, нахмурив брови, взмахнул клинком по воздуху. Видно было, что он собирался не посрамить себя. Вскоре лес кончился, и перед нами открылся форт. Мы бросились к южной стороне частокола, и в ту же секунду из-за юго-западного угла его с громкими криками выскочило 7 бунтовщиков с Андерсоном во главе. Увидев нас, они на мгновение остановились, точно застигнутые врасплох, так что не только мы со Сквайром, но и Гунтер и Джойс из Блэкгауза успели выстрелить. Раздался целый залп из 4 ружей, и один из разбойников упал, а остальные обратились в бегство и скрылись в лесу. Зарядив ружье, мы обошли палисад, чтобы взглянуть на упавшего человека. Он был убит наповал. Пуля попала прямо в сердце. Мы уже начали радоваться нашему успеху, как вдруг из кустов раздался пистолетный выстрел. Пуля просвистела около самого моего уха, и Том Редрут, пошатнувшись, упал на землю. Мы со Сквайром сейчас же ответили выстрелами, но так как в кустах ничего нельзя было разобрать, то мы, по всей вероятности, только даром потратили порох. Тогда, снова зарядив ружье, мы обернулись к бедному Тому. Капитан и Грей осматривали его рану, и я издали уже увидел, что дело было плохо. Должно быть, второй залп наших ружей устрашил мятежников, потому что нам удалось без дальнейших помех с их стороны донести раненого доезжачего до Блэкгауза и положить в дом. Бедный старый товарищ! Он ни разу не произнес ни одной жалобы с тех пор, как начались наши смуты, и до этой минуты, когда мы положили его в дом, умирать. Он держал себя как герой в коридоре шхуны, позади матраса, загораживавшего проход. Каждое приказание исполнял он верой и правдой, не противоречи ни одним словом. Он был лет на 20 старше самого старого из нас. И вот теперь этот верный слуга должен был умереть. Сквайр опустился около него на колени, поцеловал его руку и заплакал, как ребенок. «Доктор, я умру?» — спросил Том. «Да, дорогой мой», — ответил я, — «вам не поправиться. Хотелось бы мне пустить им еще одну пулю», — прошептал умирающий. «Том», — со слезами проговорил Сквайр, — «можете вы простить мне, что я был невольной причиной вашей смерти?» что вы, Сквайр, за что вам просить у меня прощения? Но уж если непременно хотите, то пусть будет по-вашему. Аминь». Через несколько минут он попросил, чтобы кто-нибудь прочел молитву. «Так уж обычно делается», — сказал он, точно извиняясь. А немного спустя после этого он тихо скончался, не проговорив больше ни одного слова. За это время капитан, у которого, как я давно заметил, грудь и карманы подозрительно оттопыривались, вытащил оттуда целую массу вещей. Здесь были английские флаги, Библия, клубок крепкой веревки, перо, чернила, корабельный журнал, свертки табаку. Отыскав на дворе длинный шест, он при помощи Гунтера укрепил его на доме в том месте, где бревна скрещивались, образуя угол. Затем он влез на крышу и собственными руками привязал и расправил английский флаг. Сделав это, он, видимо, успокоился, вернулся в дом и начал разбирать вещи. Точно для него не существовало ничего более важного. Впрочем, это не мешало ему наблюдать издали и за умирающим Редрутом. И как только тот скончался, капитан принес другой флаг и покрыл им тело. «Не горюйте так, сэр», — сказал он, пожимая руку Сквайру. «Ему теперь хорошо. Кто умирает, исполняя свой долг по отношению к другим? За того нечего бояться. Это смерть святая». Затем он отвел меня в сторону. «Доктор Ливси», — сказал он, — «через сколько недель вы и Сквайр ожидаете вспомогательный корабль?» Я ответил, что приезда этого судна нужно ожидать не только недели,
но и целые месяцы, так как Бленди собирался посылать за нами только в том случае, если бы мы не вернулись к августу. Раньше же нечего и надеяться. Вы можете сами рассчитать, на какой ближайший срок можем мы надеяться, — прибавил я. — Ну, так я вам скажу, — проговорил

0: «Вот что я разумею», — отвечал капитан. «В порохе и пулях у нас не будет недостатка. Но относительно провизии очень скудно. Да, так скудно, доктор Ливси, что, быть может, не приходится жалеть о том, что мы лишились еще одного рта». И он указал на тело Редрута, лежавшее под флагом. В это мгновение с ревом и свистом пронеслось над крышей ядро и упало далеко от блокауза в лесу.
1: «Ого!» — сказал капитан. «Снова стреляют».
0: «Недовольны еще, видно, сожгли пороху». При следующем выстреле прицел был вернее, и ядро упало около блокауза, подняв целое облако песка.
1: «Капитан», — сказал Сквайр, — «форт совсем не виден с корабля.
0: Должно быть, негодяи метят в наш флаг.
1: Неблагоразумнее ли взять его внутрь?»
2: «Сорвать флаг?» — вскричал капитан.
1: «Ну нет, сэр, я этого не сделаю».
0: Кончилось тем, что мы все вполне согласились с ним. Действительно, им руководило не только чувство долга и чести, но и дипломатические соображения. Нам важно было показать своим противникам, что мы не боимся их. Весь вечер стрельба из пушки не прекращалась. Ядра или перелетали через форт, или падали перед ним, или взрывали песок во дворе. Но так как пиратам приходилось целиться очень высоко, то ядра уже по дороге теряли свою силу и зарывались в песок, не причиняя особенного вреда. Рикошета нечего было опасаться, и хотя один раз ядро прошло насквозь через крышу и вышло наружу, мы скоро совсем перестали думать о них.
2: «Нет худа без добра», — заметил капитан. «Эта стрельба тем хороша, что, наверное, очистила лес от разбойников. Отлив, конечно, сделал уже свое дело, и наши затопленные припасы показались из-под воды. Пускай бы желающие отправились за ветчиной».
0: Грей и Гунтер первые пошли на берег. Хорошо вооружившись, они выбрались из Блокгауза и направились к лесу. Но расчеты наши не оправдались. Мятежники оказались смелее, чем мы ожидали. Или же они больше доверяли искусству пушкаря Хэнса. Во всяком случае, пятеро из них занимались уже тем, что перетаскивали наши припасы из воды в одну из шлюпок, которая находилась тут же. Сильвер, стоя на корме, отдавал приказания. Все люди были теперь вооружены ружьями, которые они, вероятно, достали из какого-нибудь потайного места на острове. Между тем капитан сидел перед корабельной книгой и вписывал в нее следующее. Александр Смоллет, капитан, Давид Ливси, корабельный доктор, Абрам Грей, матрос-плотник, Джон Трелани, собственник шхуны, Джон Гунтер и Ричард Джойс, слуги хозяина, его земляки. Эти лица, единственные оставшиеся из всего экипажа корабля, высадились сегодня на остров Сокровищ, имея с собой провизии на 10 дней, и подняли британский флаг над Блокгаузом. Томас Редрут, слуга и земляк хозяина, убит мятежниками. Джем Гокинс, корабельный юнга. Я задумался над судьбой бедного Джима Гокинса. Вдруг из лесу раздался голос.
2: «Кто-то кличет нас», — сказал Гунтер, стоявший на часах.
3: «Доктор! Сквайр! Капитан! Гунтер! Это вы?» — кричал кто-то.
0: Я бросился к двери и увидел, что Джим Гокинс целый и невредимый перелезает через палисад.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
0: Глава 19. Гарнизон в Блокгаузе. Рассказ Гокинса. Как только Бенган увидел флаг, он остановился, взял меня за руку и усадил на землю.
3: «Ну, — сказал он, — это, наверное, ваши друзья выставили этот флаг».
0: «Напротив, — отвечал я, — гораздо более похоже на то, что это сделали бунтовщики».
3: «Как? — вскричал он. — Неужели в таком-то месте, как это, где никто не бывает, кроме джентльменов удачи, Сильвер стал бы вывешивать британский флаг?»
1: «Нет, в этом не может быть никакого сомнения. Это ваши друзья. Наверное, схватка уже была. Ваши друзья одержали верх, и вот теперь заперлись в старом форте, который много лет тому назад был построен Флинтом».
3: «О, это был человек с головой. Осилить его мог разве только ром. И уж он-то никого на свете не боялся, вот разве только Сильвера».
0: «Ну, хорошо, может быть, вы и правы», — заметил я.

0: Тогда мне тем скорее хочется вернуться к своим».
1: «Нет, дружище», — сказал Бен, — «подождите еще. Вы хороший мальчик, если я не ошибаюсь. Но вы все-таки еще только ребенок, не более».
0: «Да, а Бен Ганн не промах, это всякий скажет. И он не пойдет туда с вами. Его не заманишь даже ромом. Да, он не польстится даже на ром, пока не увидит вашего джентльмена, и тот не даст ему своего честного слова. Не забудьте же моих слов. Бену Ганну нужно ручательство, так вы и скажете. Без этого он не может прийти. И затем вы ущипнете его за руку». Он в третий раз с самым лукавым видом ущипнул мою руку. «А если Бен Ганн понадобится, вы знаете, Джим, где его найти? Как раз в том месте, где мы встретились с вами сегодня. И тот, кто придет к нему, должен держать в руке белый платок и должен прийти один. У Бена Ганна, скажете вы, есть на то свои причины».
2: «Хорошо», — сказал я. «Кажется, я понял вас. Вы желаете что-то предложить нам и хотите видеть Сквайра или доктора, и найти вас можно там, где я увидел вас сегодня. Это все?»
1: «Но в какое время?» — прибавил он. «Ну, скажем, от полудня и часов до 6 вечера».
2: «Хорошо», — сказал я. «А теперь я могу идти?»
1: «Так вы ничего не забудете?» — спросил он тревожно. «Ручательство и важные причины, скажете вы. На то есть у него свои собственные причины. Это самое главное. А теперь, Джим», — прибавил он, все еще удерживая меня, — «я думаю, что вы можете идти. Но если вы встретите Джона Сильвера, ведь вы не выдадите ему Бена Ганна, Джим. Эти негодяи не выпытают у вас чего-нибудь про него. Нет, — говорите вы».
2: Слова эти были прерваны пушечным выстрелом, и ядро, пролетев над деревьями, упало на песок в шагах в 100 от нас. После этого мы оба пустились бежать в разные стороны. Около часу продолжалась пушечная стрельба, и ядра со свистом проносились над лесом. Я перебегал с одного укромного места в другое, и мне казалось, что ядра упорно преследовали меня и гнались за мной по пятам. Идти прямо на форт я не решался, так как в том направлении чаще сыпались ядра, но под конец бомбардировки я уже немного успокоился и после большого обхода на восток стал пробираться береговым лесом. Солнце уже село, и ветер с моря шелестел листвой в лесу и рябил сероватую поверхность бухты. Отлив давно кончился, и большие пространства песка у берега вышли из-под воды. Воздух теперь после жаркого дня стал таким холодным, что я озяб в одной куртке. Испаньола все еще стояла на прежнем месте, и над ней развивался, как и можно было ожидать, черный флаг пиратов. В ту минуту, когда я глядел на нее, там вспыхнул красный огонек и раздался выстрел, отдавшись эхом в горах. Затем еще одно ядро, последнее, просвистело в воздухе, и канонада кончилась. Я остался еще некоторое время в своем убежище, дожидаясь, чем кончится атака. Пираты рубили что-то топорами на берегу, недалеко от форта, бедную маленькую лодочку, как я узнал после. Дальше, около устья ручья, был разведен под деревьями костер, и между этим местом и шхуной разъезжала одна из шлюпок. Гребцы ее, те самые матросы, которые утром имели такой мрачный вид, распевали теперь так весело и беззаботно, точно дети. Но по голосам их можно было догадаться, что дело не обошлось без большого количества рому. Наконец я решился направиться прямо к форту. По дороге за низкой песчаной косой, замыкавшей бухту с востока и идущей к острову Скелета, я увидел скалу. Довольно высокая и совсем белого цвета, она одиноко возвышалась среди низкого кустарника. Должно быть, это и была та белая скала, о которой упоминал Бен Ганн и где была спрятана его лодка. Теперь я знал, где можно найти ее в случае надобности. Наконец я благополучно добрался лесом до форта и был радушно встречен своими. Рассказав все, что со мной случилось на острове, я занялся осмотром форта. Весь дом, крыша, стены и пол построены были из неотесанных сосновых бревен. Пол поднимался на фут или полтора над поверхностью земли. Около двери было крыльцо, а под ним выбивался из-под земли родник. наполняя искусственный бассейн. Последний представлял просто-напросто железный корабельный котел с выбитым дном, врытый в песок. Внутри дома не было никакого убранства, и только в одном углу стояла плита, сложенная из камней, и заржавленная железная жаровня для огня. Деревья по склонам холма и около него были вырублены для постройки дома, а раньше, судя по пням, здесь, должно быть, росла прекрасная рощица. Из-за порубки песчаная почва, размытая дождями, осыпалась во многих местах. Среди песка зеленело только ложе ручья, вытекавшего из бассейна, и по берегу его виднелся мох, папоротник и низкорослый ползучий кустарник. Сейчас за палисадом, к сожалению, не дальше, начинался высокий густой сосновый лес. Ближе к берегу к соснам примешивались и вечно зеленые дубы. Холодный вечерний ветер дул во все щели нашего первобытного жилья и усыпал пол целым дождем мелких песчинок. Песок забивался нам в глаза, уши, рот, попадал в наш ужин и в бассейн, вода которого с прыгающими в ней песчинками походила на закипающую похлебку. Трубу в печке заменяло четырехугольное отверстие в крыше, но через него выходила только небольшая часть дыма, а остальная ела нам глаза и заставляла чихать и кашлять. Прибавьте к этому, что у Грея была обвязана голова, так как он ранил себе щеку, убегая от товарищей, а бедный старик Редрут все еще лежал непогребенный около стены, покрытый флагом. Все это, конечно, не могло действовать на нас особенно ободряющим образом, и мы, наверное, пришли бы в полное уныние, если бы не капитан Смоллет. Этот деятельный и энергичный человек созвал нас всех к себе и разделил на два отряда. В одном были доктор, Грей и я, в другом — Сквайр, Гунтер и Джойс. Затем, несмотря на общую усталость, он послал двух человек в лес за дровами, двум другим велел рыть могилу для Редрута. Доктор должен был исполнять обязанности повара, я был поставлен у дверей на часах, а сам капитан ходил от одного к другому, ободрял нас и помогал, если это было нужно. По временам доктор выходил за дверь, чтобы немного подышать свежим воздухом и освежить глаза, который немилосердно ел дым около печки. И каждый раз он заговаривал со мной. «Этот капитан Смоллет, — сказал он раз, — куда лучше меня, как человек? А это что-нибудь да значит, если это говорю я, Джим?» В другой раз он молча постоял некоторое время, затем, наклонив голову на бок, взглянул на меня и спросил: «А что этот Бенган за человек?» «Не знаю, наверное, сэр, — отвечал я. Во всяком случае, я не вполне уверен, все ли у него в порядке с головой». «Неудивительно, если бы это было и так», — заметил доктор. «От человека, который провел 3 года на необитаемом острове, нельзя ожидать, чтобы он был в здравом уме, как мы с вами, Джим. Это больше того, что может выдержать человеческая натура. Кажется, вы говорили, что ему очень хотелось сыру». «Да, сыру», — сказал я. «Отлично. Вот вы увидите сейчас, что иногда хорошо быть лакомкой. Видели вы мою табакерку, Джим? И никогда не видели, чтобы я нюхал табак, так ведь? Это потому, что в моей табакерке я ношу всегда кусочек пармезанского сыра вместо табака. Очень питательный итальянский сыр. Ну, вот теперь он и пригодится для Бена Гана». До ужина мы похоронили старого Тома в песке и несколько минут постояли над его могилой, обнажив головы на холодном ветру. Из лесу принесено было много валежника, но капитану показалось это мало, и, покачав головой, он выразил надежду, что на следующий день дело пойдет живее. Затем мы поужинали ветчиной и горячим грогом, и после этого наши старшие стали совещаться о том, что делать дальше. Оказывалось, что припасов у нас было очень мало, так что они должны были окончиться задолго до прибытия помощи. Главная задача была в том, чтобы как можно скорее справиться с мятежниками и выйти из осадного положения. Пиратов оставалось теперь всего 15 из 19, да еще 2 из них были ранены, а один, в которого Сквайр выстрелил из лодки, может быть, даже умер уже от раны. Каждый удачный выстрел с нашей стороны сберегал таким образом наши припасы. Кроме того, с нами заодно действовали такие сильные союзники, как Ром и Климат. Действие первого уже давало себя знать. Хотя мы были в полумиле от места стоянки пиратов, до нас ясно доносились их крики и дикие песни до глубокой ночи. Что же касается Климата, то доктор уверял, что не пройдет и недели, как половина пиратов погибнет от злокачественной лихорадки, оставаясь без медицинской помощи в том болотистом месте, где расположился их лагерь. «Да», — прибавил он, — «если только они не перестреляют нас всех, то не прочь будут вернуться на шхуну, ведь на ней они могут продолжать разбойничать по морю сколько душе угодно».
0: «Это первый корабль, который я теряю», — сказал капитан Смолетт.
2: Я чувствовал смертельную усталость, но долго не мог заснуть, кашляя от дыма. Впрочем, потом я спал, как убитый, и так долго, что остальные успели уже позавтракать и значительно увеличить запас дров, когда я, наконец, проснулся. Меня разбудил шум и громкие голоса. Я слышал, как кто-то воскликнул: «Флаг перемирия! Сам Сильвер идет сюда!» Тогда я вскочил и, протирая сонные глаза, бросился к отверстию в стене.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
2: Глава 20. Сильвер в роли парламентера. Действительно, сейчас за палисадом стояло два человека, и один из них держал в руках белый флаг. Другой, и это был никто иной, как сам Сильвер, с самым невозмутимым видом стоял возле него. Было еще очень рано, и холодный утренний воздух пронизывал до костей. На ясном небе не было ни облачка, и верхушки деревьев краснели в лучах восходящего солнца. Но на окраину леса, где стояли пираты, еще не заглянули солнечные лучи, и они были по колено в белом тумане, поднявшемся за ночь над болотом. Очевидно, остров не мог похвалиться здоровым климатом. «Не выходите из дому», — сказал нам капитан. «Судя по всему, здесь кроется какая-нибудь хитрая уловка». Затем он окликнул пиратов. «Кто идет? Ни шагу больше, или мы будем стрелять!» «Парламентерский флаг!» — крикнул Сильвер. Капитан осторожно вышел на крыльцо, опасаясь предательского выстрела. Обернувшись к нам, он отдал распоряжение. «Отряд доктора на часах у амбразур. Доктор Ливси смотрит на север, Джим — на восток, Грей — на запад. Другой отряд заряжает и передает ружья. Живо! И смотреть в оба, друзья!» Затем он снова обернулся к пиратам. «Зачем вы пришли сюда с этим флагом?» — крикнул он. На этот раз ответил не Сильвер, а другой пират. «Капитан Сильвер, сэр, предлагает перемирие». «Капитан Сильвер? Не знаю его. Кто это такой?» — вскричал капитан Смолетт. Мы слышали, как он пробормотал себе под нос. «Вот как, уже капитан. Скоро же его произвели в этот чин». Долговязый Джон сам ответил за себя. «Это я, сэр. Матросы выбрали меня капитаном после вашего дезертирства». На последнем слове он сделал особенное ударение. «Мы согласны подчиниться вам, если условия мира будут сносные. Дайте мне только слово, капитан Смолетт, что я выберусь целым и невредимым из этого форта и что мне дадут уйти из-под ваших выстрелов. Я не чувствую, любезный, ни малейшего желания разговаривать с вами», — отвечал капитан Смолетт. «Но если вы хотите что-нибудь сказать мне, то можете подойти сюда. Предупреждаю только, что если тут кроется какое-нибудь предательство, то вам не сдобровать, пеняйте тогда на себя». «С меня вполне достаточно одного вашего слова, капитан», — галантно отозвался долговязый Джон. «Я знаю, с кем имею дело, и вы можете положиться на меня». Видно было, что спутник Джона пытался удержать его, но Сильвер только рассмеялся ему в лицо и хлопнул его по плечу. Точно сама мысль об опасности казалась ему нелепой. Затем он подошел к палисаду, перебросил сначала свой костыль, а потом с необыкновенной ловкостью перелез через него сам. Откровенно сознаюсь, я с живым интересом следил за тем, что происходило около Блокгауза, и совсем забыл о своих обязанностях часового. Оставив отверстие в стене, выходившее на восток, я незаметно проскользнул за капитаном, который сидел теперь на пороге, опершись головой на руки и не спуская глаз с бассейна, в котором била ключом вода. Я слышал даже, как он насвистывал какую-то песенку. Сильверу нелегко было взобраться на холм. Песок сыпался из-под костыля на крутом подъеме, а низкие пни срубленных деревьев не могли служить опорой. Но он выдержал это с мужеством истинного мужчины и, подойдя к капитану, отвесил ему самый вежливый поклон. На нем был одет лучший его костюм. Широкий синий камзол с медными пуговицами доходил до самых колен, а великолепная шляпа с галунами сдвинута была на затылок. «А, вот и вы, любезный», — сказал капитан, поднимая голову. «Ну что ж, садитесь».
1: «А не лучше ли войти в дом?» — проговорил жалобным голосом долговязый Джон. «Очень уж холодно сегодня, сэр, чтоб сидеть на песке».
2: «Вот что, Сильвер», — сказал капитан, — «если бы вы оставались честным человеком, то преспокойно сидели бы теперь в вашей теплой кухне. Пеняйте сами на себя, если все вышло иначе. Во всяком случае, вы для меня или мой корабельный повар, и тогда я обращаюсь с вами достаточно вежливо, или же капитан Сильвер, бунтовщик и пират, а тогда вы стоите только виселицы и ничего лучшего».
1: «Ладно, ладно, капитан», — продолжал повар, усаживаясь без дальнейших разговоров на песок. «После вы только дадите мне руку, чтобы помочь встать с земли. Вот и все. А славное у вас тут местечко. А, и Джим тут. С добрым утром, дружище Джим. Доктор, наше вам почтение. Да у вас тут отличная семейка, если можно так выразиться.
2: Если у вас есть что-нибудь сказать мне, любезный, так выкладывайте живее», — сказал капитан Смолетт.
1: «Совершенно правильно, капитан Смолетт», — заметил Сильвер. «Долг прежде всего. Ничего не поделаешь. Ну что ж, это вы отлично придумали этой ночью. Не могу не сказать, что это было славно обделано. Кто-то из ваших отличился на совесть. Не скрою, что это поразило кое-кого из наших, а может быть и всех, может быть и меня самого в придачу. Пожалуй, оттого я и пришел сегодня за условиями мира. Но заметьте, капитан, что во второй раз это не удастся, черт возьми. У нас будут теперь часовые, да и рому мы поубавим, да. Не думайте, чтобы мы все перепились до бесчувствия. Я, например, был совсем трезв и только устал, как собака. Разбуди я товарища быстрее, я поймал вашего человека на месте преступления. А матрос еще был жив, когда я подбежал к нему, уверяю вас».
2: «В самом деле», — отозвался капитан Смолетт с самым хладнокровным видом. Все, что сказал Сильвер, было для него полнейшей загадкой. Но он не выдал себя ни одним жестом или словом. Что же касается меня, то я начинал догадываться, в чем дело. Мне вспомнились последние слова Бена Ганна. Я подумал, что это он подкрался ночью к лагерю пиратов, опьяненных ромом. Значит, у нас осталось только 14 противников.
1: «Да», — продолжал Сильвер, — «так дело в том, что мы желаем получить клад. И во что бы то ни стало добьемся этого, можете быть уверены. С другой стороны, вероятно, вы не прочь сохранить вашу жизнь. У вас, если не ошибаюсь, имеется карта острова».
2: «Очень может быть, что и есть», — отвечал капитан.
1: «Наверное, есть. Мне это известно», — продолжал долговязый Джон. «Напрасно вы так скрытничаете. С человеком, который хочет оказать вам же услугу, можете положиться на это. Так вот, нам желательно иметь эту карту. А затем я должен сказать, что никогда не желал вам зла».
2: «Ну, что касается до этого, — заметил капитан, — то мы отлично знаем ваши намерения, но только вам не удастся привести их в исполнение». И капитан спокойно взглянул на него, набивая табаком свою трубку.
1: «Если Абрам Грей выболтал что-нибудь, — начал Сильвер.
2: «Вы ошибаетесь, — вскричал капитан. — Грей ничего не говорил мне, да я и не спрашивал его ни о чем. Но я имею свое собственное мнение о вас, любезный, и не переменю его». Эти слова поохладили, казалось, пыл Сильвера, и он продолжал более вкрадчивым тоном.
1: «Ну что ж, не мое дело вмешиваться в то, что думает джентльмен. А вот если вы позволите, я последую вашему примеру и тоже закурю трубочку».
2: И он набил свою трубку и закурил. Так сидели они несколько минут, молча, друг против друга, попыхивая из своих трубок и сплевывая по временам на землю.
1: «Так дело вот в чем», — проговорил, наконец, Сильвер. «Вы отдадите нам карту, чтобы мы могли разыскать клад, и не будете стрелять в бедных неповинных людей или нападать на них во время их сна. Вам же мы предлагаем на выбор или вернуться с нами на корабль после того, как сокровища будут найдены. Тогда я даю честное слово высадить вас где-нибудь на берег целыми и невредимыми. Или же, если вам не по душе наша компания, остаться здесь, на острове.
2: мы поделимся с вами съестными припасами, и я даю слово, что пришлю сюда первый же корабль, который только встречу в море, чтобы он захватил вас отсюда. Ну, теперь все сказано. Лучших условий для себя вы, конечно, не могли ожидать. И я надеюсь, — прибавил он, возвышая голос, — что все в этом доме слышали мои слова, так как я говорил это для всех. Капитан Смолетт поднялся с крыльца, на котором сидел, и стряхнул пепел из своей трубки в левую руку. «Это все, что вы желали сказать мне?» — спросил он.
1: «Все, до последнего слова, черт возьми!» — вскричал Джон. «Если вы не согласитесь на эти условия, то вам придется иметь дело с ружейными пулями».
2: «Прекрасно», — сказал капитан. «Теперь вы выслушаете меня. Если вы все поодиночке и без оружия явитесь сюда, то я закую вас в цепи и отвезу в Англию, где отдам под суд. Если же вы не желаете этого, то я отправлю вас на тот свет к самому дьяволу. Это так же верно, как то, что меня зовут Александром Смолеттом и что здесь развивается британский флаг. Клада вы не можете найти, как не можете и вести корабль. На это у вас нет знающего человека. Даже драться с нами вам не под силу. Вот Грей, например, справился с 5 из вас. Вы глубоко заблуждаетесь, мистер Сильвер, и скоро поймете вашу ошибку. В последний раз я разговариваю с вами мирно, клянусь небом, что пущу вам впредь пулю в лоб при первой же встрече. Ну а теперь отправляйтесь отсюда в освояси. Да поживей».
1: Лицо Сильвера исказилось, и глаза его загорелись бешенством.
2: Он вытряхнул пепел из своей трубки и крикнул: «Дайте мне руку».
4: «Только не я», — ответил капитан.
1: «Кто поможет мне встать?» — заревел он.
2: Никто из нас не трогался с места. Тогда, выкрикивая самые ужасные ругательства, подполз он к крыльцу и поднялся на ноги при помощи костыля.
1: «Вот что я думаю обо всех вас!» — крикнул он, плюнув в ручей. «Не пройдет и часа, как я буду хозяйничать в вашем Блэкгаузе. Смейтесь, смейтесь, черт возьми! Через час оставшиеся в живых позавидуют мертвым».
2: И, сыпля самыми отборными ругательствами, он заковылял на своем костыле, перелез через палисад с помощью своего спутника, не раз обрываясь и падая, и потом исчез в лесу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Роберт Льюис Стивенсон. Главы из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
2: Глава 21. Нападение. Как только Сильвер скрылся из глаз, капитан, следивший издали за каждым его движением, вернулся в дом и увидел, что никто, кроме Грея, не был на своем посту. «В первый раз мы видели его таким взбешенным. По местам!» — крикнул он. «Грей», — продолжал он, когда мы вернулись к своим постам, «я внесу ваше имя в книгу. Вы исполняли свой долг, как истинный моряк. Мистер Трелани, вы очень удивили меня, сэр. Доктор, мне казалось, что вы носили офицерский мундир. Но если вы таким же образом служили и под Фонтенуа, то для вас было бы лучше оставаться дома». Отряд доктора стоял около амбразур в стене, озабоченно разглядывая лес и небо, а остальные хлопотали, заряжая ружья. Лица у всех были красные, всем было как-то не по себе. Капитан молча поглядел на нас несколько секунд и затем снова заговорил. «Друзья мои, я послал Сильвером вызов этим негодяям, и это, наверное, вызовет нападение. Нас атакуют, быть может, раньше, чем через час. Мне нечего говорить вам о том, что числом нас меньше, чем мятежников, но зато мы будем сражаться под прикрытием этого форта. Кроме того, еще минуту тому назад я думал, что у нас есть дисциплина и что это даст нам преимущество перед противником. Я не сомневаюсь, что мы можем одолеть их, если только сами не оплошаем». Затем он обошел кругом и увидел, что все в порядке. На восточной и западной сторонах Благауза было всего по одной бойнице. На южной, где находилось крыльцо, две, а на северной, самой длинной, пять. Ружей у нас было 20. Из дров мы устроили род столов около каждой из четырех стен, и на них лежали заряженные ружья и кортики. «Огонь можно потушить», — сказал капитан. «Теперь уже не холодно, а дым будет разъедать глаза и мешать видеть». Мистер Трелани взял железную корзинку и вытряхнул ее около дома, так что горящие головешки задымились в песке. «Гокинс еще не завтракал», — продолжал капитан. «Гокинс, возьмите себе сами вашу порцию и отправляйтесь есть ее на вашем посту. И поживее, мальчик. Гунтер, обнеси всех водкой». После этого капитан сообщил свой план защиты. «Вы будете стоять у двери, доктор», — сказал он. «Глядите хорошенько, но не очень выставляйтесь вперед, а стреляйте через крыльцо. Гунтер, вы возьмете себе восточную сторону, а Джойс — западную. Мистер Трелани, вы, как лучший стрелок, будете охранять нас вместе с Греем с северной стороны, где всего опаснее. Если в нас будут стрелять через бойницы, то нам плохо придется. А мы с вами, Гокинс, как плохие стрелки, будем только заряжать ружья и помогать, где надо». Холод действительно прошел. Как только солнце поднялось над верхушками деревьев, оно залило своими горячими лучами все открытое пространство около дома и сразу рассеяло окутывавший его туман. Песок очень скоро сделался горячим, и между бревнами выступила жидкая растопившаяся смола. Мы сбросили с себя куртки и камзолы и остались в одних рубахах с открытыми воротами и завороченными по самые плечи рукавами. Каждый стоял на своем посту, испытывая лихорадочное волнение от ожидания. Так прошел целый час. «Черт возьми!» — воскликнул капитан. «Ничего не может быть хуже этого дурацкого ожидания!» Но в ту же минуту, как он сказал это, появились первые признаки атаки. «Сэр!» — обратился к нему Джойс. «Должен ли я стрелять, если увижу кого-нибудь?» «Конечно, ведь я же говорил вам!» — отвечал капитан. Несколько минут кругом была полная тишина, но мы уже насторожились. И стрелки держали свои ружья наготове, а капитан стоял посреди комнаты, сжав губы и нахмурив брови. Вдруг Джойс поднял ружье и прицелился. В ответ раздался целый залп из ружей с каждой стороны дома. Несколько пуль ударилось в стены, но ни одна не попала в бойницу. Когда дым рассеялся, около Благауза в лесу царила прежняя тишина. Ни один листик не шевелился, и не видно было никаких признаков наших врагов. «Попали вы?» — спросил капитан Джойса.
3: «Нет, сэр», — ответил тот, — «не думаю, что попал».
2: «Хорошо хоть, что говорит правду», — пробормотал капитан. «Заряди ему ружье, Гокинс».
3: «Сколько их было на вашей стороне, доктор?»
2: «Не знаю точно», — отвечал доктор. «Три выстрела было в мою сторону. Два близко друг от друга и один дальше к западу».
3: «Значит, трое», — сказал капитан. «А с вашей, мистер Трелани?»
2: Но на это нелегко было ответить. По счету Сквайра здесь было 7 человек, а Грей думал, что 8 или 9. С запада и востока раздалось всего по одному выстрелу. Очевидно, главная атака была направлена на северную сторону дома, а остальные выстрелы имели целью только ввести нас в заблуждение. Но капитан не изменил своих распоряжений. Было бы неосторожно, по его мнению, оставить беззащитной какую-нибудь из сторон дома, так как в таком случае бунтовщики могли бы легко переловить нас всех, как крыс, в нашем же собственном форте. Впрочем, у нас и не было много времени на размышления. Из лесу выскочили несколько пиратов и с громкими криками бросились прямо на Блэкгаус. В ту же секунду в лесу раздался новый залп из ружей, и одной пулей сломало в куски ружье доктора. Атакующие полезли через палисад точно обезьяны. Сквайр и Грей выстрелили по 2 раза, и 3 упали, один к нам на двор, а 2 на ту сторону загородки, но один из них был, очевидно, более напуган, чем ранен, потому что моментально вскочил на ноги и скрылся за деревьями. В то время как из лесу не прекращался огонь, 4 бунтовщиков, которым удалось благополучно перебраться через палисад, бросились с возгласами к дому, подбодряемые криками товарищей из лесу. С нашей стороны было сделано несколько выстрелов, но стрелки так торопились, что ни один не попал в цель. В 1 минуту 4 пиратов были уже у самого дома, и в средней бойнице показалась голова Андерсона.
4: «Сюда!» — ревел он громовым голосом. «Бери на штурм! Все сюда!»
2: Другой разбойник, выхватив из рук Гунтера ружье, ударил его им через бойницу с такой силой, что тот упал без чувств на пол. В то же время 3-й пират, обежав кругом дома, неожиданно показался в дверях и замахнулся кортиком на доктора. Наше положение изменилось. Раньше мы стреляли в беззащитного неприятеля, находясь сами под прикрытием. Теперь же нас осыпали градом пуль, а мы не могли целиться в скрывавшихся между деревьями пиратов. Но дом был весь окутан облаком дыма, и это немного спасало нас. Кругом слышались крики и смятение, пистолетные выстрелы и громкий стон. «На вылазку, друзья!» — скомандовал капитан. «Пустить в ход ножи!» Я схватил со стола кортик. В это время кто-то неосторожно резнул меня по руке, но я не обратил внимания на это. Я выбежал из дому. Кто-то бежал следом за мной, но я не знал, кто именно. Прямо передо мной доктор преследовал того разбойника, который напал на него, и гнал его вниз холма, целясь в него из ружья.
4: «Оставайтесь около дома! Не отходите далеко!» — крикнул капитан.
2: И, несмотря на общее смятение и шум, я подметил перемену в его голосе. С кортиком в руке я обогнул восточный угол дома и встретился лицом к лицу с Андерсоном. Он громко вскрикнул и поднял нож, лезвие которого ярко сверкнуло на солнце. Я не успел даже испугаться, но в тот момент, как нож опускался, бросился в сторону, оступился на сыпучем песке и полетел с холма головой вниз. Когда я выбегал из двери, то новая партия бунтовщиков бросилась к палисаду. Я видел, как один из них в красной шапке и с ножом в зубах вскочил на палисад и перебросил уже через него 1 ногу. И то, что со мной произошло после, случилось так быстро, что когда я опять вскочил на ноги, этот разбойник в красной шапке все еще сидел верхом на заборе, а другой выставил голову над забором. И все же, хотя это продолжалось всего несколько мгновений, за это время участь сражения решилась, и мы одержали победу. Грей, который вышел из дому следом за мной, уложил на месте Андерсона, промахнувшегося в меня ножом. Другой бунтовщик был убит около бойницы как раз в тот момент, когда он собирался выстрелить внутрь дома. Теперь он лежал на земле в предсмертной агонии, и в руке его еще дымился пистолет. 3-го докончил доктор. Из 4, которые перелезли через палисад, только 1 остался в живых, и он, бросив на землю кортик, спешил выбраться за загородку. На лице его был написан смертельный ужас.
4: «Стреляйте из дома!» — кричал капитан. «А вы, друзья, скорее назад, под прикрытие!»
2: Но слова его пропали даром, и последний разбойник благополучно спасся в лесу. В какие-нибудь 3 секунды от всей нападающей партии осталось только 5 трупов. Доктор, я и Грей быстро вбежали в дом. Можно было ожидать, что разбойники вернутся туда, где они оставили свои ружья, и снова откроют огонь. Между тем дым, застилавший комнату, рассеялся, и мы ясно увидели, как дорого обошлась нам наша победа. Гунтер лежал без чувств около своей бойницы. Джойс с пулей в сердце представлял уже бездыханный труп. А в середине комнаты Сквайр поддерживал капитана, и оба были страшно бледны. «Капитан ранен», — сказал мистер Трелани. «Все убежали?» — спросил капитан. «Все, кто только мог идти», — сказал доктор. «Осталось пятеро человек, и те уже никогда не двинутся с места».
5: «Пятеро?» — вскричал капитан. «Да это отлично! Значит, нас теперь четверо против девяти. Это лучше, чем семь против девятнадцати, как было раньше».
2: Позже мы узнали, что разбойников было не девять, а только восемь, так как тот, которого ранил с лодки мистер Трелани, умер к вечеру того же дня.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
2: Часть пятая. Мои приключения на море. Глава 22. Как я пустился в море. Разбойники не вернулись, и вторичной атаки не было. Из восьми раненых остались в живых только трое, но из них двое, один пират и Гунтер, скончались в тот же день. А капитан получил, хотя и серьезные, но не опасные для жизни раны, так как ни один важный орган не был затронут. Андерсон ранил его пулей в плечо и грудь. Кроме того, у него была прострелена икра. Доктор уверял, что он поправится, но некоторое время не должен был ходить и двигать рукой. Моя рана в кисть руки оказалась пустяком, и доктор Ливси, стянув ее липким пластырем, шутя, потрепал меня за ухо. После обеда Сквайр и доктор подсели к капитану и начали совещаться. А после полудня доктор надел шляпу, взял пистолеты и кортик за пояс, а карту в карман, и быстро вышел из дома, направляясь к лесу. Я с Греем сидел в это время на другом конце Блэкгауза, чтобы не слышать совещаний наших старших. Увидев доктора, уходящим в лес, Грей вынул изо рта трубку и остался так, позабыв даже курить. «Черт возьми!» — вскричал он, пораженный как громом таким необычайным явлением. «Не как доктор Ливси с ума спятил?» «Ну нет», — ответил я, — «он способен на это меньше, чем кто-либо другой, я полагаю». «Может быть и так, дружище», — сказал Грей. «Но если он в здравом уме...» «Так значит, у меня в голове что-нибудь не в порядке».
6: «Если я не ошибаюсь», — заметил я, — «он отправился повидаться с Беном Ганом».
2: Я действительно был прав, как оказалось после.
6: В душе я сильно завидовал доктору, что он идет теперь в тени деревьев, дышит смолистым сосновым воздухом и слушает пение лесных птиц. В доме стояла невыносимая жара, и песчаная площадка перед ним была совсем раскалена. Кроме того, несколько покойников, лежавших тут же, наводили на меня почти ужас. Чувство зависти к доктору все росло с каждой минутой, и, наконец, я решился последовать его примеру и сделать вылазку. Улучив минуту, когда никто не смотрел на меня, я подошел к мешку с сухарями и наполнил ими оба кармана моего камзола. Я сам понимал, что собираюсь выкинуть безумно смелую штуку, и решил обезопасить себя хотя бы от голода. Затем я запасся парой пистолетов, порохом и пулями и считал себя вполне достаточно вооруженным. В сущности говоря, тот план действий, который я себе наметил, был вовсе не так уж плох. Я хотел спуститься на ту песчаную косу, которая с востока отделяла бухту от моря, отыскать белую скалу и убедиться в том, что там спрятана лодка Бена Ганна. Мне и до сих пор кажется, что это стоило сделать. Но так как я был уверен, что меня не отпустят из Блэкгауза, то оставалось только ускользнуть из него тайком. А это, конечно, было нехорошо, и меня оправдывает только то, что я был еще очень юн и жаждал приключений. Судьба благоприятствовала мне. Сквайр и Грей занялись перевязкой ран капитана и были так поглощены этим делом, что не заметили, как я выбрался из-за загородки. Раньше, чем отсутствие мое могло быть обнаружено, я был уже в лесу, и никакие крики из Блэкгауза не могли долететь до меня. Это была моя вторая безумная выходка, и она была хуже первой. так как я оставлял защищать Благаус только двоих здоровых людей, но, как и первая, она послужила, в конце концов, к нашему спасению. Я отправился прямо к восточному берегу острова, так как решил пробраться к Белой скале с морской стороны косы, чтобы меня не заметили с корабля. Было уже не рано, хотя еще достаточно тепло и светло. Пробираясь лесом, я слышал вдали шум морского прибоя, и ветер с моря шелестел листвой деревьев. До меня доносились уже свежие струйки соленого воздуха, и скоро открылась синяя и искрящаяся на солнце поверхность моря с белой пеной около берега. Я никогда не видел, чтобы море у берегов острова Сокровищ было спокойно, и как бы ни светило солнце, как бы тих ни был воздух, волны с неумолкаемым ревом разбивались около него днем и ночью, и вряд ли на острове можно было отыскать местечко, где было бы не слышно их постоянного рокота. Достаточно, как мне казалось, свернув на юг, я пополз, прячась за кусты, к песчаной косе. Позади меня осталось море. Впереди была бухта, где стояла шхуна. Здесь было совсем тихо, и наша «Испаньола» с развивающимся на ней черным флагом отражалась в зеркальной поверхности воды. Около нее была одна из шлюпок, и в ней на корме стоял Сильвер, разговаривая с двумя пиратами на шхуне. У одного из них была красная шапка. До меня доносился их смех, но слов я не мог разобрать. Вдруг раздался пронзительный крик, от которого у меня застыла кровь. Но я сейчас же узнал голос капитана Флинта, попугая Сильвера. И мне показалось даже, что я вижу яркие перья этой птицы, сидевшей на руке своего хозяина. Скоро лодка отчалила от шхуны и направилась к берегу, а Красная Шапка и его товарищ спустились в каюту. Солнце скрылось за подзорную трубу, и над землей стал быстро подниматься туман. Мне нельзя было терять ни минуты, чтобы до наступления ночи отыскать лодку. Белая скала, поднимавшаяся над кустами, была еще на довольно большом расстоянии от меня. И прошло немало времени, пока я добрался до нее, так как приходилось прятаться в кустах, а иногда и ползти на четвереньках. Ночь уже почти наступила, когда я, наконец, очутился около скалы и нащупал с правой ее стороны небольшое углубление, скрывавшееся за кустами и густой травой, а в нем маленькую лодочку. Это была первобытная пирога, выдолбленная из ствола дерева и покрытая козьей шкурой, мехом внутрь. Она была мала даже для меня, так что трудно было представить себе, чтобы в ней мог умещаться взрослый человек. Но зато она была чрезвычайно легка, и это делало ее очень удобной. Теперь мне оставалось только вернуться в Благаус, но в моей голове зародилась новая, безумная и в то же время такая заманчивая мысль, что я не мог не поддаться ей. Мне страстно захотелось подкрасться под прикрытием ночи к Испаньоле и перерезать якорный канат. Я думал, что после сегодняшней неудачной атаки пиратам ничего больше не оставалось, как сняться с якоря и пуститься в открытое море, и мне хотелось помешать их намерениям. Так как на шхуне не осталось ни одной шлюпки, то мне казалось даже, что я не очень рискую собой, решаясь на такую штуку. И вот я уселся в кустах в ожидании ночи и стал с удовольствием закусывать сухарями. Когда погасли последние лучи света, и густой туман окутал море и остров, я взвалил себе на плечи пирогу и спустился к берегу. Среди полного мрака светились только два огонька — костер, разложенный на берегу, около которого отдыхали пираты, и другой огонек, едва мерцавший в тумане, на шхуне. Она теперь была обращена ко мне носом, и в каюте был свет, падавший из кормового окна на воду. Отлив был уже в разгаре, и мне довольно долго пришлось тащить лодку по мокрому песку, а затем идти по колено в воде, пока можно было, наконец, поставить лодку килем вниз и пуститься по волнам.
1: Мы читали главы из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: Как вы представляете рай? Наверняка это что-то светлое, безоблачное. Место, где поют удивительно красивые, но отнюдь не хищные птицы. Где нет места вражде. Где все ходят в белых одеждах. И никогда не бывает ни слишком жарко, ни очень холодно. Увы, такая трактовка слова «рай» верна лишь отчасти. Славяне свой рай не выдумали. Они его позаимствовали. То ли в Индии, то ли в Персии, в общем, где-то на Востоке. Там этим словом было принято обозначать не какое-то определенное место в потустороннем мире, а богатство, сокровище. То самое благополучие, которого так не хватает большинству людей планеты и в наши дни. Именно о таком рае многие и мечтают. Чтобы жизнь прошла без забот и нужды. Древнеиранское слово «рай» перекочевало во многие языки. Его следы обнаруживаются в литовском, латышском, древнеисландском, греческом, мордовском, чешском, польском и так далее. Корчевать, очищать, гул, крик, ругань, тревожное карканье, лай, брань, ссора, голос – все это родственники слова «рай». Много вариантов. Но нам ближе религиозное значение. Каждому свое.
0: Да что вы говорите?
2: Радио «Звезда».

0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
2: Ученик Полоцкого Медведев также не один раз восхвалял царевну подобными же вершами, которые иногда брал целиком у своего учителя. Между прочим, в 1685 году он написал вручение премудрой царевне привилегии на академию, длинное послание о высоком значении науки, о необходимости водворить ее на Руси, о том, что сама мудрость Софья царевна только и была способна совершить это великое дело. «Мудрости боти имя пододеся, грекам София мудрость наречеся, тебе бос лично науки начати, яко премудрой он и совершати». Далее автор говорит, что как Ольга свет веры явила, так и царевна хочет явить России свет науки, что она первая здесь мудра явилась, что предивно Господь ее избрал править царством, которое от всех бедствий она хранит, как зеницу ока, что многие прежде жить в России князи и цари, но ни одному Бог не дал дара мудрость россам показати, и так далее. Наконец ее возвеличили сокровищем седьми даров Духа Святого. Эти дары были описаны с величайшую лестью в особой книжке. Дары Духа Святого с приложением гравированного изображения царей и царевны и на другом листе князя Голицына и иных персон. Затем явился особый гравированный портрет царевны с аллегорическими изображениями таких же даров «Сирич добродетелей». В книжке описаны следующие дары: мудрость, разум, совет, крепость, благочестие, видение в законе Господнем и страх Господень. На портрете изображены вверху разум, по сторонам благочестие и целомудрие, щедрота и правда, великодушие и надежда божественная, то есть, вероятно, надежда устроить себя на царстве окончательно. В описании дара мудрости книжка говорит, между прочим, что когда в 1682 году был мятеж стрелецкий, то никто не мог его усмирить, а царевна могла бы еще в начале его остановить, но не хотела противиться изволению Божьему, прозревая, якою кончиною овое мятеж имело утолитися. В молитвах неусыпающих в то время трудилася, просила у Бога милости в его отмщении за грехи мирские. В предисловии говорится, что «иный весь век свой трудится, дабы малую якую часть мудрости постигнул. Но тебе с именем дана есть мудрость Духом Святым, ибо имя твое ничто иное не знаменует, точию мудрость». Что еще в царствовании своего отца Алексея царевна прославилась во всем государстве. Иные говорили о ней, что будет мудра паче всех мудрых. Иные, что своею мудростью на весь свет расширит российское государство. Иные говорили, что она возвысит славу христианскую, покорит гордость поганскую. «И правду все говорили», — прибавляет сочинитель, обращаясь к царевне. «Ты не только их мысли исполнила, но и еще больше прославилась, и если б кто древнего века начал чудо славить, первое бы явилось ему чудо, твоя мудрость» и так далее. Книжка издана в Чернигове в 1688 году. Особый портрет печатан в Москве. Все это были затеи второго друга царевны, Шекловитова, конечно, при ее одобрении. Медведев в надписи к портрету равняет ее Семирамиде, Елисавете Британской, Пульхерии. Должно думать, что и другие сестры царевны принимали живое участие в сношениях и беседах с тогдашними учеными-пиитами. Мы уже заметили, что церковная начитанность была насущной потребностью того времени, и особенно для терема, ставшего во главе тогдашних общественных движений, получившего в свои руки царскую власть и тем самым сосредоточившего около себя все то, что по своему образованию стояло тогда впереди. Общество книжных людей, сблизившееся с теремом, должно было по необходимости внести в него свое влияние, поднять уровень его начитанности и образованности. Нельзя притом отрицать, что в настоящем случае через тех же ученых, невидимым ни для кого путем, действовало отчасти католическое и иезуитское направление, которое в этом тереме, вероятно, и надеялось свить себе прочное и покойное гнездо. Для него особенно и было необходимо, чтобы терем в действительности шел впереди общества по своему образованию,

католическое направление мнений принималось царевнами, конечно, вполне бессознательно, но охотно по той причине, что давало больший и все-таки благочестивый простор для их действий. По крайней мере, оно освобождало их от излишне суровых и строгих запрещений старого домостроя. Однако ж домашняя свобода терема не простиралась дальше тех шагов, которые указывал тот же домострой и которые вполне одобряли особенно католические идеи. Друзьями терема являются попы, у царевны Екатерины — костромской поп Григорий Елисеев, диаконы — у царевны Марфы — диакон Иван Гаврилович, певчие — также разные старцы и старицы, богомолицы, нищие и тому подобное. Это было самое приличное и обыкновенное общество всякого терема в допетровском быту. В царском тереме оно приобрело даже и политическое значение, ибо посредством этого общества терем владел народными умами, направлял эти умы к своим целям, очень долго мутил всем царством. Терем в известные дни, на память родителей, давал по обычаю особые пиры этому обществу, известные в официальных записках того времени под именем «кормки нищих». Посредством этой кормки и разных других обрядных действий комнатной жизни заводились надобные терему связи с миром, светом, светскими мирскими людьми. Здесь-то и гнездились все интриги государственные и домашние, в которых терем показал себя великим искусником. Через нищих и старец он вел переписку с стрельцами, распускал по городу сплетни, мутил государством, что вполне было доказано стрелецким розыском 1698 года. Вообще терем умел дело делать и концы хоронить. Как воспитана была в этом отношении его мысль, лучше всего видно из его наставлений своим агентам, которые давал он во время стрелецких розысков 1698 года. Царевна Екатерина Алексеевна по случаю этих розысков очень хлопотала о том, чтобы близкие к ней ее дворовые люди, которые были замешаны или могли быть замешаны в этом деле, не выболтали чего о ее сношениях с упомянутым костромским попом или с ним, как она часто обозначает эту личность, о ее переписке с ним и вообще обо всем том, что открыть она очень страшилась. С этой целью она написала бывшей своей постельнице Марии Протопоповой самые подробные наставления, как и что говорить взятым к розыску людям. Эти наставления очень любопытны. Они обнаруживают значительную опытность царевен в ведении своих потаенных дел и вводят нас в круг мелочных домашних интересов терема. Следствием, однако ж, было доказано, что царевна не раз посылала за попом на Кострому своих постельниц, тайно принимала его в своих хоромах, дарила ему деньги, дворцовую серебряную посуду, находила случай переписываться с ним, когда у комнаты ее стоял караул, и утешалась в своем заточении его предсказаниями. «Ничего не бойся», — сказывал он ей через посланного, — «ничего тебе не сделают. Я знаю по планетам, что будет, худо или добро». Но участие царевны в заговоре не открыто. В своих наставлениях она писала следующее. «Пожалуй, для Бога, матка моя, съезди ты сегодня или утре с матертью своею к Сорокину в дом, только мощно будет с нею видеться, да и молвь ты тихонько с Вахромеевною». Добна Вахромеева содержалась под караулом у Сорокина в том, что она от царевны к Распопе сверху письма нашивала и потого Распопу на Кострому езживала. «Чтоб мать твоя не ведала, так ей молвь. Для де Бога не торопись, молись Богу. Будет де тебя спросят, почему де ты попа знаешь? Так бы молвь».

0: «Какого попа?» «Буде скажут, какого, так бы молвила. Кто сказывает, что я его знаю?» «Буде старица, попавшаяся на следствие, станет про меня что говорить, что будто ко мне хаживала. Одно б крепко в том стояло, что не знаю, не ведаю и не важивала к ней. А буде уже невозможно того не сказать ей, что его не знает, так бы только сказала, за нужду буде стариться в чем улечит, что она, где ее с ним видала, так бы к тому слову сказала. Только из знакомства, что он прихаживал к Марфе Ивановне, верховая боярыня Марфа Ивановна Белкина, и бивал чело Маскуфье. Так иное сама не выйдет на лестницу. До меня высылала сказать ему, что скажет. Добро пошлю к патриарху побить челом. А больше того не знаю ничего, хотя уже умереть. Много бы слов тех не плодило. Буде и про то станут спрашивать, что по что ты прежде сего ездила на Кострому. Так бы сказала. Ездила я в монастырь в Нерехту с милостынью. В тот год недород был хлебу. Та, где старица, была ли у царевны, и где бывала постельница, та, где она била челом, что с голоду они пропадают. Та, где царевна Софья послала денег на хлеб. Чтоб не торопилась. Буде спросят, так бы и сие сказывала. А буде не спросят, так бы не говорила. А про нынешнее буде спросят, по что ты ездишь на Кострому, так бы сказала, что к свекру и свекрови ездила видеться. И про то буде спросят, ведает ли царевна, что ты поехала, так бы сказала, что не ведала. Буде спросят о том, прихаживала ли к нам коли. Одно бы говорила, что не хаживала, и про письма ни про какие поминать ей не вели, ни про него.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Хоть и спрашивать станут про письма, что не нашивало ли каких писем, одно. Что не нашивало, хоть умереть готово. Буде и про то спросят, не теревала ли ты каких писем. Никак, хоть умереть готово, что ничего не знаю, не ведаю. Лучше одного стерпеть, помилуй Бог. А вось о этом и не спросят у нее. Ты ей растолкуй хорошенько, только мощно. Поговори ты с нею, буди про сие не станут спрашивать, так бы и не заводила про сие говорить сама. И муж бы ее в Охромеевой не сказывал того, что она к нам хаживала, и что мы ведаем, что они поехали к Костроме. Чтоб в одно слово говорили, что жена, топ и муж сказал. А как в словах разобьются, так худо будет. И Протоп не сказывал, что муж от Вахромеевны в ту пору, как мы сидели заперты вверху летась, так он от попа прихаживал с словами к Вахромеевой и письмо одинова принес к ней, чтоб этого не сказал. Ведь нет этому свидетеля, только они два. Только мощно мужу Вахромеевнину это молвь ты, чтоб про сие не поминал, не про деньги, что с ними к попу послали денег 10 рублев. Будто он давно просил, будто у него то заимовал. Уж ты вычитай хорошенько письма. Да только мощно, этак про все Вахромеевны молвь ты, как писано. Буде о чем спросят, так бы этакой ответ давала. А буде не спросят о чем, так бы и не поминала. А хотя и про иное про что и спросят, так бы нет доводчика, так можно в том слове умереть. Пуще всего писем, чтоб не поминала. Для Бога ты этих слов никому не сказывай, о чем писано, что с ними говорить. Не верь ни в чем, никому, ни родному. И дарь б кто молвил, чтоб не торопилась, чтоб писем не поминала, что ко мне писывали. Так бы Люба спросит про то, не видала ли попа вверху. так бы сказала, что одно, что хочу умереть, не знаю, не ведаю. Буди и про то спросят, не хаживал ли кто к нам сюды, баб и мужиков. Крепко б говорили, что никак никто не хаживал. Пожалуй, для Бога прикажи всем им, которые сидят, как здесь писано, чтоб ни себя, ни меня, ни людей не погубили. Молились бы Богу да Пресвятой Богородице, да Николаю Чудотворцу, обещались бы, что сделать. А вось ли Господь Бог всех нас избавит от беды сей. Пошли ты по Толочанова, да расспроси ты хорошенько про старицу и про то, что она доводит в чем на попа, и на царицу, и на меня. Доведайся о всем, да отпиши. А как Василий на перемену придет в четверг, так с ним в ту пору писем не посылай, осматривают их. Помилуй Бог, как найдут. Призови ты к себе завтра Агафью Измайловскую. Ты ей молвь, что де ты хоронишься, от чего? Да тебя де и дела нет. А коли бы и дело было, где де ухорониться от воли Божией? Ты молвь ей, помилуй де Бог от того. А как бы де взяли, так бы де вы чаю все выболтали. Как хаживали, и как что, и как царевен видали. Не уморя де для Бога. Хоть бы де взяли, и вам бы де должно за них, государа, не умереть. Не поминай де ты и про то, что письмы от Татьяны и от Дарьи нашивали. Ведь де нет свидетеля на то. А на медни с нею посылала денег 2 рубли на подворье, зашито в мешке. К нему. И про это б не сказывала. Нету на это свидетелей. Отнюдь бы не сказывала, что к нам хаживала. Опять повидайся ты с Яшкою. Я велела к тебе им заехать. Разговори с ним, как его имали, в чем. Да и про то, молвь, помилуй де Бог. Как бы стали расспрашивать, так бы девы много наболтали. Вам бы де и умереть надобно за них, ведь де нет свидетелей прямых. Будет де и присылали про то, что какие горшки нашивали. Так где бы сказали, что вверху варили ходатая, а про иное б и не поминали. Хотя б де и спросили, что не нашивали ль де писем, так бы де сказали, хоть умереть в том, что не знаем, ничего не ведаем. А буди не спросят, так нечего ж говорить ни про что, о чем не спрашивают. Поговори им гораздо от меня про сие. Хоть бы умереть, а слов бы не было. Нет свидетеля. А для того про это пишу, ради всякого времени. Иногда и не в том попадутся в деле, а про иное наболтают. И Дарье про то молвь, чтоб не сказывали тех враг, что про старца Агафья ей сказывала, и куды де она Ваську посылала. О чем не спрашивают, не вели того врать. О чем и спрашивают, так в чем нет свидетелей, так нечего и говорить. Чтоб мы его имени не поминали, и так нам горько и без этого. Да, в это время, в это последнее время тюремной жизни вообще, терему действительно было горько. Искореняя старых друзей терема, стрельцов, Петр вместе с тем разрушал мало-помалу и самое здание терема. Известно, что после стрелецкого розыска царевна Софья и Марфа были пострижены в монахини, одна в московском Новодевичьем монастыре, где и прежде содержалась, другая в Успенском девичьем, в Александровской слободе. Пред кельями Софьи по повелению царя было повешено 195 человек-стрельцов. У самых окон висели 3 с челобитными в руках. Князю Рамадановскому царь дал собственноручное наставление, кого пропущать к Софье. Сестрам, кроме Светлой недели и праздника Богородицы, на который в июле живет, храмовый праздник монастыря, не ездить в монастырь в иные дни, кроме болезни Софьиной. Со здоровьем, спрашивать о здоровье, посылать Степана Нарбекова или сына его, или матюшкиных. А иных и баб и девок не посылать. а о приезде брать письмо у князя Федора Юрьевича Рамадановского. А в празднике быв не оставаться. А если останется, до другого праздника не выезжать и не пускать. А певчих в монастырь не пускать. Поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют «Спаси от бед», а в паперти деньги на убийство дают. В феврале 1700 года, приводя в новый порядок расходы дворца, Петр коснулся и кормки нищих. По расчетам оказалось, что царица Марфа на поминовении покойного мужа царя Федора кормила в 5 дней 300 нищих. Столько же кормила царица Прасковья по мужа царе Иване. Царевна Татьяна Михайловна кормила в 9 дней 200 человек. Царевна Евдокия Алексеевна с сестрами в 7 дней 350 человек. Даже царевна Наталья Алексеевна кормила в 4 дня 200 человек. Всего кормилась в известные дни поминовения у 5 комнат 1371 человек. Питья и запасов выходило в год на 143 рубля, 26 алтын, 3 динги. На подлинные ведомости об этой статье дворцового расхода Петр собственноручно написал: «Сии деньги раздать нищим по улицам, а вверх их нищих не брать, для того, что вытерки то комять». Что именно сказано в этой тайнописи, за неимением ключа мы объяснить не можем. Но этим указом окончательно и навсегда нищие отдалялись от дворцовых комнат. Старому домострою таким образом наносился самый чувствительный удар, ибо старый домострой всю добродетель свою полагал именно в таких формах благочестия. Терем царствовал, конечно, по той только причине, что налицо не было царя. Один был неспособный, другой мал возрастом. Как только вырос и укрепился малолетний царь, тогда и окончилась воля царь-девицы. Первая решительная встреча двух соперников, как и следовало ожидать, произошла на церковном торжестве, ибо на этих торжествах царский сан и государева особа обозначались для всенародных очей несравненно виднее, а, следовательно, и несравненно виднее обнаруживалось зазорное совместничество двух царственных особ. Софья очень хорошо понимала значение этих царских выходов и не пропускала случая показаться народу в царственном величии. Выходы ее становились год от году чаще. Обыкновенно она выходила вместе с братом Иваном и, по всему вероятию, даже и вынуждала его, постоянно больного, сопутствовать ей в этих торжественных шествиях. В иное время, особенно в последний год, она и одна являлась на этих выходах. Царь Петр появлялся на церковные торжества изредка, в самых важных случаях. Он не тем был занят, да, вероятно, по возможности, избегал из зазорного для себя совместничества с ненавистницей и сестрою. Но скрытая подземная борьба обнаруживалась даже и в этих богомольных действиях двух соперников. Царевна время от времени приказывала петь в соборе канон многими содержим напастьми, словами которого желала выразить свое положение и отношение к Петровской партии.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Петр в последние года, 1688 и 89, один являлся в собор к умовению ног, тоже, по всему вероятию, давая чувствовать своим присутствием при этом церковном действии, как он понимает свои к ней отношения. В 1689 году, июля 5-го, царевна праздновала годовщину о победе на раскольщиков. Накануне она одна слушала всенощную на Троицком подворье, в церкви чудотворца Сергия, А в самый день с царем Иваном выходила к обедне в Успенский собор и слушала благодарный молебен об этой победе с прибавлением упомянутого канона за прошение царевны. 7 июля вместе с братом Иваном она праздновала в соборе память Филиппа Митрополита. 8 июля, в понедельник, следовало праздновать явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы с крестным ходом в Казанский собор в память избавления Москвы от ляхов в 1612 году. В этот праздник цари поднимали в крестный ход иконы и из своих верховых дворцовых церквей от Спаса за Золотую решеткую, за которыми шествовали торжественно сначала в Благовещенский, а потом в Успенский собор, а отсюда сопровождали крестный ход до Казанской церкви и слушали там обедню. Царь Петр приехал к празднику из села Коломенского. Надо заметить, что в этом ходу царевна еще ни разу не участвовала в прежнее время. Когда оба царя пошли сверху из дворца за образами, то и царевна в то же время принесла образ «А тебе радуется», который, вероятно, по особому обещанию, был поновлен к этому дню и украшен новым окладом. Нельзя было не выразить царевне своего обрадования, потому что в это время с торжеством победителя приближался к Москве из крымского похода князь Голицын. С именем Голицына для царевны соединялось на этот раз много радостей. Он разгромил Перекопского царя. По крайней мере, так он сам писал о себе и прославлял и возвеличивал свой выдуманный подвиг даже на всю Европу. Конечно, его успех возвеличивал личность правительницы, высоко ставил ее управление государством, придавал ее лицу мужественные самостоятельные черты деятельного и счастливого государя. Надо было употребить все средства, чтобы поднять в общественном мнении этот крымский подвиг на самые высокие ходули. Князь Голицын и обнаружил в этом деле великое умение. Затем его присутствие в Москве очень было необходимо по обстоятельствам царевниной борьбы с братом Петром. Этим крымским подвигом она и хотела усмирить невыгодную о себе молву со стороны братниной партии. В нем она приобретала самое победоносное и вполне достойное оружие против своих врагов. Но кроме политических причин ее радости, существовала особая и главнейшая сердечная причина, которая должна была действовать еще живее. Голицын был другом царевны и ее наперсником. Разлука с ним уже давно ее томила. Она об этом не раз писала к нему в письмах, скрываемых от людей посредством потаенной цифирной азбуки. Два таких письма, сохранившиеся счастливым случаем и открытые господином Устряловым, относятся именно к тому времени, о котором мы говорим. Царевна поздравляет в них своего друга с победою, которую, разумеется, приписывает милосердию Божию и присовокупляет. «Чего от века не слыхано, не отцы наши поведаша, нам такова милосердие Божие. Не хуже израильских людей, — продолжает она, — извел вас Бог из земли египетской, тогда через Моисея, но не через тебя, душа моя. Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой. На многие лета и паки здравствуй Божию милостью, и Пресвятые Богородицы, и твоим разумом и счастьем победив огоряны, подай тебе, Господи, и впредь враги побеждати. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратишься. Тогда веры пойму, как увижу во объятиях своих тебя, света моего. Свет мой, батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета. Батюшка мой, радость моя, свет очей моих, мне веры не иметься, сердце мое, что тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою». И сам Голицын, видимо, очень желал своего возвращения в Москву и потому просил друга, царевну, чтобы она помолилась. На первый раз царевна, кажется, не совсем так поняла его просьбу. «А что свет мой пишет, чтобы я помолилась?» — отвечает царевна и присовокупляет в сомнении. «Будто я верно грешная пред Богом и недостойна. Однако же дерзаю, надеясь на его благоутробие, если и грешная. Ей всегда того прошу, чтобы света моего в радости видеть». В другой раз она писала: «Что ты, батюшка мой, пишешь о посылке в монастыри, все то исполнила. По всем монастырям бродила сама пеша. Что пишешь, батюшка мой, чтоб я помолилась? Бог, свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть. И надеюсь на милосердие Божие, велит мне тебя видеть, надежда моя. А я, батюшка мой, здорова твоими молитвами. И все мы здоровы. Аще даст Бог, увижу тебя, свет мой, о всем своем житье скажу. А вы, свет мой, не стойте, подите помалу, и так вы утрудились. Чем вам платить за такую нужную службу, наипаче всех твои, света моего, труды? Если б ты так не трудился, никто б так не сделал». Теперь весьма понятно, с каким особенным желанием царевна хотела присутствовать в торжественном крестном ходе к Казанской. Она праздновала победу над врагами и разными напастями во всех смыслах. Дворцовый выход совершился в полном составе. В Успенском соборе цари и царевна приложились к иконам и святым мощам при пении многолетия, после чего должно было идти за святыми иконами и крестами в церковь Казанской. Тогда, говорят, царь Петр сказал сестре, чтобы она в ход не ходила. Как она ему ответила, мы не знаем. Но дело кончилось тем, что в ход не пошел только сам Петр.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Царевна с братом Иваном торжественно вышла за крестами из собора и сопровождала их до места. А Петр проводил кресты только до Архангельского собора, вошел в эту царскую усыпальницу, помолился у святых икон и у мощей благоверного царевича Дмитрия и изволил с Москвы идти в то же вышеупомянутое село Коломенское. К сожалению, в дворцовой разрядной записке об этом событии в оригинальном столбце после этих самых слов следует утрата нескольких листков. Замечательно, что в подобных актах, касающихся этой смутной эпохи, мы постоянно и в самых важных местах встречаем такие же утраты. Так, например, значительная часть предсмертного показания Шакловитова тоже утратилась. Как будто по всем этим документам ходила какая-то одна рука, истреблявшая все, что должно было выяснять и обнаруживать в настоящем виде отношение Софьи к Петру и к своим друзьям. Так что мы не знаем, в чем заключались дальнейшие подробности ее повествования именно относительно царевны Софьи. Но царевна продолжала свои выходы еще с большей настойчивостью. 14 июля она одна ходила ко всенощной в церковь святого Владимира, что в садах. 15 июля, в самый праздник святого Владимира, она одна изволила быть в той же церкви на освящении и у обедни. 18 июля вечером ходила в село Покровское и вскоре возвратилась оттуда, вероятно, по той причине, что в это время к Москве подошел с полками князь Голицын. На другой день, 19 июля, происходила торжественная встреча победоносному войску, причем царевна уже без малейшего зазора справила эту встречу во всем подобно самому царю. Воеводам велено было вперед себя отпустить к Москве святой крест и полковые святые иконы, которые были с войсками в походе. В 8 часу утра царевна изволила идти в церковь Тихона у Арбатских ворот. Отслужила там молебен и продолжала шествие к Серпуховским воротам, у которых за городом и встретила святые иконы. Помолившись и приложившись к иконам, она жаловала к руке бояры воевод, князя Голицына с товарищей, и изволила спросить их о здоровье. От Серпуховских ворот за иконами она шла в Кремль в сопровождении тех же походных бояр и воевод, а также и бояр, окольничьих, думных людей, стольников, стряпчих, дворян, дьяков, гостей и приказных людей, которые сопутствовали ей на выходе. Впереди икон шли ратные люди, ротмистры, полковники, стольники, стряпчие, поручики, хорунжие, дворяне, жильцы и иных чинов, по 5 и по 6 человек в ряд, в саадаках и в саблях и с иным оружием. У дворца шествие встретил царь Иван, после чего царевна прошла дальше через свой государский двор в соборную церковь, где патриарх совершил благодарственный молебен, после которого царевна проводила полковую святыню к себе во дворец и там ее оставила в одной из верховых церквей. Затем в передней палате вместе с братом она торжественно жаловала к руке всех походных воевод и дьяков и всех начальных ратных людей, причем боярам сказана была похвальная речь. 23 июля в 6 часу утра царевна ходила к обедне в Новодевичий монастырь и служила там торжественный молебен Смоленской Божией Матери о их государском многолетнем здравии и о всяком благополучении, и воздавали хвалу о победе врагов, проклятых огорян. У молебна были князь Голицын и все воеводы, и ратные начальные люди. После молебного пения Царевна угощала воевод фряжскими винами, а ратных людей — водкою. 25 июля, по случаю именин царевны Анны, она опять угощала в передней водкою все боярство и дворянство и полковых людей. Между тем развязка потаенной борьбы с братом близилась к концу. Софья вела уже решительные переговоры со стрельцами. 27 июля на праздник иконы Смоленской Богородицы Адигитрии, путеводительницы крепкой помощницы, она ходила по обычаю в Новодевичий монастырь Ковсеночный, окруженная пятисотными и пятидесятниками от всех стрелецких полков. По окончании службы в 16:00, подозвав стрельцов, царевна жаловалась им на царицу Наталью Кирилловну. «И так беда была, — говорила Софья, — да Бог сохранил. А ныне опять беду зачинает. Годны ли мы вам? Буди годны, вы за нас стойте. А буди негодны, мы оставим государство». Стрельцы отвечали: «Воля ваша, мы повеление твое исполнять готовы. Что велишь делать, то и станем». «Ждите повестки», — сказала царевна. 4 августа ночью она переговаривалась с стрельцами в верхних хоромах у самого терема и говорила им: «Долго ль нам терпеть? Уж житья нашего не стало от Бориса Голицына, Кравчего у Петра, да от Льва Нарышкина. Царя Петра они с ума споили. Брата Ивана ставят ни во что. Комнату его дровами закидали. Меня называют девкою, как будто я не дочь царя Алексея Михайловича. Князю Василию Васильевичу Голицыну хотят голову отрубить, а он добра много сделал, польский мир учинил. Родила я о всячине, и они все из рук тащат. Можно ль на вас надеяться? Надобны ль мы вам? А буди не надобны, мы пойдем себе с братом, где кельи искать». Такой же разговор с стрельцами по ночам у своего терема она вела во все это тревожное время. Между тем Петр еще 25 июля передвинулся из Коломенского в Преображенское. 4 августа отпраздновал в Измайлове именины своей жены, царицы Евдокии Лопухиных. А в полночь на 8 августа принужден был, спасаясь от убийства, внезапно ускакать в Троицкий монастырь. Изволил идти для моления в Троицкий монастырь, как отмечает дворцовая разрядная записка. В то самое время, как Петр без оглядки торопился добраться скорее до монастыря, чтобы найти себе за его стенами безопасное место, благочестивая царевна, окруженная стрельцами, слушала акафист в церкви Казанской Богоматери, а вернее, упомянутый выше канон многими содержим напастями. На самом же деле, под этим благочестивым обликом, она вела решительный заговор против брата и его семьи. Во дворце и между стрельцами в это время распространялся уже слух, что в эту ночь придут из Преображенского потешные конюхи и побьют царя Ивана и всех его сестер. Следовательно, распространялся слух о нашествии Петра на терем. 9 августа царевна с братом Иваном служила панихиду в Архангельском соборе по своих государских родителях, а потом одна ходила и в Вознесенский монастырь, и там также служила панихиду у гробов цариц. Приближались обстоятельства очень трудные и опасные. Они-то и заставляли царевну обращаться к памяти родителей в это необыкновенное для подобных молений время. 11 августа вечером она торжественно в сопровождении боярства и дворянства проводила из дворца в Донской монастырь чудотворную икону Донской Богоматери, которая сопутствовала полки в крымском походе и оставалась еще пока во дворце. Там она слушала всеночную, а на другой день, и 2 августа, ходила туда к ранней обедне. 14 и 15 августа, по случаю празднования Успению, совершены были обычные праздничные и торжественные выходы в Успенский собор ко всеночной и к обедни, в сопутствии бояр, думных и ближних людей. 17 августа царевна ходила молиться в Новодевичий монастырь. 18 и 19 числа совершила с братом празднование Донской Богородицы с обычным крестным ходом в Донской монастырь. 26 августа вечером она опять ходила молиться в Новодевичий монастырь, оставалась там всю ночь и воротилась в Москву за час до света. Все эти благочестивые ночные бдения совершались, однако ж, с той целью, чтобы свободнее вести переговоры со стрельцами, ибо стрельцы всегда непременно сопровождали царскую особу, особенно в ночных выходах.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Наконец, 29 августа царевна сама уже решилась отправиться в Троицкий монастырь к разгневанному брату Петру. За 2 часа до вечера она отслушала в Успенском соборе напутственный молебен. Оттуда ходила молиться у родительских гробов в Архангельский собор и в Вознесенский монастырь. Молилась в Чудове монастыре, на Троицком подворье и в приходской церкви Вознесения на Никитской. И из той церкви изволила она, великая государыня, взять чудотворный образ Пресвятые Богородицы Казанские и быть в соборной церкви Казанские Богородицы, что в Китае городе, а от той церкви, с тою святою иконою, идтить в Троицкой Сергиев монастырь. Ее сопровождали бояре, окольничьи, думные дворяне, стольники и стряпчие. Известно, что Петр воротил ее из этого похода, грозя, что если пойдет, то поступлено будет с нею нечестно. Она воротилась в Москву 31 августа в 7 часу ночи, по нашему счету, во 2 по полуночи и 1 сентября, с решимостью поднять на Петра все государство. Но через неделю, 7 сентября, была сама отрешена от владения царством. Открыв на лицо все ее замыслы, Петр написал письмо к старшему брату Ивану. «Сестра наша, царевна Софья Алексеевна, государством нашим начала владеть своею волею, и в том владении, что явилось особым нашим противное, и народу тягость, и наше терпение, о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши, Федька Шокловитый с товарищей, умышляли о убивстве над нашим и матери нашей здоровьем. А теперь, государь-братец, настоит время нашим обоим особам, Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли есми в меру возраста своего, а третьему, зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и в расправе дел быть и неизволяем. На топ и твоя б, государя моего брата, воля склонилась, потому что учала она в дела вступать и в титлах писаться собою без нашего изволения. К тому же еще и царским венцом для конечной нашей обиды хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас». Этими словами Петра о зазорном лице древний русский век высказывал свой приговор женской личности вообще и подвигу царевны в особенности. Помимо всех преступных замыслов, этот подвиг был сам по себе зазорен и несовместим ни с каким положительным идеалом века. Срамно было мужским особам в общественном деле стоять рядом с личностью девицы, а еще более — находиться в ее обладании, в ее воле. Неприступным только являлось ее лицо, но и зазорным, на что особенно и указывает оскорбленный Петр. «Пора, государыня, давно вам в монастырь», — мыслил древний век, в лице ее же пособников-стрельцов, определяя тем истинное назначение для девичьей личности, если она лишалась почему-либо возможности пристроить свою судьбу к личности мужской, как было именно в царском быту. Девица-царевна, как и всякая честная вдова, следовательно, вообще женская личность сама по себе, по смыслу своего положения в обществе была монастырка, постница, пустынница. В этом заключалось ее истинное призвание. То есть в этом состояла идея ее общественного положения. Вот почему и дом вдовы, и терем девиц мало-помалу всегда неизменно превращался в монастырь. Другой образ жизни также неизменно ставил ее личность в положение, зазорное для общественных глаз. Другой образ жизни, хотя бы самый скромный, но только самостоятельный, был уже отрицанием постнического идеала и являлся непростительным нигилизмом. В существенном смысле зазорным нигилизмом являлось не худое поведение, а всякий признак независимого, самостоятельного отношения к обществу, что осуждалось еще больше и сильнее, чем худое поведение. Худое поведение судил Бог, всегда милосердно отпущающий грехи. Самостоятельное поведение судило общество, никогда не прощающее явного отступничества от его идеалов. Поэтому житейские грехи можно было всегда прикрыть постническую мантию, лишь бы не видало их общество. Но грех личной независимости и самостоятельности прикрыть было невозможно. Никакой мантии для этого не существовало. В этом случае была неизбежна и совершенно необходима прямая, открытая и притом богатырская, то есть петровская борьба с тем же обществом. Борьба, не допускавшая никаких сделок, никаких колебаний, уступок, никаких мирных переговоров. Быть может, у Софьи Царевны достало бы и ума, и смелости выйти и на этот путь. Но у ней недоставало главного — живой веры, что этот путь столько же свят. Живой веры в ту истину, что общество спасается не постническим идеалом, а идеалом полной всесторонней свободы. Она же не искала настоящей свободы, а искала лишь приличной формы, приличной, по мнению века, одежды для своего девического своеволия. Потому она вовсе не была способна с решимостью отступить от заветного постнического идеала и стремилась устроить не общественную, но лишь свою личную свободу по его же византийским образцам. Она способна была явить русскому миру только фарисейский вид того же постничества. А это были старые мехи, которые уже не годились для нового вина, то есть для новых начал развития, каких неуклонно требовало русское общество, вся русская жизнь во всем своем составе, и которые способен был насадить и водворить только Петр, стремившийся на прямой путь свободы гражданской и человеческой. Весьма понятно, чем должны были казаться Петру все эти богомольные постнические подвиги царевен и ее сестер. Весь этот старый домострой жизни, прикрывавший своими досточтимыми формами самые растленные нравственные начала. Очень понятно, почему постнический идеал стал для него с этого времени особенно ненавистен. Почему он относился к нему с самым полнейшим отрицанием и почему в последующее время употреблял всякие средства, чтобы окончательно его уронить и осмеять в общественном мнении, устраивая с этой целью потешные действа известного князя-папы или пресбургского патриарха и жестоко стесняя и преследуя ревностных поборников сказанного идеала, всяких его выразителей и изобразителей, начиная от старцев-пустосвятов юродивых, нищих и так далее, и оканчивая крутыми староверами, которые в истинном смысле были произведением домостроя и потому так крепко и стояли за старое благочестие. Недобрую славу оставил по себе терем Софии и в народе. Правду или неправду, староверы втихомолку говаривали. Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее. И бояре ходили к ним, и рабят те царевны носили и душили, и иных на дому кормили.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На «Радио Звезда».
2: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Счастливчик». Читает Алексей Войтюк.

0: Со станции Бологое Николаевской железной дороги трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонными сумерками, дремлют человек 5 пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина. Отворяется дверь, и в вагон входит высокая полкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жюльверновских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны. «Нет, и это не тот», — бормочет она. «Черт знает, что такое. Это просто возмутительно». «Нет, не тот». Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик. «Иван Алексеевич, какими судьбами? Это вы!» Полкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками. «Га! Петр Петрович, — говорит он, — сколько зим, сколько лет! А я и не знал, что вы в этом поезде едете». «Живы, здоровы?» «Ничего себе! Только вот, батенька, вагон свой потерял, и никак теперь его не найду. Этакая я идиотина! Пороть меня некому!» Полкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает. «Бывают же такие случаи», — продолжает он. «Вышел я после второго звонка коньяку выпить». «Выпил, конечно». «Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку? Пока я думал и пил, тут третий звонок, я как сумасшедший бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я? Не курицын ли сын?» «А вы заметно в веселом настроении», — говорит Петр Петрович. «Подсаживайтесь-ка. Честь и место». «Не-не, пойду свой вагон искать. Прощайте». «В потемках вы чего доброго с площадки свалитесь? Садитесь. А когда подъедем к станции, вы найдете свой вагон. Садитесь». Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках. «Куда едете?» — спрашивает Петр Петрович. «Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда еду. Везет судьба, ну и еду». «Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот, глядите, перед вами счастливейший из смертных». «М-да-с. Ничего, по моему лицу незаметно?»
1: «То есть заметно, что вы того, ну, чуточку».
0: «Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо. Эх, жалко, зеркала нет. Поглядел бы на свою мордализацию. Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Честное слово. Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицын ли сын?»
1: «Вы? Разве вы женились?»
0: «Сегодня, милейший, повенчался и прямо на поезд». Начинаются поздравления и обычные вопросы. «Ишь ты!» — смеется Петр Петрович. «То-то вы франтом таким разрядились». «Да-с, для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету. Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то эдакого, черте знает, как его и назвать, благодушие, что ли. Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал». Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой. «Возмутительно счастлив», — говорит он. «Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка, сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондиночка с носиком, с пальчиками. Душечка моя, ангел ты мой, пупырчик ты этакой, филоксера души моей. А ножка, господи, ножка ведь не то, что вот ваши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное, аллегорическое. Взял бы, да так и съел эту ножку. Эх, да вы ничего не понимаете. Ведь вы материалисты. Сейчас у вас анализ, то да сё. Сухие холостяки и больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните, где-то теперь скажете, Иван Алексеевич. Да-с. Так вот, пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут. Предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь этак двумя пальчиками за подбородочек. Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом. Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак.

0: Или, как там в романах говорят, для большей иллюзии пойдешь к буфету и опрокидонтом рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет. Весь свет собой охватываю. Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут. Главное, господа, поменьше думать. К черту все эти анализы. Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или полезно. Все эти философии и психологии к черту. Через вагон проходит кондуктор. «Милый человек», — обращается к нему новобрачный, «как будете проходить через вагон номер 209, то найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь».
1: «Слушаю, только в этом поезде нет 209 номера, есть 219-й».
0: «Ну, 219-й, все равно. Так и скажите этой даме, муж цел и невредим». Иван Алексеевич хватает себя вдруг за голову и стонет.
2: Муж, дама, давно ли это?
0: Муж, пороть тебя нужно, а ты муж. Ах, идиотина, но она вчера еще была девочкой, козявочкой. Просто не верится. «В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека», — говорит один из пассажиров. «Скорее белого слона увидишь».
2: «Да, а кто виноват?» — говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. «Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты». «Да-с, а вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастья. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья».
1: «Вот тяна. Каким образом?»
2: «Очень просто. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки. А вы ведь не слушаетесь природы, вся чего-то ждете». «Далее. В законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак. Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего конетелить».
1: «Но ведь вы не женитесь. Все чего-то ждете».
2: «Засим, в Писании сказано, что вино веселит сердце человеческое.
1: Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное не мудрствовать, а жарить по шаблону. Шаблон — великое дело». «Вы говорите, что человек творец своего счастья. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтобы счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запели».
2: «Чепуха!» — протестует новобрачный. «Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаем. Редкий случай, но их к черту. И говорить даже о них не хочу».
0: «Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем».
2: «Вы теперь куда едете?» — спрашивает Петр Петрович. «В Москву или куда-нибудь южнее?»
0: «Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?»
1: «Но ведь Москва не на севере.
0: «Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург», — говорит Иван Алексеевич.

0: «В Москву мы едем. Помилосердствуйте».
1: «То есть, как же в Москву?» — изумляется новобрачный.
0: «Странно. Вы куда билет взяли?»
1: «В Петербург».
0: «В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали». Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.
2: «Да, да», — поясняет Петр Петрович, «в Балагом вы не в тот поезд вскочили. Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть».
1: Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону. «Ах, я идиотина!» — негодует он. «Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!»
0: Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль.
1: «Несчастный я человек!» — стонет он. «Что же я буду делать? Что?»
0: «Ну, ну!» — утешают его пассажиры. «Пустяки! Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните».
1: «Курьерский поезд!» — плачет новобрачный, творец своего счастья. «А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!»
0: Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.

0: Радиозвезда.
1: Тэффи. Рассказ «Страх». Читает Нона Трояновская.

0: В дамском отделении уже сидела полная пожилая дама и посмотрела на меня очень обиженно, когда носильщик внес мой чемодан и усадил меня на место. Впрочем, дамы всегда обижаются, когда видят, что кто-нибудь хочет ехать вместе с ними туда же, куда едут они. «Вам далеко?» — спросила она, решив, по-видимому, простить меня. Я ответила: «И мне туда же. Утром приедем. Если никто не сядет, то ночь можно будет провести очень удобно». Я выразила полную уверенность, что никто не сядет. «Кому же тут садиться? Чего ради? Вы как любите ехать, спиной или лицом?» Но не успела она удовлетворить моего любезного любопытства, как в дверях показалась желтая картонка, за картонкой портплед, за портпледом носильщик, а за носильщиком востроносая дама с зеленым галстуком.
1: «Вот тебе и переночевали», — обиделась толстая пассажирка.
0: «Ведь я вам говорила, что так будет», — вздохнула я.
2: «Нет, вы напротив того уверяли, что никто не придет».
0: «Нет, это вы уверяли, а у меня всегда очень верное предчувствие».
2: Востроносая дама, делая вид, что совершенно не понимает наших разговоров и не чувствует нашей острой к ней ненависти, рассчиталась с носильщиком и уселась поудобнее. Но как она не притворялась? Все равно должна была понимать, что только воспитание, правила приличия и страх уголовной ответственности мешают нам немедленно прикончить с нею.
0: Поезд тронулся. Толстая дама пригнулась к окошечку, набожно завела глаза и перекрестилась на водокачку. Востроносая вынула из корзиночки бутерброд и стала, аппетитно причмокивая, закусывать. Толстая заволновалась, но делала равнодушное лицо и заговорила со мной о пользе железной дороги, совершенно справедливо отмечая, что поезда ходят гораздо скорее лошадей. Я с радостью поддерживала ее мнение, и обе мы сладко презирали чавкающую соседку. У нас были умственные запросы и глубокие интересы, недоступные для нее с ее бутербродами. Но когда востроносая принялась за второй кусок, толстая не выдержала и, с тихим стоном открыв саквояж, извлекла из него жареную курицу. Теперь я оказалась в лагере врагов. Они уже были заодно, предлагали друг другу соль, советовали возить бумажные стаканчики и явно показывали, что не верят в мои умственные запросы и считают, что и о пользе я говорила с таким жаром только потому, что не запаслась жареной курицей. Чувствуя, что все человечество против меня, я впала в уныние и, малодушно вынув плитку шоколада, стала грызть ее. Где уж мне идти одной против всех, да еще в вагоне? Набитые рты сблизили нас всех трех и связали теснее самые нежные дружбы, и мы бодро и весело стали укладываться спать.
3: «Я полезу на верхнюю полку», — сказала востроносая, развязывая свой зеленый галстук. «Я люблю ездить наверху. Надо вам признаться, что трусиха я ужасная. Все боюсь, что меня в дороге ограбят. Ну, а наверху труднее меня достать».
0: «Нужно всегда возить деньги, как я. Прямо в чулке», — сказала толстая. «Самое удобное уж никто не достанет, да и не догадается».
2: «Положим, догадаться нетрудно», — усмехнулась я. «Все деревенские бабы возят деньги в чулке. Это всем известно».
3: «Нет, я бы в чулке не стала, неудобно», — согласилась востроносая. «Я всегда вожу в мешочке на груди под лифчиком. Уж если кто начнет его снимать, я сразу почувствую».
2: «Ну так никто с вас снимать не станет», — сказала толстая.
3: «А вот сначала подкурят вас особыми папиросками, либо угостят конфетками, от которых вы одуреете, а уж тогда и снимут.
2: Будьте покойны».
0: Востроносая ощупала свой лифчик и тоскливо оглянулась.
3: «Ужас какой! Что вы говорите? А знаете, я читала, что недавно в Швейцарии ехали две дамы в купе, одна заснула, а другая впустила мужчину, вдвоем и ограбили. От этого рассказа она сама так перепугалась, что даже защелкала зубами».
0: «А я всегда вожу деньги прямо вот в этой ручной сумочке», — похвасталась я. «Это, по-моему, остроумнее всего, потому что никому в голову не придет, что здесь деньги».
2: «Ну, знаете, это рискованно», — сказала толстая и покосилась на мою сумочку.
0: Мы улеглись. «Не задернуть ли фонарь?» — предложила я. «Глазам больно».
2: Толстая что-то промычала, Но востроносая вдруг вскинулась наверху и даже ноги спустила. Зачем задергивать? Не надо задергивать, я не хочу. Слышите, я не хочу.
1: Ну, не хотите, не надо.
2: Я уже стала засыпать, как вдруг очнулась от какого-то неприятного чувства. Точно на меня кто-то смотрит. На меня действительно смотрели в упор 4 глаза. 2 сверху, черные, дико испуганные, и 2 снизу, подозрительные и острые. «Отчего же вы не спите?» — спросила я.
3: «Так, что-то не спится», — отвечали сверху. «Я и вообще никогда не сплю в вагоне».
2: «Да ведь и вы тоже не спите», — язвительно сказали снизу. «Так чего же вы на других удивляетесь?»
1: Я стала засыпать снова. Какой-то шепот разбудил меня. Эта толстая спрашивала меня. «Вам не видно, что она там наверху делает?»
2: «Ничего особенного. Сидит».
1: «Сидит? Хм. А вы с ней раньше не были знакомы?»
4: «Нет. А что?»
1: «Да так».
3: «Вам не помешает, если я закурю?»
2: Вдруг спросила востроносая.
4: Толстая так и подпрыгнула. «Ну уж нет, убедительно вас прошу, иначе я сейчас же позову кондуктора, знаем мы».
2: Она почему-то страшно разволновалась и стала тяжело дышать. Я вдруг поняла, она боялась той подозрительной особы наверху, которая, ясное дело, хотела нас подкурить и ограбить.
3: «Не хотите ли шоколадку? Вы, кажется, любите сладенькое». Вдруг зашевелилась толстая, протягивая мне коробку. «Нет! Я от незнакомых не беру в дороге конфет!» — закричала вдруг востроносая. «Сама не беру и другим не советую!»
2: Она кричала так зловеще, что я невольно отдернула руку и отказалась от угощения. Заснуть я больше не могла. Эти 4 глаза, непрерывно смотрящие то на меня, то друг на друга, раздражали и смущали меня.
3: «А уж не воровки ли это в самом деле?» мелькнуло у меня в голове. Притворились, что незнакомы, выпытали у меня ловким разговором, где мои деньги, а теперь стерегут, чтобы я заснула.
2: Я решила не спать. Села, взяла под мышку сумочку и уставилась на злодеек. Не так-то просто было меня обокрасть. От усталости и желания спать разболелась голова, и так было досадно, что, имея в распоряжении целую скамейку, не можешь уснуть. Вдруг я вспомнила, что видела на вокзале знакомого старичка, который ехал с этим же поездом.
3: «Мадам», — сказала я, — «мы все равно не спим. Не разрешите ли вы посидеть с нами одному очень милому старичку? Он нам расскажет что-нибудь забавное, развлечет».
2: Но они обе так и закудахтали. «Ни за что на свете! Скажите, пожалуйста, знаем мы этих старичков». Было ясно, что лишний свидетель только помешал бы им. И сомнения в их намерении у меня больше не оставалось никакого. Всю ночь я промаялась, а под утро нечаянно заснула. Когда я проснулась, было уже светло. Моя сумочка валялась на полу, а обе дамы сидели рядом и не спускали с нее глаз.
4: «Наконец-то!» — закричали они обе сразу. «Я не хотела вас будить. Ваша сумка с деньгами упала на пол. Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь дотронулся до нее».
3: «И я тоже не могла допустить». Я смущенно поблагодарила обеих и, выйдя в коридор, подсчитала деньги. Все было цело.
2: Когда наш поезд уже подходил к станции и востроносая вышла звать носильщика, толстая шепнула мне:
1: «Мы дешево отделались. Это, наверное, была воровка. Ее план был очень прост — подкурить нас и ограбить».
4: «Вы думаете?»
2: Когда я выходила из вагона, я услышала, как востроносая шептала толстой.
1: Я сразу поняла, что ей нужно. Она посадила бы своего старичка, а он бы нас по голове тюкнул и готово. Заметьте, всю ночь нас подстрекала, а потом притворилась, что спит.
2: На вокзале кто-то дернул меня за рукав. Оглянулась. «Востроносая, вы с этой толстой дамой не были раньше знакомы?»
3: «Нет».
1: «Так как же можно было рассказывать при ней, куда вы деньги прячете? У нее был такой подозрительный вид».
2: А толстая проходила в это время мимо и, не замечая нас, рассказывала встретившей ее барышне.
4: «Ужасная ночь. Эти 2 столкнувшиеся мегеры разнюхали, где у меня лежат деньги, и устроили нечто вроде дежурства. Одна спит, другая за мной следит. Нет, кончено. Больше никогда одна не поеду».
3: «Ах, матант, нужно бы заявить в полицию», — ужасалась барышня.
2: Мы с востроносой испуганно переглянулись.
3: Я пошла, а она долго смотрела мне вслед и всей своей фигурой, и шляпой, и зонтиком выражала раскаяние, что доверилась мне. Теперь-то уж она знала, наверное, что грабительница была именно я.
5: Мы читали рассказ «Тэффи. Страх».

0: Радиозвезда.
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории. На Радиозвезда.
2: Александр Иванович Куприн. Рассказ «Путаница». Читает Владимир Антоник.

0: Мне кажется, никто так оригинально не встречал Рождества, как один из моих пациентов в 1896 году, сказал Бутынский, довольно известный в городе врач-психиатр. Впрочем, я не буду ничего рассказывать об этом трагикомическом происшествии. Лучше будет, если вы сами прочтете, как его описывает главное действующее лицо. С этими словами доктор выдвинул средний ящик письменного стола, где в величайшем порядке лежали связки исписанной бумаги различного формата. Каждая связка была занумерована и обозначена какой-нибудь фамилией. «Все это литература моих несчастных больных», — сказал Бутынский, роясь в ящике. «Целая коллекция составлена мною самым тщательным образом в течение последних 10 лет. Когда-нибудь, в другой раз, мы ее разберем вместе. Тут очень много и забавного, и трогательного, и, пожалуй, даже поучительного. А теперь вот не угодно ли вам прочесть эту бумажку?» Я взял из рук доктора небольшую тетрадку в четвертую долю листа, исписанную крупным, прямым, очень нажимистым, но неровным почерком. Вот что я прочел. Оставляю рукопись целиком с любезного разрешения доктора. «Его высокородию господину доктору Бутынскому, консультанту при психиатрическом отделении Энской больницы, содержащегося в помянутом отделении дворянина Ивана Ефимовича Пчеловодова. Прошение. Милостивый государь, находясь уже более 2 лет в палате умалишенных, я неоднократно пробовал выяснить то прискорбное недоразумение, которое привело меня, совершенно здорового человека, сюда. Я обращался с этой целью и письменно, и словесно к главному врачу и ко всему медицинскому персоналу больницы, и в том числе, если помните, и к вашему любезному содействию. Теперь я еще раз беру на себя смелость просить внимания вашего к нижеследующим строкам. Я делаю это потому, что ваша симпатичная наружность, равно как и ваше человеческое обращение с больными, заставляют предполагать в вас доброго человека, которого еще не коснулось профессиональное доктринерство. Убедительно прошу вас, дочитайте это письмо до конца. Пусть вас не смущает, если порой вы натолкнетесь на грамматические погрешности или на неувязку во фразах. Ведь трудно, согласитесь, проживая в сумасшедшем доме 2 года и слыша только брань сторожей и безумные речи больных, сохранить способность к ясному изложению мысли на письме. Я окончил высшее учебное заведение, но, право, теперь сомневаюсь при употреблении самых детских правил синтаксиса. Прошу же я вашего особого внимания, потому что мне хорошо известно, что все психические больные склонны считать себя посаженными в больницу по недоразумению или по проискам врагов. Я знаю, как они любят доказывать это и докторам, и сторожам, и посетителям, и товарищам по несчастью. Поэтому мне совершенно понятно недоверие, с которым относятся врачи к их многочисленным заявлениям и просьбам. Я же прошу у вас только фактической проверки того, что я сейчас буду иметь честь изложить. Это случилось 24 декабря 1896 года. Я служил тогда старшим техником на сталелитейном заводе наследники Карла Вутта и Ко. Но в середине декабря сильно поссорился с директором из-за безобразной системы штрафов, которой он опутал рабочих. Вспылил в объяснении с ним, накричал на него, наговорил пропасть жестких и оскорбительных вещей и, не дожидаясь, пока меня попросят об удалении, сам бросил службу. Делать мне больше на заводе было нечего, и вот в конце Рождества я уехал оттуда, чтобы встретить Новый год и провести рождественские праздники в городе Н в кругу близких родственников. Поезд был переполнен пассажирами. В том вагоне, где я поместился, на каждой скамейке сидело по 3 человека. Моим соседом слева оказался молодой человек, студент Академии художеств. Напротив же меня сидел какой-то купчик, который выходил на всех больших станциях пить коньяк. Между прочим, купчик упомянул вскользь, что у него в Н на Нижней улице есть своя мясная торговля. Он также называл свою фамилию. Я теперь не могу ее припомнить с точностью, но что-то вроде Сердюк, Средняк, Сердолик. Одним словом, здесь была какая-то комбинация букв С, Р, Д и К. Я так подробно останавливаюсь на его фамилии, потому что если бы вы отыскали этого купчика, он совершенно подтвердил бы вам весь мой рассказ. Он среднего роста, плотен, с розовым, довольно миловидным, пухлым лицом, блондин, усы маленькие, тщательно закрученные вверх, бороду бреет. Спать мы не могли, чтобы убить время, болтали и немного пили. Но к полуночи нас совсем разморило, а впереди предстояла еще целая бессонная ночь. Стоя в коридоре, мы, полушутя, полусерьезно, стали придумывать различные средства, как бы поудобнее устроиться, чтобы поспать хоть 3 или 4 часа. Вдруг академик сказал: «Господа, есть великолепное средство. Только не знаю, согласитесь ли вы, пусть один из нас возьмет на себя роль сумасшедшего. Тогда другой должен остаться при нем, а третий пойдет к оберкондуктору и заявит, что вот, мол, мы везли нашего психически расстроенного родственника, что он до сих пор был спокоен, а теперь вдруг начал приходить в нервное состояние, что ввиду безопасности прочих пассажиров его не мешало бы заблаговременно изолировать». Мы согласились, что план академика прост и верен, но никто из нас не высказывал первым желание сыграть роль сумасшедшего. Тогда купчик предложил, мигом рассеяв наши колебания: «Бросим жребий, господа!» Изо всех троих я был самый старший, и мне надлежало бы быть самым благоразумным, но я все-таки принял участие в этой идиотской жеребьевке и, конечно, вытащил узелок из зажатого кулака мясоторговца. Комедия с оберкондуктором была проделана с поразительной натуральностью. Нам немедленно отвели купе. Иногда во время больших остановок мы слышали около нашей двери сердитые голоса, громко говорившие: «Хорошо-с, ну а это купе, потрудитесь его отворить». Вслед за этим приказанием слышался голос кондуктора, отвечавшего в пониженном тоне и с оттенком боязни: «Извините, в этом купе вам будет неудобно, здесь везут больного, сумасшедшего, он не совсем спокоен». Разговор тотчас же обрывался, слышались удаляющиеся шаги. План наш оказался верным, и мы заснули, насмеявшись вдоволь. Спал я, однако, неспокойно. Точно у меня во сне было предчувствие беды. Душили меня какие-то тяжкие кошмары. И помню, что под утро я несколько раз просыпался от собственного громкого крика. Я проснулся окончательно в 10 часов утра. Моих компаньонов не было. Они должны были сойти на одной станции, куда поезд приходил ранним утром. Зато на диване против меня сидел рослый рыжий детина в форменном железнодорожном картузе и внимательно смотрел на меня. Я привел свою одежду в порядок, застегнулся, вынул из сака полотенце и хотел идти в уборную умываться. Но едва я взялся за дверную ручку, как детина быстро вскочил с места, обхватил меня сзади вокруг туловища и повалил на диван. Взбешенный этой наглостью, я хотел вырваться, хотел ударить его по лицу, но не мог даже пошевелиться. Руки этого доброго малого сжимали меня точно стальными тисками. «Чего вы от меня хотите?» — закричал я, задыхаясь под тяжестью его тела. «Убирайтесь, оставьте меня!» В первые моменты в моем мозгу мелькала мысль, что я имею дело с сумасшедшим. Детина же, разгоряченный борьбой, давил меня все сильнее и повторял со злобным пыхтением: «Погоди, голубчик, вот посадит тебя на цепуру, тогда и узнаешь, чего от тебя хотят. Узнаешь тогда, брат, узнаешь». Я начал догадываться об ужасной истине и, дав время моему мучителю успокоиться, сказал: «Хорошо, я обещаю не трогаться с места. Пустите меня». «Конечно», — думал я, — «с этим болваном напрасны всякие объяснения. Будем терпеливы, и вся эта история, без сомнения, разъяснится». Остолоп сначала мне не поверил, но, видя, что я лежу совершенно покойно, он стал понемногу разжимать руки и, наконец, совсем освободив меня из своих жестоких объятий, уселся на диван напротив. Но глаза его не переставали следить за мною с напряженной зоркостью кошки, стерегущей мышь. И на все мои вопросы я не добился от него в ответ ни словечка. Когда поезд остановился на станции, я услышал, как в коридоре вагона кто-то громко спросил: «Здесь больной?» Другой голос ответил скороговоркой: «Точно так, господин начальник». Вслед за тем щелкнул замок, и в купе просунулась голова в фуражке с красным верхом. Я рванулся к этой фуражке с отчаянным воплем: «Господин начальник станции, ради бога!» Но в то же мгновение голова проворно спряталась, громыхнул замок в дверце, а я уже лежал на диване, барахтаясь под придавившим меня телом моего спутника.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Александра Ивановича Куприна «Путаница».

0: Наконец мы доехали до Н. Только минут через 10 после остановки за мною пришли трое артельщиков. Двое из них схватили меня крепко за руки, а третий вместе с моим прежним истязателем вцепились в воротник моего пальто. Таким образом, меня извлекли из вагона. Первый, кого я увидел на платформе, был жандармский полковник с великолепными подусниками и безмятежными голубыми глазами в тон околышку фуражки. Я воскликнул, обращаясь к нему: «Господин офицер, умоляю вас, выслушайте меня!» Он сделал знак артельщикам остановиться, подошел ко мне и спросил вежливым, почти ласковым тоном: «Чем могу служить?» Было видно, что он хотел казаться хладнокровным, но его нетвердый взгляд и беспокойная складка вокруг губ говорили, что он все время держится настороже. Я понял, что все мое спасение в спокойном тоне, и я, насколько мог связно, неторопливо и уверенно рассказал офицеру все, что со мной произошло. Поверил он мне или нет? Порою его лицо выражало живое, неподдельное участие к моему рассказу. Временами же он как будто сомневался и только кивал головой с тем хорошо мне знакомым выражением, с которым слушают болтовню детей или сумасшедших. Когда я окончил свой рассказ, он сказал, избегая глядеть мне прямо в глаза, но вежливо и мягко: «Видите ли, я, конечно, не сомневаюсь, но право, мы получили такие телеграммы, и потом, ваши товарищи... О, я вполне уверен, что вы совершенно здоровы, но знаете ли, ведь вам ничего не стоит поговорить с доктором каких-нибудь 10 минут. Без сомнения, он тотчас же убедится, что ваши умственные способности находятся в самом прекрасном состоянии и отпустит вас. Согласитесь, что я ведь, в конце концов, вовсе не компетентен в этом деле». Все-таки он был до того любезен, что назначил мне в провожатые только одного артельщика, взяв с меня предварительно честное слово, что я никоим образом не буду выражать на дороге своего негодования и делать попыток к бегству. Мы приехали в больницу как раз к часу визитаций. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре в приемную пришел главный врач в сопровождении нескольких ординаторов, смотрителя психиатрического отделения, сторожей и человек 20 студентов. Он прямо подошел ко мне и устремил на меня долгий, пристальный взгляд. Я отвернулся. Мне почему-то показалось, что этот человек сразу возненавидел меня. «Только, пожалуйста, не волнуйтесь», — сказал доктор, не спуская с меня своих тяжелых глаз. «Здесь у вас нет врагов. Никто вас не будет преследовать. Враги остались там, в другом городе. Они не посмеют вас здесь тронуть. Видите, кругом все добрые, славные люди. Многие вас хорошо знают и принимают в вас участие. Меня, например, вы не узнаете?» Он уже заранее считал меня сумасшедшим. Я хотел возразить ему, но вовремя сдержался. Я отлично понимал, что каждый мой гневный порыв, каждое резкое выражение сочтут за несомненный признак сумасшествия. Поэтому я промолчал. Затем доктор спросил у меня мое имя и фамилию, сколько мне лет, чем занимаюсь, кто мои родители и так далее. На все эти вопросы я отвечал коротко и точно. «А давно ли вы себя чувствуете больным?» — обратился ко мне внезапно доктор. Я отвечал, что я больным себя совсем не чувствую и что вообще отличаюсь прекрасным здоровьем. «Ну да, конечно, я не говорю о какой-нибудь серьезной болезни, но скажите, давно ли вы страдаете головной болью, бессонницей? Не бывает ли галлюцинаций, головокружения? Не испытываете ли вы иногда непроизвольных сокращений мышц?» «Наоборот, господин доктор, я сплю очень хорошо и почти не знаю, что такое головная боль. Единственный случай, когда я спал неспокойно, это в прошлую ночь». «Это мы уже знаем», — сказал спокойный доктор. «Теперь не можете ли вы мне подробно рассказать, что вы делали с того времени, когда сопровождавшие вас господа остались на станции Криворечье, не успев сесть на поезд? Какое, например, побуждение заставило вас вступить в драку с младшим кондуктором? Или почему вслед за этим вы набросились с какими-то угрозами на начальника станции, вошедшего в ваше купе?» Тогда я подробно передал доктору все, что раньше рассказывал жандармскому офицеру. Но рассказ мой не был так связен и так уверен, как раньше. Меня смущало бесцеремонное внимание окружавшей меня толпы. Да кроме того и настойчивость доктора, желавшего во что бы то ни стало сделать меня сумасшедшим, волновала меня. В самой середине моего повествования главный врач обернулся к студентам и произнес: «Обратите внимание, господа, как иногда жизнь бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Приди в голову писателю такая тема, публика ни за что не поверит. Вот это я называю изобретательностью». Я совершенно ясно понял иронию, звучавшую в его словах. Я покраснел от стыда и замолчал. «Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я вас слушаю», сказал главный врач с притворной ласковостью. Но я еще не дошел до эпизода с моим пробуждением, как он вдруг огорошил меня вопросом: «А скажите, какой у нас сегодня месяц?»
1: «Декабрь», не сразу ответил я, несколько изумленный этим вопросом.
0: «А раньше какой был?»
1: «Ноябрь».
0: «А раньше?»
1: Я должен сказать, что эти месяцы на «бри» всегда были для меня камнем преткновения. И для того, чтобы сказать, какой месяц раньше какого, мне нужно мысленно назвать их все, начиная с разбега от августа. Поэтому я несколько замялся.
0: «Ну да, порядок месяцев вы не особенно хорошо помните», заметил небрежно, точно вскользь, главный врач, обращаясь больше не ко мне, а к студентам. «Некоторая путаница во времени. Это ничего, это бывает. Ну-с, дальше-с, я слушаю-с». Конечно, я был неправ, 100 раз неправ, и сделал неприятность только самому себе, но эти иезуитские приемы доктора привели меня положительно в ярость, и я закричал во все горло: «Болван! Рутинер! Вы гораздо более сумасшедший, чем я!» Повторяю, что это восклицание было неосторожно и глупо, но ведь я не передал и сотой доли того злобного издевательства, которым были полны все вопросы главного врача. Он сделал едва заметное движение глазами, и в эту же секунду на меня со всех сторон бросились сторожа. Вне себя от бешенства я ударил кого-то по щеке. Меня повалили, связали. «Это явление называется раптус, неожиданный бурный порыв», услышал я сзади себя размеренный голос главного врача, в то время, когда сторожа выносили меня на руках из приемной. «Прошу вас, господин доктор, проверьте все написанное мною, и если оно окажется правдой, то отсюда только один вывод, что я сделался жертвой медицинской ошибки. И я вас прошу, умоляю, освободить меня как можно скорее. Жизнь здесь невыносима. Служители, подкупленные смотрителем, который, как вам известно, прусский шпион, ежедневно подсыпают в пищу больным огромное количество стрихнину и синильной кислоты. 3-го дня эти изверги простерли свою жестокость до того, что пытали меня раскаленным железом, прикладывая его к моему животу и к груди. Так же и о крысах. Эти животные, по-видимому, одарены».
1: «Что же это такое, доктор? Мистификация? Бред безумного?» — спросил я, возвращая Бутынскому рукопись. «Проверил ли кто-нибудь факты, о которых пишет этот человек?» На лице Бутынского мелькнула горькая усмешка. Увы, здесь действительно произошла так называемая медицинская ошибка, сказал он, пряча листки в стол. Я отыскал этого купца. Его фамилия Свириденко. И он в точности подтвердил все, что вы сейчас прочитали. Он сказал даже больше. Высадившись на станции, они вместе с художником выпили так много чаю с ромом, что решили продолжать шутку и вслед поезду послали телеграмму такого содержания. Не успели сесть в поезд, остались в Криворечье, присмотрите за больным. Конечно, идиотская шутка, но знаете ли, кто окончательно погубил этого беднягу? Директор завода наследники Карла Вутта и Ко. Когда его запросили, не замечал ли он и окружающие каких-нибудь странностей или ненормальностей у пчеловодова, он так-таки напрямик и ответил, что давно уже считал старшего техника пчеловодова сумасшедшим, а в последнее время даже буйно помешанным. Я думаю, он сделал это из мести.
0: Но зачем же в таком случае держать этого несчастного, если вам все это известно? Заволновался я.
1: Выпустите его! Хлопочите! Настаивайте!
2: Бутынский пожал плечами. Разве вы не обратили внимания на конец его письма? Прославленный режим нашего заведения сделал свое дело. Этот человек уже год тому назад признан неизлечимым. Он был сначала одержим манией преследования, а затем впал в идиотизм.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Долгое время секунда определялась как часть солнечного дня. Но в 1964 году Международный комитет мер и весов принял новый стандарт. За одну 60-ю часть минуты было решено взять 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысячу 770 колебаний атома цезия-133. Звучит сложно, но дело в том, что атом цезия-133 – это своего рода идеальный маятник. Электроны внутри него постоянно совершают переход между двумя энергетическими уровнями. И вот когда они прыгают, то испускают строго определенную, всегда одинаковую радиоволну. Атомные часы, по сути, работают как суперрадиоприемник. Они настраиваются на эту частоту цезия и принимаются за подсчет его прыжков. Когда счетчик доходит до тех самых 9 с лишним миллиардов колебаний, значит, прошла ровно 1 секунда.
0: Человек и время.
1: Всемирное координированное время, которое стоит на смартфонах и компьютерах, среднее значение показаний сотен атомных часов по всему миру. Такое усредненное время просто необходимо для техники, без которой человечество не может обходиться. Скажем, спутники геолокации, которые помогают находить дорогу, используют именно атомные часы. Чтобы определить ваше местоположение с точностью до метра, им нужно знать время с точностью до наносекунд, то есть до 1/1 доли секунды. Малейшая ошибка во времени, и ваше местоположение уплывет на километры. Самые современные атомные часы настолько точны, что ошибутся на 1 секунду за 15 миллиардов лет. Больше возраста Вселенной. Так что, когда в следующий раз будете проверять время, помните, вы смотрите на самую стабильную и надежную пульсацию материи во Вселенной.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских дронов на объекты Волгоградской области. 5 человек пострадали, им уже оказывают необходимую медпомощь, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, повреждены многоквартирные и частные дома. Кроме того, возгорания произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях. На местах ЧП работают оперативные службы, и ликвидация пожаров продолжается. Минувшей ночью воздушной атаке противника также подверглась Ростовская область. 2 мирных жителя пострадали в результате ударов дронов в городе Гуково. В ходе атаки был поврежден жилой многоквартирный дом. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Во Владивостоке произошел пожар на территории склада с бытовой электроникой. Сейчас возгорание локализовано на площади около 5000 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В результате пожара крыша здания частично провалилась внутрь. Тушение огня осложняется сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В связи с этим группировка для ликвидации инцидента была увеличена. Дональд Трамп пока не уверен в возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Об этом он заявил Financial Times. Вместе с тем, Вашингтон рассматривает этот вопрос. Также глава Белого дома сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся с визитом на Украину. По словам Трампа, завершение конфликта между Москвой и Киевом находится в фокусе его внимания. Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Во время визита премьер посетил квартал труда. Это первый и крупнейший в регионе креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития. Также глава кабинета министров в рамках визита осмотрел республиканский онкологический диспансер. Затем председатель правительства проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. В Домбаровском районе Оренбургской области зафиксирована сложная ситуация в связи с ландшафтным пожаром. По причине усиления ветра выросла скорость распространения огня. В райцентре начали превентивную эвакуацию, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Жители 70 домов уже согласились временно переехать. Развернуто 3 пункта размещения людей. Пожарные тушат огонь у поселка Домбаровский и у детского оздоровительного лагеря «Сокол». И о погоде. В столице сейчас около 16 градусов тепла. Днем синоптики обещают малооблачную погоду без осадков и до плюс 25 градусов.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Элиста. Памятник Пушкину. Не счесть в России памятников великому поэту. Почти везде он изображен в зрелом возрасте, серьезным и задумчивым. И только в столице Калмыкии Пушкин юный, стройный и очень привлекательный. Но, конечно, уже с бакенбардами. Куда без них?
1: Имя на карте.
2: Его стали переводить на калмыцкий с середины 19 века. Впрочем, и сегодня популярности Пушкина в республике можно позавидовать. Здесь не только ставят спектакли по его произведениям, но и о нем самом пишут стихи, посвящают концерты, творческие вечера, пишут картины. А после у памятника Пушкину активно обсуждают и делятся впечатлениями. Первого в своей жизни калмыка Пушкин увидел в доме организатора литературного кружка «Зеленая лампа» Никиты Всеволжского. За столом прислуживал сметливый и воспитанный мальчик из бедной калмыцкой семьи. Пушкину парнишка понравился, и далее он обращался к нему не только в письмах, но и в стихах, упоминая его второе имя «Калмык» с большой буквы. На памятнике поэту в Москве выбиты строчки.
3: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».
2: И здесь калмык тоже написан с большой буквы. Только в этом стихотворении Пушкин уже имел в виду не сообразительного мальчика, но весь степной народ. Народ, с которым он близко познакомился во время своей поездки на Кавказ.
3: «На днях я посетил калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Поцелуй меня, попросил я».
2: Он думал. Одна беда, так не думала прекрасная калмычка. И огрела столичного ловеласа по голове чем-то похожим на балалайку. Пушкин был потрясен. Так с ним еще никто не обращался. Зато позже, восхищаясь характером девушки, поэт написал

0: Красный памятник в Элисте. Элиста – памятник Пушкину.
1: Имя на карте.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Бартанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: Керенов. А Литинга шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился Герец.
2: А Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Прочитал заметку, что знаменитая башня в Лондоне вовсе не Биг Бен, и у нее есть другое официальное название.
6: Да быть такого не может. Биг Бен, башня, все знают.
4: А вот и нет.

0: ошибается, то Биг Бен – это название самого большого колокола в этой башне Вестминстерского дворца. Колокол и правда крупный – больше 13 тонн. Наименование он получил в середине позапрошлого века. Либо в честь инженера, отвечавшего за его установку, Бенджамина Холла по прозвищу «Большой Бен», либо в честь боксера той эпохи Бена Каунта. До конца историки не определились. Но так или иначе, со временем в обиходе Биг Беном окрестили всю башню, но чаще всего это название звучит из уст туристов.
1: Исторические мифы и заблуждения.
0: Официально же сама башня более 150 лет именовалась «Часовой». На ней ведь часы установлены, кто забыл. Однако в 2012 году ее нарекли «Елизаветинской». Был повод. Отмечали 60-летие правления Елизаветы II.
2: Часы на Биг Бене, на Елизаветинской башне красивые.
0: Они еще и большие. Не лидеры в мире, конечно, но диаметр их циферблата 7 метров. Это 2 с лишним этажа.
1: А вот и да.
3: Радиозвезда. Дай 5. 5 удивительных фактов о парфюме.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Первым парфюмером считается женщина по имени Тапути. Она жила во втором тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, получала душистые масла методом паровой дистилляции и составляла ароматные смеси.
3: Факт второй.
5: Ут, масло агарового дерева, один из самых дорогих парфюмерных компонентов в мире. Его стоимость может превышать цену золота и достигать 200 тысяч долларов за килограмм.
3: Факт третий.
5: В Японии существует традиция кодо – наслаждение ароматами. Это древнее искусство, сравнимое с чаями-церемонией. Участники учатся различать запахи благовоний и ароматических масел и поэтично их описывать.
3: Факт четвертый.
5: Наполеон был одержим чистотой и ароматами. Он заказывал до 50 литров одеколона в месяц.
3: Факт пятый.
5: Слово «парфюм» происходит от латинского «перфумум» – «через дым». В древности благовоние сжигали в храмах как подношение богам, и аромат считался способом коммуникации с высшими силами.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о парфюме.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
0: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
1: Я оставляю за собой право критиковать любой народ, в том числе русских. Правда, для этого нужно побывать в самой России. И я сделаю это.
2: Эти слова принадлежат выдающемуся ирландскому драматургу. Летом 1931 года он действительно приехал в Москву. Бернард Шоу. Он остановился в гостинице «Метрополь» и тут же попросил отвезти его в мавзолей. Наверное, ни один иностранец не стоял так долго у гроба вождя мирового пролетариата. Писатель внимательно рассматривал лицо Ленина, после чего тихо произнес:
1: «Чистейший интеллектуал».
2: Затем Бернард Шоу прогулялся по Кремлю, посмотрел, как разбирают храм Христа Спасителя, и очень сильно удивился, потому что церкви 13-14 веков стояли поблизости, но никто их не трогал и не сносил.
1: «Вы, русские, совершенно непоследовательные. В Англии король VIII и Кромвель в Ирландии сделали гораздо больше, разрушая монастыри. Мы, англичане, действительно революционеры, а вы – полуреволюционеры».
2: Советские руководители пребывали в растерянности. Они никак не могли понять, когда ирландец шутит, а когда говорит всерьез. К тому же Бернард Шоу оказался на редкость неугомонным гостем. Никакого праздного отдыха. Всего за пару дней он успел посетить несколько театров, дворец съездов, Петровский парк, стадион, завод, посмотрел волейбольный матч, побывал на заседании Народного суда, после чего захотел прогуляться в парке культуры и отдыха, а затем и вовсе попросил отвезти его в тюрьму, в колонию для беспризорников. К большому недовольству охранников и к великой радости мальчишек Шоу взобрался на импровизированную трибуну и толкнул речь.
1: «Когда я был мальчишкой, я тоже воровал. Но воровал так хитро, что меня никто не поймал. Вор не тот, кто ворует, а тот, кого на этом поймали. Все вы, должно быть, плохие воришки. За границей тысячи бандитов разгуливают на свободе, совершая мелкие и тяжкие преступления. Они еще не пойманы только потому, что делают это по-хитрому. Однако придет время, когда их тоже поймают».
0: Приключения иностранцев в России.
2: В Москве Бернард Шоу встречался с Луначарским, Максимом Горьким, Станиславским, Надеждой Константиновной Крупской. А в последний вечер перед отъездом ирландца пригласили к Иосифу Сталину.
1: «Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. По дороге в кабинет мы прошли 3 или 4 комнаты. В каждой из них за письменным столом сидел чиновник. Как мы догадывались, в ящике он держал наготове пистолет».
2: Как правило, Сталин уделял иностранцам не более 20 минут. Но эта встреча длилась больше 2 часов. Когда она завершилась, Шоу окружили репортеры. Драматург улыбнулся.
1: «Я вам расскажу кое-что о Сталине. У него черные усы. Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был прост, он сумел сделать так, чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора. Он вовсе не злой, но и не легковерный. Сталин – гигант, остальные политики – пигмеи».
2: Бернард Шоу провел в Москве 10 дней. Уезжая, подвел итоги своей поездки.
1: «Россия наводит в стране порядок. Другие страны лишь валяют дурака».
2: Но британским журналистам этого показалось мало. Они вообще не понимали, зачем этот всемирно известный писатель приехал в страну советов. Шоу терпеливо выслушал очередной занудный вопрос и ответил:
1: «Я побывал в Москве, чтобы именно тут отметить свое 75-летие. И знаете что, господа? Праздник удался».
0: Приключения иностранцев в России. История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма одного из основателей товарищества передвижников Ивана Николаевича Крамского художнику Федору Александровичу Васильеву. 5 июля 1872 года. Станция Серебрянка, недалеко от Луги. Вы, надеюсь, понимаете, Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа. Это человек – школа. Но ведь после школы наступает жизнь. И хотя тоже школа, но другими, чем прежде, приемами передавая. Это он, как и следует ожидать, отрицает. Вечная история. Впрочем, что ж, что я приношу приговор? Ведь Шишкин до сих пор еще не перестал расти, и черт его знает, до каких пор он вырастет. А что он растет, это несомненно. Иван Крамской, 5 июля 1872 года, станция Серебрянка.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Военнослужащие разведывательных и мотострелковых подразделений 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в учении. На нем отработали тактические приемы, опробованные в зоне специальной военной операции. Об одном из элементов тренировки рассказал один из обучаемых гвардии сержант Игорь Кабанов.
2: Мы прошли тактическую подготовку на специализированных участках. Были отработаны упражнения учебных стрельб, стрельба по мишеням, по движущимся мишеням, армейской тактической стрельбе. Были отработаны приемы штурмовой подготовки. Опыт, полученный на этих занятиях, пригодится в дальнейшем.
1: Огонь ведут по мишеням, имитирующим городскую застройку и укрепленные позиции условного противника. На занятиях также отрабатывается слаженность действий в составе боевых двоек и троек, штурм зданий и зачистка траншей. Особое внимание уделяет способам противодействия беспилотникам с применением штатного стрелкового и гладкоствольного оружия. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с боевым опытом из зоны спецоперации. Спецназ одного из соединений Центрального военного округа отработал уничтожение условного противника. Учение прошло на полигоне под Самарой. По его замыслу, военнослужащие получили задачу блокировать и ликвидировать группу условного противника. После выхода в назначенный район бойцы выполнили ее поиск, перемещение в двойках и тройках, а также стрельбу из различных положений. Кроме того, военнослужащие повысили свои навыки по использованию средств связи, по инженерной подготовке, оказанию первой помощи и эвакуации условно раненых в безопасное место. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Марат Бахтимиров выполнял боевую задачу по освобождению занимаемых противником рубежей. Под огнем артиллерии в пиве дронов он смог скрытно подобраться к вражескому укрепленному опорному пункту и установить у него танковую мину. Сержант привел ее в действие дистанционно. Блиндаж был уничтожен, ликвидированы до 3 боевиков. Благодаря мужеству и решительным действиям Марата Бахтимирова боевая задача была выполнена, а бойцам группы закрепления удалось продвинуться. Российские войска начали серийно поставлять современный тренажер для операторов дронов и робототехнических комплексов. Он называется «Небо-22». Представляет собой симулятор, где можно проверить алгоритм боевого взаимодействия и децентрализованного управления различными аппаратами. В Кулибин-клубе Народного фронта отметили, что тренироваться на нем можно в управлении воздушными, наземными и морскими беспилотными системами. Вариативность делает его одним из самых многофункциональных тренажеров в мире. После 36 часов обучения на нем человек может переходить к реальному дрону. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера

Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Епанча.
1: Дорожный укороченный плащ без рукавов, но с капюшоном. Такая армейская накидка предназначалась для защиты бойца от ветра, пыли и дождя.
2: Форма и содержание.
3: Япанча считается одной из древнейших славянских одежд. Она пришла к нам от арабов. Впервые ее упоминает в 1185 году слово о полку Игореве.
4: И вымостили топкие болота япанчами красными врагов.
3: Накидку шили из овечьей шерсти, после чего специально пропитывали олифой, конопляным или льняным маслом. Япанча получалась не только непромокаемой, но и непродуваемой. Длина военной накидки была чуть ниже колена, что не мешало солдатам бегать, маршировать или скакать на лошадях. Кроме того, япанча надежно фиксировалась на плечах или шее с помощью двух прочных плетеных шнуров. У рядовых они были шерстяными, у офицеров — шелковыми.
0: Япанча.
3: Она стала уставной походной одеждой нашей армии при Екатерине Великой, когда свои победы одерживал прославленный русский полководец Александр Суворов. Во время ночевки япанча служила его отважным чудо-богатырям небольшим матрасом или одеялом.

0: Мундирование.
1: За свою многолетнюю историю японча претерпела множество изменений. Ее укорачивали, убирали капюшон, пришивали воротники, делали прорези для рук, оторачивали мехом и расшивали золотыми нитями. Но она неизменно оставалась в строю. Даже когда император Павел I решил реформировать нашу армию и переодеть ее по немецкому образцу, из всей бывшей формы сохранилась именно японча. Она и сейчас на службе, только называется иначе – плащ-накидка.
2: Форма и содержание. Японча.
3: Радиозвезда.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть – вот эта вещь! Вот эта вещь! История предметов, полезных и не очень.
5: Веревочка с ручками.
6: А бабушка ее прыгалкой называет.
7: Чаще вижу в спортзалах, а вот на детских площадках уже нет.
4: Вот эта вещь!
8: И с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе писала о веревочке Агния Барто. В середине прошлого века еще не знали о таком виде спорта, как скиппинг. Дети просто брали свои прыгалки в руки и играли с утра до вечера. Скакалка. Существует две версии ее происхождения. Английская рассказывает о первых христианах, которые в Пасху прыгали через кожаный шнур. Ритуал напоминал о веревке, на которой повесился Иуда Искариот. Китайская версия выглядит более правдоподобной. Ремесленникам, крутившим канаты из пеньки, в процессе работы постоянно приходилось перепрыгивать через плотные нити. Дети, как известно, все замечают. И эту особенность они восприняли как новую игру. В Европе эпохи Просвещения скакалка считалась игрушкой для мальчиков. А вот девочкам прыгать было неприлично. Они могли показать лодыжки. Право присоединиться к игре барышни получили только в 19 веке. Прыгали прямо в платьях, с высокими прическами и на каблучках. Тогда же придумали разные правила, а еще стихи наподобие считалочек. Играть в скакалочку стало интереснее.
4: Вот это вещь!
8: На Руси тоже знали о скакалке. Но использовали не как забаву, а как спортивный снаряд. Впервые об этом упоминается в летописях X века. Воины княжеской дружины тренировались семершинным кнутом. Через оный натянутый кнут ратник должен был прыгать, облачившись в кольчугу и шлем с мечом и палицей. А нерадивый или же не прыгнувший, али спутавшийся в ногах, оным кнутом должен был сечен быть. Так звучали суровые средневековые правила. Спустя целое тысячелетие, в 80-х годах 20 века, тренировки ратников в Киевской Руси получили название «скиппинг» от английского «прыжок», а позднее появился «роупскиппинг» — прыжки через скакалку с исполнением трюков. Направление развилось в отдельный вид спорта со своей спецификой, правилами и регулярными чемпионатами. Международный союз прыгунов со скакалкой. Это звучит серьезно. А еще скакалка простой, но эффективный тренажер для похудения. 10 минут прыжков заменяют 3-километровую пробежку. А часовая тренировка позволяет сжечь более 1000 калорий. Стоит попробовать. Под детскую считалочку. Это к тому же весело.
4: Вот это вещь. История предметов. Полезная. И не очень.

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: 18 августа 1944 года в штаб-квартиру Абвера поступила секретная радиограмма. Немецкий резидент при главном управлении НКГБ сообщал:
2: «После удачной для Красной Армии Минской операции в тылу врага остались наши люди. Они полностью боеспособны и готовы к диверсионной работе. Командует отрядом подполковник Герхард Шерхорн».
1: Источник информации подозрений не вызывал. Агент по кличке Макс работал на Абвер с 1942 года и успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Гитлеровское командование приняло решение оказать отряду Шерхорна всю необходимую помощь. В первую очередь снабдить оружием, боеприпасами и продовольствием. Ночью 16 сентября ценный груз приземлился в районе озера Песочное в Минской области. Его сопровождали трое немецких связных.
3: С прибытием, господа!
4: Рады встрече с вами, подполковник.
3: Как прошел полет?
4: Честно говоря, перспектива приземлиться и угодить в ловушку пугала нас больше, чем русские зенитки. Но теперь мы видим, что перед нами верные солдаты Рейха. Я незамедлительно доложу об этом командованию.
3: Вам понадобится помощь моего радиста?
4: О, это было бы замечательно.
3: Хорошо. В таком случае готовьте послания и шифры.
1: Так началась радиоигра, которая позволила нашим разведчикам целый год водить за нос лучших специалистов Абвера. История с отрядом Шерхорна от начала и до конца была выдумкой НКГБ. Единственное настоящее, что присутствовало в ней, это сам подполковник. Его завербовали в лагере для пленных офицеров. Имея на руках секретные пароли и шифры, советские радисты каждый день докладывали в Берлин об успехах отряда. Под откос летели мнимые поезда, сотни красноармейцев попадали в несуществующие засады. В обмен на хорошие вести Германия присылала новые партии оружия, а также своих лучших агентов. По прибытии часть из них была завербована, часть ликвидирована. До конца войны гитлеровское командование так ни о чем и не догадалось. Последняя радиограмма из Берлина датирована 5 мая 1945 года. В ней содержатся извинения за невозможность оказывать дальнейшую помощь ввиду критической ситуации на фронте.
0: Радиозвезда. Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
5: Ударное вооружение.
0: Классификация.
5: Гибкосуставчатое холодное оружие раздробляющего действия.
0: Название.
5: Кистень.
6: Кистень представлял собой грушевидную гирю или ударный груз весом около 250 граммов. Гиря крепилась к ремню, веревке или к металлической цепи, которые, в свою очередь, прикреплялись к длинной деревянной рукояти. Проще говоря, на рукояти цепь, на цепи гиря. Кистенем можно было сбить противника с ног или с коня, раздробить его боевой щит, выбить из рук меч или копье, а также надолго оглушить врага. В начале X века на Руси ударную гирю кистеня изготавливали из очень прочного и тяжелого лосиного рога. Делали это так. В костяной грушевидной заготовке проделывали небольшое отверстие, куда вставляли металлический стержень с петлей. Именно к этой петле затем и прикреплялись цепь или ремень. К середине X столетия ударную гирю делали уже из бронзы. А деревянную рукоять кистеня украшали различными узорами. Княжескими символами, всевозможными орнаментами, золотой или серебряной инкрустацией. Впрочем, существовало более 120 модификаций кистеня. Менялись длина рукояти, вес гири или длина цепи. Древнерусские воины ежедневно упражнялись в искусстве ближнего боя. Кистень – оружие сложное. При неправильном замахе можно было угодить гири не в противника, а себе по голове или спине. Однако в умелых руках кистень превращался в мощное и очень грозное оружие. Поэтому на Руси говорили: «Кистенек с кулачок, а с ним добро».
5: Кистень.
0: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали.
7: 1968 год. Съемки фильма «Новые приключения неуловимых». В гримерной не протолкнуться.
8: Так, кто следующий? У меня записан Армен Джигарханян. Армен Джигарханян! Где он? Нет, это невыносимо. И начальство еще хочет, чтобы я пошла в отпуск. Разве мне можно в отпуск с такими-то нервами?
9: Прошу прощения за опоздание.
8: Джигарханян, голубчик, часы вам подарить, что ли? Присаживайтесь. Мы сейчас приведем вас в божеский вид. Кого на этот раз изображаете?
9: Белогвардейского офицера, контрразведчика.
8: Прелесть, что такое. И в каком вы звании?
9: Штабс-капитан Овечкин.
10: По случаю присвоения. История воинских званий. Штабс-капитан.
7: Для многих из нас фамилия Овечкин ассоциируется только с одним человеком — звездой мирового хоккея Александром Овечкиным. Но мы о другом герое, киношно выдуманном. Армен Джигарханян блестяще исполнил роль штабс-капитана. Правда, зрители заметили одну любопытную деталь. Офицер-контрразведчик постоянно оттягивал ворот и делал некий свистящий вдох, словно его душил собственный китель. Что это? Нервный тик? Кто-то предположил, что такое движение придумал режиссер фильма. Якобы по сценарию штабс-капитан был контужен на фронте. Вполне возможно.
10: История воинских званий.
7: Штабс-капитан. Слово это немецкое. Означало обер-офицерский чин в русской гвардии. Да и в регулярной армии тоже. Звание ниже капитана. Штабс-капитан мог занимать должность полкового адъютанта, казначея или квартирмейстера. А мог командовать ротой в составе батальона.
10: По случаю присвоения.
7: А теперь о реальном человеке. В 1938 году в кабинет Сталина вызвали одного из советских военачальников.
11: Товарищ Толбухин, вы, оказывается, числились когда-то в русской императорской армии. И до каких же чинов вы дослужились у царя?
12: Дослужился до штабс-капитана, товарищ Сталин. Награжден двумя орденами.
11: Да, дела. Значит, штабс-капитан с двумя царскими орденами. Да, тут нужно подумать. Идите пока.
7: Выйдя из кабинета Сталина, Федор Толбухин вспоминал свое прошлое и пытался представить будущее. Беседа не предвещала ничего хорошего. Репрессии в Красной армии все еще продолжались. Но эта история закончилась благополучно. Сталин даже наградил бывшего штабс-капитана орденом Красной Звезды. И наградил вполне заслуженно.
10: Штабс-капитан. По случаю присвоения.
13: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
14: Раз, два, три, четыре, пять.
13: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку вражеских дронов на объекты Волгоградской области. 5 человек пострадали, им уже оказывают необходимую медпомощь, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, повреждены многоквартирный и частный дом. Кроме того, возгорания произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях. В компании «Валберес» сообщили о возгорании на логистическом объекте «Маркетплейса». Предварительно в результате этого инцидента никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, это один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил губернатор области Андрей Воробьев.
2: Что касается первого полугодия, Владимир Ильич, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Ну, понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было.
1: Президент на встрече с губернатором Подмосковья обратил внимание на большой миграционный приток в регионы и необходимость увеличить число поликлиник. Михаил Мишустин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Во время визита премьер посетил квартал труда. Это первый и крупнейший в регионе креативный кластер. Глава кабинета министров заявил, что доля креативных индустрий в валовом внутреннем продукте России сейчас составляет более 4%. К 30-му году ее нужно довести до 6%. Также Мишустин осмотрел республиканский онкологический диспансер. Он поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления учреждений, а также сколько процентов российского оборудования используется. Заместитель главного врача диспансера Владимир Лизнев сообщил, что система управления в центре полностью российская, а доля отечественной аппаратуры составляет 30%. Председатель правительства призвал наращивать использование нашего оборудования в учреждениях здравоохранения страны. В России начнет действовать новый ГОСТ на мясные паштеты для детей. Это произойдет с сентября. Стандарт распространяется на вареные и пастеризованные продукты для детей старше 3 лет. В предыдущей версии ГОСТа использование мускатного ореха и кориандра не рекомендовалось. Теперь эти ингредиенты допускаются.
0: Автонавигатор.
1: Проезд по Садовому кольцу и прилегающим улицам будет ограничен 1 августа. Это связано с проведением ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо», сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Тайнинской улице, от Осташковской улицы до Алтуфьевского шоссе. Время в пути составит 20 минут. Затор на четверть часа на северо-восточной Хорде от Щелковского шоссе до открытого шоссе. Более 10 минут составит потери по времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как со следующего года изменятся загранпаспорта, чем опасен укус паука каракурта, кто может стать донором крови. Правительство изменило требования к оформлению заграничных паспортов. Из бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Их признали неактуальными. Кроме того, с 2027 года в документы перестанут вносить информацию о детях, поскольку несовершеннолетним по новым правилам нужен собственный загранпаспорт. Интересно, что история паспорта началась с обычного пропуска для путешествия. Как потом менялась роль документа и почему его нынешний образец невозможно подделать? Не только свой паспорт изучила Анна Елисеева.
2: У древних египтян документ назывался сиджил. Он давал право свободно покинуть город, причем не только рабу, но и господину. Последний, к тому же, мог получить своего рода загранпаспорт – джаваз. В нем отмечалась не только дата выезда, но и количество жен и слуг, которые сопровождали господина. Папирус выдавал сановник, чьи полномочия подтверждал драгоценный перстень с именем фараона. А вот понятия «паспорт» в древнем мире еще не было. Первые удостоверения служили пропуском на территорию иностранного государства и гарантировали защиту внутри него. Одно из самых ранних упоминаний о таком документе содержится в Библии, рассказывает историк-религиовед Николай Сапелкин.
3: Когда один из служащих персидского царя, сам правитель определенной территории, просит разрешения проехать от Персии до Иудеи, и не просто дать разрешение, а закрепить его в письменной форме, с тем, чтобы он не подвергся ограблению, с тем, чтобы его высокий статус был каким-то образом обозначен и защищен. Соответственно, такого рода охранную грамоту не имея получил.
2: В арабском халифате паспортом служила специальная бумага об уплате налогов. Для мусульман это был закят – сбор из доходов, а для иноверцев – джизья – гарантия безопасности внутри страны. В средневековой Европе паспортом называли разрешительный документ на пересечение границы. Его показывали для прохода в гавань или порт. Кроме того, паспорта отделяли законопослушных граждан от бродяг, а на военной службе помогали бороться с дезертирством. Такая же система постепенно вводилась в российском государстве, двигаясь от переписных книг к более жесткому учету населения, особенно при Петре I, отмечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
4: Собственно говоря, итоги реформы Петра I, они привели к централизации госуправления и к достаточно качественному учету населения, то есть что крестьяне, что солдаты, что и знать, они были условно паспортизованы по тамошним образцам еще, и это послужило повышению качества государственного управления.
2: Необходимость в паспортах почти во всех странах отпадает к началу 20 века, но все меняется с началом Первой мировой войны. Удостоверение личности возвращают для контроля притока беженцев и учета личного состава войск. Первый единый образец был разработан Лигой наций в 1920 году. К этому времени в паспортах некоторых государств появились фотографии. В Советском Союзе их ввели в 1937. Снимки пришли на смену текстовым описанием внешности. И практически тогда же начался век унылых фотографий на документы, продолжает Игорь Семеновский.
4: Например, нельзя фотографироваться в головных уборах, потому что это мешает распознаванию овала лица. Нельзя фотографироваться с улыбкой, потому что улыбка искажает черты лица. То есть нельзя делать так, чтобы изображение как-то затрудняло идентификацию там, пограничниками или современными системами распознавания лиц.
2: В мире паспорта бывают 4 цветов. Наиболее распространенный – красный. Считается, он относится к государствам с коммунистическим прошлым или настоящим. Синий паспорт, например, США и Канаде, символизирует новый свет. Зеленые обложки встречаются в мусульманских странах, а редкие черные паспорта получают граждане некоторых африканских стран, а также Новой Зеландии. С

0: Звезда.
1: Утро на радио Звезда.
2: В Астрахани смертельно опасные пауки-каракурты покусали 20 человек. Треть пациентов попала в больницу только за последний месяц, пишет российская газета. Как распознать этого паука и как себя обезопасить, нам рассказал арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов.
3: Обитает в степной, в полупустынной зоне, на земле, по вертикальным поверхностям не лазит. Опасны для человека самки. Самцы, они маленькие, у них яд очень слабенький, он не действует. Это пауки с круглым черным брюхом, на брюхе 13 красных точек сверху. А снизу у них такой белый рисунок маленький, похожий на песочные часы.
4: В чем вот опасность такого укуса?
3: У осы какой-нибудь, они укусили, в этом месте болит. А здесь, значит, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему.
4: А какие симптомы сопровождают укус?
3: Начиная с лихорадки и заканчивая всякими непроизвольными сокращениями кишечника.
4: Как себя можно обезопасить на природе?
3: Надо смотреть под ноги, не надо спать на земле без полога. Не в сандалиях, конечно, ходить по степи, а в брезентовых сапогах, чтобы ноги были закрыты.
4: Что делать, если укусил такой паук, и каковы шансы у человека?
3: Принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по крови носной системе человека. Люди, как правило, если у них нет никакой там аллергии или если организм не ослаблен, они болеют, но не умирают. Но в любом случае надо, конечно, сразу обращаться к врачу.
2: Пострадавших от каракурта в Астрахани лечат в отделении острых отравлений. Этого паука в народе еще называют «черной вдовой».
1: Утро на радио «Звезда».
2: Почетным донорам с 2027 года начнут перечислять выплаты из Социального фонда России, сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что россияне получат эти услуги без подачи специального заявления. Сейчас каждый регион администрирует эти меры самостоятельно. Ким Андреев выяснил, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
5: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
6: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
5: 20 апреля 1832 русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 44-м году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
7: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования. Ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало. И почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
5: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских проявлений.

0: противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
1: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
0: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, трудно ли освоить управление дронами, когда на такси впервые появились шашечки, какой музей когда-то находился под трибунами Лужников.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью воздушной атаке противника подверглась Ростовская область. Два мирных жителя пострадали в результате ударов дронов в городе Гуково. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В ходе атаки был поврежден жилой многоквартирный дом. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Испания перебрасывает войска в Сеуту после массового прорыва нелегалов из Марокко. На этом фоне Италия уже пригрозила закрыть Шенген с королевством. За последние дни в испанский анклав на севере Африки проникли тысячи человек. Они прорывали пограничные заграждения, пересекали границу пешком и вплавь. По данным местной прессы, при попытке добраться до Сеуты погибли как минимум 18 человек. С августа пенсии вырастут у работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, а также у граждан, отметивших 80-летие. Об этом сообщает агентство ТАСС. У работающих пенсионеров прибавка будет зависеть от зарплаты. Для получения накопительных пенсий выплаты увеличатся почти на 17%. Житель Индии отжался под водой 86 раз на одном вдохе. Учитель йоги Камал Калаи установил мировой рекорд еще в прошлом году, а официально достижение зафиксировали только сейчас. К достижению он готовился около 2 лет. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Как вас звать величать-то?
7: Не царское это имя!
2: История одного прозвища.
8: Король Франции, Италии и Прованса, император франкского государства, правитель эпохи каролингов. Все это про Карла II. Он воевал с норманами и бретонцами, а еще заслужил прозвище «Лысый».
9: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
8: После смерти Людовика Благочестивого единое франкское королевство разделили между его сыновьями. Самые выгодные владения получили старшие, а меньшая часть досталась младшему, избалованному маменькиному сынку Карлу. По одной из версий, так к нему и приклеилось прозвище «Лысый», то есть почти «Безземельный».
9: История одного прозвища.
8: К внешности монарха прозвище вряд ли имеет отношение. По данным историков, в действительности король обладал густой шевелюрой. И на надгробии, и на портрете IX века Карла Лысого изобразили с кудрявыми волосами.
9: Не царское это имя. История одного прозвища.
10: Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
11: Савельев сегодня на работе. Занят текущими офисными делами. Сидит за компьютером и проверяет документы. Как вдруг на почту приходит уведомление. Просим вас до конца года отгулять свой положенный отпуск. И подпись «Отдел кадров». «Но я же не планировал отдыхать», — задумался Савельев. «Можно ли отказаться? Или придется идти в любом случае? Как быть в такой ситуации? Расскажем».
10: На всякий случай.
11: Первое. По закону ваш ежегодный отпуск могут перенести на один год вперед, если в данный момент вас некем заменить или из-за вашего отсутствия будет нарушен важный технологический процесс. Однако сотрудник не может не ходить в отпуск на протяжении 2 лет подряд. В противном случае организацию, где он трудоустроен, могут оштрафовать. Второе. Кому и когда отдыхать определяется графиком отпусков, который компания должна составлять заранее. Формально работодатель обязан учитывать пожелания сотрудников. Но обязательный характер это несет только для некоторых категорий – беременных, многодетных и тех, кто воспитывает детей с инвалидностью. Третье. Если даты внесены в график и он подписан руководителем, то все сотрудники обязаны уйти в отпуск по этому расписанию. Если вы передумаете и решите поменять даты отдыха, то вам, конечно, могут пойти навстречу. Но по закону работодатель делать этого не обязан. Тут придется договариваться. Четвертое. В законе прописаны и четкие сроки уведомления работников. Утвердить график отпусков компания обязана не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. А сообщить вам о наступлении вашего отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала. Если заметили тут нарушение, обращайтесь в трудовую инспекцию. Подведем итоги. Вы не можете работать без отпуска больше 2 лет подряд. Даты и продолжительность отдыха фиксируются в графике отпусков. Если график утвержден, то перенести дату отпуска можно только с разрешения работодателя. Если компания нарушила сроки уведомления об отпуске, обращайтесь в трудовую инспекцию. К счастью, Савельеву не пришлось идти в принудительный отпуск. Отдел кадров отправил письмо по ошибке. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали вы на всякий случай.
10: Наука на чердаке.
12: Каждый день мы принимаем множество решений, основываясь на собственных убеждениях и восприятии. Однако наш мозг не всегда объективен. Он склонен к ошибкам, которые называются когнитивными искажениями. Просто потому, что экономит силы. Будьте в курсе и не ведитесь на это.
10: Научный журналист Егор Быковский.
12: Так что ж такое когнитивные искажения и откуда они берутся? Эти систематические ошибки возникают из-за особенностей нашего мышления. Основная причина кроется в стремлении мозга экономить ресурсы, потому что мы же не можем просто вставить в себя аккумулятор. Энергию мы получаем сложным химическим путем переработки пищи, и ее всегда не хватает. Поэтому, чтобы справляться с огромным количеством информации, мозг использует упрощенные схемы и автоматические реакции. Например, Когда данных слишком много, мозг выбирает только те, что кажутся наиболее понятными и знакомыми. Или вместо детального анализа новой информации мозг заполняет пробелы старыми знаниями или стереотипами. А еще вместо глубокого анализа мы часто полагаемся на интуицию. И, наконец, мы запоминаем только яркие детали, игнорируя менее заметные, но важные аспекты. Какие же есть виды когнитивных искажений? Вот вам самые распространенные. Эффект иллюзии правды. Если мы часто сталкиваемся с определенной информацией, даже ложной, она начинает казаться нам правдоподобной. Достаточно всего лишь дважды с ней столкнуться. Эвристика доступности. Это когда мы переоцениваем вероятность события, если недавно слышали о похожем случае. Искажение восприятия выбора. Это когда мы приписываем положительные качества тому, что уже выбрали. А еще есть предвзятость подтверждения. То есть мы замечаем вокруг себя только те факты, которые подтверждают наше убеждение, игнорируя все остальные.
10: Наука на чердаке.
12: Тема когнитивных искажений крайне интересна и крайне полезна, если вы хотите лучше понять себя и мир вокруг. И вот недавно я натолкнулся на интересную научную работу, в которой описывался еще один прелюбопытнейший пример нового когнитивного искажения. Ученые назвали его феноменом избегания повторного пути. Это склонность избегать возврата к уже пройденному маршруту, даже если он более короткий и удобный. Ну, допустим, пошли вы куда-то и вдруг сообразили, что есть же более короткий путь. И что даже если бросить длинный путь, вернуться в исходную точку и начать сначала по короткому пути, мы все равно сэкономим время. Но в общем случае люди так не делают. Они продолжат идти по длинному пути, чтобы не обесценивать уже приложенные усилия. Опыт проводили на большой группе из нескольких тысяч человек. И оказалось, во-первых, что нежелание утратить достигнутые результаты перевешивало рациональный выбор. Во-вторых, что уже совсем нельзя назвать рациональным. Им мешают опасения, что путь назад увеличит нагрузку. Причем это верно как для физической активности, так и для интеллектуальной. Как же справляться-то с когнитивными искажениями? Полностью избавиться от них нельзя, но их влияние можно уменьшить. Во-первых, учитесь замечать моменты, когда ваши суждения могут быть искажены. Будьте осознанными. Во-вторых, перед принятием решения старайтесь изучить разные точки зрения. Соберите информацию. В-третьих, проверяйте, основаны ли ваши выводы на фактах или на предположениях. Это называется критическое мышление. Ну и есть даже когнитивно-поведенческая терапия, но это уже к специалистам. Спасибо, наука, что изучаешь всякие неочевидные штуки в природе нашего мышления. Понимание наших ментальных искажений помогает принимать более взвешенные решения и улучшать качество жизни. Я в этом уверен.
10: Наука на чердаке.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Волгограде в результате массированной воздушной атаки противника было повреждено остекление в 8 многоквартирных домах. Об этом сообщили в городской администрации. На время работы оперативных служб для жителей открыли пункт временного размещения, где организовали спальные места и горячее питание. Для тушения пожара в складских помещениях направили дополнительные водовозки. Специалисты уточняют повреждения и ликвидируют последствия. Иран отрицает свою причастность в нападении на газовозы в Египте, в котором Тегеран уже поспешила обвинить американская пресса. Там заявили, что атаку беспилотников на корабли в порту Думьят совершил именно корпус стражи исламской революции. Но иранские власти подчеркивают, Каир – друг Тегерана. А произошедшее – это лишь провокация Израиля, направленная против мусульманской солидарности. Премьер Египта Мустафа Мадбули также призвал не торопиться с выводами.
2: На борту судна мы обнаружили обломки беспилотника. Сейчас сотрудники служб безопасности изучают их, чтобы установить происхождение. Никто официально не взял на себя ответственность за нападение. Существуют разные предположения на этот счет, но мы не руководствуемся домыслами.
1: Взрывы в египетском порту прогремели 2 дня назад. Во время разгрузки на терминале загорелись американское плавучее хранилище газа и греческий газовоз. Пожар потушили быстро, никто не пострадал. Малый морской танкер «Валентин Рыков» после успешного прохождения заводских, ходовых и государственных испытаний принят в состав Балтийского флота. В торжественной церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Лепилин. По его словам, современный флот – это не только ракетные корабли и подводные лодки, но и мощный, надежный, плавучий тыл. Возможности танкера «Валентин Рыков» позволят обеспечить силы флота в любой точке операционной зоны, решать задачи материально-технического обеспечения в различных условиях, отметил Лепилин. Лесной пожар во французском департаменте Жеронда практически полностью уничтожил прибрежную коммуну Ле-Порш. В результате стихийного бедствия сгорели 175 домов. Пламя опустошило половину из 15 тысяч гектаров муниципальной территории, сообщила французская газета «Ле Монд». Жители выражают недовольство действиями властей. Они считают, что их принесли в жертву, чтобы спасти полуостров Кап-Ферре с его роскошными виллами. По их словам, пожарные были вынуждены покинуть Ле-Порш, когда огонь стал угрожать элитному району. И о погоде. В столице сейчас около 17 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность без осадков и до плюс 25 градусов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как идет комплектование войск беспилотных систем, что предусматривает новый ГОСТ на такси, какие знаковые события происходили в Лужниках в советское время. В войска беспилотных систем поступили уже около 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал такие темпы комплектования хорошими. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
5: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
4: В российской армии создали единую систему подготовки специалистов по беспилотникам, сообщили ранее в Министерстве обороны. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции.
0: Утро на радио «Звезда».
4: В России расширили перечень авто для работы в такси. Туда попали еще 6 моделей, производство которых локализовано в нашей стране, сообщили в Минпромторге. Кроме того, начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. В частности, у таких машин на крыше должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Ким Андреев узнал, как менялся облик такси и таксистов в нашей стране.
6: Самые первые автомобили такси появились в России еще до революции, но транспорт этот был настолько дефицитный и дорогой, что самым распространенным и дешевым вариантом покраски был черный. В 20-е годы, когда появилось регулярное советское такси, машины стали выделять контрастной белой или желтой полосой вдоль кузова. В будущем расцветка такси будет меняться еще не раз, говорит автоэксперт Антон Ширяев.
7: В 30-е годы такси стали появляться на базе ГАЗ-А, первого советского массового легкового автомобиля ГАЗ-М1, даже ЗИСа-101, это были такие маршрутные такси. Но чаще всего машины были просто черного цвета, это был такой стандартный цвет для служебных автомобилей. Был проект на базе ГАЗ-М1 сделать машину с единой цветовой схемой. Она должна была быть черная сверху, черные крылья. Но боковины должны были быть желтого цвета и должна была быть табличка «Такси» на крыше установлена. Но этот проект так и не был массово реализован.
6: После войны развозить по улицам советских граждан начнут новенькие «Победы» с узнаваемым экстерьером – серый верх и синий лиловый низ. А посередине борта впервые появятся шашечки. В конце 40-х на лобовом стекле извозчики стали вешать зеленые лампочки, которые загорались, если машина была свободна. Тогда же закрепился и узнаваемый внешний вид самих таксистов – брюки, рубашка и фуражка-восьмиклинка, позаимствованная, кстати, у британцев. А еще кожаная куртка. Впрочем, она не входила в официальную униформу, отмечает Антон Ширяев.
7: Кожаная куртка – это просто удобно, потому что системы кондиционирования в автомобилях не было. Люди часто ездили с открытыми окнами. Кожаную куртку было легко очистить. Если не попадало масло или какие-то технические жидкости, это было не так заметно. Она износостойкая, в ней можно было там ходить долго. Она не боялась дорожной пыли. И, в общем, действительно была такой удобной штукой. И, кроме того, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы куртка – это модно. Куртка – это такой какой-то символ новой жизни.
6: А вот яркий оранжевый плафон на крыше такси стал массовым стандартом лишь в конце 70-х, перед Олимпиадой в Москве. Сами машины к тому моменту стали массово перекрашивать в ярко-лимонный цвет. Иногда, правда, встречались экземпляры с красной крышей. О чисто советском ноу-хау рассказывает этнограф, историк повседневности Антон Размахнин.
8: Со стороны это казалось очень красиво. Их за глаза называли красные шапочки, эти машины. Но, надо сказать, водители их не очень любили, потому что это были автомобили, прошедшие уже капремонт. То есть изначально очень потрепанные, отходившие свой ресурс, а потом восстановленные на одном из авторемонтных заводов. Восстанавливали как могли, конечно, но качество не сравнилось с новыми заводскими автомобилями.
6: В наши дни обязательным атрибутом для такси остаются шашечки и опознавательный фонарь оранжевого цвета с постоянной подсветкой. Единого цвета у машины нет, его устанавливают самостоятельно в каждом регионе. Например, в Москве такси должны быть желтыми, а в Петербурге – белыми с желтой полосой. Обязательной униформы у таксистов тоже не осталось. И встретить извозчика в кожаной куртке или фуражке сегодня проще не на улице, а в кино.
9: Кто заказывал такси на Дубровку?
10: Я.
9: Садитесь.
6: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Сегодня Лужникам исполняется ровно 70 лет. Стадион торжественно открыли 31 июля 1956 года. И с тех пор он принял множество знаковых спортивных и не только событий. Максим Петренко расскажет, что было раньше на месте Лужников, чем поражала эта арена в советское время и какой уникальный музей там находился.
11: Название территории, а потом и арена на ней, пошло от местных обширных лугов. Именно там, на юго-западе района Хамовники, решили построить Лужники. Участок большой и удобный, и к тому же недалеко от центра. Болотистые берега в излучине Москва-реки осушили, подняли с помощью привезенного грунта стройплощадку и возвели громадный стадион всего за 450 дней. На комсомольской стройке трудились добровольцы со всей страны, а сдали спортивный объект к лету 1956-го. 31 июля того же года состоялось торжественное открытие. Большой праздник, венцом которого был товарищеский матч между нашей футбольной сборной и командой из КНР. Аналогичных сооружений прежде в Советском Союзе не было, рассказывает доктор культурологии, президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов.
12: Это и мрамор, это и дорожки, и гигантские совершенно, чаша стадиона самого. Комплекс самых разных спортивных сооружений в одном месте. Цель-то была такая, чтобы на этом стадионе произвести впечатление на весь мир, собрав через год фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого должны были пройти не только культурные, но и спортивные соревнования.
11: А поразить действительно было чем. Вместимость трибун порядка 100 тысяч человек. Уже через 5 дней после открытия стадион обкатали спартакиадой народов СССР. А в 57-м Лужники успешно приняли тот самый 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Будет еще множество соревнований, а в 80-м – легендарная Московская летняя Олимпиада. Для нее потребовалась первая реконструкция. Тогда расширили легкоатлетические дорожки, а в подтрибунных помещениях разместили пресс-центр и раздевалки для спортсменов. Кроме того, в советские годы под трибуной Лужников находился большой музей спорта, отмечает Алексей Кыласов.
12: Музей был построен, чтобы сохранить наследие фестиваля молодежи и студентов. Но поскольку в рамках этого фестиваля проходили и спортивные состязания, да и в целом комплекс позиционировался как спортивный, то большую часть экспозиции заняли разные атрибуты истории спорта, истории участия в разных соревнованиях, там разных людей.
11: Тысячи уникальных предметов и личные вещи спортсменов, билеты, афиши, инвентарь разных эпох, награды и трофеи. Там даже находилась ваза, исполненная мастерами Фаберже, которая использовалась одно время как переходящий футбольный кубок. В середине 90-х в Лужниках вместо длинных скамеек установили пластиковые сиденья, появилась крыша. А вскоре здесь прошли большие международные матчи, вспоминает главный редактор портала sport24.ru Самвел Авакян.
13: В 99-м году в этот финал Кубка УЕФА поиграли Парма с Марселем и финал Лиги чемпионов, английский финал, где Манчестер с Челси играли, и все сопровождалось вот этот компонент дождя и серии пенальти.
11: Это матч 2008-го, победный для Манчестер Юнайтед. Перед чемпионатом мира по футболу в России Лужники переживут еще одну серьезнейшую реконструкцию, чтобы соответствовать самым современным стандартам. Обновили все, оставив, по сути, только исторический фасад, аркаду с колоннами. Главная футбольная арена страны в 2018 году приняла несколько игр группового этапа, один полуфинал и финал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, почему информацию о детях больше не будут вносить в загранпаспорта, каких пауков называют «черными вдовами», как прошла первая операция по переливанию крови.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. 5 человек пострадали при атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Возникли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и на складских помещениях. Также повреждено остекление 8 многоквартирных домов. Дональд Трамп пока не уверен в возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет «Патриот». Об этом он заявил Financial Times. Вместе с тем, Вашингтон рассматривает этот вопрос. Также глава Белого дома сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие дни отправятся с визитом на Украину. Крепкая и дружная семья – важнейший символ успешной жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди россиян. Как сообщает газета «Взгляд», эту мысль разделяют многие респонденты, как мужчины, так и женщины. Россия возвращается на мировой ринг. С наших боксеров сняли все ограничения, допустили к соревнованиям с флагом и гимном. Решение приняла Международная федерация, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он отметил, что это касается всех возрастов и открывает дорогу российским боксерам к участию в главных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
10: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
10: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: рисует письма все.
1: Радиозвезда.
2: От слов к делу. Военные училища России.
3: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
2: От слов к делу.
3: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юношей продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
2: От слов к делу.
3: Долг, честь, отечество, польза.
2: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии России.
4: Очень важные вопросы.
5: Американские ученые разработали систему, которая помогает работать на компьютере при помощи мысли. Как она работает и есть ли подобные изобретения в России?
6: Отвечает заведующий лабораторией нейрофизиологии нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
7: Американская компания Synchron в самом деле несколько лет назад разработала технологию введения в мозг через сосуды прямо датчиков, которые регистрируют электрическую активность мозга. Это амбулаторная процедура, не требующая операции. Ну и заметим, что это не чип. Это просто контакты для регистрации электрических потенциалов. Этого оказалось достаточным, чтобы с помощью математического анализа разгадать, какие буквы задумывает в данный момент человек. И так буква за буквой набирать текст на экране. В России еще в 2018 году в нашей лаборатории в МГУ совместно с компанией «Нейротренд» была разработана технология мысленного набора букв, которая называется нейрочат. Эта технология не требует введения датчиков в мозг через сосуды. Датчики располагаются прямо на кожной поверхности головы, как это принято в известном методе электроэнцефалографии. В настоящее время комплексы нейрочат работают более чем в 500 медицинских организациях в Российской Федерации. Так что обе технологии хороши, но, видите, одна все-таки требует введения в мозг прямо через сосуды, а вторая можно просто надеть на человека соответствующую шапочку, в которой закреплены датчики.
4: Очень важные вопросы.
8: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
9: Сложно.
8: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
9: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Волгограде по причине атаки беспилотников произошло возгорание на логистическом объекте маркетплейса «Валберес». Предварительно в результате этого инцидента никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Кроме того, в городе повреждено остекление в 8 многоквартирных домах. В местной администрации рассказали, что на время работы оперативных служб для жителей открыли пункт временного размещения, где организовали спальные места и горячее питание. Ранее власти сообщали о 5 пострадавших в результате налета. Михаил Мишустин прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой. Первая остановка – Якутск. Здесь председатель правительства посетил республиканский онкологический диспансер. Он поинтересовался у заместителя главного врача учреждения Владимира Лезнева, какова доля российских решений в системе управления учреждения.
2: Система управления полностью вся российская. Здесь даже стоит отметить то, что система управления именно анестезиологическо-реанимационная, это разработано с нашими кураторами медицинкологии Блохина.
3: Ну вот нам нужно здесь наращивать, мы с нашей промышленностью говорим о том, что практически по всем направлениям есть куда двигаться.
1: Кроме того, Михаил Мишустин побывал в первом и крупнейшем на Дальнем Востоке креативном кластере «Квартал труда», где ознакомился с деятельностью предпринимателей творческих индустрий и обсудил мастер-планы развития городских территорий. Во Владивостоке произошел пожар на территории склада с бытовой электротехникой. Сейчас возгорание локализовано на площади около 5000 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю. В результате пожара обвалилась крыша здания. Тушение огня осложняется сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В связи с этим группировка для ликвидации инцидента была увеличена. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины инцидента неизвестны. Ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован. Угрозы населенному пункту Домбаровский и детскому лагерю нет, сообщили в региональном МЧС. В ведомстве отметили, что эвакуация не требуется. Работы по тушению продолжаются. Напомним, ранее губернатор Евгений Солнцев заявил о сложной ситуации в связи с возгоранием. Глава региона отмечал, что в райцентре начали превентивную эвакуацию. В России изменятся правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Решения начнут действовать с сентября. Согласно изменениям, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Новые правила также направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью.
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и до 30-го года на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной будет круглосуточно закрыта одна полоса для движения. В столичном департаменте транспорта отметили, что ограничения вводятся по причине строительных работ. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Шарика Подшипниковской улицы до Большой Тульской улицы. Время в пути составит 20 минут. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как со следующего года изменится загранпаспорта, чем опасен укус паука каракурта, кто может стать донором крови. Правительство изменило требования к оформлению заграничных паспортов. Из бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Их признали неактуальными. Кроме того, с 2027 года в документы перестанут вносить информацию о детях, поскольку несовершеннолетним по новым правилам нужен собственный загранпаспорт. Интересно, что история паспорта началась с обычного пропуска для путешествия. Как потом менялась роль документа и почему его нынешний образец невозможно подделать? Не только свой паспорт изучила Анна Елисеева.
2: У древних египтян документ назывался сиджил. Он давал право свободно покинуть город, причем не только рабу, но и господину. Последний, к тому же, мог получить своего рода загранпаспорт – джаваз. В нем отмечалась не только дата выезда, но и количество жен и слуг, которые сопровождали господина. Папирус выдавал сановник, чьи полномочия подтверждал драгоценный перстень с именем фараона. А вот понятия «паспорт» в древнем мире еще не было. Первые удостоверения служили пропуском на территорию иностранного государства и гарантировали защиту внутри него. Одно из самых ранних упоминаний о таком документе содержится в Библии, рассказывает историк-религиовед Николай Сапелкин.
3: Когда один из служащих персидского царя, сам правитель определенной территории, просит разрешения проехать от Персии до Иудеи, и не просто дать разрешение, а закрепить его в письменной форме, с тем, чтобы он не подвергся ограблению, с тем, чтобы его высокий статус был каким-то образом обозначен и защищен. Соответственно, такого рода охранную грамоту Неемия получил.
2: В арабском халифате паспортом служила специальная бумага об уплате налогов. Для мусульман это был закят – сбор из доходов, а для иноверцев – джизья – гарантия безопасности внутри страны. В средневековой Европе паспортом называли разрешительный документ на пересечение границы. Его показывали для прохода в гавань или порт. Кроме того, паспорта отделяли законопослушных граждан от бродяг, а на военной службе помогали бороться с дезертирством. Такая же система постепенно вводилась в российском государстве, двигаясь от переписных книг к более жесткому учету населения, особенно при Петре I, отмечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
4: Собственно говоря, итоги реформы Петра I, они привели к централизации госуправления и к достаточно качественному учету населения, то есть что крестьяне, что солдаты, что и знать, они были условно паспортизованы по тамошним образцам еще, и это послужило повышению качества государственного управления.
2: Необходимость в паспортах почти во всех странах отпадает к началу 20 века, но все меняется с началом Первой мировой войны. Удостоверения личности возвращают для контроля притока беженцев и учета личного состава войск. Первый единый образец был разработан Лигой наций в 1920 году. К этому времени в паспортах некоторых государств появились фотографии. В Советском Союзе их ввели в 1937. Снимки пришли на смену текстовым описанием внешности. И практически тогда же начался век унылых фотографий на документы, продолжает Игорь Семеновский.
4: Например, нельзя фотографироваться в головных уборах, потому что это мешает распознаванию овала лица. Нельзя фотографироваться с улыбкой, потому что улыбка искажает черты лица. То есть нельзя делать так, чтобы изображение как-то затрудняло идентификацию там, пограничниками или современными системами распознавания лиц.
2: В мире паспорта бывают 4 цветов. Наиболее распространенный – красный. Считается, он относится к государствам с коммунистическим прошлым или настоящим. Синий паспорт, например, США и Канаде, символизирует новый свет. Зеленые обложки встречаются в мусульманских странах, а редкие черные паспорта получают граждане некоторых африканских стран, а также Новой Зеландии. Современный документ – не обязательно многостраничный буклет с водяными знаками и голограммой, просвечивающей в ультрафиолете. Паспорт может быть и пластиковая карта с чипом, где хранятся биометрические данные. Почти документ кота Матроскина. Усы, лапы, хвост. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Астрахани смертельно опасные пауки-каракурты покусали 20 человек. Треть пациентов попала.

0: обитает в степной, в полупустынной зоне, на земле, по вертикальным поверхностям не лазит. Опасно для человека самки. Самцы, они маленькие, и у них яд очень слабенький, он не действует. Это пауки с круглым черным брюхом, на брюхе 13 красных точек сверху. А снизу у них такой белый рисунок маленький, похожий на песочные часы.
1: В чем вот опасность такого укуса?
0: У осы какой-нибудь, они укусили, в этом месте болит. А здесь, значит, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему.
1: А какие симптомы сопровождают укус?
0: Начиная с лихорадки и заканчивая всякими непроизвольными сокращениями кишечника.
1: Как себя можно обезопасить на природе?
0: Надо смотреть под ноги, не надо спать на земле без полога. Не в сандалиях, конечно, ходить по степи, а в брезентовых сапогах, чтобы ноги были закрыты.
1: Что делать, если укусил такой паук, и каковы шансы у человека?
0: Принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Люди, как правило, если у них нет никакой там аллергии или если организм не ослаблен, они болеют, но не умирают. Но в любом случае надо, конечно, сразу обращаться к врачу.
2: Пострадавших от каракурта в Астрахани лечат в отделении острых отравлений. Этого паука в народе еще называют «черной вдовой».
3: Утро на радио «Звезда».
2: Почетным донорам с 2027 года начнут перечислять выплаты из Социального фонда России, сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что россияне получат эти услуги без подачи специального заявления. Сейчас каждый регион администрирует эти меры самостоятельно. Ким Андреев выяснил, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
4: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
5: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
4: 20 апреля 1832-го русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 1944 году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
6: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования. Ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало. И почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
4: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
5: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
4: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек

0: человек способен пройти. Так цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, трудно ли освоить управление дронами. Когда на такси впервые появились шашечки. Какой музей когда-то находился под трибунами Лужников.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Волгограде по причине атаки беспилотников произошло возгорание на логистическом объекте маркетплейса «Валберис». Предварительно в результате этого инцидента никто не пострадал. Логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. До 34 увеличилось число жертв обрушения угольной шахты в Пакистане, сообщает телеканал «Гео». Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться заблокированными. В России в первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу иностранцам, сообщает «Известия». По данным Совета безопасности, около трети получивших разрешения составили квалифицированные и высококвалифицированные специалисты. Наибольшее число разрешений было выдано гражданам Китая, Индии, Индонезии и Шри-Ланки. Российские пловцы впервые после отстранения выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он стартует в Париже уже сегодня. Последний раз сборная России участвовала в турнире 5 лет назад в Будапеште и заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 42 медали. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Епанча.
1: Дорожный укороченный плащ без рукавов, но с капюшоном. Такая армейская накидка предназначалась для защиты бойца от ветра, пыли и дождя.
2: Форма и содержание.
3: Япанча считается одной из древнейших славянских одежд. Она пришла к нам от арабов. Впервые ее упоминает в 1185 году слово о полку Игореве.
4: И вымостили топкие болота япанчами красными врагов.
3: Накидку шили из овечьей шерсти, после чего специально пропитывали

0: лифой, конопляным или льняным маслом. Японча получалась не только непромокаемой, но и непродуваемой. Длина военной накидки была чуть ниже колена, что не мешало солдатам бегать, маршировать или скакать на лошадях. Кроме того, японча надежно фиксировалась на плечах или шее с помощью двух прочных плетеных шнуров. У рядовых они были шерстяными, у офицеров – шелковыми.
1: Японча.
0: Она стала уставной походной одеждой нашей армии при Екатерине Великой, когда свои победы одерживал прославленный русский полководец Александр Суворов. Во время ночевки японча служила его отважным чудо-богатырям небольшим матрасом или одеялом.

0: мундирования.
1: За свою многолетнюю историю японча претерпела множество изменений. Ее укорачивали, убирали капюшон, пришивали воротники, делали прорези для рук, оторачивали мехом и расшивали золотыми нитями. Но она неизменно оставалась в строю. Даже когда император Павел I решил реформировать нашу армию и переодеть ее по немецкому образцу, из всей бывшей формы сохранилась именно японча. Она и сейчас на службе, только называется иначе – плащ-накидка.
2: Форма и содержание. Японча.
3: Радиозвезда.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, говорил Алёша в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Главный отечественный специалист по истории кулинарии Вильям Похлёбкин писал, что блины на Руси были известны еще до 9 века. А само слово искаженное «млин», то есть производное от глагола «молоть». Разобраться в мифах, связанных с блинами, сложнее, чем их готовить. Одни пытаются связать традицию приготовления блинов с масленицей. Другие придумывают что-то о поклонении славян медведям. Ерунда это все. Читаем у историка Николая Костомарова, который описывал русский быт 16-17 веков. Блины не составляли принадлежности масленицы, как теперь. Символом масленицы были пироги с сыром и хворосты. То есть блины, конечно, были, но вот к празднику весны они никакого отношения не имели. И на солнце блины тоже не могли быть похожими. Ведь всего каких-то 2 столетия назад пшеница простому люду была не по карману. И настоящий русский блин готовился из дешевой гречневой муки. А еще говорят, мы теперь плохо живем.
2: Всемирная энциклопедия еды.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото президента Крюгера.
5: А вы знаете, что будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, прежде чем начать свою политическую карьеру, был журналистом? Более того, работал корреспондентом во время Англо-Бурской войны. В 1899 году он даже оказался в плену, но вскоре бежал. Жаль, британец не знал, что в тот же самый момент неподалеку идет борьба за тонны золота. Такой бы репортаж получился.
1: Цена вопроса.
5: Чтобы на равных воевать с Британской империей, власти Трансвальского

0: Латвийской Республики, ныне ЮАР, отправили тысячи рабочих на золотые рудники с целью увеличить добычу и получить деньги для закупки вооружения. Вскоре Южная Африка станет крупнейшей золотой державой в мире. По некоторым оценкам, запас драгоценного металла составлял около 20 миллионов фунтов стерлингов.
1: Кладоискатели.
0: Британия в войне все равно победила. Но судьба части золотого запаса до сих пор остается загадкой. А это 30 ящиков золота на сумму 1,5 миллиона фунтов. По одной из версий, отступающий президент Трансваля Пауль Крюгер вывез добро в соседний Мозамбик, а потом якобы отправил в Голландию. Но до конечной точки судно так и не добралось. Есть теория, что остатки золотого запаса повстанцы решили продать некой немецкой компании. Драгоценный металл будто бы даже погрузили на корабль в сторону Гамбурга. Но и здесь следы обрываются. Еще ходили слухи, что спустя 20 лет после окончания англо-бурской войны неизвестный наследник трансвальского президента нашел золото Крюгера и вывез его в Европу. В прессе указывали даже название корабля «Победитель». Однако позже выяснилось, ни в одних списках

0: Раскопать можно. Найти сложно.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой»
2: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в...
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в нас.
9: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
11: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах противника. Так, накануне вечером в порту Одесса были атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских боевиков, а в море южнее Одессы под удар нашей армии попал сухогруз, который осуществлял доставку военного груза в один из портов республики, сообщает Министерство обороны России. Расчеты артиллерийского орудия Д-30 подразделения воздушно-десантных войск группировки «Днепр» разбили опорный пункт украинских боевиков в Запорожской области. О возможностях гаубицы рассказал командир орудия с позывным «Малой».
12: Гаубица предназначена для подавления живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Уничтожение огневых точек, разрушение фортификационных сооружений, контрбатарейной борьбы. Дальность 15 км 300 метров. Поражаем в основном пехоту в укрытиях. Она в основном в посадках, работаем под корректуру, под птичку. Приходит цель, считаю установки, вводим их и производим выстрел. Расчет слаженный, каждый знает свое дело, вместе мы одна большая семья. Прикрывают нас расчеты ПВО.
11: Десантники-артиллеристы наносят удары круглосуточно с применением современных средств объективного контроля. Их слаженные действия позволяют наносить противнику значительный урон. В Балтийской военно-морской базе провели учения по обороне пункта базирования. По замыслу тренировки условная диверсионная группа попыталась попасть на базу с моря на быстроходных лодках и пешком. Посты визуального наблюдения своевременно обнаружили нарушителей и незамедлительно доложили о них на командный пункт. Подразделения противодействия терроризму соединения, а также противодиверсионные силы базы заблокировали и уничтожили условного противника. Личный состав отработал тактику ведения ближнего боя на берегу. Задействовали также патрульный противодиверсионный катер «Владимир Носов» и береговой реактивно-бомбометный комплекс «Дамба». Ростех поставил Министерству обороны России новую партию машин управления огнем артиллерии «Планшет М» и «Р». Они установлены на бронированном автомобильном шасси. Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. Комплекс способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Благодаря ему командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников. В случае необходимости работать с планшетом М и Р можно и вне машины. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
10: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
13: Сложно.
10: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
14: Утро на радио «Звезда».
15: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как идет комплектование войск беспилотных систем, что предусматривает новый ГОСТ на такси, какие знаковые события происходили в Лужниках в советское время. В войска беспилотных систем поступили уже около 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал такие темпы комплектования хорошими. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
0: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, оператор также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
15: В российской армии создали единую систему подготовки специалистов по беспилотникам, сообщили ранее в Министерстве обороны. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции.
14: Утро на радио «Звезда».
15: В России расширили перечень авто для работы в такси. Туда попали еще 6 моделей, производство которых локализовано в нашей стране, сообщили в Минпромторге. Кроме того, начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. В частности, у таких машин на крыше должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Ким Андреев узнал, как менялся облик такси и таксистов в нашей стране.
3: Самые первые автомобили такси появились в России еще до революции, но транспорт этот был настолько дефицитный и дорогой, что самым распространенным и дешевым вариантом покраски был черный. В 20-е годы, когда появилось регулярное советское такси, машины стали выделять контрастной белой или желтой полосой вдоль кузова. В будущем расцветка такси будет меняться еще не раз, говорит автоэксперт Антон Ширяев.
4: В 30-е годы такси стали появляться на базе ГАЗ-А, первого советского массового легкого автомобиля ГАЗ-М1, даже ЗИСа-101, это были такие маршрутные такси. Но чаще всего машины были просто черного цвета, это был такой стандартный цвет для служебных автомобилей. Был проект на базе ГАЗ-М1 сделать машину с единой цветовой схемой. Она должна была быть черная сверху, черные крылья. Но боковины должны были быть желтого цвета и должна была быть табличка «Такси» на крыше установлена. Но этот проект так и не был массово реализован.
3: После войны развозить по улицам советских граждан начнут новенькие «Победы» с узнаваемым экстерьером – серый верх и синий лиловый низ. А посередине борта впервые появятся шашечки. В конце 40-х на лобовом стекле извозчики стали вешать зеленые лампочки, которые загорались, если машина была свободна. Тогда же закрепился и узнаваемый внешний вид самих таксистов – брюки, рубашка и фуражка-восьмиклинка, позаимствованная, кстати, у британцев, а еще кожаная куртка. Впрочем, она не входила в официальную униформу, отмечает Антон Ширяев.
4: Кожаная куртка – это просто удобно, потому что системы кондиционирования в автомобилях не было. Люди часто ездили с открытыми окнами. Кожаную куртку было легко очистить. Если в ней попадало масло или какие-то технические жидкости, это было не так заметно. Она износостойкая, в ней можно было там ходить долго. Она не боялась дорожной пыли. И, в общем, действительно была такой удобной штукой. Кроме того, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы куртка – это модно. Куртка – это такой какой-то символ новой жизни.
3: А вот яркий оранжевый плафон на крыше такси стал массовым стандартом лишь в конце 70-х перед Олимпиадой в Москве. Сами машины к тому моменту стали массово перекрашивать в ярко-лимонный цвет. Иногда, правда, встречались экземпляры с красной крышей. О чисто советском ноу-хау рассказывает этнограф, историк повседневности Антон Размахнин.
5: Со стороны это казалось очень красиво. Их за глаза называли «красные шапочки», эти машины. Но, надо сказать, водители их не очень любили, потому что это были автомобили, прошедшие уже капремонт. То есть изначально очень потрепанные, отходившие свой ресурс, а потом восстановленные на одном из авторемонтных заводов. Восстанавливали как могли, конечно, но качество не сравнилось с новыми заводскими автомобилями.
3: В наши дни обязательным атрибутом для такси остаются шашечки и опознавательный фонарь оранжевого цвета с постоянной подсветкой. Единого цвета у машины нет, его устанавливают самостоятельно в каждом регионе. Например, в Москве такси должны быть желтыми, а в Петербурге – белыми с желтой полосой. Обязательной униформы у таксистов тоже не осталось. И встретить извозчика в кожаной куртке или фуражке сегодня проще не на улице, а в кино.
7: Кто заказывал такси на Дубровку?
13: Я.
7: Садитесь.
3: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
14: Утро на Радио Звезда.
15: Сегодня Лужникам исполняется ровно 70 лет. Стадион торжественно открыли 31 июля 1956 года, и с тех пор он принял множество знаковых спортивных и не только событий. Максим Петренко расскажет, что было раньше на месте Лужников, чем поражала эта арена в советское время и какой уникальный музей там находился.
16: Название территории, а потом и арена на ней, пошло от местных обширных лугов. Именно там, на юго-западе района Хамовники, решили построить Лужники. Участок большой и удобный, и к тому же недалеко от центра. Болотистые берега в излучине Москва-реки осушили, подняли с помощью привезенного грунта стройплощадку и возвели громадный стадион всего за 450 дней. На комсомольской стройке трудились добровольцы со всей страны, а сдали спортивный объект к лету 1956-го. 31 июля того же года состоялось торжественное открытие. Большой праздник, венцом которого был товарищеский матч между нашей футбольной сборной и командой из КНР. Аналогичных сооружений прежде в Советском Союзе не было, рассказывает доктор культурологии, президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов.
17: Это и мрамор, это и дорожки, и гигантские совершенно чаша стадиона самого. Комплекс самых разных спортивных сооружений в одном месте. Цель-то была такая, чтобы на этом стадионе произвести впечатление на весь мир, собрав через год фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого должны были пройти не только культурные, но и спортивные соревнования.
16: А поразить действительно было чем. Вместимость трибун порядка 100 тысяч человек. Уже через 5 дней после открытия стадиона обкатали спартакиадой народов СССР. А в 57-м Лужники успешно приняли тот самый 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Будет еще множество соревнований, а в 80-м – легендарная Московская летняя Олимпиада. Для нее потребовалась первая реконструкция. Тогда расширили легкоатлетические дорожки, а в подтрибунных помещениях разместили пресс-центр и раздевалки для спортсменов. Кроме того, в советские годы под трибуной Лужников находился большой музей спорта, отмечает Алексей Кыласов.
17: Музей был построен, чтобы сохранить наследие фестиваля молодежи и студентов. Но поскольку в рамках этого фестиваля проходили и спортивные состязания, да и в целом комплекс позиционировался как спортивный, то большую часть экспозиции заняли разные атрибуты истории спорта, истории участия в разных соревнованиях, там разных людей.
16: Тысячи уникальных предметов. И личные вещи спортсменов, билеты, афиши, инвентарь разных эпох, награды и трофеи. Там даже находилась ваза, исполненная мастерами Фаберже, которая использовалась одно время как переходящий футбольный кубок. В середине 90-х в Лужниках вместо длинных скамеек установили пластиковые сиденья. Появилась крыша. А вскоре здесь прошли большие международные матчи, вспоминает главный редактор портала sport24.ru Самвел Авакян.
18: В 99-м году это финал Кубка УЕФА. Играли Парма с Марселем. И финал Лиги чемпионов, английский финал, где Манчестер с Челси играли. И все сопровождалось вот этой компонентой дождя и серии пенальти.
16: Это матч 2008-го, победный для Манчестер Юнайтед. Перед чемпионатом мира по футболу в России Лужники переживут еще одну серьезнейшую реконструкцию, чтобы соответствовать самым современным стандартам. Обновили все, оставив по сути только исторический фасад, аркаду с колоннами. Главная футбольная арена страны в 2018 году приняла несколько игр группового этапа, один полуфинал и финал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
14: Утро на Радио «Звезда».
15: Через 15 минут вы узнаете, почему информацию о детях больше не будут вносить в загранпаспорта, каких пауков называют «черными вдовами», как прошла первая операция по переливанию крови.
14: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России высокоточным оружием ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины. В результате в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а в море южнее Одессы судно, доставлявшее военный груз противнику. Об этом сообщило наше Министерство обороны. Совет мира подтвердил, что палестинское движение «Хамас» согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Между тем, член делегации «Хамас» на переговорах заявил, что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля. Банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность произвести оплату через систему быстрых платежей на портале госуслуг. Об этом сообщил Банк России. Также через систему можно будет платить на сайтах профильных ведомств и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. В российских воздушных гаванях появятся места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению. Это произойдет с сентября, следует из приказа Министерства транспорта. Кроме того, с марта будущего года авиакомпании обязаны обеспечить часть фильмов субтитрами для инвалидов по слуху и зрению. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Вообще
13: отравился
19: нерестью. А викинги шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: ересью. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Бочки. Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Прочитал заметку, что знаменитая башня в Лондоне вовсе не Биг Бен, и у нее есть другое официальное название.
6: Да быть такого не может. Биг Бен – башня, все знают.
4: А вот и нет.
7: Если разобраться, то Биг Бен – это название самого большого колокола в этой башне Вестминстерского дворца. Колокол и правда крупный – больше 13 тонн. Наименование он получил в середине позапрошлого века. Либо в честь инженера, отвечавшего за его установку, Бенджамина Холла по прозвищу Большой Бен, либо в честь боксера той эпохи Бена Каунта. До конца историки не определились. Но так или иначе, со временем в обиходе Биг Беном окрестили всю башню, но чаще всего это название звучит из уст туристов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Официально же сама башня более 150 лет именовалась часовой. На ней ведь часы установлены, кто забыл. Однако в 2012 году ее нарекли Елизаветинской. Был повод. Отмечали 60-летие правления Елизаветы II.
6: Часы на Биг Бене, на Елизаветинской башне красивые.
7: Они еще и большие. Не лидеры в мире, конечно, но диаметр их циферблата 7 метров. Это 2 с лишним этажа.
4: А вот и да.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов о парфюме.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Первым парфюмером считается женщина по имени Тапути. Она жила во втором тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, получала душистые масла методом паровой дистилляции и составляла ароматные смеси.
8: Факт второй.
10: Ут – масло агарового дерева – один из самых дорогих парфюмерных компонентов в мире. Его стоимость может превышать цену золота и достигать 200 тысяч долларов за килограмм.
8: Факт третий.
10: В Японии существует традиция «кодо» – наслаждение ароматами. Это древнее искусство, сравнимое с чаями-церемонией. Участники учатся различать запахи благовоний и ароматических масел и поэтично их описывать.
8: Факт четвертый.
10: Наполеон был одержим чистотой и ароматами. Он заказывал до 50 литров одеколона в месяц.
8: Факт пятый.
10: Слово «парфюм» происходит от латинского «перфумум» – через дым. В древности благовония сжигали в храмах

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Дмитрия Ивановича Менделеева своим детям. 1880 год. Санкт-Петербург. Первое и главное в жизни – труд для других. Всякий труд, если не для себя любимого, самый скромный, самый невидимый. Он осветит жизнь, потому что светло и ладно в жизни, даже веселье. Учение себе – плод учения другим. Другого смысла в учении нет. Ваш отец Дмитрий Менделеев.
2: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Исаак Шварц. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах противника. Так, накануне вечером в гавани Одесса были атакованы резервуары с топливом, предназначенными для украинских боевиков, а в море южнее Одессы под удар нашей армии попал сухогруз, который осуществлял доставку военного груза в один из портов республики, сообщает Министерство обороны. Силовики в Нижегородской области задержали сотрудника транспортной компании. По версии следствия, в 23-м году обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в 7 регионах. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва нацбезопасности страны, сообщает Следственный комитет. Предотвращена попытка атаки беспилотника на логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев. В результате падения обломков дрона разрушение объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет. Напомним, в результате массированной ночной атаки в Волгограде начался пожар на логистическом объекте «Валберис». Предварительно никто не пострадал. Михаил Мишустин прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой. В Якутске глава правительства посетил республиканский онкодиспансер. Также премьер побывал в первом и крупнейшем на Дальнем Востоке креативном кластере «Квартал труда», где ознакомился с деятельностью предпринимателей творческих индустрий.
2: Не секрет сегодня, что данные, особенно данные, которые можно обработать, кластеризовать, это новая нефть, платина, новые полезные ископаемые 21 века. Они по себе сами, по своей жизни самовозрастают в стоимости, являются уникальным активом. Конечно, нужно этим заниматься, и ЦОД с использованием искусственного интеллекта, высокопроизводительной инфраструктуры для сервисов искусственного интеллекта, конечно, нужна в Дальневосточном кластере. Мы это полностью поддерживаем.
1: «Квартал труда» – это площадка с льготной арендой. Здесь работают более 230 резидентов, от модельеров до разработчиков цифрового контента. Глава правительства поддержал новый проект Дальневосточного кластера и создание центра обработки данных. На западе Пакистана произошло обрушение угольной шахты. Жертвами инцидента стали по меньшей мере 34 человека, сообщил телеканал «Гео». Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. Выясняются причины произошедшего. И коротко о погоде. В столице сейчас плюс 19 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Водители предупредили об ограничении движения в центре Москвы в воскресенье 2 августа. На официальном сайте правительства столицы пояснили, что изменения коснутся движения на улице Ильинки. На причиной станет проведение городского мероприятия. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой, от Дмитровского шоссе до Ленинградского. Время в пути составит 30 минут. Затор также на полчаса на трассе 7-4 Дон от деревни Калиновка до развилки со Старокаширским шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как со следующего года изменится загранпаспорта, чем опасен укус паука каракурта, кто может стать донором крови. Правительство изменило требования к оформлению заграничных паспортов. Из бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Их признали неактуальными. Кроме того, с 2027 года в документы перестанут вносить информацию о детях, поскольку несовершеннолетним по новым правилам нужен собственный загранпаспорт. Интересно, что история паспорта началась с обычного пропуска для путешествия. Как потом менялась роль документа и почему его нынешний образец невозможно подделать? Не только свой паспорт изучила Анна Елисеева.
2: У древних египтян документ назывался сиджил. Он давал право свободно покинуть город, причем не только рабу, но и господину. Последний, к тому же, мог получить своего рода загранпаспорт – джаваз. В нем отмечалась не только дата выезда, но и количество жен и слуг, которые сопровождали господина. Папирус выдавал сановник, чьи полномочия подтверждал драгоценный перстень с именем фараона. А вот понятия «паспорт» в древнем мире еще не было. Первые удостоверения служили пропуском на территорию иностранного государства и гарантировали защиту внутри него. Одно из самых ранних упоминаний о таком документе содержится в Библии, рассказывает историк-религиовед Николай Сапелкин.
3: Когда один из служащих персидского царя, сам правитель определенной территории, просит разрешения проехать от Персии до Иудеи, и не просто дать разрешение, а закрепить его в письменной форме, с тем, чтобы он не подвергся ограблению, с тем, чтобы его высокий статус был каким-то образом обозначен и защищен. Соответственно, такого рода охранную грамоту, не имея, получил.
2: В арабском халифате паспортом служила специальная бумага об уплате налогов. Для мусульман это был закят – сбор из доходов, а для иноверцев – джизья – гарантия безопасности внутри страны. В средневековой Европе паспортом называли разрешительный документ на пересечение границы. Его показывали для прохода в гавань или порт. Кроме того, паспорта отделяли законопослушных граждан от бродяг, а на военной службе помогали бороться с дезертирством. Такая же система постепенно вводилась в российском государстве, двигаясь от переписных книг к более жесткому учету населения, особенно при Петре Первом, отмечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
4: Собственно говоря, итоги реформы Петра Первого, они привели к централизации госуправления и к достаточно качественному учету населения, то есть что крестьяне, что солдаты, что и знать, они были условно паспортизованы по тамошним образцам еще, и это послужило повышению качества государственного управления.
2: Необходимость в паспортах почти во всех странах отпадает к началу 20 века, но все меняется с началом Первой мировой войны. Удостоверение личности возвращают для контроля притока беженцев и учета личного состава войск. Первый единый образец был разработан Лигой наций в 1920 году. К этому времени в паспортах некоторых государств появились фотографии. В Советском Союзе их ввели в 1937. Снимки пришли на смену текстовым описанием внешности. И практически тогда же начался век унылых фотографий на документы, продолжает Игорь Семеновский.
4: Например, нельзя фотографироваться в головных уборах, потому что это мешает распознаванию овала лица. Нельзя фотографироваться с улыбкой, потому что улыбка искажает черты лица. То есть нельзя делать так, чтобы изображение как-то затрудняло идентификацию там, пограничниками или современными системами распознавания лиц.
2: В мире паспорта бывают четырех цветов. Наиболее распространенный – красный. Считается, он относится к государствам с коммунистическим прошлым или настоящим. Синий паспорт, например, США и Канаде, символизирует новый свет. Зеленые обложки встречаются в мусульманских странах, а редкие черные паспорта получают граждане некоторых африканских стран, а также Новой Зеландии. Современный документ – не обязательно многостраничный буклет с водяными знаками и голограммой, просвечивающей в ультрафиолете. Паспорт может быть и пластиковая карта с чипом, где хранятся биометрические данные. Почти документ кота Матроскина. Усы, лапы, хвост. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Астрахани смертельно опасные пауки-каракурты покусали 20 человек. Треть пациентов попала в больницу только за последний месяц, пишет российская газета. Как распознать этого паука и как себя обезопасить, нам рассказал арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов.
5: обитает в степной, в полупустынной зоне, на земле, по вертикальным поверхностям не лазит. Опасно для человека самки. Самцы, они маленькие, у них яд очень слабенький, он не действует. Это пауки с круглым черным брюхом, на брюхе 13 красных точек.

0: краткий, и заканчивая всякими непроизвольными сокращениями кишечника.
1: Как себя можно обезопасить на природе?
0: Надо смотреть под ноги, не надо спать на земле без полога. Не в сандалиях, конечно, ходить по степи, а в брезентовых сапогах, чтобы ноги были закрыты.
1: Что делать, если укусил такой паук, и каковы шансы у человека?
0: Принимать меры в течение первых там 30-40 секунд, пока, значит, этот яд не распространился по кровеносной системе человека. Люди, как правило, если у них нет никакой там аллергии или если организм не ослаблен, они болеют, но не умирают. Но в любом случае надо, конечно, сразу обращаться к врачу.
2: Пострадавших от каракурта в Астрахани лечат в отделении острых отравлений. Этого паука в народе еще называют «черной вдовой».
3: Утро на радио «Звезда».
2: Почетным донорам с 2027 года начнут перечислять выплаты из Социального фонда России, сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что россияне получат эти услуги без подачи специального заявления. Сейчас каждый регион администрирует эти меры самостоятельно. Ким Андреев выяснил, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
4: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
5: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
4: 20 апреля 1832-го русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 44-м году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
6: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования. Ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало. И почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
4: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
5: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
4: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
2: через 15 минут.

0: Узнаете, трудно ли освоить управление дронами? Когда на такси впервые появились шашечки? Какой музей когда-то находился под трибунами Лужников?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Силовики в Нижегородской области задержали сотрудника транспортной компании. По версии следствия, в 23-м году обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. Он собирал данные о стратегически важных объектах в 7 регионах страны и передавал информацию Киеву. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна присоединились к противостоянию с ФИФА. Организация отвергла идею Джанни Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее еще более жесткую позицию заняли представители европейского футбола. В УЕФА пригрозили бойкотировать Мундиаль 30-го года. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца года получат 20 пациентов. Об этом рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее академик сообщил, что первый пациент, который получил этот препарат, чувствует себя хорошо. Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слова года». Об этом ТАСС рассказала эксперт Министерства просвещения Наталья Козловская. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова – сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: От слов к делу. Военные училища России.
6: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
5: От слов к делу.
6: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юношей продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
5: От слов к делу.
6: Долг, честь, отечество, польза.
5: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии России.
7: Очень важные вопросы.
8: Американские ученые разработали систему, которая помогает работать на компьютере при помощи мысли. Как она работает и есть ли подобные изобретения в России?
9: Отвечает заведующий лабораторией нейрофизиологии нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
10: Американская компания Synchron в самом деле несколько лет назад разработала технологию введения в мозг через сосуды прямо датчиков, которые регистрируют электрическую активность мозга. Это амбулаторная процедура, не требующая операции. Ну и заметим, что это не чип. Это просто контакты для регистрации электрических потенциалов. Этого оказалось достаточным, чтобы с помощью математического анализа разгадать, какие буквы задумывает в данный момент человек. И так буква за буквой набирать текст на экране. В России еще в 2018 году в нашей лаборатории в МГУ совместно с компанией «Нейротренд» была разработана технология мысленного набора букв, которая называется нейрочат. Эта технология не требует введения датчиков в мозг через сосуды. Датчики располагаются прямо на кожной поверхности головы, как это принято в известном методе электроэнцефалографии. В настоящее время комплексы нейрочат работают более чем в 500 медицинских организациях в Российской Федерации. Так что обе технологии хороши, но, видите, одна все-таки требует введения в мозг прямо через сосуды, а вторая можно просто надеть на человека соответствующую шапочку, в которой закреплены датчики.
7: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
11: Теплый пуховый платок. Не расстаюсь с ней зимой, спину греет.
12: Да, из хорошей шерсти даже от ревматизма помогает.
4: Вот это вещь!
13: Легкие паутинки и шерстяные платки. Иные, с набивным рисунком и вышивкой шелком. Прямоугольные, квадратные и в виде треугольника. Это покрывало пришло к нам из Южной Азии через Европу. И поэтому у многих народов называется одинаково. Шаль. Считается, что первые накидки были изготовлены в 15 веке в Кашмирской долине. Это область на северо-западе Индостана. Изделия ткали из пашмины, мягких волокон из-под шерстка горных коз. Над обычной шалью мастера трудились несколько месяцев. А если заказ эксклюзивный, до 4 лет. Квадратное покрывало складывали треугольником и надевали на голову, полностью окутывая тело. В Европе кашмирские шали появились благодаря моде. В 18 веке сложные женские платья сменились легкими нарядами в неогреческом стиле. Одежды из шифона и шелка при всей своей красоте не защищали от холода и ветра. Поэтому плечи красавиц укутали теплые шерстяные платки. Их популярность возросла после египетского похода Наполеона, когда он привез любимой Жозефине сотни образцов шалей. Мадам Бонапарт использовала их как покрывало и умело сочетала с платьями. Подражая первой даме Франции, пуховые платки начали носить знатные особы, и вскоре теплый аксессуар завоевал всю Европу.
4: Вот это вещь!
13: Первые русские шали появились в начале 19 века. Среди известных производителей – помещица Воронежской губернии Вера Елисеева. Пытаясь разгадать секрет кашмирских платков, она разрезает их на части, разбирая узоры буквально до нити. Над созданием ткацкого станка работают лучшие русские инженеры, а привозной пух гималайской козы решено заменить на легкий подшерсток западносибирского сайгака. Сотканные в сложной технике двустороннего качества, русские образцы ни в чем не уступали индийским. Центральная часть платка была гладкой и, как правило, однотонной, а кайму украшали узоры из цветочных гирлянд и восточные орнаменты в виде турецких огурцов. Пуховые платки вязали и в Оренбурге. Легкие ажурные паутинки в длину и ширину более 3 метров, поражали своей красотой и тонкостью. Шаль свободно проходила сквозь колечко и умещалась в скорлупе гусиного яйца. Изделия оренбургских мастериц неоднократно удостаивались медалей на всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго и Брюсселе. Отдельное место шаль заняла в русской культуре. Еще при Александре I в женских учебных заведениях разучивали танец «Па-де-шаль». По нему судили о грациозности юной воспитанницы. Едва ли нам известен лучший способ проверить вкус настоящей леди, чем посмотреть на ее выбор шали и манеру носить ее. Так в XIX веке писал авторитетный женский журнал. И это правило действует до сих пор.
4: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
1: Радиограмма.
14: Ипотека. Так в Древней Греции называлась табличка, которую кредитор устанавливал на земле должника. В случае невыплаты долга земля переходила в собственность кредитора.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Москве пресечена деятельность узла связи. Он использовался для мошеннических звонков. Об этом сообщила столичная полиция. Задержан 18-летний молодой человек. Он организовал работу симбоксов. Злоумышленник в течение 8 месяцев действовал по указанию кураторов и систематически менял места размещения оборудования. Кроме того, в Подмосковье задержан его соучастник, 18-летний оператор узла связи. При обысках правоохранители изъяли 3 симбокса, GSM-шлюзы, ноутбуки и мобильный телефон. Североатлантический альянс не смог запустить передачу американского оружия Киеву по списку приоритетных нужд Украины. Об этом свидетельствует отчет для Конгресса Штатов, с которым ознакомилась РИА Новости. К концу марта 21 страна внесла в программу более 4 миллиардов долларов. Деньги поступили в американское казначейство, однако контракты на поставки оружия все еще не заключены. Использовать готовые запасы Пентагона для ускорения поставок тоже не получилось. Вашингтон не задействовал квоту почти на 5 миллиардов долларов на передачу оружия со складов, решив сохранить их для собственных нужд. Российские железные дороги с удивлением и недоумением восприняли сообщение из армянской прессы о возможных требованиях взимать плату за аренду железных дорог республики. Глава холдинга Олег Белозеров отметил, что российская сторона последовательно и в полном объеме выполняет обязательства по концессионному договору 2008 года. Соглашение дало Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Вся прибыль шла на развитие, дивиденды акционеру никогда не выплачивались. Белозеров подчеркнул, что в Москве придерживаются концессионного договора. Однако, если Ереван рассматривает возможность его прекращения или изменения условий, то российская сторона вправе ожидать возврата вложенных инвестиций. Аферисты стали звонить пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на новые указы и создавая искусственную спешку, мошенники требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карты или коды из СМС, рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Специалисты подчеркнули, что вся официальная информация о перерасчетах, индексациях и изменениях размера пенсии есть на портале госуслуг. Российские компании стали чаще делать ставку на работников из визовых стран. В первом полугодии в нашей стране выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу, пишут «Известия». Сотрудников из Китая, Индии и Индонезии в этом году стали приглашать в полтора раза чаще. При этом представителей Турции и Вьетнама теперь зовут реже.
2: Ростов. Тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль. Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюда из местного судака и щуки.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Утро на радио «Звезда».
11: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как идет комплектование войск беспилотных систем, что предусматривает новый ГОСТ на такси, какие знаковые события происходили в Лужниках в советское время. В войска беспилотных систем поступили уже около 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал такие темпы комплектования хорошими. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
6: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологий SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, оператор также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
11: В российской армии создали единую систему подготовки специалистов по беспилотникам, сообщили ранее в Министерстве обороны. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции.
0: Утро на радио «Звезда».
11: В России расширили перечень авто для работы в такси. Туда попали еще 6 моделей, производство которых локализовано в нашей стране, сообщили в Минпромторге. Кроме того, начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. В частности, у таких машин на крыше должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Ким Андреев узнал, как менялся облик такси и таксистов в нашей стране.
8: Самые первые автомобили такси появились в России еще до революции, но транспорт этот был настолько дефицитный и дорогой, что самым распространенным и дешевым вариантом покраски был черный. В 20-е годы, когда появилось регулярное советское такси, машины стали выделять контрастной белой или желтой полосой вдоль кузова. В будущем расцветка такси будет меняться еще не раз, говорит автоэксперт Антон Ширяев.
12: В 30-е годы такси стали появляться на базе ГАЗ-А, первого советского массового легкового автомобиля ГАЗ-М1, даже ЗИСа-101, это были такие маршрутные такси. Но чаще всего машины были просто черного цвета, это был такой стандартный цвет для служебных автомобилей. Был проект на базе ГАЗ-М1 сделать машину с единой цветовой схемой. Она должна была быть черная сверху, черные крылья. Но боковины должны были быть желтого цвета и должна была быть табличка «такси» на крыше установлена. Но этот проект так и не был массово реализован.
8: После войны развозить по улицам советских граждан начнут новенькие «Победы» с узнаваемым экстерьером – серый верх и синий лиловый низ. А посередине борта впервые появятся шашечки. В конце 40-х на лобовом стекле извозчики стали вешать зеленые лампочки, которые загорались, если машина была свободна. Тогда же закрепился и узнаваемый внешний вид самих таксистов – брюки, рубашка и фуражка-восьмиклинка, позаимствованная, кстати, у британцев. А еще кожаная куртка. Впрочем, она не входила в официальную униформу, отмечает Антон Ширяев.
12: Кожаная куртка – это просто удобно, потому что системы кондиционирования в автомобилях не было. Люди часто ездили с открытыми окнами. Кожаную куртку было легко очистить. Если не попадало масло или какие-то технические жидкости, это было не так заметно. Она износостойкая, в ней можно было там ходить долго. Она не боялась дорожной пыли. И, в общем, действительно была такой удобной штукой. И, кроме того, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы куртка – это модно. Куртка – это такой какой-то символ новой жизни.
8: А вот яркий оранжевый плафон на крыше такси стал массовым стандартом лишь в конце 70-х перед Олимпиадой в Москве. Сами машины к тому моменту стали массово перекрашивать в ярко-лимонный цвет. Иногда, правда, встречались экземпляры с красной крышей. О чисто советском ноу-хау рассказывает этнограф, историк повседневности Антон Размахнин.
13: Со стороны это казалось очень красиво. Их за глаза называли «красные шапочки», эти машины. Но, надо сказать, водители их не очень любили, потому что это были автомобили, прошедшие уже капремонт. То есть изначально очень потрепанные, отходившие свой ресурс, а потом восстановленные на одном из авторемонтных заводов. Восстанавливали как могли, конечно, но качество не сравнилось с новыми заводскими автомобилями.
8: В наши дни обязательным атрибутом для такси остаются шашечки и опознавательный фонарь оранжевого цвета с постоянной подсветкой. Единого цвета у машины нет, его устанавливают самостоятельно в каждом регионе. Например, в Москве такси должны быть желтыми, а в Петербурге – белыми с желтой полосой. Обязательной униформы у таксистов тоже не осталось. И встретить извозчика в кожаной куртке или фуражке сегодня проще не на улице, а в кино.
14: Кто заказывал такси на Дубровку?
15: Я.
14: Садитесь.
8: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
11: Сегодня Лужникам исполняется ровно 70 лет. Стадион торжественно открыли 31 июля 1956 года. И с тех пор он принял множество знаковых спортивных и не только событий. Максим Петренко расскажет, что было раньше на месте Лужников, чем поражала эта арена в советское время и какой уникальный музей там находился.
16: Название территории, а потом и арена на ней, пошло от местных обширных лугов. Именно там, на юго-западе района Хамовники, решили построить Лужники. Участок большой и удобный, к тому же недалеко от центра. Болотистые берега в излучине Москва-реки осушили, подняли с помощью привезенного грунта стройплощадку и возвели громадный стадион всего за 450 дней. На комсомольской стройке трудились добровольцы со всей страны, а сдали спортивный объект к лету 1956-го. 31 июля того же года состоялось торжественное открытие. Большой праздник, венцом которого был товарищеский матч между нашей футбольной сборной и командой из КНР. Аналогичных сооружений прежде в Советском Союзе не было, рассказывает доктор культурологии, президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов.
17: Это и мрамор, это и дорожки, и гигантские совершенно чаша стадиона самого. Комплекс самых разных спортивных сооружений в одном месте. Цель-то была такая, чтобы на этом стадионе произвести впечатление на весь мир, собрав через год фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого должны были пройти не только культурные, но и спортивные соревнования.
16: А поразить действительно было чем. Вместимость трибун порядка 100 тысяч человек. Уже через 5 дней после открытия стадион обкатали спартакиадой народов СССР. А в 57-м Лужники успешно приняли тот самый 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Будет еще множество соревнований, а в 80-м – легендарная Московская летняя Олимпиада. Для нее потребовалась первая реконструкция. Тогда расширили легкоатлетические дорожки, а в подтрибунных помещениях разместили пресс-центр и раздевалки для спортсменов. Кроме того, в советские годы под трибуной Лужников находился большой музей спорта, отмечает Алексей Кыласов.
17: Музей был построен, чтобы сохранить наследие фестиваля молодежи и студентов. Но поскольку в рамках этого фестиваля проходили и спортивные состязания, да и в целом комплекс позиционировался как спортивный, то большую часть экспозиции заняли разные атрибуты истории спорта, истории участия в разных соревнованиях, там разных людей.
16: Тысячи уникальных предметов. И личные вещи спортсменов, билеты, афиши, инвентарь разных эпох, награды и трофеи. Там даже находилась ваза, исполненная мастерами Фаберже, которая использовалась одно время как переходящий футбольный кубок. В середине 90-х в Лужниках вместо длинных скамеек установили пластиковые сиденья, появилась крыша. А вскоре здесь прошли большие международные матчи, вспоминает главный редактор портала sport24.ru Самвел Авакян.
18: В 99-м году это финал Кубка УЕФА, поиграли Парма с Марселем, и финал Лиги чемпионов, английский финал, где Манчестер с Челси играли, и все сопровождалось вот этот компонент дождя и серии пенальти.
16: Это матч 2008-го, победный для Манчестер Юнайтед. Перед чемпионатом мира по футболу в России Лужники переживут еще одну серьезнейшую реконструкцию, чтобы соответствовать самым современным стандартам. Обновили все, оставив, по сути, только исторический фасад, аркаду с колоннами. Главная футбольная арена страны в 2018 году приняла несколько игр группового этапа, один полуфинал и финал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
10: Утро на Радио «Звезда».
11: Через 15 минут вы узнаете, почему информацию о детях больше не будут вносить в загранпаспорта, каких пауков называют «черными вдовами», как прошла первая операция по переливанию крови.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Малый морской танкер «Валентин Рыков», построенный на судостроительном заводе «Волга», принят в состав Балтийского флота. Приему нового корабля предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний. Испания перебрасывает войска в Сеуту после массового прорыва нелегалов из Марокко. На этом фоне Италия уже пригрозила закрыть Шенген с королевством. За последние дни в испанский анклав на севере Африки проникли тысячи человек. Они прорывали пограничные заграждения, пересекали границу пешком и вплавь. По данным местной прессы, при попытке добраться до Сеуты погибли как минимум 18 человек. У половины опрошенных россиян есть интернет-друзья. Они никогда не виделись с онлайн-товарищами вживую, однако продолжают поддерживать связь по сети, сообщает «Комсомольская правда». Респонденты отметили, что, возможно, никогда и не увидятся со своими друзьями по переписке. Белые грибы практически исчезли в российских лесах. Причина в изменившемся в этом году климате и нового типа туристов, которые неосознанно уничтожают грибницы. Специалисты заметили, что основные места, где раньше были белые грибы, либо уничтожены, либо покрылись другими лисичками. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Премьера на «Радио «Звезда».
15: Как вас звать, величать-то?
19: Не царское это имя!
20: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
19: Не царское это имя!
20: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король Франции, Италии и Прованса. Император франкского государства. Правитель эпохи каролингов. Все это про Карла II. Он воевал с норманами и бретонцами. А еще заслужил прозвище «Лысый».
5: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
4: После смерти Людовика Благочестивого единое франкское королевство разделили между его сыновьями. Самые выгодные владения получили старшие, а меньшая часть досталась младшему, избалованному маменькиному сынку Карлу. По одной из версий, так к нему и приклеилось прозвище «Лысый», то есть почти «Безземельный».
3: История одного прозвища.
4: К внешности монарха прозвище вряд ли имеет отношение. По данным историков, в действительности король обладал густой шевелюрой. И на надгробии, и на портрете IX века Карла Лысого изобразили с кудрявыми волосами.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: История с географией. Канатка.
1: Легенда военно-морского флота. Офицерская зимняя куртка из плотной кожи, с подкладкой из толстой овчины и с раздвоенным капюшоном-воротником. Славилась она своей влагонепроницаемостью и долговечностью. В ней командир выглядит так, как и должен выглядеть настоящий командир. Уверенно, мужественно, надежно.
0: История с географией. Канатка.
1: Эти куртки с меховыми капюшонами на молнии впервые появились в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Их ввезли по ленд-лизу вместе с техникой из США и Канады. Большинство были брезентовыми, но были и кожаные. Еще к ним прилагались кожаные утепленные штаны. В похожие костюмы были одеты американские летчики, которые перегоняли в Советский Союз боевые самолеты по ленд-лизу. Нашим морякам и летчикам эта экипировка, ну, очень понравилась. Они пытались раздобыть ее себе любыми способами. Еще бы! Такая красота! Назвали куртку канаткой. Откуда она к нам попала? Из Канады? Вот оттуда и название.
0: История с географией.
1: Неудивительно, что со временем форменную кожаную куртку стали шить и в Советском Союзе, в Тюмени. Официально вместе со штанами комплект назывался «Костюм специальный меховой для служащих ВМФ». Позже появилась вариация «Подводник» с парой дополнительных нагрудных карманов. В 90-х производство свернули. Сейчас такой формы одежды у моряков нет. А жаль.
0: Канатка. История с географией.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
1: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него – это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Силовики в Нижегородской области задержали сотрудника транспортной компании. По версии следствия, в 23-м году обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. Фигурант, являясь сотрудником логистической компании, собирал данные о стратегически важных объектах в 7 регионах. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва нацбезопасности страны, сообщает Следственный комитет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил Михаилу Мишустину планы модернизации инфраструктуры онкологической службы. Глава ведомства, в частности, заявил, что по всей России открываются современные центры по борьбе с онкологией.
2: 94 онкологических диспансера было обновлено, больше 16 тысяч единиц оборудования поставлено, из них более 1200 – это тяжелое диагностическое оборудование, лечебное. Построено новых 19 онкологических диспансеров, сейчас в строительстве находится еще 7. Центры амбулаторной онкологической помощи, они максимально приближают пациента к месту жительства и получения химиотерапии, там, где необходимо контроля динамики процесса опухолевого. Поэтому 595 таких центров сегодня по всей стране работают и оснащены по единому стандарту.
1: Напомним, Мишустин прибыл сегодня в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой. В Якутске он посетил республиканский онкологический диспансер, а также побывал в первом и крупнейшем на Дальнем Востоке креативном кластере «Квартал труда». В Мариуполе всех, кто по причине боевых действий остался без крова, планируют обеспечить муниципальным жильем. Сделать это планируется до октября, сообщил ТАСС глава муниципалитета Антон Кольцов. Он рассказал, что заявители согласились принять 2500 квартир. В августе и сентябре рассчитывают распределить еще около 3000 объектов. Речь идет о тех, кто подал заявление о выдаче квартиры, а не компенсации. В Домбаровском районе Оренбургской области потушили ландшафтный пожар, который угрожал жилым домам и загородному детскому лагерю. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома. Ранее глава региона называл ситуацию с возгоранием сложной. По причине усиления ветра росла скорость распространения огня. В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь. Целый ряд компаний теперь должны будут использовать систему «Налог-3», которая в режиме реального времени дает властям доступ к их данным. Такие изменения подготовило Министерство финансов, пишут «Известия». Это позволит отследить случаи, когда предприниматели пытаются обмануть систему для получения льгот. Например, дробят свой бизнес или устраивают искусственную оптимизацию, чтобы компания лишь на бумаге подходила под льготы.
0: Автонавигатор.
1: С августа движение транспорта будет ограничено на участках улиц Липецкая и Лебедянская. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной будет круглосуточно закрыта одна полоса для движения. Ограничения ввели в связи со строительными работами. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Время в пути 50 минут. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как со следующего года изменятся загранпаспорта, чем опасен укус паука каракурта, кто может стать донором крови. Правительство изменило требования к оформлению заграничных паспортов. Из бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Их признали неактуальными. Кроме того, с 2027 года в документы перестанут вносить информацию о детях, поскольку несовершеннолетним по новым правилам нужен собственный загранпаспорт. Интересно, что история паспорта началась с обычного пропуска для путешествия. Как потом менялась роль документа и почему его нынешний образец невозможно подделать? Не только свой паспорт изучила Анна Елисеева.
2: У древних египтян документ назывался сиджил. Он давал право свободно покинуть город, причем не только рабу, но и господину. Последний, к тому же, мог получить своего рода загранпаспорт – джаваз. В нем отмечалась не только дата выезда, но и количество жен и слуг, которые сопровождали господина. Папирус выдавал сановник, чьи полномочия подтверждал драгоценный перстень с именем фараона. А вот понятия «паспорт» в древнем мире еще не было. Первые удостоверения служили пропуском на территорию иностранного государства и гарантировали защиту внутри него. Одно из самых ранних упоминаний о таком документе содержится в Библии, рассказывает историк-религиовед Николай Сапелкин.
3: Когда один из служащих персидского царя, сам правитель определенной территории, просит разрешения проехать от Персии до Иудеи, и не просто дать разрешение, а запретить его в письменной форме, с тем, чтобы он не подвергся ограблению, с тем, чтобы его высокий статус был каким-то образом обозначен и защищен. Соответственно, такого рода охранную грамоту, не имея, получил.
2: В арабском халифате паспортом служила специальная бумага об оплате налогов. Для мусульман это был закят – сбор из доходов, а для иноверцев – джизья – гарантия безопасности внутри страны. В средневековой Европе паспортом называли разрешительный документ на пересечение границы. Его показывали для прохода в гавань или порт. Кроме того, паспорта отделяли законопослушных граждан от бродяг, а на военной службе помогали бороться с дезертирством. Такая же система постепенно вводилась в российском государстве, двигаясь от переписных книг к более жесткому учету населения. Особенно при Петре Первом, отмечает кандидат юридических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский.
4: Собственно говоря, итоги реформы Петра Первого, они привели к централизации госуправления и к достаточно качественному учету населения, то есть что крестьяне, что солдаты, что и знать, они были условно паспортизованы по тамошним образцам еще, и это послужило повышению качества государственного управления.
2: Необходимость в паспортах почти во всех странах отпадает к началу 20 века, но все меняется с началом Первой мировой войны. Удостоверение личности возвращают для контроля притока беженцев и учета личного состава войск. Первый единый образец был разработан Лигой наций в 1920 году. К этому времени в паспортах некоторых государств появились фотографии. В Советском Союзе их ввели в 1937. Снимки пришли на смену текстовым описанием внешности. И практически тогда же начался век унылых фотографий на документы, продолжает Игорь Семеновский.
4: Например, нельзя фотографироваться в головных уборах, потому что это мешает распознаванию овала лица. Нельзя фотографироваться с улыбкой, потому что улыбка искажает черты лица. То есть нельзя делать так, чтобы изображение как-то затрудняло идентификацию там, пограничниками или современными системами распознавания лиц.
2: В мире паспорта бывают четырех цветов. Наиболее распространенный – красный. Считается, он относится к государствам с коммунистическим прошлым или настоящим. Синий паспорт, например, США и Канаде, символизирует новый свет. Зеленые обложки встречаются в мусульманских странах, а редкие черные паспорта получают граждане некоторых африканских стран, а также Новой Зеландии. Современный документ – не обязательно многостраничный буклет с водяными знаками и голограммой, просвечивающей в ультрафиолете. Паспортом может быть и пластиковая карта с чипом, где хранятся биометрические данные. Почти документ кота Матроскина. Усы, лапы, хвост. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Астрахани смертельно опасные пауки-каракурты покусали 20 человек. Треть пациентов попала в больницу только за последний месяц, пишет российская газета. Как распознать этого паука и как себя обезопасить, нам рассказал арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов.
5: обитает в степной, в полупустынной зоне, на земле, по вертикальным поверхностям не лазит. Опасно для человека самки. Самцы, они маленькие, у них яд очень слабенький, он не действует. Это пауки с круглым черным брюхом, на брюхе 13 красных точек сверху. А снизу у них такой белый рисунок маленький, похожий на песочные часы.
6: В чем вот опасность такого укуса?
5: У осы какой-нибудь, они укусили, в этом месте болит. А здесь, значит, это яд общего значения, поскольку он действует на всю нервную систему.
6: А какие симптомы сопровождают укус?
5: Начиная с лихорадки и заканчивая всякими непроизвольными сокращениями кишечника.
6: Как себя можно обезопасить на природе?
5: Надо смотреть под ноги, не надо спать на земле без полога.

0: организм не ослаблен, они болеют, но не умирают. Но в любом случае надо, конечно, сразу обращаться к врачу.
1: Пострадавших от каракурта в Астрахани лечат в отделении острых отравлений. Этого паука в народе еще называют «черной вдовой».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Почетным донорам с 2027 года начнут перечислять выплаты из Социального фонда России, сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что россияне получат эти услуги без подачи специального заявления. Сейчас каждый регион администрирует эти меры самостоятельно. Ким Андреев выяснил, какие научные открытия сделали донорство возможным и как этот процесс выглядит сегодня.
3: Донорство крови начиналось не с людей, а с животных. В 17 веке британец Ричард Лоуэр совершил успешные переливания от одной собаки к другой. Вскоре произошла и первая операция с участием человека. 15-летнему мальчику во Франции перелили кровь ягненка. Ребенок выжил, но позже стало известно, что это было большой удачей. Кровь животных и людей несовместима. Но чтобы прийти к этому выводу, потребуется десятилетие и несколько важных научных открытий, рассказывает Станислав Давыдов, представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.
4: Первое переливание крови, первое определение групповой принадлежности и резус-принадлежности. Все эти открытия, да, может быть, поначалу не воспринимавшиеся настолько глобально, как они в целом могут сегодня в медицине применяться. Но это те технологии, без которых миллионы пациентов в нашей стране могли бы находиться между жизнью и смертью.
3: 20 апреля 1832-го русский врач Андрей Вольф успешно перелил женщине во время родов кровь ее мужа. Но массовым донорство станет возможно лишь в начале 20 века. Первый в мире институт переливания крови откроют в Москве в 1926-м. Во время Великой Отечественной кровь сдадут более 5 миллионов советских граждан, что спасет сотни тысяч жизней. Удивительно, но больше всех крови для нужд фронта заготовят в блокадном Ленинграде. В 1944 году в стране появится даже особое звание – почетный донор. Для получения значка обычно требовалось сдать от 10 литров крови, то есть пройти не меньше 25 процедур. Привилегии для сдавших были довольно серьезные, говорит заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: Бесплатный проезд на транспорте, потом различные скидки на проезды в поездах дальнего следования. Ну, естественно, всякие привилегии по части медицинского обслуживания человека были. Очереди на операции, вот все это существовало. И почетный донор имел право на внеочередные трудные операции медицинские.
3: Но с распадом Советского Союза рухнула и система донорства. В конце 90-х в стране была критическая ситуация. В среднем по России насчитывалось менее 13 доноров на 1000 человек. А для бесперебойной помощи показатель должен быть в 2-3 раза выше. Сегодня стать донором крови может почти любой желающий, старше 18 лет. Важен лишь вес выше 50 килограммов и отсутствие медицинских противопоказаний, продолжает Станислав Давыдов.
4: Например, человек нарушил диету накануне, но вот не удержался и сходил в фастфуд, да, и объелся там бургеров и еще чего-то, что запрещено перед донацией с точки зрения соблюдения донорской диеты. Мы это увидим на результатах экспресс-анализа. Прыгающие разного рода показатели будут демонстрировать то, что донор нарушил диету, в том числе это алкоголь, в том числе это курение и так далее.
3: Существует несколько видов донорства, и от этого зависит количество процедур, которые человек способен пройти. Так, цельную кровь можно сдавать не чаще, чем раз в 60 дней. А вот плазму крови можно сдавать гораздо чаще, каждые 14 дней, но не более 26 раз за год. И главное помнить, донорство должно помогать нуждающимся, не нанося вред сдающим. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, трудно ли освоить управление дронами, когда на такси впервые появились шашечки, какой музей когда-то находился под трибунами Лужников.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
6: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России высокоточно

0: ядерным оружием ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины. В результате в порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, а в море южнее Одессы судно, доставлявшее военный груз противнику. Об этом сообщило наше Министерство обороны. Во Франции по причине лесных пожаров задержали более 300 человек, в их числе 120 несовершеннолетних, уточнил министр внутренних дел республики. Пожары в Европе, в частности в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов. Рособорнадзор планирует к 30-му году внедрить устную часть в единый госэкзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, служба приступает к разработке модели устной части для ряда гуманитарных предметов. Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в 9-х классах. Он войдет в штатный режим в 2028 году. С сентября новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше 3 лет начнет действовать в России. Стандарт, в частности, разрешает добавлять в продукцию мускатный орех и кориандр, сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Росстандарта. Согласно ГОСТу, консистенция продукта должна быть нежной и однородной. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Реклама. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92. 89. Код Москвы 495.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Отравился
5: нерестом. А викинги
6: шлемы с рогами носили.
7: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Прочитал заметку, что знаменитая башня в Лондоне вовсе не Биг Бен, и у нее есть другое официальное название.
10: Да быть такого не может. Биг Бен – башня, все знают.
8: А вот и нет.
11: Если разобраться, то Биг Бен – это название самого большого колокола в этой башне Вестминстерского дворца. Колокол и правда крупный – больше 13 тонн. Наименование он получил в середине позапрошлого века. Либо в честь инженера, отвечавшего за его установку, Бенджамина Холла по прозвищу «Большой Бен», либо в честь боксера той эпохи Бена Каунта. До конца историки не определились. Но так или иначе, со временем в обиходе Биг Беном окрестили всю башню, но чаще всего это название звучит из уст туристов.
8: Исторические мифы и заблуждения.
11: Официально же сама башня более 150 лет именовалась часовой. На ней ведь часы установлены, кто забыл. Однако в 2012 году ее нарекли Елизаветинской. Был повод. Отмечали 60-летие правления Елизаветы II.
10: Часы на Биг Бене, на Елизаветинской башне красивые.
11: Они еще и большие. Не лидеры в мире, конечно, но диаметр их циферблата 7 метров. Это 2 с лишним этажа.
8: А вот и да.
1: Радиозвезда. Дай 5. 5 удивительных фактов о парфюме.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
13: Первым парфюмером считается женщина по имени Тапути. Она жила во 2-м тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, получала душистые масла методом паровой дистилляции и составляла ароматные смеси.
1: Факт второй.
13: Ут, масло агарового дерева, один из самых дорогих парфюмерных компонентов в мире. Его стоимость может превышать цену золота и достигать 200 тысяч долларов за килограмм.
1: Факт третий.
13: В Японии существует традиция кодо – наслаждение ароматами. Это древнее искусство, сравнимое с чаями-церемонией. Участники учатся различать запахи благовоний и ароматических масел и поэтично их описывать.
3: Факт четвертый.
13: Наполеон был одержим чистотой и ароматами. Он заказывал до 50 литров одеколона в месяц.
3: Факт пятый.
13: Слово «парфюм» происходит от латинского «perfumum» – «через дым». В древности благовония сжигали в храмах как подношение богам, и аромат считался способом коммуникации с высшими силами.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о парфюме.
14: Наука на чердаке.
15: Сегодня у нас будут новости науки для всех, у кого дома живет пушистый эксперт по качеству еды, способный сегодня обожать корм, а завтра смотреть на него так, будто это личное оскорбление, то есть кот.
14: Научный журналист Егор Быковский.
15: Чем заняться исследователям-психологам, если у них вдруг разбежались все подопытные кролики и человеки? А статью в престижный научный журнал Psychology Behavior сделать очень хочется. Правильно, берем котиков и изучаем их. Котики всегда срабатывают. Видимо, так подумали несколько японских исследователей из университета Ивате, которые взялись за исследование кошачьей привередливости. Оказалось, дело может быть не только в капризном характере, не в плохом настроении, и даже не только в голоде или сытости кота или кошки. Главный фактор – запах еды. Если аромат корма слишком долго остается одним и тем же, кошка к нему привыкает, интерес к пище падает, и даже любимый корм внезапно перестает вдохновлять. Исследователи исходили из вполне логичной идеи. Кошки вообще очень сильно зависит от обоняния при выборе пищи. Для них запах – это куда больше половины гастрономического впечатления, а то и все 90%. Кроме того, кошки устроены не так, как собаки. Если собака часто склонна съесть все сразу, пока дают, то кошка обычно питается небольшими порциями, много раз в день. Такой стиль достался ей от диких предков, одиночных охотников, которые ловили мелкую добычу понемногу, но регулярно. Так что кошачье питание изначально завязано не на большой пир, а на серию маленьких подходов и подходцев. Ученые решили проверить, не возникает ли у домашних кошек что-то вроде обонятельного привыкания, эффекта, который хорошо известен и у людей. Когда мы едим одно и то же слишком долго, запах и вкус перестают нас радовать так же сильно. Видимо, у кошек работает похожий механизм.
14: На чердаке.
15: В исследовании участвовали 12 домашних кошек. Сначала им предложили 6 разных сухих кормов, чтобы понять, какие варианты они предпочитают. Один корм довольно уверенно вышел в фавориты, а потом началась основная часть эксперимента. Голодным кошкам после 16-часового перерыва выдавали еду маленькими порциями. 6 коротких кормлений по 10 минут с паузами между ними. Когда во всех подходах давали один и тот же корм, кошки с каждым разом съедали все меньше и меньше, даже если это был их признанный любимчик. Но стоило в конце заменить один корм на другой, как аппетит вдруг оживал. Животные начинали есть заметно охотнее, причем даже не самый предпочитаемый вариант. Дальше эксперимент сделали еще хитрее. Ученые использовали двухсекционные кормушки. Сверху лежал доступный корм, а снизу другой, который можно было только нюхать. И этого оказалось достаточно. Если рядом появлялся новый запах, кошки активнее ели прежнюю еду. А если между кормлениями они продолжали чувствовать все тот же знакомый аромат, интерес к пище, наоборот, снижался. Итог у исследования довольно практичный и, пожалуй, утешительный для хозяев. Если кот внезапно разлюбил корм, это не обязательно значит, что корм плохой или что питомец заболел. Возможно, ему просто наскучил запах. Так что ученые советуют время от времени вносить разнообразие, чередовать виды корма или менять ароматические нюансы еды. Иными словами, кошачья привередливость – это не просто вредность, а вполне биологическая история. Ваш кот, возможно, не капризничает. Он просто требует гастрономической новизны на уровне носа. И если честно, в этом есть даже что-то очень научное.
14: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
16: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
14: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России вновь нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах противника. Так, накануне вечером в гавани Одесса были атакованы резервуары с топливом, предназначенными для украинских боевиков, а в море южнее Одессы под удар нашей армии попал сухогруз, который осуществлял доставку военного груза в один из портов республики, сообщает Министерство обороны. В Госдуме рассказали о законах, которые вступают в силу с августа. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что размер накопительной части пенсии вырастет более чем на 17%, размер срочных пенсионных выплат свыше 19%. Изменения произойдут в беззаявительном порядке, никаких действий от россиян не потребуется. Также вводится уголовная ответственность за нарушение законодательства при оказании услуг связи иностранцам, усилится ответственность за сбор данных о частной жизни россиян. Произойдут изменения в налоговом кодексе, согласно которым на данные налогоплательщика из госуслуг распространяется режим налоговой тайны. Кроме того, с августа начнет действовать новая редакция правил ОСАГО. Со 100 тысяч до 200 тысяч рублей повышается предельный размер страхового возмещения при оформлении аварии без участия полиции. Злоумышленники убеждают ребенка выйти из своей учетной записи iCloud и войти под чужими данными, после чего начинают шантаж. Об этом сообщили в полиции. Атаки чаще всего происходят через мессенджеры и игровые чаты. Правоохранители подчеркнули, что блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность. И главное правило – не платить вымогателям. Родителям рекомендовали провести с детьми беседу о цифровой гигиене. Рособорнадзор начинает разработку моделей устного экзамена по ряду гуманитарных дисциплин. Так, уже в 28-м году в 9-х классах в штатном режиме появится устная часть по истории. При этом для выпускников 11-х классов аналогичный блок планируется внедрить к 30-му году. И первым предметом, где он будет введен, также станет именно история. Глава ведомства Анзор Музаев также успокоил нынешних девятиклассников. До полноценного внедрения устного экзамена остается еще несколько лет, а их участие в тесте новых моделей будет добровольным и не повлияет на итоговые оценки. Летняя акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в 17 зеленых зонах Подмосковья. Пройти осмотр смогут жители региона старше 18 лет в грядущие выходные. Выездные бригады медицинских специалистов будут работать в Дмитрове, Лобне, Серпухове и других муниципалитетах региона. Во время осмотра специалисты измеряют артериальное и внутриглазное давление, проведут другие исследования. При необходимости пациента направляют в поликлинику.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как идет комплектование войск беспилотных систем, что предусматривает новый ГОСТ на такси, какие знаковые события происходили в Лужниках в советское время. В войска беспилотных систем поступили уже около 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал такие темпы комплектования хорошими. А трудно ли обучить работе с дронами и в чем тонкости этой профессии, рассказывает основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
3: Это достаточно простая учебная программа, которую могут освоить без специальной подготовки. Современные беспилотные авиационные системы построены достаточно интересной архитектурой, что, в частности, для ремонта не требуется паять или что-то, например, там какой-то совсем сложный ремонт технологический. Вся диагностика построена по модульному типу. То есть выясняется неисправный модуль и происходит модульный ремонт. Зачастую это достаточно унифицированная программа, которая включает в себя и мультироторные типы, и самолетные. Процесс подготовки оператора очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. С точки зрения технологии SOP, стандартных операционных процедур, это такие вот специализированные чек-листы, по которым работает оператор так же, как и работает командир Боинга, допустим, в процессе предполетной подготовки, в процессе выполнения полета. И второе, что самое интересное, операторы также проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management, это управление ресурсами экипажа. Например, у них есть различные технологии, что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться. Или, например, опасные мысли в голове могут привести к небезопасному поведению. Соответственно, как вылавливать эти мысли и нейтрализовывать?
5: В российской армии создали единую систему подготовки специалистов по беспилотникам, сообщили ранее в Министерстве обороны. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В России расширили перечень авто для работы в такси. Туда попали еще 6 моделей, производство которых локализовано в нашей стране, сообщили в Минпромторге. Кроме того, начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. В частности, у таких машин на крыше должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Ким Андреев узнал, как менялся облик такси и таксистов в нашей стране.
6: Самые первые автомобили такси появились в России еще до революции, но транспорт этот был настолько дефицитный и дорогой, что самым распространенным и дешевым вариантом покраски был черный. В 20-е годы, когда появилось регулярное советское такси, машины стали выделять контрастной белой или желтой полосой вдоль кузова. В будущем расцветка такси будет меняться еще не раз, говорит автоэксперт Антон Ширяев.
7: В 30-е годы такси стали появляться на базе ГАЗ-А, первого советского массового легкого автомобиля ГАЗ-М1, даже ЗИСа-101, это были такие маршрутные такси. Но чаще всего машины были просто черного цвета, это был такой стандартный цвет для служебных автомобилей. Был проект на базе ГАЗ-М1 сделать машину с единой цветовой схемой. Она должна была быть черная сверху, черные крылья. Но боковины должны были быть желтого цвета и должна была быть табличка «такси» на крыше установлена. Но этот проект так и не был массово реализован.
6: После войны развозить по улицам советских граждан начнут новенькие «Победы» с узнаваемым экстерьером – серый верх и синий лиловый низ. А посередине борта впервые появятся шашечки. В конце 40-х на лобовом стекле извозчики стали вешать зеленые лампочки, которые загорались, если машина была свободна. Тогда же закрепился и узнаваемый внешний вид самих таксистов – брюки, рубашка и фуражка-восьмиклинка, позаимствованная, кстати, у британцев, а еще кожаная куртка. Впрочем, она не входила в официальную униформу, отмечает Антон Ширяев.
7: Кожаная куртка – это просто удобно, потому что системы кондиционирования в автомобилях не было. Люди часто ездили с открытыми окнами. Кожаную куртку было легко очистить. Если в ней попадало масло или какие-то технические жидкости, это было не так заметно. Она износостойкая, в ней можно было там ходить долго. Она не боялась дорожной пыли. И, в общем, действительно была такой удобной штукой. Кроме того, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы куртка – это модно. Куртка – это такой какой-то символ новой жизни.
6: А вот яркий оранжевый плафон на крыше такси стал массовым стандартом лишь в конце 70-х перед Олимпиадой в Москве. Сами машины к тому моменту стали массово перекрашивать в ярко-лимонный цвет. Иногда, правда, встречались экземпляры с красной крышей. О чисто советском ноу-хау рассказывает этнограф, историк повседневности Антон Размахнин.
8: Со стороны это казалось очень красиво. Их за глаза называли красные шапочки, эти машины. Но, надо сказать, водители их не очень любили, потому что это были автомобили, прошедшие уже капремонт. То есть изначально очень потрепанные, отходившие свой ресурс, а потом восстановленные на одном из авторемонтных заводов. Восстанавливали как могли, конечно, но качество не сравнилось с новыми заводскими автомобилями.
6: В наши дни обязательным атрибутом для такси остаются шашечки и опознавательный фонарь оранжевого цвета с постоянной подсветкой. Единого цвета у машины нет, его устанавливают самостоятельно в каждом регионе. Например, в Москве такси должны быть желтыми, а в Петербурге – белыми с желтой полосой. Обязательной униформы у таксистов тоже не осталось. И встретить извозчика в кожаной куртке или фуражке сегодня проще не на улице, а в кино.
9: Кто заказывал такси на Дубровку?
10: Я.
9: Садитесь.
6: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Сегодня Лужникам исполняется ровно 70 лет. Стадион

0: торжественно открыли 31 июля 1956 года. И с тех пор он принял множество знаковых спортивных и не только событий. Максим Петренко расскажет, что было раньше на месте Лужников, чем поражала эта арена в советское время и какой уникальный музей там находился.
1: Название территории, а потом и арена на ней, пошло от местных обширных лугов. Именно там, на юго-западе района Хамовники, решили построить Лужники. Участок большой и удобный, и к тому же недалеко от центра. Болотистые берега в излучине Москва-реки осушили, подняли с помощью привезенного грунта стройплощадку и возвели громадный стадион всего за 450 дней. На комсомольской стройке трудились добровольцы со всей страны, а сдали спортивный объект к лету 1956-го. 31 июля того же года состоялось торжественное открытие. Большой праздник, венцом которого был товарищеский матч между нашей футбольной сборной и командой из КНР. Аналогичных сооружений прежде в Советском Союзе не было, рассказывает доктор культурологии, президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов.
2: Это и мрамор, это и дорожки, и гигантские совершенно чаша стадиона самого. Комплекс самых разных спортивных сооружений в одном месте. Цель-то была такая, чтобы на этом стадионе произвести впечатление на весь мир, собрав через год фестиваль молодежи и студентов, в рамках которого должны были пройти не только культурные, но и спортивные соревнования.
1: А поразить действительно было чем. Вместимость трибун порядка 100 тысяч человек. Уже через 5 дней после открытия стадион обкатали спартакиадой народов СССР. А в 57-м Лужники успешно приняли тот самый 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Будет еще множество соревнований, а в 80-м – легендарная Московская летняя Олимпиада. Для нее потребовалась первая реконструкция. Тогда расширили легкоатлетические дорожки, а в подтрибунных помещениях разместили пресс-центр и раздевалки для спортсменов. Кроме того, в советские годы под трибуной Лужников находился большой музей спорта, отмечает Алексей Кыласов.
2: Музей был построен, чтобы сохранить наследие фестиваля молодежи и студентов. Но поскольку в рамках этого фестиваля проходили и спортивные состязания, да и в целом комплекс позиционировался как спортивный, то большую часть экспозиции заняли разные атрибуты истории спорта, истории участия в разных соревнованиях, там разных людей.
1: Тысячи уникальных предметов. И личные вещи спортсменов, билеты, афиши, инвентарь разных эпох, награды и трофеи. Там даже находилась ваза, исполненная мастерами Фаберже, которая использовалась одно время как переходящий футбольный кубок. В середине 90-х в Лужниках вместо длинных скамеек установили пластиковые сиденья, появилась крыша. А вскоре здесь прошли большие международные матчи, вспоминает главный редактор портала sport24.ru Самвел Авакян.
3: В 99-м году это финал Кубка УЕФА, поиграли Парма с Марселем, и финал Лиги чемпионов, английский финал, где Манчестер с Челси играли, и все сопровождалось вот этот компонент дождя и серии пенальти.
1: Это матч 2008-го, победный для Манчестер Юнайтед. Перед чемпионатом мира по футболу в России Лужники переживут еще одну серьезнейшую реконструкцию, чтобы соответствовать самым современным стандартам. Обновили все, оставив по сути только исторический фасад, аркаду с колоннами. Главная футбольная арена страны в 2018 году приняла несколько игр группового этапа, один полуфинал и финал. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Силовики в Нижегородской области задержали сотрудника транспортной компании. По версии следствия, в 23-м году обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию и активно принимал участие в ее деятельности. Он собирал данные о стратегических важных объектах в 7 регионах страны и передавал информацию Киеву. Турция рассчитывает за 3 года завершить реализацию проекта транспортного коридора «Путь развития», который соединит Персидский залив с Европой через Ирак. Турецкая пресса пишет, что это должно снизить зависимость от Ормузского пролива. Проект предусматривает строительство около 1000 километров железных дорог. Их стоимость оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. С августа налоговые уведомления придут на госуслуги автоматически. Федеральная налоговая служба будет направлять их в личный кабинет без отдельного согласия пользователя. Бумажные письма по почте сохранятся для граждан без подтвержденной учетной записи. Житель Индии отжался под водой 86 раз на одном вдохе. Учитель йоги Камал Калаи установил мировой рекорд еще в прошлом году, а официально его зафиксировали только сейчас. К достижению он готовился около 2 лет. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Епанча.
1: Дорожный укороченный плащ без рукавов, но с капюшоном. Такая армейская накидка предназначалась для защиты бойца от ветра, пыли и дождя.
2: Форма и содержание.
3: Япанча считается одной из древнейших славянских одежд. Она пришла к нам от арабов. Впервые ее упоминает в 1185 году слово о полку Игореве.
4: И вымостили топкие болота япанчами красными врагов.
3: Накидку шили из овечьей шерсти, после чего специально пропитывали олифой, конопляным или льняным маслом. Япанча получалась не только непромокаемой, но и непродуваемой. Длина военной накидки была чуть ниже колена, что не мешало солдатам бегать, маршировать или скакать на лошадях. Кроме того, япанча надежно фиксировалась на плечах или шее с помощью двух прочных плетеных шнуров. У рядовых они были шерстяными, у офицеров — шелковыми.
0: Япанча.
3: Она стала уставной походной одеждой нашей армии при Екатерине Великой, когда свои победы одерживал прославленный русский полководец Александр Суворов. Во время ночевки япанча служила его отважным чудо-богатырям небольшим матрасом или одеялом.

0: обмундирования.
1: За свою многолетнюю историю япанча претерпела множество изменений. Ее укорачивали, убирали капюшон, пришивали воротники, делали прорези для рук, оторачивали мехом и расшивали золотыми нитями. Но она неизменно оставалась в строю. Даже когда император Павел I решил реформировать нашу армию и переодеть ее по немецкому образцу, из всей бывшей формы сохранилась именно япанча. Она и сейчас на службе, только называется иначе – плащ-накидка.
2: Форма и содержание. Япанча.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: В начале 20 века люди могли только мечтать о том, чтобы передавать изображения на большие расстояния без проводов. В один прекрасный для всего человечества момент Борис Павлович Грабовский, советский изобретатель, физик-самоучка, загорелся идеей и в 1925 году начал работу над проектом, который назвал «Телефон». В чем основной смысл? Передающая трубка преобразовывала падающий на нее свет в электрический сигнал. Этот сигнал содержал информацию о яркости каждой точки изображения. Также Грабовский придумал, как сканировать картинку. Электронный луч очень быстро пробегал по всей ее поверхности, сначала по горизонтали, а потом немного смещался вниз и пробегал снова. Таким образом, формировался полный кадр. На стороне приема находился кинескоп, говоря проще, экран. Электронный луч, управляемый все тем же сигналом, попадал на него и воссоздавал передаваемое изображение, строку за строкой. Такова была первая в мире система, которая использовала принцип электронной развертки.
1: Ну ты кулибин.
3: В 1928 году в Ташкенте Грабовский провел опытную передачу. На экране удалось разглядеть движущийся силуэт. К сожалению, из-за бюрократических сложностей, недостатка финансирования и по ряду других причин его изобретение не получило должного признания и широкого внедрения. Позднее аналогичные, но доработанные электронные системы, такие как иконоскоп Зворыкина, стали основой для современного телевидения. Несмотря на это, Борис Грабовский навсегда вошел в историю как один из пионеров телепередачи.
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой»
4: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Поселок Борисовка Белгородской области подвергся ракетному обстрелу. В результате попадания снарядов в частные дома погиб один человек, двое ранены, сообщает оперативный штаб региона. Тем временем в Климовском районе Брянской области вражеский беспилотник атаковал жилой дом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В результате взрыва осколочное ранение получил местный житель. Пострадавшему была оперативно оказана медпомощь. Михаил Мишустин провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Премьер находится в республике с рабочей поездкой. Сегодня он посетил креативный кластер «Квартал труда», осмотрел республиканский онкологический диспансер. Глава кабинета министров поделился, что в ходе посещения медучреждения большое впечатление на него произвели врачи и оснащение. А после визита в «Квартал труда» Мишустин отметил, что поражен количеством открытых направлений креативных индустрий. Также он поддержал проект создания центра обработки данных в Якутии для дальневосточного региона. В Сиуте, испанском эксклаве на севере Африки, накаляется обстановка. Начались стычки между местными жителями и нелегальными мигрантами, которые нескончаемым потоком идут в город. Испанцы возмущены бездействием властей. На фоне массового притока мигрантов предприниматели закрывают магазины, опасаясь мародерства и беспорядков. А мэр города Хуан Лара требует от Мадрида объявить чрезвычайное положение.
2: Мы просим, первое, объявить режим чрезвычайной ситуации национального уровня. Второе, развернуть подразделения армии для обеспечения неприкосновенности государственной границы и поддержания общественной безопасности. Третье, закрыть границу.
1: В свою очередь, премьер Испании Педро Санчес в социальных сетях заявил, что правительство мобилизует все необходимые ресурсы, действует совместно с марокканскими властями и готовит меры для скорейшей нормализации ситуации. Ранее сообщалось, что Испания развертывает армию для противодействия вторжению мигрантов в Сеуту и Мелилью. Председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин возложил цветы в память о российских воинах, погибших в Первой мировой войне. Об этом сообщает ТАСС. Церемония состоялась в парке героев Первой мировой войны в Москве. Она прошла в сопровождении оркестра. Кроме того, участники мероприятия почтили память великого князя Николая Николаевича младшего, который в 1914-15 годах был верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами Российской империи. Нарышкин отметил, что причины, побудившие нашу страну вступить в войну, были справедливыми и благородными. Россия выступила в защиту братского сербского народа, которому угрожал агрессивный блок так называемых центральных держав.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня вечером в столице возможны локальные затруднения движения. Об этом предупреждает департамент транспорта. Там уточняют, что ожидаются интенсивные движения в центре, а на кольцевых дорогах и на вылетных магистралях по направлению в область. Ведомстве рекомендовали водителям заранее планировать маршрут. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Время в пути составит 50 минут. Более 20 минут составит потеря по времени на Минском шоссе от Верхнепролетарской улицы до Буденновского шоссе. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Падение Западной Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
1: Область знаний.
3: После катастрофических событий в битве под Адрианополем в 378 году для Римской империи наступил принципиально новый этап ее истории. Из относительного расцвета и стабильности окончательно она переходит в период стагнации и упадка, особенно на Западе. После гибели императора Валента император Запада Грациан ищет нового преемника на титул восточного римского императора и находит этого человека в Феодосии, будущим императором Феодосии I Великом. До этого он служил в составе британского корпуса. В середине IV века он в составе экспедиционного корпуса своего отца Феодосия совершил поход в Британию против пиктов, изгнав их с римских территорий острова. Затем служил очень долгое время в Панонии, сражаясь с германцами и сарматами. И таким богатым послужным списком Феодосий заслужил у Грациана очень большое признание как военного управленца и административного в том числе, и поэтому Грациан избирает именно его. Когда в 378 году император Феодосий становится полноценным правителем Римского Востока, перед ним стоит целый ряд проблем. И самое главное из них – это надо все еще решать проблему с готами, которые продолжают разорять Римские Балканы и требуют для себя политических переговоров и земель на территории Восточной Римской империи. С другой стороны, сражаться с готами становится внезапно нечем, ведь восточно-римская армия была по большей части уничтожена, но, что самое неприятное, был уничтожен наиболее опытный кадровый офицерский состав, который просто так сиюминутно из ниоткуда Феодосию было неким восполнить. Он, конечно, берет в свою свиту большую часть уцелевшего офицерского корпуса, в составе которого оказывается и Стилихон, Флавий Стилихон, до этого служивший доместиком, то есть императорским телохранителем при Валенте II. В период Адрианопольской катастрофы Стилихон был назначен переговорщиком с персидским царем и смог выторговать для Восточной Римской империи в целом приемлемые условия, а именно те, что Северная Месопотамия остается за Римской империей, и также под римским влиянием сохраняется западная часть Армении. И как раз именно после этих событий, когда Вален II уже погиб при Адрианополе, Феодосий II обращает внимание на такого вполне грамотного императорского управленца, как Стилихон, имеющего за своими плечами еще и военный опыт, и он берет его к себе в свиту. И с этого момента судьба Феодосия I и Стилихона становится практически неразрывна. В конечном счете, к 388 году, после очень долгого

0: уничтожения Готэм и склонить их к переговорам. Результатом этих переговоров стало включение части готов в состав Восточно-Римской армии, тогда как остальным было позволено расселиться в Римской Фракии, около Дуная. Остальная часть готов, которая была неподконтрольна центральным вождям, ушла на запад, в сторону Западной Римской Панонии. Но они пока еще не представляли собой какой-то существенной угрозы. Куда более серьезной проблемой для Римской империи конца IV века являлся начавшийся период очередных гражданских войн. Пока Феодосий сражался с готами на востоке, на западе в Британии провозглашается императором-узурпатор Магн Максим, который заявляет, что сможет восстановить римскую государственность, что изгонит варварские германские элементы из управленческой системы Западной Римской империи. И на таких в целом популистских мотивах он завоевывает симпатии толпы и его провозглашают.
1: Падение Западной Римской империи.
2: Область знаний.
0: Когда Магн Максим высаживается в Северной Галлии и идет в сторону Северной Италии для того, чтобы сразиться с Грацианом, ему сопротивление оказывается, но очень пассивное. В основном гальские армии, особенно северогальские, переходят на его сторону. Император Грациан после серии столкновений с Магном Максимом в Центральной Галлии терпит от него поражение, после чего становится жертвой засады людей Магна Максима, в результате которой Грациан гибнет. А к власти на Западе приходит Магн Максим. Он еще в период Готской войны требует у Феодосия I признать его как легитимного правителя, и Феодосий, не имеющий сил на войну еще и на Западе, был вынужден его признать. Впрочем, только для того, чтобы после 388 года, как только война с готами завершится, уже пойти войной на Запад против Магна Максима. Результатом этой войны являются два крупных сражения в Панонии, в результате одного из которых западно-римская армия оказывается практически полностью уничтожена восточной римской армией, и Феодосий I приводит к власти на Западе Валентиниана II. Молодого императора, который не имел каких-то серьезных политических притязаний на власть, но был, в принципе, очень удобной фигурой, в первую очередь, для западно-римского двора. Видимо, Феодосий I хотел стабилизировать ситуацию на Западе и сделать просто марионеточного условного императора, хотя по факту Западом бы правил западный же нобилитет. И вот как раз Валентиниан II становится заложником этой ситуации. Фактически он являлся марионеточным правителем при военном магистре Флавии Арбогасте. Это выходец из племени франков, который поступил на службу в римскую армию примерно еще во времена Валентиниана I, а при Грациане он добивается своих ведущих политических позиций в армии в том числе. И фактически страной и в том числе армией на Западе управлял именно он. Поэтому Феодосий I, видимо, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию, делает Валентиниана II условным правителем, тогда как основную власть отдает уже давно знакомому западному нобилитету Флавию Арбогасту, а сам уходит обратно на восток, где проблемы тоже были. Началось очередное обострение на границе с сасанидами. И все было ничего, если бы Валентиниан II не решил захватить власть полноценно. Источники, предшествующие его гибели, описывают какие-то теневые подготовки Валентиниана II к смещению Флавия Арбогаста. В том числе он переманивал большое количество антиварварски настроенных военачальников на свою сторону, но, видимо, с очень переменным успехом, потому как в один прекрасный день, после того, как до Флавия Арбогаста доходят слухи о таком подпольном теневом движении со стороны Валентиниана II, очень скоро его находят повешенным в собственном саду. И официальная версия, конечно, гласит, что это самоубийство, но на самом деле никто не знает, что там случилось. И происходят очень странные события, они были странные для всех, и это послужило очень тревожным сигналом для самого Феодосия I. Дело было даже не в том, что Валентиниан II погиб, сколько в том, что погиб император, поставленный им. То есть это своего образа политический удар, который своей инерцией пришелся и на самого Феодосия I. То есть его политический выбор был поставлен под сомнение. Валентиниана II трогать было, конечно, нельзя ни в коем случае. И вместо того, чтобы провозгласить очередного императора на

0: Западе Феодосий II делает очень хитроумный политический ход. Он для того, чтобы виновные окончательно дали о себе знать, и чтобы вскрыть вот этот тайный заговор, он просто ничего не предпринимает и ждет, пока сами западные нобели и те, кто причастен к гибели Валентиниана, сделают первый ход и провозгласят сами своего выдвиженца, который, естественно, для Феодосия будет узурпатором, он открыто об этом объявит. Ну, Флавию Арбогасту в конечном счете ничего не удается сделать против такого политического хода, и хотя у него хватает хитрости, чтобы самому не провозгласить себя императором, что, в принципе, было практически невозможно, учитывая его полуварварское происхождение, но, тем не менее, он входит в сговор с магистром Официем, то есть человеком, ответственным за императорскую казну, Евгением, и подговаривает его провозгласить себя императором. Естественно, как только Евгений Сенату объявляет, что он теперь является императором Запада, его кандидатуру поддерживает как Сенат, так и Флавий Арбогаст. И для Феодосия I окончательно становится понятно, кто виновник всех этих событий. По крайней мере, он теперь не терзает себя сомнениями, кто же на самом деле стоит за смертью Валентиниана II. Без всяких угрызений совести Феодосий I ведет свою армию на Запад. В Панонии при Сисции случается первые боестолкновения, но самые крупные приходятся на регион, смежный между Северной Италией и Панонией, где происходит битва в горной местности, итогом которой оказывается переход большей части западно-римской армии на сторону Феодосия и полное уничтожение сторонников Флавия Арбогаста и Евгения.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Падение Западной Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
1: Область знаний.
0: После этого, казалось бы, кризис власти миновал, но давайте посмотрим на государственные последствия всех этих тяжелых гражданских войн, которые растянулись с 386 года, если мы отчитываем с периода узурпации Магна Максима, до 395 года, если мы смотрим, когда были уничтожены армии Арбогаста и Флавия Евгения. Мы с вами получим практически 10 лет гражданских войн. За этот период западно-римская армия была уничтожена дважды, и как минимум после Магна Максима действующая полевая армия чуть ли не с нуля была перенабрана. И именно по этой армии пришелся основной удар уже в период конфликта Арбогаста и Евгения с Феодосием. И мы с вами получим, что западно-римская военная система оказалась максимально истощена, как в людских ресурсах, так и в экономическом плане. Результатом этого истощения станет то, что к службе в западной части Римской империи будут привлекаться так называемые псевдокомитаты. То есть это изначально гарнизонные войска, которые до этого несли либо пограничную, либо в глубине империи гарнизонную службу, но они будут переведены в статус полноценной полевой действующей армии, хотя по факту у них не хватало ни оснащения, ни выучки, ни дисциплины, чтобы хоть как-то сравняться с реальной опытной армией того времени. Но, тем не менее, это был хоть какой-то выход. Фактически, Феодосий I очень условно является и считается последним единоличным правителем всей Римской империи, потому что он под своим началом в 395 году успевает объединить империю всего лишь на 2 месяца, после чего умирает из-за обострения болезни сердца. После него остается очень невнятное и спорное наследие, а именно 2 его сына, оба еще не вошедших в совершеннолетний возраст, соответственно, править самостоятельно они не могли. На Западе, где Феодосий I умирает в Медиолануме, вместе с ним прибывает его сподвижник Стилихон, и с ним же находится младший из его сыновей Гонорий. И вполне логично, что Константин, находясь при смерти, указал в завещании, что править над западной частью империи будет теперь Гонорий, раз уж он здесь при Медиоланском дворе и находится. А так как его более старший сын Аркадий находился в этот момент в Константинополе, то он и будет править Восточной Римской империей. Хотя по факту мы понимаем, что как минимум до совершеннолетия обоих сыновей империей правили сенаторы, военные чиновники и ближайшее окружение императора. Вот на Гонории, если мы на нем остановимся, на Западе основные рычаги правления перешли к Флавию Стилихону. Очень интересная фигура, потому как он был максимально романизирован, он уже был из того поколения варваров, которое являлось сыновьями или даже внуками изначально таких диких варварских элементов. То есть, по сути, то, что его называли варваром, это было во многом условно даже для современников. Но есть определенные причины, по которым западные римские политические круги уж очень акцентировали на его варварском происхождении свое внимание. Это, конечно, делалось для дискредитации его власти, но чем же Стилихон их не устроил? Ну, во-первых, тем, что он являлся восточным римским чиновником. Все-таки Стилихон начал свою карьеру, и 99% своей карьеры он построил при Восточном римском императорском дворе, будучи изначально в услужении у Валента II, а затем у Феодосия I, но пока тот был в основном восточно-римским императором. И западно-римским нобелям, особенно тем, кто напрямую влиял на высшую власть, было непонятно, почему фактически регентом становится выходец с другой части империи. А они бы хотели, конечно, совсем другого положения событий. Например, после гибели Стилихона в 408 году соправителем и фактически старшим правителем при Гонории становится Констанций III, один из выходцев уже чисто из римской среды, который будет нейтрализовывать последствия всего вот текущего кризиса.
6: Падение Западной Римской империи.
5: Область знаний.
0: В общем, проблемы и конфликты в среде нобилитета имелись. И даже в отношении, казалось бы, вот своих же собственных коллег с Востока. Но не стоит, конечно, сильно упрощать картину, потому это вовсе не значит, что западные и восточные круги знати друг с другом открыто конфликтовали. Ну, например, та же самая ситуация была и при Восточном дворе. Магистр Официй и претор Притория, например, были происхождением из Галлии и Италии, то есть вообще происходили из западных провинций, хотя по факту служили при дворе Восточного римского императора. Точно так же, как императоры признавали обоюдные эдикты, то есть все законы ими принимаемые, и чеканка монет с инсигниями восточных и западных правителей происходила абсолютно во всех частях империи. То есть там, например, золото, серебро и медный оборот, который чеканился на Западе, но при этом на нем изображался восточно-римский император. И то же самое есть и на Востоке, когда чеканились в восточных монетных дворах императоры изображения западно-римских императоров. То есть на самом деле разделение империи на Запад и Восток, оно было очень условным, хотя, безусловно, имели место некоторые нюансы. Если на Востоке после начала правления династии Феодосия, а именно его сыновей Аркадия и внука Феодосия II, все было относительно стабильно, то есть ничего нового. Гунны все еще представляли большую опасность для Балкан, в Месопотамии все еще продолжались войны с персами. А вот на Западе ситуация обострялась с каждым годом все сильнее и сильнее. Во-первых, готы начали очередную волну своего переселения и вышли с территории Балкан на территорию уже Западно-Римской империи, осели в Панонии. Готы Гайны и Аларика впоследствии наводнят Северную Италию, и с ними будет сражаться уже сам Стилихон, который будет способен их сдерживать и будет наносить им поражение. И казалось бы даже, что ситуация в принципе стабильна. Но как раз в эти года выдалось на удивление серьезное похолодание по сравнению с предыдущими годами. В 406 году Рейн замерз, вода покрылась льдом, причем очень толстым, и германские племена воспользовались этим, чтобы просто банально вторгнуться на римские территории. Римляне не ожидали нападения зимой, тем более, когда уже зима была, сопровождалась выпадением снега и обильными осадками, с серьезным похолоданием за минус. Римляне, конечно, не ожидали какого-то серьезного нападения. Обычно в зимнее время войны не велись, как раз из-за погодных условий, от которых люди того времени зависели во много раз больше, чем мы сегодня. Нашествие 406 года стало настоящей неожиданностью еще и потому, что Стилихон, точно так же не ожидающий каких-то действий со стороны германцев, отозвал часть армии с Рейна для того, чтобы воевать с готами в Северной Италии. И таким образом, поредевшие наполовину гарнизоны Рейна были поставлены в ситуацию противостояния с огромными волнами переселений германцев. Это были племена бургундов, свевов, аланов, вандалов, которые буквально наводнили Галлию и прошли насквозь империю вплоть до Испании, а вандалы высадятся в том числе и в Северной Африке. Вот как раз эта очередная волна великого переселения, которая пришлась своим основным направлением на Западную Римскую империю и запустит те самые механизмы упадка и падение Западно-Римской империи, с которой западно-римские власти уже ничего не могут сделать, хотя будут пытаться. В 413 году на теле Западно-Римской империи возникнет первое варварское королевство вестготов. Позже, в 430-х годах, в Северной Африке возникнет королевство вандалов. Ну и постепенно будут формироваться зачатки франкской, бургундской и алеманской королевской власти. То есть Западно-Римская империя оказывается изнутри разделена на части, была поставлена в условия, когда она была вынуждена еще и изнутри как-то воевать с германскими племенами. Нужно сказать, что западно-римские правители с периодическим успехом делали это более-менее хорошо, но в конечном счете после Майориана, это была последняя крупная попытка выбить германцев или привести их к подчинению, но после провала попытки при Майориане у западно-римского двора уже просто не было никаких сил на борьбу с германцами. И итогом всего этого стало то, что в 476 году в результате очередного политического кризиса в Западно-Римской империи варварский военачальник Адаакар, посланный восточно-римским императором Зеноном, низлагает последнего западно-римского императора, а все его инсигнии отправляет в Константинополь. Таким образом, Римская империя де юре снова воссоединяется, а де-факто западная ее часть прекращает свое существование.
6: Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности задержала в Нижегородской области участника запрещенной террористической организации. Он собирал данные о российских военных предприятиях. Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в 7 регионах. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва национальной безопасности страны. В Следственном комитете сообщили, что в отношении россиянина возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. Ученые Российского университета дружбы народов добились успеха в исследовании нового способа лечения рака легких. Как рассказала телеканалу «Звезда» сотрудник НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН Елена Гонцова, в его основе препарат для снижения холестерина.
2: Этот ингибитор запускает активно ответ иммунный в мышах и, соответственно, делает опухоль более заметной для атакующих ее иммунных клеток. Еще дополнительно протонами и нейтронами облучаем, чтобы убить эту опухоль.
1: Как развивается раковая опухоль, ученые РУДН изучают на лабораторных мышах, лишенных иммунитета. Им вводят клетки самой агрессивной злокачественной опухоли аденокарциномы, больше известной как рак легких. Лидер по смертности и распространенности среди мужчин сложен в лечении. В некоторых случаях хирургия и химиотерапия бессильны. Сотни мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они ранее пресекли границу, сообщает агентство ИФИ. Ранее издание «Эль Паис» сообщило, что не менее 18 мигрантов погибли, пытаясь добраться до испанской Сеуты на северном побережье Африки. Около 20 тысяч мигрантов могли попасть в Сеуту, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Испанцы возмущены бездействием властей. На фоне массового притока мигрантов предприниматели закрывают магазины, опасаются мародерства и беспорядков, а мэр города Хуан Лара требует от Мадрида объявить чрезвычайное положение. Удаленная с единого госэкзамена из-за камеры в пуговицу школьница добилась пересдачи через суд. Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. Школьницу удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в использовании видеокамеры, встроенной в одежду. Никаких устройств у школьницы не изымали, а камеру не описывали. Металлоискатель среагировал на металлические вставки жесткого корсета, который девушка носит по состоянию здоровья. Суд признал факт наличия техники недоказанным, акт об удалении незаконным и допустил школьницу к пересдаче. И о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода. Ночью 16-18, днем 28-30 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
1: От слов к делу.
2: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юношей продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
1: От слов к делу.
2: Долг, честь, отечество, польза.
1: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии России.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
6: Король Франции, Италии и Прованса, император франкского государства, правитель эпохи каролингов. Все это про Карла II. Он воевал с норманами и бретонцами, а еще заслужил прозвище «Лысый».
5: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
6: После смерти Людовика Благочестивого единое франкское королевство разделили между его сыновьями. Самые выгодные владения получили старшие, а меньшая часть досталась младшему, избалованному маменькиному сынку Карлу. По одной из версий, так к нему и приклеилось прозвище «Лысый», то есть почти «Безземельный».
5: История одного прозвища.
6: К внешности монарха прозвище вряд ли имеет отношение. По данным историков, в действительности король обладал густой шевелюрой. И на надгробии, и на портрете IX века Карла Лысого изобразили с кудрявыми волосами.
5: Не царское это имя. История одного прозвища.
7: Премьера на радио «Звезда».
8: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
7: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Давным-давно женщина-дух прятала солнце, луну и звезды у себя дома, в кожаных мечах. И в мире было темно и холодно. Старый хитрый ворон решил изменить мир. Он превратился в хвоинку и упал в воду. Женщина-дух выпила ее и родила ворона. Ворон-ребенок взял поиграть мечи и выпустил светило. Но сам почернел, потому что его опалило солнце. А мир стал таким, каким мы его знаем.
2: Чукчи. Малые коренные народы России.
1: Большая часть их проживает на Чукотке. От Северного Ледовитого океана до реки Анадырь и от Берингова моря до Индигирки. Считается, что этот древний народ пришел на крайний север 5-6 тысяч лет назад, вытесненный с юга более сильными воинственными племенами. По своему палеоазиатскому происхождению чукчи вовсе не одиноки. У них имеется внушительный список родственников – коряки, ительмены, алюторцы. Может, даже юкагиры и эскимосы. А еще есть весьма любопытная версия, что японцы произошли как раз от наших чукчей. Фантастика! Кто знает, однако, проверить сложно, поверить можно.
2: Не теряя корни, чукчи.
1: Сами чукчи испокон веков называют себя луаравитланами, что в буквальном переводе означает «настоящие люди». А вот русское название чукчи идет от слова «чаучу», то есть «богатый оленями». Так величали себя те, кто занимался разведением оленей, в противоположность анкаль-ын, чукчам приморским, жившим собаководством и ловлей морского зверя и рыбы. Раньше, да кое-где и сегодня, имена давались детям на пятый день жизни, причем сразу два, чтобы ввести в заблуждение злых духов. Одно главное, красивое, от всех скрываемое, например, Энер, звезда. Другое, откровенно обидное, скажем, Тануйгын, тюлень.
2: Малые коренные народы России.
1: В начале 20 века чукчи пытались крестить. Получилось так себе. Например, в молитве «Отче наш» фразу «хлеб наш насущный» миссионерам пришлось переводить как «морж наш насущный». Хлеба чукчи не знали и не ели. А когда попробовали, он показался им кислым. Хлеб кислым, а соль горькой. Что касается традиционной кухни народа, то там были довольно специфические блюда, одно из которых – моняла. Полупереваренный мох, который извлекался из желудка убитого оленя. Впрочем, почему были? Моняла и сегодня используют в приготовлении свежих блюд и консервов как пикантную приправу. Конечно, современная жизнь чукчей стала совсем другой. У оленеводов появились компьютеры, спутниковые телефоны, вездеходы, снегоходы и генераторы. Яранги сменились домами с паровым отоплением. Супермаркеты, детские сады, школы, больницы. Раньше женщинам чукчей нельзя было стонать и кричать во время родов, а пуповину приходилось перегрызать самостоятельно. Современные мамы на Чукотке рожают в комфортных условиях. И, конечно, они счастливы.

0: Однажды на берегу холодного моря встретились девушка Нау, легкая и бездомная, как птица, и мужчина по имени Рео с глазами нерпы. Рео на самом деле был китом, но, влюбившись в девушку, принял человеческий облик, чтобы соединить свою жизнь с Нау. Они поженились, и у них родились дети, китята и младенцы. Одни уплывали в море, а другие росли на суше, но никогда не забывали, что они братья. Так и распространился по земле народ, родственный китам. Нау уже после смерти мужа век за веком жила с людьми, никогда не старела и рассказывала всем следующим поколениям о появлении их рода. Это легенда о любви. О любви, которая дает китам речь и превращает их в людей. О любви природы к человеку и человека к ней.
1: Чукчи. Малые коренные народы России.
2: Радиозвезда.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельев сегодня вечером решил пойти в тренажерный зал. Жена подарила абонемент. Начал с легкой разминки на беговой дорожке, потом перешел к силовым упражнениям со штангой. Рядом с нашим героем тренировалась дама с гантелями. Да так активно делала махи руками, что не удержала снаряд, и тот упал ей под ноги. Женщина стала громко кричать и требовать компенсации от владельцев спортивного клуба. Но имеет ли она на это право? И что делать в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Сначала проверьте, заключен ли у вас с клубом договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг. Если документы в порядке, то руководствуйтесь законом о защите прав потребителей. Там сказано, что любые оказанные услуги должны быть безопасны для жизни и здоровья. Второе. Перед началом занятий в фитнес-клубе вас должны ознакомить с правилами техники безопасности, а вы обязаны поставить свою подпись в соответствующем журнале. Если инструктажа не было, то все риски лежат на юридическом лице, оказывающем услугу. Третье. Далеко не любая травма в спортивном зале стоит того, чтобы предъявлять претензии клубу. Возможно, вы получили мышечное растяжение на беговой дорожке просто из-за того, что плохо размялись. Другое дело, если на клиента упала неправильно закрепленная часть тренажера. Поэтому, прежде чем ругаться, попытайтесь спокойно поговорить с сотрудниками клуба. Четвертое. Если вы не встретили понимания, то сходите в больницу и зафиксируйте полученные травмы. Сделайте копию справки и приложите к письменной претензии на имя владельца клуба. Если вас продолжат игнорировать, то вы вправе обратиться в суд. Подведем итоги. Проверьте наличие договора со спортивным клубом. Запросите в клубе журнал о технике безопасности. Попробуйте договориться мирным путем. Фиксируйте полученные травмы и обращайтесь в суд. К счастью, Савельеву не пришлось помогать пострадавшей. Оказалось, гантели упали рядом с ногой. Обошлось без травмы, и сотрудники клуба быстро ее успокоили. Но если бы все сложилось менее удачно, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Исаак Шварц. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Михаил Мишустин прибыл в Дальневосточный федеральный округ с рабочей поездкой. В Якутске глава правительства посетил республиканский онкологический диспансер. Также Мишустин побывал в первом крупнейшем на Дальнем Востоке креативном кластере «Квартал труда». Там премьер встретился с резидентом, ветераном специальной военной операции Ростиславом Павловым. Он показал свою работу, посвященную подвигам членов экипажа танка «Алеша» в зоне специальной военной операции.
2: Мы уже в составе студии 7 лет занимаемся сохранением и развитием нашей якутской культуры. Мы считаем, что это очень важно, потому что новых форматов сейчас нет, которые были бы доступны детям. Да? Мы хотим, чтобы они узнавали, не забывали, узнавали о нашей культуре, да, с помощью каких-то современных форматов. Мы сделали комикс, мы сделали книгу. В прошлом году по инициативе главы мы работали над таким проектом. Это комикс «Алеша», наш знаменитый танковый экипаж.
1: Российскому премьеру показали презентации, работы кластера, а также Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий. Якутию Мишустин посетил в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири. Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и другого топлива с 1 августа текущего по 21 января 2027 года. С 1 сентября исключение сделано для производителей, которые могут экспортировать дизельное и судовое топливо, а также газойль. Запрет не распространяется на экспорт в рамках международных соглашений и гуманитарной помощи, добавили в Кабмине. Напомню, в конце июня в более чем 30 регионах ввели ограничения на продажу топлива. Президент России Владимир Путин признал наличие дефицита, но отметил, что он не критичен. Вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что поддерживает идею о приостановке Шенгена с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанский автономный город Сеута. Ранее председатель Совета министров Джорджа Мелони заявила, что неконтролируемая нелегальная миграция представляет реальную угрозу безопасности европейских границ. Напомню, в четверг тысячи марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской авиации и военных. Мегафон, Билайн, МТС и Теле2 договорились сделать мобильный трафик мессенджера Макс бесплатным с 1 августа, сообщили в Минцифры России. Речь идет как о трафике на сообщения и цифровые сервисы в приложении, так и о передаче данных во время звонков и отправки файлов. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились, говорится в сообщении министерства.
3: Ростов. Тебе на «В».
4: В-в-в-в-в. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюдо из местного судака и щуки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
2: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. И это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести

0: 8-800-776-73. 8-800-776-73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8-800-777-36-73. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8-800-777-36-73. 8-800-777-36-73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно.

0: Следовательно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673.
1: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8-800-777-3673. 8-800-777-3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8-800-777-3673. 8-800-777-3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Спартанцы вообще сбрасывали деньги.
6: Шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали
1: батист. Отравился ересью.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Прочитал заметку, что знаменитая башня в Лондоне вовсе не Биг Бен, и у нее есть другое официальное название.
6: Да быть такого не может. Биг Бен – башня, все знают.
4: А вот и нет.
7: Если разобраться, то Биг Бен – это название самого большого колокола в этой башне Вестминстерского дворца. Колокол и правда крупный – больше 13 тонн. Наименование он получил в середине позапрошлого века. Либо в честь инженера, отвечавшего за его установку, Бенджамина Холла по прозвищу Большой Бен, либо в честь боксера той эпохи Бена Каунта. До конца историки не определились. Но так или иначе, со временем в обиходе Биг Беном окрестили всю башню, но чаще всего это название звучит из уст туристов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Официально же сама башня более 150 лет именовалась часовой. На ней ведь часы установлены, кто забыл. Однако в 2012 году ее нарекли Елизаветинской. Был повод. Отмечали 60-летие правления Елизаветы II.
6: Часы на Биг Бене, ой, простите, на Елизаветинской башне красивые.
7: Они еще и большие. Не лидеры в мире, конечно, но диаметр их циферблата 7 метров. Это 2 с лишним этажа.
4: А вот и да. Москва. Третьяковская галерея.
8: В этом зале представлена картина известного художника Владимира Боровиковского. На полотне изображена женщина, которую в конце 18 столетия называли «русской Джокондой», а один поэт посвятил ей вот такие стихи. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали страдания, тень любви и мысли, тень печали. Но красоту ее Боровиковский спас, так часть души ее от нас не улетела».
4: Мария Ивановна Лопухина, урожденная графиня Толстая. Ее старший брат Федор Толстой по прозвищу Американец прославился своими приключениями и многочисленными дуэлями. Он даже собирался стреляться с Пушкиным, но поединок, к счастью, так и не состоялся. В 1797 году, в возрасте 18 лет, Мария Толстая вышла замуж за Степана Лопухина, егермейстера и действительного камергера при дворе Павла I. В преддверии свадьбы и был заказан тот самый портрет невесты. Неповторимая улыбка, нежный взгляд, неуловимая подвижность фигуры. Что ж, и вправду, русская Мона Лиза. Семейную жизнь Марии Лопухиной вряд ли можно назвать счастливой. Она вышла замуж за человека, который был старше ее на 10 лет, причем вышла не по любви, а по воле родителей. Молодая женщина очень страдала. И через 3 года после бракосочетания скончалась от чахотки. В память о ней осталась лишь знаменитая картина, на которой изображена представительница 2 старинных знаменитых фамилий. Толстые Лопухины.
9: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
10: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. После зачисления первокурсники смогут присоединиться к учебным чатам в мессенджере «Макс». Ссылку на официальные чаты вуза они получат в уведомлении от госуслуг, заявили в Минцифры. В едином цифровом пространстве студенты смогут подписаться на официальные каналы университетов, пользоваться чат-ботами и узнавать расписание. В Миноборнауки отметили, что интеграция с «Макс» позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию с первокурсниками с самого первого дня обучения. Сведения о подвигах героев специальной военной операции вошли в учебники по русскому языку для 10-11 классов, а в новые учебники по литературе для 9-11 классов также включили произведения о спецоперации. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Она также прокомментировала жалобы на сложность поступления в вузы из-за олимпиадников и льготников.
2: Мое глубокое убеждение, что высшее образование не становится менее доступным в нашей стране. Вообще путь к вершинам знаний и к выбранной профессии, он пролегал разными маршрутами. Я сама знаю огромное количество прекрасных детей, которые выбирают после 9 класса пойти в колледж, получают там первоначальные знания по интересующему их предмету, а потом успешно поступают в вуз. И никто из них, насколько я знаю, не жалеет о том, что они выбрали именно колледж. При этом есть и обратные позиции.
1: Ямпольская также сообщила, что федеральные рабочие программы воспитания и развития детей в детских садах появятся в стране уже в ближайшее время. В этом году в медицинские вузы на бюджет подали больше 591 тысячи заявлений. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Почти все 560 тысяч – это заявки на программы специалитета. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Конкурс на бюджетные места по программам специалитета вырос. В этом году в среднем 19 человек на место против 15 в прошлом году. Министр отметил, что интерес к профессии врача продолжает расти. Школьников привлекает не только престиж, но и возможность получать практику уже во время учебы. Министерство просвещения России подготовило рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах в год Единства народов России. Документ направлен во все регионы. Темами первого учебного дня станут единство народов, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных ценностей. Торжественный день начнется с поднятия флага и исполнения гимна. В Минпросвещении рекомендуют приглашать на праздник представителей разных народов, многодетные и многопоколенные семьи, ветеранов, участников СВО и успешных выпускников. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о парфюме.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первым парфюмером считается женщина по имени Тапути. Она жила во втором тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, получала душистые масла методом паровой дистилляции и составляла ароматные смеси.
0: Факт второй.
2: Ут, масло агарового дерева, один из самых дорогих парфюмерных компонентов в мире. Его стоимость может превышать цену золота и достигать 200 тысяч долларов за килограмм.
0: Факт третий.
2: В Японии существует традиция кодо – наслаждение ароматами. Это древнее искусство, сравнимое с чаями-церемонией. Участники учатся различать запахи благовоний и ароматических масел и поэтично их описывать.
0: Факт четвертый.
2: Наполеон был одержим чистотой и ароматами. Он заказывал до 50 литров одеколона в месяц.
0: Факт пятый.
2: Слово «парфюм» происходит от латинского «перфумум» – через дым. В древности благовония сжигали в храмах

0: фактов о парфюме. Теперь так не принято. История правил поведения.
1: 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля венчался на царство Иван IV Васильевич. В честь торжества устроили пышный государев пир.
2: Есть и пить вдоволь, сохраняя при этом соответствующий запах до посещения бани.
1: По протоколу гостей угощали сначала холодными закусками, икрой, соленьями, заливными блюдами. Затем вносили перепелов в чесночной подливе, молочных поросят на вертеле, жареную рысь, а также громадных белук и осетров. Один иностранный путешественник вспоминал:
3: «Московиты вынимают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто, потом начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде барашков или гусей, после чего жарят на постном масле. Вкус рыбы превосходный. Кто не знает, примет за настоящее мясо ягненка».
1: Иван Грозный пировать не любил. Он с детства страдал колитом, воспалением слизистой оболочки кишечника. Поэтому жирную или острую еду обходил стороной. Зато русскому царю очень нравилось угощать. У всех приглашенных всегда были свои столовые приборы, кроме вилок. Своя тарелка для мяса и собственная чаша. Суп подавали на двоих. И гости, повернувшись друг к другу, хлебали из одной посуды. Так соседи быстрее знакомились и начинали активнее общаться. Вместо салфеток – тонкие листы капусты. Ими убирали жир с пальцев. Но бояре по старинке продолжали вытираться бородами, рукавом или полами своей одежды. Когда Ивану Васильевичу это надоедало, он приказывал подать грязнули огромную чашу вместимостью в 2 литра вина, что было равносильно смерти.
2: «Кто чашу сию выпьет, тот счастлив будет на земле или на небесах».
1: Шутки шутками, но несколько летальных исходов можно запросто обнаружить в старинных московских летописях. Во время пира за гостями одновременно ухаживали 300 человек. В парчевых одеяниях, с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках. За день прислуга меняла одежду по 3-4 раза, так как придворное обмундирование было заляпано едой с ног до головы. Иван Грозный на дух не переносил пьянство. Если кто-то вдруг напивался, государь немедленно отдавал приказ цареву-стольнику чашу у выпивохи забрать.
2: «Вино поглощать не одному, а сообща и в меру. Выносите братину».
1: Братина – серебряный ковш, который пускали по кругу. И все присутствующие должны были сделать по глотку. Как результат, в одиночку никто не пил. Государев пир длился, как правило, 10 часов. После чего Иван Грозный уходил в свои покои на отдых. Но никто больше не расходился. И не потому, что гости продолжали веселиться. Нет, люди так объедались, что не могли самостоятельно даже встать из-за стола. Пережить царское застолье в те времена способен был далеко не каждый.
0: Теперь так не принято.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
4: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
2: В годы Великой Отечественной он умело координировал действия армии и флота по обороне сначала Прибалтики, а затем и Ленинграда. Благодаря именно адмиралу Исакову были сформированы боеспособные Онежская, Ильменская и Ладожская военные флотилии. Иван Степанович участвовал также в создании знаменитой «Дороги жизни», вспоминал маршал Победы Георгий Жуков.
3: «Я глубоко убежден, что он был одним из выдающихся и талантливых полководцев военно-морского флота. Именно он формировал бригады морской пехоты для усиления Ленинградского фронта».
2: Исаков все время был на службе, рядом с подчиненными. Но когда выпадала редкая свободная минута, адмирал тут же отправлял своей жене Ольге небольшие короткие сообщения.
4: «Три раза пытался тебе писать с оказией, и три раза не смог. Такая работа. Писать о ней нельзя и незачем. Писать о ненависти к врагу некогда, читай в газетах. Писать о моей вере в победу, ты о ней и так знаешь. Будь сильна. Все, что могу сказать, работаю, как работал всегда, как надо работать в военное время, или вернее, сколько меня хватает. Здоров, силы есть. Иногда удивляюсь, откуда. Если мечтаю, то о том, когда можно будет работать по восстановлению разрушенного и работать обязательно вместе».
2: А вот про здоровье слукавил. Еще в ходе боев под Шлиссельбургом Исаков был контужен и навсегда оглох на левое ухо. Он свято чтил флотские законы. На капитанском мостике может находиться только один командир. И точка. Больше никто. Однажды его корабль посетил Ворошилов. Климент Ефремович был ведь не только по сухопутным, но и по морским делам нарком. Он пребывал в превосходном расположении духа, много шутил, а потом и вовсе стал давать советы капитану, что нужно делать, когда и как. Исаков не стерпел.
4: «Товарищ нарком, я прошу все советы передавать через меня».
2: Ворошилов внимательно взглянул на Исакова и промолчал. Все замерли. Разрядил обстановку один из сопровождающих наркома.
5: «Правильно говорит товарищ. Пойдемте, не надо нам мешать капитану».
1: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
6: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша, и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
1: Экипаж.
6: После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру «РС» — «Реактивные снаряды».
7: техническая справка.
8: БМ-13. Советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-миллиметровых реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов – 7-10 секунд. Масса снаряда – 42 килограмма. Дальность стрельбы – до 8,5 километров.
6: «Катюша» требовала от экипажей расчетов, высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
1: Экипаж.
9: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
6: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы. Навести ферму с направляющими на цель. Откинуть защитные щитки кабины. Все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек. Командир установки, водитель, наводчик. Остальные — подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
10: Огонь!
6: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина, по Рейхстагу, 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебеккер», гвардии старшина Петр Маликов, с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
1: Экипаж.
0: Премьера на радио «Звезда».
11: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
12: «Человек с изюминкой»
11: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике и взяли под контроль Веровку в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю наши вооруженные силы нанесли массированные 15 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам украинских боевиков. Также за неделю наша армия установила контроль над 12 населенными пунктами. Средствами ПВО сбиты 69 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 вражеских беспилотника, добавили в нашем военном ведомстве. Киргизия и Россия договорились о ежемесячных поставках в республику 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики, передает ТАСС. Договор действует до конца текущего года. Россия будет обеспечивать поставки топлива по биржевым ценам, уточнила представитель киргизского Кабмина. Согласно межправительственному соглашению, ежегодный объем российского экспорта составит более 1 000 000 тонн ГСМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по баскетболу, заслуженного мастера спорта Советского Союза Ивана Едешко. Ушедший накануне на 82-м году жизни спортсмен является уроженцем Гродненской области. В свою очередь, олимпийский чемпион Сергей Тараканов в эфире телеканала «Звезда» назвал партнера по той сборной легендой.
2: Я ему невероятно благодарен за те эмоции, и равно как и миллионы-миллионы людей. Даже если бы он вообще больше ничего не сделал бы в баскетболе, но отдав этот пас, который никто, мало кто другой может отдать, и вот именно в эту секунду, в эти секунды выдать такой пас – это гениальность. Это гениальность, которая останется, ну, если не в века, я не боюсь быть пафосным таким, но все-таки, да, это легенда.
1: Напомню, на Олимпиаде 1972 года Едешко оформил пас, который принес победу сборной Советского Союза над Соединенными Штатами. В мае текущего года средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей в 6 отраслях российской экономики, сообщает ТАСС. Лидером стал трубопроводный транспорт – 296 тысяч рублей в месяц. На втором месте – рыболовство и рыбоводство. Далее следует воздушный и космический транспорт, добыча нефти и газа, финансы и страхование, а также производство табачных изделий. Для сравнения, средняя зарплата по России в мае составила 110 тысяч рублей. Доходы в отраслях-лидерах превышают общероссийский показатель почти в 2-3 раза. Экономисты отмечают, что на показатель влияют регион, квалификация, стаж и условия труда.
3: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы беседуем с людьми из самых разных стран, с разных континентов. Программа, где мы ищем общие горизонты взаимопонимания. Ну и пытаемся найти эти общие ценности, которые все мы разделяем и которые делают нас ближе друг к другу. Меня зовут Анна Шафран. И сегодня в нашей студии, дорогие друзья, впервые в истории нашей программы гость из Польши. История отношений Польши-России непростая. Сегодня польские власти занимают активную антироссийскую позицию, отвергают тех своих граждан, которые выступают против такого положения дел, помнят подвиги советского солдата, чтят память тех, кому обязаны независимостью. И наш гость, друзья, сегодня как раз один из таких очень смелых и решительных людей. Мы рады приветствовать в нашей студии активиста-антифашиста Марчина Миколаика. Марчин, здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
1: Марчин, ну, прежде всего, хотелось бы задать вам традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям в нашей студии. У каждого из гостей, конечно же, по-своему уникальная история знакомства с Россией, с нашей страной. Вот не могли бы вы в первых строках рассказать, как именно вас привела судьба в Россию, а когда вы впервые познакомились с нашей страной, культурой, как это было?
2: Познакомился я с Россией, скажем так, поближе только в 22-м году, к сожалению, когда мне, к сожалению, так поздно, когда мне пришлось переехать в замечательную страну, в Российскую Федерацию, после того, как на моей родине власти посчитали, что я, скажем так, как гражданин, не имею права на свою гражданскую позицию. Когда вот началась специальная военная операция, власти посчитали, что я не имею права дружить с россиянами, с которыми я дружил, которые мне помогали выучить русский язык. Я не имею права, скажем так, критиковать наших политиков, нашу власть. Не имею права задаваться вопросами, ну, почему мы вообще поддерживаем сегодняшний нацистский режим украинский. Власти посчитали, что я должен, как бы, не знаю, то ли замолчать, то ли предать самого себя, свою память. Завели на меня уголовное дело, и в 22-м году я вынужден был переехать в Российскую Федерацию. И с 22-го года уже, как бы, скажем так, каждый день открываю для себя поближе страну, наслаждаюсь русской красотой.
1: Марчин, ну, я думаю, что это не секрет. Можно сказать, что вы довольно молодой человек, вам 28 лет, и мы с вами перед эфиром общались на эту тему. Я вас спрашивала о том, как удается таким молодым людям в условиях жесточайшей пропаганды вдруг прийти к тому, что, может быть, дела совсем не так обстоят, как их пытаются представить. И вы рассказали о том, что на самом-то деле начинали с совершенно иных позиций.
2: Да, совершенно верно. Я был и русофобом, и верил в эту нашу пропаганду польских политиков. Вот в то, что Путин, допустим, условно убил нашего президента Леха Качинского. Вот у нас такие с 10-го года идут, ну, голоса, что действительно Россия убила всю нашу элиту под Смоленском.
1: Это имеется в виду падение самолета?
2: Да. Это вот для меня совершенно сумасшедшие какие-то люди вот обвинят вот страну людей, которые вот сделали все для того, чтобы выяснить, ну, что случилось тогда. Вот. Они внушают народу уже до сих пор вот ту риторику, ну, которая для меня просто вот, как для прославного человека, просто, ну, какая-то дикая, да? То есть совершенно вот такая пропаганда.

0: их песни. Батяня комбат выучил наизусть российский гимн. Сейчас могу спокойно с гордостью стоять и петь вот российский гимн полностью, зная его наизусть. То есть во всем Люба виновата.
1: Понятно. Интересная ремарка, интересное замечание. Но вот вы сказали о том, что начинали вообще-то с русофобских позиций. А когда случился тот самый перелом в сознании?
0: В 2014 году, когда я на Майдане увидел первые бандеровские флаги, увидел наших политиков, которые кричали бандеровские приветствия, которые сейчас вот стараются как-то запретить, стараются вот как-то забыть свою деятельность, я считаю, чисто под выборы. Вот я увидел ту картинку, которую сейчас, скажем так, стараются скрыть перед поляками. Я понял, что, извините, мне с такими людьми не по пути. Я начал следить и вникать, как на Донбассе страдают мирные люди только за то, чтобы говорить на русском, только за то, что, вот, скажем так, сказали нет этой бандеровской хунте на Украине.
1: Марчин, интересно, что вы переехали из Польши в Екатеринбург, то есть на русский Урал. Казалось бы, где Польша и где Уральские горы? Почему пал на Екатеринбург выбор?
0: Ну, можно сказать в шутку, что, наверное, по следам предков в ссылку. Но нет, если серьезно, то Екатеринбург, потому что там было больше всего друзей, которые готовы были поддержать, помочь. Вот была гарантия, что мне дадут российские документы, где я смогу вот как бы жить, работать, развиваться. И просто из-за того, что были друзья, которые и приутили первое время у себя, и которые просто помогали, не бросали, и как бы делали все возможное, чтобы я и не изучил эту страну для себя. Ну, не чувствовал себя каким-то лишним здесь, брошенным, а просто максимально как бы комфортно.
1: Хочется сделать вам комплимент по поводу русского языка, потому что ваш русский язык, который вы специально учили, это красивый литературный русский язык.
0: Ну, я бы не сказал, что я специально учил. Просто рано иногда с друзьями по 14-15 часов ежедневно разговаривали, переписывали сначала через переводчик, а потом уже постепенно, маленькими шагами вот начал изучать. Сейчас как могу, так и стараюсь разговаривать на нем.
1: А вы сегодня чувствуете в России себя своим?
0: Да, чувствую себя своим. Я через себя пропустил, скажем так, фразу «русские своих не бросают», понял смысл этой фразы, на мой взгляд. И действительно могу подтвердить, что русские своих не бросают. Если ты с ними поступаешь честно, не ставишь их, простите за грубость, как дураков каких-то, вот как лохов, а просто поступаешь честно, как с нормальными людьми, то к тебе также будут относиться и всегда готовы помочь, поддержать и протянуть руку помощи. За что спасибо огромное.
1: Марчин, мы знаем, что вас на родине объявили в розыск. Вы уже, в общем-то, сказали об этом пару слов. А как так получилось, если поподробнее?
0: Да просто, на самом деле, история для меня смешная, потому что мы постоянно, каждый день слышим о том, что Польша – это демократия, свобода слова, там Европа и так далее, цивилизованный мир. Вот свобода слова выглядит так, что в 22-м году я разместил фотографию президента Путина в Фейсбуке, который сейчас запрещен в России. Разместил фотографию, где была просто надпись, что я поддерживал Донбасс, президента и российскую армию. Там не было никаких призывов, текстов. И единственная фотография, ленточка в цветах триколора, в День России я прицепил себе, чтобы как бы, показать, что я против русофобии. Вот это были единственные, скажем так, те поступки, которые вот не понравились нашему польскому режиму, за который я получил статью «Публичные призывы к войне от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы». Меня осудили уже сейчас, да, я нахожусь в розыске. То есть обратно не только в Польшу, но и, наверное, в Европу уже нельзя.
1: Фантастика, конечно. Это действительно очень яркая иллюстрация того, что такое демократия сегодня.
0: Да.
1: Там.
0: Да.
1: Сделаем небольшую паузу и продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений,

0: истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда». Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Марчин, насколько мы знаем, вы на родине были членом антифашистской организации, которая называлась «Польско-российское братство». Ее сейчас, к сожалению, закрыли, насколько я понимаю. Вот расскажите, пожалуйста, что это была за организация и что вы в ней делали?
2: Я, может, поправлю, ее не закрыли, а, скорее всего, руководитель этой организации после начала спецоперации, я прошу прощения за грубость, струсил и перешел немножко на другие позиции, то есть поддержка украинцев, там, насколько я знаю, каких-то беженцев приютил у себя дома. В общем, мы перестали общаться, а тогда я состоял в этой организации, мы боролись с русофобией, раздавали листовки людям, показывали, вот, что Россия – это нормальная страна, что россияне нам не враги. Вот я где-то потом самостоятельно пытался показать, что если нормальные поляки, которые помнят, кто нас освободил, то есть ухаживал за памятниками красноармейцев, за кладбищем у себя в городе, поднимал чиновников, чтобы, скажем так, они делали свою работу, ухаживали за этим местом, там, убирали мусор хотя бы. Короче говоря, делал все, чтобы показать, что есть нормальные поляки, что не все русофобы.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Марчин, 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида. Геноцида, который был совершен украинскими нацистами против поляков. Ну и с момента Волынской резни, жесточайшей трагедии, прошло 83 года. Буквально на днях, накануне Дня памяти, на улицах Вроцлава начали появляться плакаты с оскорбительными высказываниями в адрес польского президента, с изображениями Степана Бандеры, лидера запрещенной в России объявленной экстремистской организации АУН-УПА, с надписью «Наш герой». В одном из интервью вы как-то говорили о том, что ваша бабушка очень хорошо помнит о том, как в годы Второй мировой войны ей пришлось однажды, точнее, всей ее семье пришлось однажды ночью покидать свой дом для того, чтобы не попасть под зверства украинских нацистов, не попасться в руки карателей. Вот скажите, пожалуйста, а другие поляки про эти зверства помнят? И вот те истории, которые вы, например, приводили в своих интервью, это истории, которые им близки. И знаете ли вы, какая сегодня была реакция у жителей Польши на вот эту вот историю с плакатами, которую я только что вспомнила?
2: Ну, скажем так, сначала мне очень обидно, потому что Вроцлав – это совсем рядышком с моим родным городом, всего лишь 55 километров. И для меня дико, что в польском городе, таком достаточно крупном, вот, появляются такие плакаты оскорбляющего президента Польши, да, Польской Республики. Да, действительно, меня поражает, что политики, я смело скажу, забыли, что такое Волынская резня, что забыли эту память, предали эту память, допускают до сих пор бандеровские лозунги у нас, на улицах польских городов, позволяют петь бандеровскую песню гимн бандеровцев. Почему-то, да, сейчас под выборы, которые пройдут в 27-м году, они стараются показать себя, что мы за национальные интересы, мы против бандеровской идеологии. Но есть господин Качинский, который отдает сейчас украинские награды, но почему-то 8 лет он не замечал

0: этих бандеровских приветствий, бандеровских плакатов у нас в городах не замечал и забыл почему-то, как в 2014 году на Майдане сам кричал бандеровские лозунги. Поэтому, я думаю, все те обещания наших политиков, правых политиков, не стоят ни копейки. То есть чисто под выборы они сейчас поняли эту тему, чтобы заработать себе очки. А как выглядит на самом деле память? Вот последний пример. Дональд Туск отдал ракеты «Патриот», да, Украине. Втихаря, спокойно, поляки могут, да, возмущаться, но есть простой народ, который против помощи украинцам, который действительно поменял риторику по отношению к ним, видя, как они себя в Польше ведут. А есть политики, которые до сих пор вот этот режим, преступный режим киевский поддерживают.
1: А вот если про простых поляков, которые просто в Польше живут, а поговорить, вот эти самые события, а годы Второй мировой войны, Волынская резня, эта память жива сегодня?
0: Да, простые поляки помнят, но есть и те поляки, которые, к сожалению, верят в пропаганду наших политиков, верят в то, что мы должны пока положить где-то в сторону эту тему воинской резни, пока Украина воюет, пока она не победит, мы не должны вот таким образом поднимать эту тему и вредить Украине. Это тоже поразительно, но такие поляки есть. Ну, а огромное большинство, я уверен, помнят и никогда не забудут вот те зверства, которые они вот творили на Волыни и на других частях тогда Польской, Речи Посполитой, сейчас Украины.
1: Вы сказали, украинцы ведут себя определенным образом в Польше, сегодня на улицах, городах. А что происходит?
0: Ну, не скрываю, вот уже открыто этой любви к Бандере, к палачам польского народа. Не скрывают того, что им эта идеология близка. Вот была же недавно ситуация, когда похоронили нациста на Украине, когда Зеленский назвал дивизию именем героев УПА. Людей, украинцев на улице, какие-то блогеры спросили, как они к этому относятся, как вообще относятся к Бандере. Они даже не скрывают любви, не скрывают того, что они поддерживают вот те решения президента Зеленского. То есть нам, полякам, открыто плюют в лицо, а мы, не знаю, ради того, чтобы как бы воевать против русских руками украинцев, воевать против России, готовы это терпеть. Это поразительно для меня, как для простого поляка. Я тоже общаюсь и со своими друзьями, которые моста, и сами как бы, ну, тоже этого не понимают. Но еще раз повторю, есть сейчас поляков, которые как бы, ну, не забыли, которые помнят, а есть сейчас поляков, которые вот готовы молчать ради того, чтобы украинцы как бы продолжали бороться с Россией, глупо веря в то, что Россию можно победить.
1: Ну, то есть сегодня, получается, можно говорить о том, что некое разделение в польском обществе тоже произошло именно по линии героизации АУН-УПА, организации, объявленной экстремистской в России, запрещенной, и вопрос этот, в общем-то, стоит на повестке дня.
0: Нет, скорее всего, разделение пошло на людей, которые помнят историю, которые не забыли, что такое совесть, я бы так сказал, а людьми, для которых барбар против России важнее всего, для которых русофобия важнее всего, ненависть к русским, к всему русскому, и в том числе и к белорусам, они же не разделяют россиян и белорусов, для них они все русские, и ну, для них вот ненависть, вот эта больная идеология победит вот Россию все русское, важнее, чем историческая память, я так это, ну, воспринимаю.
1: А вот еще один вопрос. Согласно данным Минобороны Польши, за 2024-2026 годы объемы переданной Киеву помощи со стороны польского правительства составляют 16,5 миллиарда злотых. И это в 15 раз меньше в сравнении с показателями 2022-2023 годов. Вот примечательно, что еще в конце июня заместитель министра обороны Польши заявила, что Варшава не передаст Киеву истребители МиГ-29. Вот вопрос возникает закономерный. Тут неужели поляки поняли, куда на самом деле уходят их деньги? В скобочках. Вы никуда, учитывая те коррупционные скандалы, которые сегодня вскрываются на Украине один за другим. И вот в этом смысле может ли Польша, на ваш взгляд, по вашему мнению, прекратить эту помощь Украине или вопрос гораздо сложнее?
0: Я отвечу коротко. На мой взгляд, Польша не может прекратить эту помощь из-за того, что я считаю Польшу страной, которая потеряла свою независимость. То есть, как хозяин за океаном скажет, так и Польша поступит. Да, сейчас в моде вот говорит, что мы там как бы будем уменьшивать эту поддержку киевского режима, но почему-то вооружений втихаря не отдают. Почему-то вот дают кредиты всякие европейские, то есть до сих пор поддерживают киевский режим, поддерживают наркомана Зеленского, прекрасно зная, что он эти деньги ворует. Да? Им как бы невозможно, я считаю, вот, отказаться от помощи Украине, потому что, ну, как они народу это объяснят? Вот, что мы отдали, я говорю про Польшу, отдали все, что только могли, развооружили нашу армию, развооружили нашу страну, отдавая Зеленскому все на протяжении вот стольких лет, с 22-го года начиная. А сейчас мы запретим эту помощь. Ну, что мы людям скажем, да? То есть сейчас, да, может, они делают какие-то заявления, что будем меньше поддерживать, но это вооружение до сих пор идет. Я только что сказал, что Дональд Туск передал Украине вот, ракеты Патриот, да, вот, и до сих пор эта помощь идет.
1: А с вашего позволения поставим здесь многоточие и продолжим нашу беседу через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости космической отрасли. На Сахалине успешно испытали антенный комплекс Роскосмоса. Холдинг «Российские космические системы» завершил проверку оборудования трассового измерительного пункта. Аппаратуру протестировали в режиме реального времени. Антенные комплексы подтвердили способность работать в условиях соленого тумана, сильного ветра и сейсмических нагрузок. Они готовы к сопровождению пусков с космодрома «Восточный», сообщили разработчики. Ученые не знают, что находится внутри черной дыры, и, возможно, наука никогда не сможет туда проникнуть. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики Института космических исследований Российской академии наук Сергей Сазонов. Профессор также ответил на вопрос, каких размеров могут быть черные дыры.
2: Нашу Землю, если сжать, то размера примерно 1 сантиметр, то это станет черной дырой. Такие черные дыры, может быть, где-то и есть, вот такого размера, мы экспериментально про них не знаем. Но мы хорошо знаем вот из наблюдений, это черные дыры так называемых звездных масс. И второй тип — это так называемые сверхмассивные черные дыры, которые находятся в ядрах галактик. Например, в ядре нашей галактики Млечный Путь находится очень хорошо изученная черная дыра с массой 4 миллиона масс Солнца. Их галактика, вот, например, знаменитая галактика Мессия 87, в ее ядре находится черная дыра с массой 6 миллиардов масс Солнца.
1: По словам Сазонова, несмотря на бурное развитие астрофизики с 1960-х годов, когда были открыты квазары и первые рентгеновские источники, все наблюдения касаются лишь внешних проявлений черных дыр. Частный космический аппарат «Линк» столкнулся с серьезной неисправностью. Он предназначен для подъема орбиты телескопа НАСА «Свифт». Но после отказа двух из трех маховиков начал неконтролируемо вращаться. Неисправность произошла в системе ориентации. А также частично потеряна работоспособность газореактивных двигателей. Миссия критически важна, так как обсерватория «Свифт» работает на орбите уже более 20 лет. Из-за повышенной солнечной активности она начала снижаться быстрее ожидаемого. Чтобы продлить ее срок службы, орбиту нужно поднять. Телескоп не имеет собственных двигателей, поэтому без «Линк» это невозможно. До конца августа жители России могут наблюдать необычный звездопад. Метеорный поток Южной дельты Аквариды достиг пика в ночь с 30 на 31 июля. В отличие от большинства звездопадов, эти метеоры летят почти параллельно земной поверхности. За это их называют пасущимися. При ясном небе можно увидеть до 25 вспышек в час. Интенсивная фаза завершится к середине августа. Земля проходит через протяженный пылевой след кометы, частицы влетают в атмосферу и создают эффект падающих звезд. Это были новости космической отрасли. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
7: Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня с нами гость из Польши, Марчин Миколаїк, активист-антифашист, человек, который осознанно сделал выбор в пользу России, человек смелый и волевой. Всячески восхищаюсь вами, Марчин.
8: Который стал русским.
7: Гость из Польши, Марчин Миколаїк, активист-антифашист, антифашист, человек, который осознанно сделал выбор в пользу России, человек смелый и волевой. Всячески восхищаюсь вами, Мартин.
8: Который стал русским поляком, как говорят обычные россияне. И вот в целом какие-то публикации, когда появляются, называют очень часто русским поляком. То есть получил, скажем так, новое звание, да? То есть меня мои соотечественники в Польше постоянно обвиняют в том, что я шпион там, сотрудник спецслужб. Правда, не могут определиться то ли российских, то ли белорусских. Вот сейчас можно сказать, новое звание русский поляк, да? То есть Штирлиц еще так близко к праву не был никогда.
7: Мартин, мы уже затронули тему Зеленского. Недавно президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Республики Ордена Белого Орла. И принял он такое решение как раз после того, как в Киеве бригаде ВСУ присвоили имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. А как вы считаете, вот это лишение награды Зеленского, это знак чего? Того, что поляки разочаровались в киевском режиме? Или, как вы сказали только что, это один из элементов той самой предвыборной гонки, которая уже началась? Вот как бы вы квалифицировали этот эпизод?
8: Именно этот поступок я назову так, что как-то польскому президенту надо было реагировать. То есть это был поступок под публику для поляков, чтобы показать, что да, он польский патриот, который вот за Польшу, за вот эту историческую память. Это просто был поступок для внутренней аудитории, чтобы показать полякам, что вот я помню, я не позволю вот Зеленскому таким образом нас оскорблять.
7: Ну, то есть в этом смысле мы понимаем, что это действительно серьезный момент, вот этот эпизод Зеленского с героизацией АУН-УПА, еще один.

0: один эпизод, да, который не мог пройти бесследно в Польше, на это надо реагировать.
1: Да нет, я думаю, если бы Зеленский вот как-то втихаря это сделал, я думаю, простые поляки об этом бы даже не услышали. Я, раз Зеленский поступил таким образом, то как-то реагировать надо. Если президент бы ничего не сделал, то в глазах поляков, я думаю, у него никакого политического будущего вообще бы не было. Поэтому ему как-то нужно было реагировать. Я как-то вот сказал, что есть сейчас поляков, и это большинство, которые Волынь помнят. Помнят, что бандеровцы наших предков, поляков, убивали, резали зверски. Вот ему надо было как-то реагировать вот для той аудитории, которая вот его в основном-то выбирала.
0: Напомню, что организация УНОПА объявлена экстремистской и запрещена в России. Но вот интересно еще, в Польше эти события, они вызвали большой резонанс, и вдруг стало заметно, что, оказывается, на Украине есть националисты, неонацисты. Вот как вы думаете, это частный эпизод? Может ли эта история как-то дальше развиваться в целом в большой Европе, или она останется вот именно в пределах украинско-польских отношений?
1: Я вам скажу так, что я поражаюсь, потому что и эта преступная организация УПА запрещенная в России, но и бандеровская идеология, и сама эта организация, естественно, запрещенная в Польше, польским парламентом. Принято, по-моему, дважды закон, где запрещается вот бандеровская идеология. Но почему-то, еще раз повторюсь, в Польше терпят до сих пор бандеровские лозунги. Можно постоянно встретить на улицах польских городов. То есть постоянно украинские беженцы организуют какие-то свои шествия. Вот в Польше отмечали День независимости Украины. И постоянно вот эти лозунги можно встретить. Вот постоянно они организуют какие-то свои шабаши при посольстве Российской Федерации в Варшаве, да. Тоже там можно встретить эту бандеровскую идеологию, вот эти лозунги. Можно 9 мая увидеть, как они приходят на кладбище и не дают обычным полякам, в том числе, которые помнят, кто нас освободил, возложить цветы спокойно, не дают вот почтить память погибших красноармейцев, 600 тысяч, я только напомню, погибло за Польшу. Вот до сих пор там можно увидеть и услышать вот бандеровские лозунги, увидеть вот эту, скажем так, открытую картинку прославления вот нацистов.
0: Марчин, а как сегодня поляки, вот еще раз давайте сосредоточимся на этом вопросе, относятся к украинским беженцам? Потому что, спрашиваю, почему? Недавно представитель польской партии «Конфедерация» призвал Варшаву вообще полностью прекратить соцвыплаты украинцам. Получается, что вот этот путь от распростертых объятий до открытого призыва к прекращению соцвыплат, он уже, получается, пройден в какой-то мере. Вот слова польского парламентария, которые прозвучали, они насколько общеупотребимы, скажем, среди поляков в целом? А как к украинским беженцам относится вот польский народ?
1: Ну, поддержка украинских беженцев упала очень сильно. Я помню прекрасно начало этой всей ситуации, где действительно огромное большинство поляков приглашало их в свои дома, где получали они бесплатную медицинскую помощь, вне очереди бесплатный транспорт. Потом, действительно, на фоне ухудшения экономики, вот, где выросли цены на все, на коммуналку, на отопление, на электричество, на все, где поляки просто вот не могли у себя в стране как бы получить помощь от правительства, где реально почувствовали люди себя людьми второго сорта в собственной стране на фоне этой поддержки, они задались вопросом, что ну, это неправильно, что мы как бы платим налоги, и мы как бы должны быть важнее. И действительно, на фоне этой волны политики должны были реагировать. То есть должны снижать эту помощь, снижать вот эту поддержку. И постепенно, да, на фоне вот этого недовольства простых граждан, политики как бы должны ограничивать эту поддержку.
0: Марчин, а вы поддерживаете связь с отечественниками, с друзьями, с родственниками? Какая вообще в целом сегодня обстановка?
1: Ну, скажем так, сейчас это немножко проблематично, потому что я нахожусь в Российской Федерации, но польские службы до сих пор, скажем так, следят за моей историей, следят за моими высказываниями где-то. Поэтому, чтобы не подставить там родных, скажем так, я немножко стараюсь осторожно там общаться. Но да, вот самая такая история свежая, я, наверное, попрошу прощения опять за подставу. Мы встретились спустя 4 года, почти 5, с моим православным батюшкой из моего родного города, с Фирницы. Мы пообщались, как бы. Он мне рассказал, как там храм, как вообще новости. Сказал, я попросил прощения, потому что я этого человека, считаю, подставил очень жестко. У него были проблемы вплоть до того, что ему угрожали депортацией в свое время. Вот. Я попросил прощения, и мне стало очень приятно, когда он мне на это ответил, что да, ко мне до сих пор иногда журналисты приходят, иногда задают вопросы про тебя. Раньше я нервничал, психовал, а сейчас мне даже приятно, что вот я стал таким твоим духовником, что как бы ты, ну, скажем так, гордишься тем, что как бы я был тем человеком, который тебя привел в церковь.
0: Марчин, это интересный вопрос. Вы сказали, ваш духовник и батюшка православные, а вы изначально были православным или как так вышло?
1: Нет, я был католиком, крещен в католицизме, и просто, скажем так, случайно зашел в храм, в церковь вот у себя в городе. И просто мне стало интересно, мне понравилось. Я начал немножко вот читать вот эти православные молитвы во время богослужения, изучать, помогал в алтаре. И стал православным спустя год. И как бы помню до сих пор, батюшка мне сказал фразу: «За веру надо стоять до конца, чтобы не случилось, надо это помнить, надо стоять до конца». И вот я прислушался, я горжусь, что я православный.
0: А сколько вам было лет, когда вы приняли православие?
1: 24 года. 24 года. Я принял православие через миропомазание и до сих пор как бы хожу на службы. Ну, как бы я не забыл, что вот это православие — это для меня внутри где-то большая ответственность, гордость. И как бы...
0: Мартин, это вызывает восхищение, с одной стороны, с другой стороны, недоумение. С какой точки зрения? 24 года – это очень молодой человек, особенно по нынешним временам, когда ВОЗ сдвинула границы того, что считаете молодым человеком, к 50 годам или даже к 60 годам. И складывается ощущение, порой очень часто у нас, что в момент, когда развиваются информационные технологии, когда ускоренными темпами идет деградация из-за того, что мы пользуемся смартфонами, из-за того, что нет необходимости запоминать информацию. В общем, она всегда под рукой, есть поисковики. Мы привыкли думать, что молодое поколение, ну, это люди, которые настроены на общество потребления, на консюмеризм, на поиск комфорта и, конечно же, совершенно никак не задумываются о каких-то важных фундаментальных вопросах, связанных, в частности, с идеологией. И вдруг мы встречаемся с таким молодым человеком, как вы, из Польши. Ну, понятно, в России мы свой путь прошли, приняли целый ряд законов, начиная от запрета ЛГБТ-движения, объявленного экстремистским в России, от запрета сатанизма, объявленного движением экстремистским в России, до запрета child-free и так далее. Но в Европе ведь совсем другая ситуация. И в Европе, мне кажется, гораздо сложнее появиться вот именно такой закалке молодым людям в социуме. А таких людей вообще много ли? Откуда они берутся? Как это получается?
1: Ну, православных в Польше 500 000. Это официальная статистика. А в моем случае, не знаю, мне очень многие говорили, что природа ошиблась где-то. Поэтому, не знаю, может, это и правда, но действительно, я еще живя в Польше, мне почему-то Россия была ближе, русский язык, я на нем больше всего общался. Бывали случаи, где я, там, просыпаясь ночью, мог по телефону человеку на автомате ответить на русском языке: «Ты с поляку, да?» Вот, как бы... Да, может, и природа ошиблась, я не знаю. Да. Так? Ну, вера, я не знаю, вера для меня что-то личное, я этим не хвастаюсь, я как бы не стараюсь как бы не рассказывать, что я вот, скажем так, даже веру и предал, кто-то скажет. Ну, для меня это лично, для меня просто пришел спокойно в храм, помолился и там дома помолился, свечку поставил. Это... Ничего необычного в этом нет, я считаю.
0: Мартин, у нас в программе есть традиция, также мы задаем нашим гостям вопрос о том, что нас объединяет. Из самых разных уголков планеты бывают в этой студии гости. Япония, Филиппины, Африка, Америка, Европа и так далее. И, конечно же, в тот момент, когда мы переживаем такие очень серьезные геополитические потрясения, конечно же, хочется, чтобы люди здравого смысла, они объединялись. Потому что, вне всяких сомнений, те высшие идеалы, к которым устремлены люди здравого смысла, они общие, ну, по большому счету. Вот как вы считаете, в этом контексте, если задать вопрос, а что есть общего у обычного поляка и у обычного русского? Что нас объединяет? И на основе чего мы можем и должны выстраивать дружбу между нашими народами и те созидательные отношения, к которым, конечно же, ну, любой нормальный человек стремится?
1: Вы правильно сказали, здравомыслящие люди, да? То есть, чтобы наладить какие-то отношения между нашими странами, мне бы очень этого хотелось. Но поляки сначала должны научиться, на мой взгляд, уважать своих соседей. То есть понять, что вот россияне, белорусы и в целом вот другие национальности просто такие же люди, как и мы. Просто вот как бы не смотреть на них как-то свысока, а просто вот научиться их уважать. А что у нас общего, я думаю... И язык похож, как бы, мне, я не скажу, проблематично было изучить русский язык, мы же славяне, вот это нас объединяет, ну, вот славянская культура, вот, и языки похожи, вот где-то кухня, вот, например, борщ, и знают в России и здесь, и в России, и в Польше, в смысле.
0: Польша тоже
1: вот,
0: борщ едят?
1: Конечно, вот, я рассказывал историю, когда я приехал, я очень люблю пельмени. А пельмешки в Польше считается праздничное блюдо, только на католическое Рождество раз в году едят. Вот. Ну, это тоже, вот, скажем так, и там, и здесь знакомы. То есть, и есть вот какие-то блюда, которые нас объединяют. Есть культура. У нас в Польше проходил, по-моему, до 2012 года фестиваль российской музыки, да? То есть, приезжали артисты, показывали людям, полякам, вот, российскую культуру. В школе когда-то наши, ну, вот, старшее поколение изучало русский язык. Поэтому, ну, мне бы хотелось, чтобы вот как-то и я на своем примере мог как-то, ну, сблизить и россиянина, и поляка обычного, да? То есть, как бы, ну, хочется, чтобы поляки поняли, что Россия им не враг, что россияне им не враги, что мы соседи, мы должны общаться, дружить. Я сам верю в ту пропаганду русофобскую. Открыл глаза, вот выключил где-то вот телевизор, этих политиков перестал слушать. Вот полякам я советую то же самое. Просто включить мозги, выключить телевизор. Есть сейчас соцсети, можно найти знакомых, можно как бы найти нормальную информацию и просто включить мозги и общаться.
0: Мартин, огромное вам спасибо за эту очень интересную и духоподъемную историю. Спасибо, что нашли для нас время. С нами сегодня был Мартин Миколаек, польский активист-антифашист. От души вам желаем всевозможных успехов, Божьей помощи во всех делах. Ну и будем надеяться, что это начало нашей большой дружбы.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 17:00 вечера на радио «Звезда». а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: От слов к делу. Военные училища России.
5: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
4: От слов к делу.
5: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юноши продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
4: От слов к делу.
5: Долг, честь, отечество, польза.
4: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии России.
6: Как вас звать величать-то?
7: Не царское это имя!
8: История одного прозвища.
9: Король Франции, Италии и Прованса, император франкского государства, правитель эпохи каролингов. Все это про Карла II. Он воевал с норманами и бретонцами, а еще заслужил прозвище «Лысый».
10: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
9: После смерти Людовика Благочестивого единое франкское королевство разделили между его сыновьями. Самые выгодные владения получили старшие, а меньшая часть досталась младшему, избалованному маменькиному сынку Карлу. По одной из версий, так к нему и приклеилось прозвище «Лысый», то есть почти безземельный.
8: История одного прозвища.
9: К внешности монарха прозвище вряд ли имеет отношение. По данным историков, в действительности король обладал густой шевелюрой. И на надгробии, и на портрете IX века Карла Лысого изобразили с кудрявыми волосами.
8: Не царское это имя. История одного прозвища.
11: История в письмах и воспоминаниях.
12: Из письма Антона Антоновича Дельвига Александру Сергеевичу Пушкину. 28 сентября 1824 года. Санкт-Петербург. Думаю, Жуковский совсем погиб для поэзии. Он теперь учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте. Для каждой буквы рисует фигурку, для слогов – картинки. Но как обвинить его? Он исполнен великой идеей. Образовать, может быть, царя? Антон Дельвиг.
8: Премьера на «Радио Звезда».
13: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
8: История мирового хоккея.
14: Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. А бойцы «Южной» освободили поселок Стенки в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в целом за неделю в зоне спецоперации наши военнослужащие взяли под контроль 3 населенных пункта в Сумской, 2 в Харьковской и 1 в Днепропетровской областях, а также освободили 6 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны сбили почти 70 управляемых авиабомб, 7 снарядов «Хаймарс», 4 ракеты большой дальности «Нептун» и более 5000 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 3 украинских безэкипажных катера. В Балтийске прошла торжественная церемония поднятия флага на новейшем малом морском танкере «Валентин Рыков». Он успешно завершил государственные испытания на морских полигонах Балтики, подтвердив надежность всех систем, агрегатов и ходовых качеств. В Минобороны отметили, что судно назвали в честь Валентина Павловича Рыкова, первопроходца советского атомного подводного флота и командира АПЛ К-52, впервые совершивший исторический подход под льдами Арктики. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» проходят подготовку на полигоне перед выполнением задач на Краснолиманском направлении. Подробнее о подготовке рассказал командир отделения с позывным «Туча».
2: На самом деле все хорошо. Поначалу тяжко было, потому что организм перестраивался. Вино снята была на гражданке, как здесь. Здесь надо много заниматься, упорствовать, чтобы достичь своей цели. Сейчас уже на день немного полегче. Броня как кофта считается, родная. Можно сказать, не годился. Уже намного легче двигаться стало.
1: Курс дополнительной подготовки проходит под руководством опытных инструкторов, которые выполняли задачи на Краснолиманском направлении и имеющих большой боевой опыт. Особое внимание уделяют отработке навыков ведения боя в условиях городской застройки и применения противником ударных беспилотников. В Белогорске завершился чемпионат Восточного военного округа по военно-спортивному многоборью. В соревнованиях приняли участие военнослужащие из 16 команд, представлявших различные соединения и воинские части Дальнего Востока. В программу вошли 3 дисциплины – стрельба из автомата Калашникова на дистанции 200 метров из 3 положений, метание гранат на точность на 40 метров, а также кросс на 3 километра с выкладкой по полной экипировке. Первое место заняла команда общевойсковой армии из Амурской области, второе место – команда общевойскового объединения Забайкальского края, третье место – представители общевойсковой армии из Бурятии. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Вокруг 1000 вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, 4, 5.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он прыгнул с парашютом на Северный полюс и построил там взлетно-посадочную полосу.
5: Да потому что это было чертовски красиво и незабываемо.
3: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Даниил Давыдов
2: и Евгений Ионкина.
1: Друзья, в этой студии мы встречаемся с людьми, для которых слово «поиск» – это не просто абстракция, а это суть жизни. Это исследователи, которые отправляются в экспедиции в поисках истины. Это путешественники, для которых дорога – это не просто путь, а постоянный диалог с неизведанным. Эти люди дают ответы, делают открытия и делятся новыми эмоциями. Вот как раз такого человека я и хочу сегодня представить. У нас в гостях парашютист-инструктор Олег Соболев. Человек, который совершил прыжок с парашютом на Северный полюс. Олег, привет.
3: Здравствуйте.
1: Олег, вначале вот самый простой, но, наверное, и самый сложный вопрос. Как вообще рождается такая безумная и грандиозная идея прыгнуть с парашютом на Северный полюс?
3: Чаще всего все самые совершенно сумасшедшие идеи рождаются абсолютно спонтанно.
2: Скажи, пожалуйста, а если говорить вот о таком сложном прыжке, какая вообще у тебя была подготовка? Ведь это же не так просто взять и прыгнуть именно на Северный полюс.
3: Ну, до совершения этого прыжка я совершил около 1500 прыжков не на Северном полюсе. Был инструктором различных курсов обучения парашютистов, в том числе тандем-мастером. Тандем-мастер – это человек, который на себе таскает других людей и прыгает с ними с парашютом. Эти мои навыки и пригодились мне при прыжке на Северный полюс. Поэтому подготовка была достаточная.
1: Вот скажи, Олег, можно сказать, что обычный прыжок с парашютом для меня, например, это экстрим, возвращаясь к эмоциям. А как можно охарактеризовать прыжок на Северный полюс?
3: На самом деле, обычный прыжок, я очень надеюсь, что лично у меня, например, это не экстрим. Потому что, как мы понимаем, экстрим – это действие, которое делает человек, не обладая достаточно для этого квалификации. А вот прыжок на Северный полюс – это как раз уже немножечко экстрим.
1: Но все-таки, вернувшись к вопросу о том, как родилась эта идея, почему она была спонтанной, это была твоя личная инициатива или кто-то тебя подтолкнул?
3: Нет, вообще Русское географическое общество каждый год на Северном полюсе строит ледовую базу. Небольшой экскурс в историю, если не возражаете. Для того, чтобы построить ледовую базу, необходимо, чтобы туда прилетели самолеты с модульными палатками и прочим-прочим. Чтобы прилетели самолеты, необходимо, чтобы была взлетно-посадочная полоса. Поэтому РГО придумало такую схему. На Северный полюс прыгают парашютисты и строят взлетно-посадочную полосу. Кстати, отличная мотивация, самая лучшая в моей жизни, потому что нам сказали: ребята, пока вы взлетно-посадочную полосу не построите, самолет не приземлится, и вы отсюда не улетите. Ну и вот, собственно, РГО для этого не нанимает, а сотрудничает обычно с МЧС и прочими структурами. Однако гражданские тандем-мастера обладают зачастую чуть большей квалификацией, и поэтому РГО обращается еще и к нашей помощи. Собственно, в моем случае так и произошло. Русское географическое общество предложило мне совершить этот прыжок. Я не смог от этого отказаться.
2: То есть ты не просто совершил прыжок на Северный полюс, а еще и построил там арктическую базу, получается?
3: Скажем так, построил взлетно-посадочную полосу, чтобы туда приземлился самолет, и база появилась.
2: Сколько ты готовился?
3: Простите за банальность, всю предыдущую парашютную карьеру.
1: У тебя было 1867 прыжков. Это до вот этого главного твоего прыжка на Северный полюс?
3: Нет, до прыжка было порядка 1500 прыжков. Я считаю, что это достаточное количество, и, как показала практика, я справился.
1: Следующая цифра – на 27 аэродромах мира.
3: Абсолютно верно.
1: Каких? Ну, хотя бы десяток перечисли.
3: Аэродромы московского региона, аэродромы в России, аэродромы в Соединенных Штатах, во Франции, в Испании. Нужны названия?
1: Нет, этого достаточно, я думаю. Хорошо, на Северном полюсе аэродрома, я так понимаю, нет?
3: Нет, на Северном полюсе только льдины, и то она дрейфует, поэтому каждый год аэродром строится в новой точке.

0: примерно 2500 метров.
1: Представим. Полярная ночь. Я так понимаю, полярная ночь там была?
0: Не совсем.
1: А что там было?
0: С марта по ноябрь, по-моему, там полярный день. Круглые сутки солнца.
1: Ты в какое время года?
0: В апреле.
1: Это был полярный день?
0: Да.
1: Температура?
0: В марте, простите. Температура около минус 30 на Земле. Ну и, соответственно, на каждый километр минус 7 градусов.
1: Вот такие условия, как влияют и могут ли влиять на тело и на психику парашютиста?
0: Естественно, все прыжковые условия влияют. Насколько я помню, в каких-то официальных документах есть такая формулировка «сложные метеоусловия». Это не совсем про это, но, в общем, да. Естественно, чем холоднее, тем менее комфортно человеку находиться в этой среде, тем более прыгать. В моем случае еще чем холоднее, тем больше одежды. А если больше одежды, значит, мне неудобно держать стропы управления и прочее-прочее. Ну и просто руки мерзли.
1: На самом деле мы немножко забежали вперед. Намного интереснее, как Олег добирался туда, на Северный полюс.
2: Интереснее, и когда открывается люк, наверное, ты увидел какое-то белое безмолвие просто под люком самолета. Вот как вообще это происходит? Все, прыгать надо здесь. Ребята, открываем люк, прыгаем.
0: На самом деле добирался я туда 6 часов на самолете Ил-76 из Мурманска.
1: Как он выглядел? Вот опиши мне его.
0: Большой и жужжит.
1: Внутри не как в гражданском самолете, там сиденье или что?
0: Нет, это военный самолет. Спасибо штурманам, которые достаточно опытные ребята. И в процессе, пока мы летели все 6 часов, штурман нас кормил вкусным борщом, который он сам же в самолете и приготовил.
1: А вот, Олег, скажи, пожалуйста, а можно есть перед прыжком?
0: Конечно. А более того, вкусный борщ еще и нужно, потому что я примерно предполагал, что в следующий раз я не скоро его поем.
1: Это никак не влияет, когда ты прыгаешь?
0: Ну, нет, не знаю, там... нет, абсолютно никак.
2: А как вообще получается, что парашютист готовит одежду? Это специальная одежда или просто теплая одежда? Сколько там, минус 50 за бортом?
0: Где-то так. Но я там надолго не задерживался, поэтому все равно было холодно, конечно. На самом деле парашютная одежда – это чаще всего парашютный комбинезон, на который или под который, в зависимости от комбинезона, надето теплое белье, желательно несколько комплектов. Термобелье, кофты, флиски и прочее, прочее, прочее.
2: То есть нету какого-то специального скафандра, который был произведен именно для того, чтобы вот вы прыгнули на Северный полюс?
0: Ну, поскольку прыжки проходят не так часто, специальный скафандр проектировать, наверное, не имеет смысла. И условия не настолько экстремальные, как, например, в открытом космосе. Просто людям немножко прохладно.
1: Ну, хорошо, вас накормили борщом. Дали выпить чаю, да, я так понимаю?
0: Накормили борщом, выпили чаю. Дальше мы пролетели над той самой точкой, куда мы планируем прыгать. Сбросили, самолет открыл люк. Из этого же самолета были сброшены наши вещи, топливо и прочее, прочее. В общем, все снаряжение для экспедиции.
1: А много было?
0: В основном это были бочки с керосином и наши личные вещи. Палатка, керосиновая печка.
1: Стоп, подожди, получается, да, с парашютом сбрасывали?
0: Да,
1: или
0: на платформах летел? С парашютами.
1: И они были разбросаны, да? Самолет-то летит, как
0: самолет
1: я понимаю.
0: Самолет летит с большой скоростью, поэтому они были разбросаны на расстоянии 2-3 километра. Мы это потом все собирали, но это уже другая история.
2: А скажи, пожалуйста, вот получается, что вы оказались на льдине. Это же льдина, правильно?
0: Льдина.
2: Там трещины, они под снегом. Что вы предпринимали для того, чтобы, не дай бог, никто там из вашей экспедиции не провалился куда-то под
1: лёд? А более того, можно я продолжу, Дань? Как сделать так, чтобы не угодить вот в эту трещину? То есть как выбрать эту площадку? У вас же там никаких маячков. Вот эта точка приземления не стояла.
0: И тут целая куча взрослых мужчин перед полетом на Северный полюс вспоминала курс школьной программы. Спасибо, у нас были инструкции. Оказывается, речки, трещины и прочее-прочее выглядят сверху чуть темнее, чем просто лед. Вот в то, что темнее, старались не приземляться.
1: А вот как собирали вещи, когда они оказались уже на льдине, как они их находили, мы узнаем через небольшую паузу.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии.

0: биологии химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать на радио «Звезда».
5: У нас сегодня в студии уникальный человек. Олег Соболев, парашютист-инструктор, который в своей жизни совершил прыжок с парашютом на Северный полюс. Олег, кстати, вот я задумалась. Я говорю, прыжок на Северный полюс. Это грамотно говорить? Или все-таки нужно прыжок на Северном полюсе совершил?
6: Все люди, с которыми я общался, говорят на Северный полюс. Как правильно, к сожалению, сказать не могу.
5: Это все люди кто? Парашютисты?
6: Это и парашютисты, и полярники.
5: Ну, кстати, нужно проверить в словаре, правильно ли это.
7: Но ведь ты же совершил прыжок, находясь на Северном полюсе, на Северный полюс.
6: Ну, чисто технически я находился над Северным полюсом в самолете, который принадлежит России.
5: Понятно. Вернемся к прыжку. Вопрос. Когда ты прыгаешь, что ты видел во время свободного падения? Правильно я сформулировала?
6: Да,
5: свободное
6: да.
5: падение. Что ты видел?
6: Во время свободного падения я видел до горизонта белый-белый-белый пейзаж. И в районе облаков до горизонта солнце сквозь такую легкую-легкую дымку. Очень красивый вид, конечно, завораживает. Если бы не температура, смотрел бы и смотрел.
5: А если бы ты прыгнул во время северного сияния, хотелось бы так?
6: Конечно, хотелось бы. Я за разные прыжки.
5: Это красиво. Северное сияние вокруг.
7: А сколько человек вас прыгало?
6: В нашей группе было 8 человек.
7: То есть 8 парашютов, 8 человек.
6: 7 парашютов, 8 человек.
5: Как это?
6: Я прыгал в качестве тандем-мастера, я прыгал с пассажиром.
7: Это сложнее?
6: Да, это чуть-чуть сложнее.
7: Потому что отвечаешь и за себя, и за пассажира.
6: И у пассажира это был первый прыжок.
5: Все приземлились?
6: За всю историю парашютного спорта не было ни одного парашютиста, который бы не приземлился.
5: Хорошо, вы оказались на льдине, как я понимаю.
6: Да.
5: Как вы искали свои палатки?
6: Небольшой такой момент. Как только мы оказались на льдине, у меня пришло понимание, что я на Северном полюсе. Вот после какой истории. На всякий случай, каждый из нас взял еще в самолете с собой в карман шоколадку. Там. Ну, просто если вдруг куда-то далеко улетим, чтобы перекусить. И вот мы приземлились, собираемся все вместе. Сразу же символически разлили по напитку в пластиковые стаканчики. Выпили...
5: Горячительного?
6: Горячительного. Чисто символически для того, чтобы обозначить наше присутствие. Выпили напиток, закусили шоколадкой, сразу же, без перерыва. Разлили еще по напитку, сразу же выпили. И второй раз я закусить шоколадкой уже не смог, потому что она замерзла.
5: Слушай, извини, пожалуйста, то есть на высоте 10 тысяч или сколько? С какой высоты?
6: 2,5 тысячи метров
5: ты прыгал. Там была температура минус...
6: Ну, где-то порядка минус 45.
5: А уже на земле?
6: Минус 30.
5: Минус 30. Шоколадка замерзла.
7: Минус 30 тепло по сравнению с тем, что там...
6: Там, на самом деле, помимо температуры, есть еще другие моменты, влияющие на комфорт. А именно на Северном полюсе же разряженное давление, поэтому ощущение, как будто ты находишься в горной местности на высоте. Ну и большая влажность.
7: А вы там передвигаетесь на снегоступах или просто по снегу?
6: Ногами. Как такового снега там на самом деле нет. Там больше... Ну, то есть он есть, но его мало. В основном ледяная крошка. Потому что ветра точат льды, и вот эта вот ледяная крошка остается.
5: Так все-таки, как вы начали искать свои палатки и все остальные?
6: На самом деле мы еще в процессе свободного падения видели наши палатки,
5: где они находятся.
6: Потому что да, все остальное вокруг них белого цвета, они цветами отличались. И старались к ним специально приземляться, чтобы далеко не идти. Там еще такой момент, после приземления сразу же нужно собрать парашют, потому что если его сначала даже не уложить, а хотя бы просто собрать в рюкзак. Если не сделать это в течение 5 там, или 7 минут, то ткань просто замерзает и начинает ломаться. А техника не самая дешевая.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
7: Когда вы приступили к строительству взлетно-посадочной полосы? Собрали все в одну большую кучу? И когда? Ну все, сегодня, ребята, работаем. Вот когда это произошло?
6: Там схема, на самом деле, чуть посложнее. Первое, что мы сделали, это, естественно, поставили себе палатку, и в палатку поставили керосиновую печку, так что буквально через 6 часов у нас уже было тепло. Схема чуть сложнее. За неделю до этого, как рассказывают в книжках, из Красноярска вылетели вертолетчики в сторону Северного полюса. Когда у них закончилось горючее, они где-то остановились на какой-то там промежуточной льдине, потому что до полюса они долететь не смогли, и ждали нас. Когда мы на самолете пролетали мимо них, мы им сбросили горючее и полетели дальше на Северный полюс. Мы приземлились, вертолетчикам сбросили координаты, и через денек прилетели к нам вертолетчики. После этого у нас уже был вертолет. Вместе с вертолетчиками мы летали по ближайшим льдинам и смотрели пригодную льдину для того, чтобы построить взлетно-посадочную полосу. Когда ее нашли, переехали туда, и вот там уже начали все строить.
5: Что значит пригодную льдину?
6: Пригодная льдина должна быть достаточно большой, прочной и в идеальном варианте относительно ровной для того, чтобы она смогла принять самолет Ан-74.
5: Слушай, Олег, а если бы что-то пошло не так? Вертолетчики бы не долетели. Вас готовят к выживанию в экстремальных условиях?
6: Конечно.
5: Как?
6: Мы все оптимисты.
5: С чувством юмора, я поняла. А, ну, какие-то, может быть, ножи, я не знаю, там, оружие у вас было
6: с собой? У каждого с собой был нож, у каждого... Ну, не у каждого, у нас были сигнальные ракеты, у нас было 2 телефона «Иридиум».
5: Это что такое?
6: Это спутниковые телефоны. Мы раз в сутки звонили на базу в Мурманск, сообщали наши координаты, причем я обратил внимание, там где-то около 5 километров в час скорость передвижения льдины. Но перед вылетом на полюс у нас был инструктаж, в том числе по поводу белых медведей. И вот самое приятное, что я услышал, что медведи до туда не доходят, потому что там им делать нечего, потому что нет еды. Но если доходят, правда, очень голодные. И вот, как показывает практика предыдущих товарищей, оружие, сигнальные ракеты медведям особо никакого вреда не причиняет, более того, привлекает их внимание.
5: Так что же делать тогда, если вдруг бы он пришел, этот медведь?
6: А мы оптимисты.
7: А кому вообще передавать сигнал сигнальной ракеты? Там же на тысячи километров нет никого вокруг.
6: Да, да. Нет, ну, сигнальная ракета нужна уже в теории, к счастью, нам не пригодилась. Когда сигнал передан, идет группа, чтобы эта самая группа уже увидела непосредственно на местности тебя.
7: То есть, если уже что-то случилось, вот тогда в ход идут сигнальные ракеты. Главное, чтобы их не увидели белые медведи.
6: Вероятно, были еще планы «Б». На самом деле, все не так плохо, как может показаться. Вероятно, были еще планы «Б». У нас все-таки есть еще атомный подводный флот и прочее-прочее. Но, к счастью, мне не пришлось узнавать, что может быть в особых случаях.
5: Ну, мы рады, что ты не затерялся во льдах, как
6: да,
5: говорится.
6: Да, я тоже.
5: Но все-таки с какими трудностями ты там столкнулся? Были же все-таки какие-то
6: конечно.
5: Трудности? Какие?
6: Ну, в первую очередь, это, конечно, недосыпание, потому что жители Питера меня поймут, потому что когда круглые сутки солнце, абсолютно смещается какое-то понимание дня, ночи и так далее. У нас в какой-то момент появилось даже выражение «время долгого сна». То есть, когда мы спим больше, чем обычно, перед тем, как дальше пойти работать. Помимо недосыпания из-за нехватки кислорода, у каждого, наверное, у каждого, ну, у многих могут быть различные такие небольшие галлюцинации.
5: У тебя были?
6: Да, но я подошел к нашему врачу, он сказал: Олег, это абсолютно нормально.
5: Как интересно, а что тебе мерещилось?
6: У меня просто картинка смещалась.
5: То есть как бы изображение двигалось, да?
6: Изображение двигалось, изображение одно накладывалось на другое, ну, в общем-то...
7: Ну, прям галлюцинаций не было, чтобы тебе мерещился какой-то
5: медведь.
7: Человек, которого нет, или медведь.
6: Нет, у меня такого не было.
5: Уже радостно. Хорошо.
7: Сколько нужно всего знать, прежде чем отправляться на Северный полюс?
5: Ну вот, кстати, видимо, нужно пройти какую-то психологическую подготовку, прежде чем совершить такой прыжок.
6: Ну, на самом деле, туда же берут не по объявлению, поэтому изначально мы исходим из того, что люди, которые оказались в Русском географическом обществе, уже прошли эту подготовку.
5: У нас сегодня в гостях Олег Соболев, парашютист-инструктор, человек, который совершил прыжок с парашютом на Северный полюс.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил главе российских железных дорог Олегу Белозерову не забывать о горняках и вывозе угля из Кемеровской области. Встреча прошла в Кремле. Глава РЖД, в свою очередь, сообщил, что поручения по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняются.
2: Подтверждены все первоначальные показатели, 180 миллионов тонн четко будут выполнены по этому году, и видим рост экспорта неугольных грузов. Не только уголь, а растет база в соответствии с вашим указом, это прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут. При этом мы четко выполняем ваши поручения по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
3: Не забывайте, горняков не забывайте.
1: Напомню, в феврале этого года правительство Кузбасса и РЖД подписали соглашение о гарантированном вывозе 55 миллионов тонн угля в восточном направлении на экспорт. С августа текущего года в России вступает в силу несколько важных законодательных изменений. О них напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С 1 числа повысятся накопительные пенсии на 17,3% и срочные пенсионные выплаты. Изменения произойдут автоматически, заявлений подавать не нужно. Они затронут более 160 тысяч граждан. Также с начала месяца налоговые уведомления для пользователей госуслуг будут приходить в электронном виде. Бумажные версии сохранятся для тех, кто не зарегистрирован на портале или отказался от электронной доставки. Ужесточается наказание за мошенничество в сфере связи с иностранцами, штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы до 1 года, добавил председатель Госдумы. Чемпионат мира по футболу 2030 года может не состояться из-за конфликта между ФИФА и УЕФА. Причина в планах президента ФИФА Джани Инфантино продать часть коммерческих прав на турнир частным инвесторам. Среди потенциальных покупателей фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который приходится зятем президенту США Дональду Трампу. В ответ все 55 ассоциаций УЕФА единогласно проголосовали за бойкот турниров ФИФА до тех пор, пока это предложение не будет полностью отозвано. Летняя акция «Проверь свое здоровье в парке» охватит 17 зеленых зон Подмосковья, сообщили в Минздраве. В ближайшие выходные жители региона старше 18 лет смогут пройти осмотр. Мобильные бригады медиков будут работать в Дмитрове, Лобне, Серпухове и других муниципалитетах. Во время осмотра специалисты измерят артериальное, внутриглазное давление, а также проведут другие необходимые исследования. При необходимости врач направит пациента в поликлинику. С собой нужно взять паспорт и медицинский полис.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».

0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас в гостях Олег Соболев, парашютист-инструктор, который совершил прыжок на Северный полюс. Вот кроме того, что нужно было приземлиться на Северный полюс, нужно было еще построить взлетно-посадочную полосу. Олег, с чего начали строительство?
2: Постройка полосы начинается с того, что мы сообщаем свои координаты в Мурманск. Мы нашли полосу, говорим мы. После этого из Мурманска нам с парашютом на платформе отправляют трактор.
1: У вас есть тракторист в команде?
2: Трактора, трактористов.
3: Осторожно, внимательно. С парашютом отправляют трактор. То есть тоже из самолета выкидывают трактор?
2: Из самолета на огромной платформе. Наша задача как можно быстрее подбежать к этому трактору и его завести. Потому что если через 15 минут его не заведешь, завести его будет невозможно.
3: И трактористов также сбрасывают.
2: Более того, трактор специально подготовлен для работ на Северном полюсе. С него срезана кабина, то есть трактор-кабриолет.
3: А куда кабина-то девается? Без кабины вообще?
2: Да, трактор срезается еще в Мурманске. Делается это для того, чтобы, если трактор провалится под лед, тракторист мог
3: выбраться
2: из него.
1: Я себе сразу представил тракториста, которого отправляют на Северный полюс. Он говорит: ребята, я к этому был не готов. Ничего, полетишь.
2: На самом деле, конечно, трактористы на этих тракторах работают посменно, потому что людям нужно спать, а трактор, наоборот, выключать нельзя.
3: Но я так думаю, что это все-таки специальные какие-то трактористы, не те, а трактористы, которые на полях работают. Что, нет?
2: Нет, это обычные трактористы, люди? Естественно, с высокой квалификацией. Я не очень разбираюсь в критериях квалификации у трактористов, но это профессионалы в тракторном деле.
3: Ну и, видимо, те, которые совершали тоже прыжки с парашютом.
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет.
3: Вот это удивил.
1: А трактор-то какой? Колесный, гусеничный?
2: Гусеничный трактор. Их было два в нашем случае. Помимо работы тракторов, я изначально рассказывал, что мы перед тем, как сами прыгнули на Северный полюс, мы еще сбросили туда целую кучу бочек с керосином. И вот эти бочки с керосином на расстоянии 3 километра разлетелись, пока самолет их сбрасывал. Вот их нам нужно было собирать вручную.
3: Извините, я, Олег, конечно, перед тобой снимаю шляпу, но хочу снять еще шляпу перед этими двумя трактористами. Уникальные люди.
1: Самое главное, что, по-моему, парашютист и тракторист – это профессии настолько далекие друг от друга. Кстати, по поводу профессий. Парашютист все-таки – это больше профессия или увлечение?
2: В моем случае это увлечение, побочным эффектом которого стало зарабатывание определенного количества денег. То есть я, конечно, работал инструктором, но в первую очередь не столько ради дохода, сколько потому, что мне это нравится. Хотя есть люди, которые профессионально зарабатывают этим деньги.
3: Можно небольшое отступление? Тебе за этот прыжок заплатили?
2: Да, но сумма была не настолько значительная, чтобы она хоть как-то повлияла на мое решение прыгать.
1: Вот если говорить о, например, прыжке на Северный полюс, но ведь кто-то из твоих коллег-парашютистов прыгает в Африку. Есть разница в подготовке, в том, что ты увидишь, когда уже шагнул за борт самолета, если вот в таких совершенно противоположных климатических зонах совершать прыжки?
2: Принципиальной разницы нет. Необходимо просто иметь достаточную квалификацию для того, чтобы прыгать в каких-то сложных и непривычных условиях. Ну и есть еще одно такое негласное правило в парашютных прыжках. В идеальном варианте в каждом прыжке должно быть по минимуму новых водных. То есть в моем случае новая водная была – это Северный полюс. Значит, все остальное я должен уметь уже был делать.
1: Но, наверное, если прыгать не на Северный полюс, а в какие-то, наоборот, южные климатические зоны, там же другие инструкции, например, относительно диких зверей. Или здесь вы приземлились на лед, а там вы приземляетесь в песок. Вот кто вас инструктирует по этим условиям, куда вы совершаете прыжок?
2: В нашем случае это был учебник географии и, собственно, специалисты Русского географического общества, которые уже бывали на Северном полюсе.
1: А допуск кто вам дает на такой прыжок?
2: В соответствии с нашими парашютными нормативами, извините за бюрократический язык, у парашютиста моей квалификации уже есть автоматический допуск на любые прыжки под свою ответственность.
1: А большой конкурс? Вот ты хочешь прыгнуть на Северный полюс. Это серьезная экспедиция. Но ведь наверняка есть еще много твоих
3: желающих,
1: коллег,
3: да,
1: которые бы тоже с удовольствием совершили такой прыжок.
2: У нас эта система работает несколько по-другому. Парашютный спорт сам по себе не самый массовый вид спорта, поэтому у нас работает больше система рекомендаций, нежели конкурсов.
1: Ты легко попал, да, в такую экспедицию?
2: Да.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: И сколько ты пробыл вот именно на Северном полюсе? То есть, когда все было сделано, сколько это продлилось по времени?
2: Около 2 недель.
3: 2 недели? Я думала, 2 дня. То есть, 2 недели что вы делали?
2: Строили взлетно-посадочную полосу.
3: Строили трактористы, как я поняла. А вы-то там что делали?
2: Ну, помимо тракторов, там отдельные вещи нужно еще и руками сделать. Как минимум, как я уже говорил, 180-литровые бочки с керосином собрать и перевезти все в одно место.
3: Ну, я сомневаюсь, что это 2 недели занимает.
2: Чуть меньше, конечно. После этого встречали другие платформы, опять же, с тем же керосином и экспериментальными парашютами. В общем, работа там нашлась.
3: И в итоге что получилось?
2: Получилась красивая взлетно-посадочная полоса, на которую приземлялись самолеты Ан-74. Дело в том, что Северный полюс находится достаточно далеко, и толщина льда там 1,60 м. Соответственно, самолет Ил-76, который может вылететь из Мурманска, не может туда приземлиться. А самолет Ан-74, который, собственно, может туда приземлиться, он может вылететь только из Шпицбергена.
3: Вон оно как. До сих пор эта полоса работает?
2: Да, ну или из Красноярска. Нет, полоса, лед движется с большой скоростью. Даже мы, когда были на льдине, сообщали свои географические координаты. Я помню, когда к нам как раз летел самолет с тракторами, самолет вылетел из Мурманска к нам 1 апреля. А приземлился к нам на льдину он 31 марта, потому что 6 часов, пока летел самолет, наша льдина в это время передрейфовала в другое полушарие.
1: А вот вы сообщаете координаты, и получается, что каждый год база, она в одном и том же месте?
2: Нет, нет, льды дрейфуют постоянно, поэтому каждый год база, скажем так, база в одном и том же месте, но в этом месте...
1: Примерно.
2: Ну, да, примерно. Ну, то есть Северный полюс 0000, чем ближе, тем лучше. Но в этом месте все время уже разный лед.
3: То есть, получается, нужно заново строить эту
2: абсолютно
3: полосу?
2: Абсолютно верно. Да.
3: То есть ты не последний парашютист,
2: нет,
3: который
2: нет.
3: прыгнул на Северный полюс?
2: Нет, это мероприятие ежегодно проходит, немного людей, но в нем принимают участие.
3: Ежегодно сколько раз в год?
2: Один.
3: Один раз в год. Можно попробовать свои силы и прыгнуть на Северный полюс.
2: Дело в том, что почему было выбрано именно это время для прыжков, для всей экспедиции. Потому что до середины марта там полярная ночь, холодно и ничего не видно. А начиная с середины мая, лед начинает уже таять, и самолет не может туда приземлиться. Поэтому время остается только с середины марта до середины мая.
3: Вот скажи, когда самолет за вами обратно прилетел, ты вздохнул с облегчением, все, я возвращаюсь домой? Или какие эмоции ты испытал? Все, закончилось. Или что?
2: На самом деле, первая эмоция – ура, я наконец-то посещу горячий туалет, извините.
3: Так, хорошо, насчет туалета понятно. А что еще?
2: Конечно, очень хотелось оказаться уже побыстрее на большой земле, потому что вот это ощущение, конечно, оторванности от мира достаточно странное, непривычное. Что-то в этом есть, но хотелось социум, хотелось в какую-то более привычную обстановку. В нашем случае это был Шпицберген, нас через него вывозили.
3: А, то есть на Шпицберген отвезли. И сколько вы там пробыли, прежде чем обратно ты вернулся?
2: Сутки.
3: Сутки.
2: Да.
1: Было такое ощущение, вот пока ты был на Северном полюсе, что все, что здесь у нас в социуме, это как будто бы кино, которое ты давным-давно смотрел. Или вот такого разрыва не было внутреннего?
2: Нет, не было. Наверное, потому что подобные ощущения бывали еще раньше при занятии парашютными прыжками, поэтому нет.
3: Вот для тебя этот спорт, парашютный спорт, да, это что, больше авантюра, вызов себе или что-то еще большее?
2: А все комплексно. Парашютный спорт – это где-то и средство себе что-то доказать, где-то как какой-то помощник разобраться в себе, где-то спорт, где-то получение удовольствия, выброс адреналина. Все вместе.
1: Еще раз, хотел бы так же?
2: На полюс или с парашютом?
1: На полюс. Не, ну с парашютом ясно. На полюс.
2: Я не знаю, честно, очень интересный вопрос, я над ним думал. Скажем так, изначально, если бы я знал все эти условия, я бы, конечно, прыгнул, но сейчас я эту галочку поставил. Иногда хочется, а иногда нет, поэтому не знаю.
3: Тогда а что для тебя, что ты еще ищешь? Что дальше, Олег?
2: Не знаю, меня еще в стратосфере не было.
3: Цель какая, попасть в стратосферу?
2: Почему бы нет?
3: А это сложно?
2: Наверное, да.
3: Что там нужно, тоже специальная какая-то подготовка или что?
2: Скорее, организационная подготовка достаточно сложная.
3: Пиши, я не понимаю, как попасть... Мне кажется, это несложно. То есть сейчас самолеты запускают в стратосферу, пожалуйста.
2: Прыжок из стратосферы – это же целый процесс, и комбинезоны нужно специальные готовить, и прочее, прочее, прочее.
1: Вот там уже есть специальные
2: комбинезоны. Там уже есть специальный комбинезон.
1: И все равно прыгают? Я знаю, что прыгают же.
2: Да, люди прыгают разово, естественно. Наверное, и мне хочется, но...
3: А зачем? Для чего ты хотел бы совершить прыжок из стратосферы?
2: Да потому что это должно быть чертовски красиво.
3: То есть что, ради эмоций или
2: конечно.
3: Чего? Ради эмоций. То есть ты ищешь эмоцию. Вот в этих прыжках ты больше ищешь эмоцию.
2: Конечно, мы же все ищем эмоции.
1: А куда бы хотел еще прыгнуть? Вот такая мечта.
2: Вопрос, наверное, не совсем куда, сколько как, с кем. То есть...
1: Из стратосферы, но куда вот именно? На Северном полюсе был уже, куда?
2: Куда-нибудь на берег океана.
1: Все-таки, чтобы сразу... Приземлился и на шезлонге. И строить ничего не надо.
2: Да-да-да.
3: И никаких тебе...
2: Желательно теплого, да, океана.
3: Никаких тебе белых медведей вокруг.
1: Олег, хотим тебе пожелать новых достижений в твоей профессиональной деятельности. Пускай всегда парашют раскрывается, борщом кормят в самолете. Спасибо тебе огромное за то, что пришел и рассказал о своих необычных экспедициях.
3: А мне хочется сказать, что искать можно что угодно. Можно искать новую работу... Можно искать старинную монету, можно даже искать ответ на фундаментальный вопрос мироздания. Важен сам процесс, азарт, настойчивость и чувство удовлетворения от найденного решения. С вами были Даниил Давыдов
1: и Евгений Ионкина.
3: У нас в гостях был феноменальный человек Олег Соболев, парашютист-инструктор, который совершил прыжок на Северный полюс. Ну а вы, друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам на страницу «Радио Звезда» в социальных сетях и в телеграм-канал «Радио Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
1: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Епанча.
1: Дорожный укороченный плащ без рукавов, но с капюшоном. Такая армейская накидка предназначалась для защиты бойца от ветра, пыли и дождя.
2: Форма и содержание.
3: Япанча считается одной из древнейших славянских одежд. Она пришла к нам от арабов. Впервые ее упоминает в 1185 году слово о полку Игореве.
4: И вымостили топкие болота япанчами красными врагов.
3: Накидку шили из овечьей шерсти, после чего специально пропитывали олифой, конопляным или льняным маслом. Япанча получалась не только непромокаемой, но и непродуваемой. Длина военной накидки была чуть ниже колена, что не мешало солдатам бегать, маршировать или скакать на лошадях. Кроме того, япанча надежно фиксировалась на плечах или шее с помощью двух прочных плетеных шнуров. У рядовых они были шерстяными, у офицеров — шелковыми.
0: Япанча.
3: Она стала уставной походной одеждой нашей армии при Екатерине Великой, когда свои победы одерживал прославленный русский полководец Александр Суворов. Во время ночевки япанча служила его отважным чудо-богатырям небольшим матрасом или одеялом.

0: мундирования.
1: За свою многолетнюю историю Япончха претерпела множество изменений. Ее укорачивали, убирали капюшон, пришивали воротники, делали прорези для рук, оторачивали мехом и расшивали золотыми нитями. Но она неизменно оставалась в строю. Даже когда император Павел I решил реформировать нашу армию и переодеть ее по немецкому образцу, из всей бывшей формы сохранилась именно япончха. Она и сейчас на службе, только называется иначе – плащ-накидка.
2: Форма и содержание. Япончха.
3: Радио «Звезда».
2: История с географией. Литовка.
4: В известной песне ансамбля «Песняры» некий Ясь косил какую-то конюшину. Конюшина по-белорусски «клевер». И косил Ясь тот клевер чем? Разумеется, косой, которая, оказывается, называется «литовка».
2: История с географией.
4: Почему литовка? Неужели на Руси не было своих коз? Были? Как не быть? Урожай как-то надо было убирать. В ходу у русских крестьян издавна была коса-горбуша с короткой рукоятью и кривым лезвием, больше напоминавшим серп. Коса с длинным прямым лезвием и рукоятью, позволявшая работать не в наклонку, называлась в нашей стране коса-стойка или чаще коса-литовка. Нож литовки имеет довольно сложную форму, и для его изготовления требуется качественная сталь. Вероятно, потому инструмент в прежние времена ввозили из-за границы, через Литву.
2: История с географией. Литовка.
4: Там же, в Литве, или, как тогда говорили, в Лифляндии, косы увидел любознательный Петр I, стремившийся усовершенствовать в России любое дело. После специального указа царя более удобную литовку, с которой можно было раз в 10 быстрее обрабатывать поля, начали производить под Рязанью и на уральских железоделательных заводах.
2: Литовка. История с географией.
5: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 1 человек погиб в Севастополе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор. 11 домов повреждено в результате падения беспилотника, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой. Ранее при атаке украинских боевиков на Крым погибли 2 человека, 5 пострадали. Жителям и гостям Севастополя напоминают, что при сигнале тревоги необходимо немедленно перейти в укрытие или ближайшее помещение и не находиться на открытом пространстве. Об опасных находках следует сообщить по номеру 112. Олег Белозеров назвал РЖД самой безопасной железнодорожной компанией в мире. Об этом глава организации говорил на встрече с президентом в Кремле. При этом в компании насчитывается самый большой трудовой коллектив в стране, подчеркнул Белозеров.
2: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Ну и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом. В России 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
1: Выслушав доклад, Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам специальной военной операции в рамках работы железнодорожной медицины. Как в свою очередь отметил Олег Белозеров, благодаря этому направлению уже более 21 тысячи участников СВО смогли воспользоваться медицинскими услугами. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов вручил дипломы ветеранам СВО, прошедшим профессиональную переподготовку по программе управления городской инфраструктурой и развитием территорий. Обучение проводили 30 преподавателей, действующих руководителей органов власти и практикующих экспертов отрасли. Слушатели программы получили дипломы государственного образца для дальнейшего трудоустройства. Планируется, что выпускники смогут занять должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в родных регионах. Таркунов отметил, что не 10 студентов МГИМО взяли академический отпуск, чтобы принять участие в специальной военной операции. Работа атомной электростанции ПАКШ может быть приостановлена на несколько недель из-за обмеления Дуная, допустил премьер Венгрии Петер Мадьяр. Об этом сообщает Reuters. Как ожидается, станция приостановит работу с 3 августа. Уровень воды в Дунае может на протяжении недели оставаться слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. Станция работает менее чем на 50% от полной мощности. По словам Мадьяра, отключение АЭС и рост спроса на электроэнергию на 20% из-за жары могут привести к критической ситуации в стране уже к 3 августа.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в 3-м ряду сектора «Б».
0: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Быстрая контактная мужская игра с дубинками в руках и ножами на ногах.
5: Что ж, можно и так сказать. Вернее, так скажет какая-нибудь домохозяйка. Правда, далеко не каждая. А мы сегодня с вами будем говорить об истории мирового хоккея. Эта игра не просто захватывающее зрелище, где от сиюминутной жесткой силовой борьбы трещат борта огромной ледовой арены, бьются заградительные стекла, где постоянно скрещиваются клюшки, где повсюду летает каучуковый диск, называемый шайбой, и где отчетливо слышен приветственный или неодобрительный гул переполненных трибун. Нет, это еще и тонкий расчет. Игра сродни шахматам, где лучшие хоккеисты мира предвидят свои действия на площадке на 3-4 хода вперед.
4: Исторические заметки.
5: Большинство экспертов утверждает, прообразом хоккея с шайбой явились различные виды игр на траве. Якобы хоккей был известен еще в Древней Греции. Об этом свидетельствуют, к примеру, старинные барельефы на знаменитой стене флотоводца-полководца Фемистокла в Афинах. Предполагают также, что само название «хоккей» произошло от старинного французского слова «хоке» или «крючок пастушьей палки». Но мы-то с вами хорошо знаем, что современный... Хотя сначала лучше послушаем.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Все приплыли».
7: Давным-давно к берегам Северной Америки причалили корабли европейских первооткрывателей. Высадились моряки и думают, а куда дальше-то идти? Есть тут кто живой? А в ответ тишина. Что делать? Решили так. Если Америка северная, то нужно идти на север. А что? Логично. День идут, второй прошагали, третий — никого. И вдруг на четвертые сутки марш-броска видят путешественники озеро, льдом покрытое. А на нем, на озере, с десяток индейцев-иракезов бегает. В руках у каждого длинная палка. Этими самыми палками катают краснокожие по льду круглую такую каучуковую чебурашку и друг другу ее передают, делают точные передачи. «Да это же хоккей!» — воскликнули европейцы. «Финал Кубка Стэнли! А Саша Овечкин играет? А где можно билеты купить?» Аборигены тут же сделали перерыв. К иностранным гостям подошли, мол, «Че вам нужно, люди добрые? С чем пожаловали? Кленовый сироп. Попробуйте!» Мореплаватели от фуршета отказались, на индийские вигвамы указали и спросили, «А как эта страна называется?» «Как вы сказали? Канада? Красиво!» Это только потом выяснилось, что на местном наречии «Канада» означает «селение», «поселок» или «деревня». Что ж, действительно, современные американцы даже сегодня называют Канаду «большой такой деревней». А мы этого делать не будем. Хотя бы потому, что Канада подарила миру игру под названием «хоккей». Вот за это канадцам наше огромное человеческое спасибо. Плывем дальше. Австралия – пятый материк. Знаете, как переводится? Нет, вовсе не зеленый континент, а Южная Земля. А вот теперь стоп. Какая такая Южная Земля? Ведь на самом юге находится Антарктида, а не Австралия. Почему так произошло? Кто все перепутал? рассказывают. Австралия была открыта раньше Антарктиды. И для нее, для Австралии, заранее было придумано имя «Южная Земля». Почему заранее? Да потому что думали, что дальше на юге ничего нет. А когда русские в 1820 году неожиданно для всех открыли еще и Антарктиду, то название менять уже не стали. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое описание игры в хоккей на траве относится к 1330 году и приводится в одной очень древней итальянской рукописи. Ладно, хорошо, поверим на слово. Дальше идем. Двумя столетиями

0: Да, ладно, хорошо. Ну, хотят в этой оранжево-апельсиновой стране считать, что они сами что-то придумали, пусть думают. А вы не верьте, безбожно врут. И англичане врут. Какие из них хоккеисты? Все равно, что из хоббитов баскетболисты.
1: Игры человечества.
2: Хоккей – игра суровая, мощная и даже жестокая. А сегодня еще интеллектуальная. Недаром легендарный Уэйн Гретцки говорил:
3: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она скоро будет».
2: А ведь когда-то даже шайбы не было. В древности ее заменял мяч. Рисунки фигурок с изогнутыми палками в руках находили на территории Месопотамии, Древнего Египта и Греции.
1: Игры человечества.
2: Родиной хоккея с шайбой считается Канада. Солдаты времен колонизации Северной Америки в 18 веке в свободное время часто выходили на лед гонять мяч специальными клюшками, выточенными из березы или дуба. Удивительно, но канадские индейцы, никогда не бывавшие в Европе, развлекались похожим образом. Только у дикарей и обычаи были дикие. Проигравшую команду победители потом долго били. Свою игру они называли словом «больно», которое на языке магикан звучит как «хоггей». Чувствуете? Уже угадывается знакомое «хоккей». К концу 19 века игра стала цивилизованной. Появились полноценные ворота, мяч заменили деревянным чурбачком, а его, в свою очередь, черной каучуковой шайбой. И договорились, что на поле будут выходить только по 6 человек с каждой стороны. А в 1882 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил специальный приз – кубок, который позже назвали его именем. Главная награда НХЛ – единственная в прямом смысле этого слова. Победители чемпионата могут лишь на время взять кубок Стэнли, чтобы провести с ним всего один день. Кто-то пьет из него пиво, другие едят попкорн или чипсы, а два канадских хоккеиста как-то крестили в кубке Стэнли своих детей. Чемпионам можно все –

0: Первый и при этом официальный матч по хоккею с шайбой, заметьте, на льду, состоялся 3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория». А где у нас Монреаль-то? Правильно, в Канаде. Так вот, две команды состояли из 9 человек. Игра велась небольшим деревянным диском. Были даже ворота. Шло время. Через несколько лет провели уже первую международную встречу между канадской и английской командами. Победили, естественно, канадцы. Вот тут-то все и началось.
1: Радиограмма.
2: Старейшим в мире клубным международным турниром по хоккею с шайбой является Кубок Шпенглера, проходящий ежегодно с 1923 года в швейцарском городе Давосе, в промежуток между Рождеством и Новым годом.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер.

0: 33-33. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ.
5: Настоящий хоккеист должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду.
4: История мирового хоккея знает немало великих наставников. Виктор Тихонов, Скотти Боуман, Борис Кулагин, Владимир Юрзинов. Но один, замечу, советский тренер явно выделяется на фоне остальных. Он иначе видел игру, по-своему распределял роли и задачи хоккеистов на площадке, новаторски проводил регулярные и очень насыщенные тренировки. Его называли жестким и даже деспотичным, но он не обращал на это никакого внимания. Главное – результат.
6: Золотой медалью награждается...
7: Мяч в игру идет...
8: 20 номер.
9: Владислав Третьяк. Владимир Александрович установит новый олимпийский рекорд.
2: Легенды ЦСКА.
10: Заслуженный тренер СССР. Кандидат педагогических наук. Заслуженный мастер спорта. Тренер сборной страны по хоккею. Под его руководством наша команда становилась чемпионом Европы. А в качестве второго тренера он неоднократно приводил советских игроков к олимпийским золотым медалям.
2: Анатолий Тарасов.
10: Его называли жестким наставником, иногда диктатором. Он не обращал на это внимания, потому что понимал, без строгой дисциплины в команде и серьезного отношения к тренировочному процессу достойного спортивного результата не будет.
11: Если бы я подавлял чем-то своих игроков, то не была бы воспитана целая плеяда выдающихся хоккеистов. Да, я был суров. Придумывал не только трехразовые, но и четырехразовые тренировки. Это очень тяжело. Но я делал это не из сумасбродства. Знал, что иначе мы этих канадцев не догоним. И одновременно я истязал не только их, но и себя. Когда мне говорят «грубый тренер», я хочу спросить этих товарищей, он справедливый или нет? Если он ругает тебя, он это делает для своего «я», для своего величия, или он это делает для тебя?
10: Его зачислили в ЦСКА в 1940 году. Анатолий Тарасов прошел Великую Отечественную войну. С фронта вернулся победителем в звании майора. Как утверждал Владислав Третьяк, у тренера армейцев было поистине богатырское здоровье.
12: Он любил важные встречи проводить в парилке. И гостями в бане были его закадычный друг и сосед, баскетбольный тренер Александр Гомельский и глава МИДа Андрей Громыко. Честно признаюсь, ходить вместе с Тарасовым в баню было невозможно. У него была своя собственная система. Если температура переваливает за отметку 120 градусов, нужно взять обычную мочалку, окунуть в холодную воду и вложить в рот. Будет легче дышать, и парни обожжет горло. Тарасов же пошел еще дальше. Он ложился на полку, наливал в шайку холодную воду, опускал туда голову и пил. Его обрабатывали в 4 веника, а ему было все равно.
2: Легенды ЦСКА.
10: Тренер

0: кандидат педагогических наук. За глаза хоккеисты называли его «мотиватором». Настолько он мог зарядить игроков не только перед началом, но и в перерыве игры.
1: Это было в 71 году. В решающем матче мы уступали шведам. Тарасов зашел в раздевалку и запел песню «Черный ворон». Сначала тихо, потом громче и громче, и помогло. Игра закончилась со счетом 6-3, и мы стали чемпионами мира. Тарасов был великий психолог. И для него была сначала команда, все вместе, а потом уже личность.
0: Именно Тарасов основал юношеский турнир «Золотая шайба». Тренер понимал, необходимо постоянно работать с талантливой молодежью, иначе никакой смены поколений не будет, рассказывал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
2: «Для меня учителем, отцом в хоккее является Тарасов. Он вложил в меня больше, чем кто-либо. Два раза в год Анатолий Владимирович проводил собрания для молодых хоккеистов и их родителей. И говорил понятные вещи. Скажем, спрашивает у мальчика, что такое печальный? Тот отвечает, проиграли в финале «Спартаку». Тарасов интересуется, родители в зале есть? Выходит мама, и тут ей вопросы начинает задавать. Ваш сын полы дома моет? Нет. Мусор выносит? Нет. Ну и как же тут можно выиграть у «Спартака»? Он был не только величайший отечественный тренер, но и философ и прекрасный педагог.
3: Полковник Анатолий Тарасов. Легенды ЦСКА. Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Хоккеист – это воин. Дом воина – его тыл. Если в тылу все плохо, то и на площадке ничего хорошего не будет.
5: Первые хоккейные правила были сформулированы студентами университета в Монреале в самом конце 19-го столетия. Роль ворот стали выполнять тогда два камня на льду, с помощью которых официально определили размеры пространства, куда можно было забивать шайбу. Она, шайба, стала резиновой, а потом каучуковой. Только в 1879 году, через 20 лет, все в том же канадском Монреале, был построен первый в мировой практике крытый стадион с искусственным льдом, вмещавший 10 тысяч зрителей. А затем произошли события, которые сделали хоккей едва ли не самым популярным видом спорта. И все благодаря одному единственному, но при этом очень талантливому изобретателю-самоучке.
6: Игры человечества.
7: Накануне Рождества 1932 года канадец Дональд Монро сделал своим детям необычный подарок. Он смастерил первый в истории настольный хоккей. Вместо ледовой арены – деревянный прямоугольный ящик с бортами. Вместо игроков – ручки от комода. Вместо клюшек – железные бельевые прищепки. Вместо шайбы – металлический шарик. Чтобы он лучше катился и нигде не застревал, у площадки был сделан уклон от центра к краям. Полевых вратарей и хоккеистов участники игры контролировали с помощью длинных поворотных рукоятей.
6: Игры человечества.
7: Дональд Монро был человеком бедным, но умным. Свое изобретение он запатентовал, и очень скоро настольный хоккей стал популярным не только в Америке, но и по всему миру. Секрет успеха – простота. Игра быстро и легко собирается, а напряженный матч может начаться уже через пару минут после вскрытия коробки. В Советской России настольный хоккей появился в 1937 году. Его не привезли из-за рубежа, нет. Игру своими руками сделали работники Ленинградского дворца пионеров Илларион Морозов и Георгий Мамаев. Как выглядела сама конструкция, история умалчивает. Зато сохранилась афиша того времени.
8: «Хоккей на столе. Абонентская плата за пользование 15 рублей в месяц или 50 копеек в день.
7: Настоящий бум настольного хоккея начался в нашей стране в 72-м, после знаменитой суперсерии между сборными СССР и Канады. Игра сразу исчезла из продажи. Дефицит. Матчи и чемпионаты проводили целыми подъездами. Играли до поздней ночи. Плоские алюминиевые хоккеисты постоянно гнулись и ломались. А крохотная пластиковая шайба то и дело куда-то исчезала. И все же такой хоккей был нужен всем.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Суперсервис «Поступи онлайн» работает в штатном режиме. Серьезных проблем или критических точек в его работе не зафиксировано. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Подробности он рассказал в интервью ТАСС.
3: Вся работа переведена на федеральный уровень. То есть вузы, принимающие документы, если они раньше работали с личными кабинетами, теперь все это делает федеральный уровень. Это большая прозрачность при поступлении, это большая прозрачность конкурсов и объективность. И здесь главное в этой ситуации миссия Рособорнадзора. Это суперсервис, его доработки, работа над суперсервисом, содержание его.
2: Глава ведомства также рассказал, что в этом году единственным экзаменом, на котором не пытались списать и не было удалений, стала устная часть ЕГЭ по иностранному языку. В целом на пересдачу пришли почти 138 тысяч школьников. Самыми пересдаваемыми предметами стали обществознание, информатика, русский язык, профильная математика и химия. Министерство просвещения России подготовило рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах в год единства народов России. Документ направлен во все регионы. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных ценностей. Торжественный день начнется с поднятия флага и исполнения гимна. В Минпросвещении рекомендуют приглашать на праздник представителей разных народов, многодетные и многопоколенные семьи, ветеранов, участников СВО и успешных выпускников. Удаленная с единого госэкзамена из-за камеры в пуговице школьница добилась пересдачи через суд. Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. Школьницу удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в использовании видеокамеры, встроенной в одежду. Никаких устройств у школьницы не изымали, камеру не описывали. Металлоискатель среагировал на металлические вставки жесткого корсета, который девушка носит по состоянию здоровья. Суд признал факт наличия техники недоказанным, а акт об удалении незаконным и допустил школьницу к пересдаче. К началу нового учебного года в Москве после реконструкции откроются 100 школьных корпусов. Их обновили по проекту «Моя школа». Внутри современные классы, робополигоны и даже кафе вместо столовых, сообщили в пресс-службе мэра. Особое внимание уделено кабинетам биологии. В них закупили более 1500 микроскопов нового поколения с объемным изображением и цифровыми камерами. Интерес к биологии среди школьников растет. ОГЭ по этому предмету в этом году сдавали более 12 тысяч девятиклассников, сообщил мэр. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первые матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой были сыграны 22 декабря 1946-го. За последующие годы наша сборная побеждала везде, где только можно. Олимпийские игры, чемпионаты мира. Именно так во множественном числе. Примечательно, что советская команда участвовала в легендарных ледовых баталиях, которые навсегда и бесповоротно изменили мировой хоккей.
6: великолепная пятерка и вратарь.
7: 30 августа 1972 года в Монреаль прилетела советская хоккейная делегация. Прилетела потому, что был повод. Суперсерия из 8 матчей между сборными СССР и Канады.
8: Профессионалы против любителей. Итог известен заранее.
9: Серп и молот не смогут победить кленовый лист. Это невозможно.
8: Кто хочет посмотреть цирк на льду, приходите на стадион, и вы увидите русских медведей на коньках.
7: Североамериканская пресса встретила наших игроков, мягко говоря, недружелюбно. Хотя не знала о них ровным счетом ничего. А чего еще ждать, когда идет холодная война? Для полноты картины канадцы сняли постановочный документальный фильм и показали его накануне первого матча.
10: Лед на хоккейных площадках в Москве заливают простым шлангом, а клюшки делают в обычных заводских мастерских.
7: В подтверждение демонстрировались кадры с дворовой площадки. Аккурат возле слесарного цеха. И смешно, и грустно. А в это время в Кремле царило едва ли не уныние. Еще накануне вылета сборной часть руководителей Компартии высказывалась против заокеанского турне. Свидетелем тех событий стал исполняющий обязанности зав. Отдела пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев.
11: Во-первых, у нас тогда принципиально не признавали профессиональный спорт, и все контакты с профи были исключены. Во-вторых, наша идеология требовала только побед, а наверху доминировало мнение, что дело может кончиться большим конфузом. По линии КГБ высказывались сомнения в благонадежности некоторых хоккеистов. Вдруг они соблазнятся баснословными гонорарами и встанут на путь предательства.
7: Но сборная в Канаду все же полетела. Такое решение принял Леонид Брежнев, который считался самым ярым хоккейным болельщиком страны. В Канаде нашу сборную буквально по пятам преследовали американские журналисты. Когда Валерий Харламов с товарищами зашел в супермаркет, это вызвало у корреспондентов культурный шок. А капитан кленовых листьев Фил Эспозито выступил с заявлением.
12: Русских строем повели покупать джинсы в большой магазин. Вот потеха-то была. Особенно мне не понравился Третьяк. Почему? Да если ты такой стойкий коммунист, то зачем тебе материальные ценности? Да еще купленные в стране капитализма. А ведь он пошел и купил себе в Монреале джинсы. Ну, как я его мог после этого уважать?
7: Да при чем здесь джинсы? Не играть же в них. Вот с хоккейной формой у советской сборной действительно были серьезные проблемы. На тренировку игроки вышли в доподобных шлемах, а вратари в решетчатых масках. Такие в североамериканской лиге уже давно никто не носил. Защитник Александр Гусев сокрушался.
13: Канадцы откровенно посмеивались над нами. В конце 60-х в Союзе в чем играли-то? Кто что достанет? Нам, молодым, перепадало что-то от мастеров. Как правило, старье. Наколенники, наплечники, свитера шерстяные какие-то нелепые были. Хорошо, что канадцы нам шорты выдали и перчатки. Они бы нам и майки хорошие сделали с надписью «СССР». Но нет, наши руководители сказали, своих играть будем. Такие дела. Даже клюшки мы гнули сами.
7: Насмешки закончились быстро. Точнее, 2 сентября 1972 года, когда сборная Советского Союза вышла на лед Монреальского стадиона «Форум». Именно там начался первый матч легендарной суперсерии.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ об истории мирового хоккея. Тот самый первый матч с канадскими профессионалами наша команда выиграла с разгромным счетом 3-7. И капитан кленовых листьев Фил Эспозито вынужден был извиниться перед своими североамериканскими болельщиками.
14: Не наша вина, что русские играют так хорошо. О том, что у них есть реально сильные хоккеисты, мы ни черта заранее не знали. Мы думали, что эти коммуняки только идеологически накачаны. А у них оказались мускулы, быстрые ноги и острые клюшки.
5: Больше всего канадских игроков раздражал тот факт, что ворота советской сборной защищал какой-то мальчишка, юнец, которому едва исполнилось 20. Профессионалы собирались накидать ему полную авоську шайб, но ничего путного из этого не вышло.
15: Золотой медалью награждается
16: мяч в игру
17: Владислав
16: Третьяк.
17: Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
18: Легенды ЦСКА.
7: Трехкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка страны, многократный победитель чемпионатов мира и Советского Союза, чемпион Европы, обладатель Кубка Канады.
18: Владислав Третьяк.
7: Вратари – люди неординарные. Ловкие, подвижные, хорошо координированные и очень суеверные. Со своими личными приметами и традициями. Третьяк в этом смысле не исключение. Коньки он всегда начинал шнуровать с одной и той же ноги. Левой. Только через левую руку надевал хоккейный свитер. За 2 часа до матча вообще отгораживался от всего мира непроницаемой стеной. Как говорили в ЦСКА, застегивался на все пуговицы и молчал, как сыч. В такие минуты к нему лучше было не подходить, не отвлекать. Об этом знали все, кроме канадских профессионалов.
18: Легенды ЦСКА.
7: 1972 год. Монреаль. Сборная СССР готовится к первому матчу суперсерии. Неожиданно в нашу раздевалку заходит 6-кратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый канадский голкипер Жак Плант, и направляется именно к Третьяку.
19: Я тогда просто обалдел. Мне всего 20 лет, и передо мной стоит человек-легенда. Он подошел ко мне с макетом хоккейной площадки. Ими еще тренеры часто пользуются во время игры, чертят всякие схемы для игроков. И через переводчика с фломастером в руке наглядно изобразил предполагаемую схему действий всех профессионалов, начиная с Фила Эспозито. За полчаса, пока шла эта лекция, я на зубок изучил все их сильные стороны. Зачем Жак сделал это? Много раз я задавался потом этим вопросом. Не знаю. В газетах писали, что у русских совсем молодой вратарь. Ему, мол, будет тяжело. Плант, видимо, проникся и решил мне помочь.
7: За этот, говоря современным языком, инфослив, Жаку Планту ничего не было. А результат первого матча в Канаде хорошо известен. Наши победили со счетом 7-3. Вот такая чисто вратарская история.
18: Легенды ЦСКА.
7: В конце 80-х в советских командных видах спорта появились новые специалисты. Психологи, в том числе в хоккейном ЦСКА. Главный тренер Виктор Тихонов недовольно буркнул тогда: «Ну что, занимайтесь. Он у нас Третьяк. Самый мнительный, с него и начинайте».
19: Метод, предложенный психологом, был как лапоть, прост и основан на самовнушении. Я попробовал. Чувствую и правда. Действую. Со мной стало твориться что-то небывалое. На тренировках я летал, ловил все подряд. Чудеса, да и только. Вот подходит турнир «Приз Известий». Первый матч с чехами. Во время разминки ребята бросали мне по воротам минут 10. Я стоял как бог. Ни одного броска не пропустил. Ну, думаю, ай да психолог. Ай да молодец. Сейчас я этих чехов уделаю. Начинается игра. Первый же бросок в мою сторону. Бац! Гол. Через минуту еще. Что творилось дальше, вспоминать не хочется. 8 шайб пропустил. Кошмарный вечер. Наши болельщики впервые в жизни стали меня освистывать. А в раздевалке Тихонов рвало металл. А ну, говорит, где там этот психолог?
7: Его номер 20-й. И неважно, выходил он на лед в маске или без нее, болельщики всегда узнавали Владислава Третьяка и приветствовали голкипера стоя. Потому что понимали, перед ними уникум. Что и подтвердила Международная федерация хоккея, признав его лучшим вратарем 20 века.
16: Полковник запаса вооруженных сил России Владислав Третьяк. Легенды ЦСКА.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Заокеанскую часть суперсерии 72 советская сборная выиграла. После 4 матчей всем хоккеистам, и нашим, и канадским, дали перерыв на отдых 2 недели. Впереди были ответные игры. А болельщики тем временем обсуждали прошедшие ледовые баталии. И если раньше североамериканские фанаты ничего не знали о советских игроках, а в Москве ничего не слышали про какого-то там вратаря Кеннета Драйдена, то теперь ночью разбуди, и получишь однозначный ответ. Владимир Викулов, Поль Паризе, Валерий Харламов, Пол Хендерсон, Борис Михайлов, Иван Курнуае, Владимир Шадрин, Фрэнк Маховлич.
20: И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина.

0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории мирового хоккея. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Пройдут столетия, наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Ур, Синет и Чатуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
0: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Бедуины, жители пустынных племен.
6: Что?
8: Барасти, хижины из листьев финиковой пальмы.
6: Где?
8: В пустынных районах Аравийского полуострова.
6: Из чего?
8: В пустынях Аравии растут финиковые пальмы. Их жесткие листья удлиненной формы с острыми крепкими колючками – замечательное сырье для строительства жилья. Кроме повышенной прочности, листья финиковых пальм имеют одну важную особенность. Ночью они хорошо впитывают влагу, а днем отдают ее, увлажняя жаркий воздух.
6: Как?
8: Барасти. Гениальная конструкция. Сборно-разборное мобильное жилье. Дом, способный в любой момент отправиться в путешествие за своим хозяином. Внешне хижина напоминает короб, перевернутый вверх дном. Изготавливали его следующим образом. Из цепких гладких листьев сплетали прочный длинный ковер шириной в человеческий рост или чуть выше. В песок вбивали деревянные столбы, 4 или более. При желании их можно было заменить близко расположенными друг к другу пальмовыми стволами. Ковер обматывали вокруг опор и закрепляли, оставляя место для входа. От длины ковровой дорожки и количества кольев зависел размер будущего жилища. Обычно стебли пальм сплетались очень плотно друг к другу. В жаркие летние месяцы способ плетения менялся. В легкой, кондиционерной версии дома циновку плели с более крупными зазорами, чтобы сквозь них мог проникать ветер. Для прочности конструкции окон в хижинах не было. Сверху дом покрывался настилом из связанных в пучки листьев все тех же финиковых пальм. При желании дом легко сворачивался, закреплялся на спине верблюда и переезжал в другое место. В таких жилищах жили и отшельники-бедуины, и целые семьи. В пустынных племенах в огромных барасти умещалась вся семья с несколькими женами, детьми и часто скотом. Хозяин рода, как правило, строил для себя отдельную хижину. Все строения одного семейства ограждались забором, также сооруженным из листьев финиковых пальм. В бескрайних пустынях, в многочисленных оазисах нередко возникали целые деревни с барасти-хижинами.
6: А что теперь?
8: И сейчас барасти можно встретить в пустынях Аравии. В них живут бедуины, их сдают туристам, посещающим сафари-парки. Хижины из финиковых пальм – нередкий гость национальных праздников и торговых фестивалей. В Объединенных Арабских Эмиратах есть два музея под открытым небом – деревня наследия и деревня ныряльщиков. Там барасти занимают почетное место в экспозиции старинных ремесел. На выставке можно как следует рассмотреть эти дома-корзины, забраться внутрь и даже научиться плести ковер из финиковых листьев на специально организованных для посетителей мастер-классах. Барасти.
6: Кто так строит?
9: Ломоносов дошел до Москвы
10: Спартанцы
9: пешком.
10: Вообще сбрасывали
9: батист. Отравился нерец.
10: А викинги шлемы с рогами носили.
11: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
12: Прочитал заметку, что знаменитая башня в Лондоне вовсе не Биг Бен, и у нее есть другое официальное название.
13: Да быть такого не может. Биг Бен – башня, все знают.
4: А вот и нет.
5: Если разобраться, то Биг Бен — это название самого большого колокола в этой башне Вестминстерского дворца. Колокол и правда крупный — больше 13 тонн. Наименование он получил в середине позапрошлого века. Либо в честь инженера, отвечавшего за его установку, Бенджамина Холла по прозвищу «Большой Бен», либо в честь боксера той эпохи Бена Каунта. До конца историки не определились. Но так или иначе, со временем в обиходе Биг Беном окрестили всю башню, но чаще всего это название звучит из уст туристов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
5: Официально же сама башня более 150 лет именовалась «Часовой». На ней ведь часы установлены, кто забыл. Однако в 2012 году ее нарекли «Елизаветинской». Был повод. Отмечали 60-летие правления Елизаветы II.
13: Часы на Биг Бене, ой, простите, на Елизаветинской башне красивые.
5: Они еще и большие. Не лидеры в мире, конечно, но диаметр их циферблата 7 метров. Это 2 с лишним этажа.
4: А вот и да.
6: Всемирная энциклопедия еды.
14: Если взбить яблочное пюре с медом, а потом поставить на несколько часов в остывающую русскую печь, получится классическая русская пастила. Именно так ее делали, начиная с 14 века. Слово «пастила» когда-то писали через «о». Проверочное слово «постель». Ее укладывали слоями, стелили. В современных домашних условиях пастилу приготовить невозможно. Нет печи, способной правильным образом подсушить ингредиенты. Но нам хотя бы повезло. У нас и печи когда-то были, и яблоки подходящие, кислые. В Европе ни того, ни другого. Там нашу пастилу ели, облизывались и пытались копировать. Но джемы, конфитюры, мармелад – это все не то. А в России, начав добавлять в пастилу яичный желток, научились придавать десерту нежный оттенок. Соседи ответили технологичным зефиром. Именно его в советские годы мы по привычке называли пастилой. Хотя общего у этих кондитерских находок немного. Уже хотя бы потому, что русская пастила – продукт исключительно ручной работы, достойный пера самого Пушкина, писавшего Анне Керн. «Мне изюм не идет на ум, цукерброд не лезет в рот, пастила нехороша, без тебя моя душа».
6: Всемирная энциклопедия еды.
15: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка. остатка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Западные санкции не парализовали экономику России. Она развивается, хотя от них и есть трудности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, санкции в отношении отечественных компаний – это попытки Запада нанести России стратегическое поражение. Но они обречены на провал.
2: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Санкции Запада против российского бизнеса начались в 2014 году, отметил Медведев. Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны ввели незаконные меры, такие как блокировка и изъятие активов, секторальные запреты и экспортные ограничения. Суд в Екатеринбурге арестовал второго обвиняемого по делу об избиении ученого и заслуженного работника сельского хозяйства Никиты Зенина. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 28 сентября текущего года включительно. Первый обвиняемый был заключен под стражу накануне. Напомню, 30 июля ученые Никита Зенин и его 58-летний коллега проводили обследование опытных полей, где заметили детей, катающихся на квадроциклах. Исследователи связались с родителями школьников и приняли решение довести ребят до института. У здания их ждали несколько мужчин на внедорожниках. Отец одного из детей напал на Зенина и нанес ему удары. 22 июля ученый скончался в больнице в возрасте 67 лет. Посольство России в Таиланде надеется на всестороннее расследование дела об убийстве двух россиян, сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства. Сегодня в Таиланде задержали подозреваемых в убийстве 17-летнего Романа и 22-летней Дианы из Тюмени, которые пропали в Паттайе 26 июля. Задержанные признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, пишет местная газета. Оба подозреваемых, недавно вышедшие из тюрьмы рецидивисты, известные под кличками Понг и Тхонг, сообщили силовики. Евросоюзу нужно незамедлительно рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в шенгенской зоне, заявила премьер-министр Дании Метте Фридрихсен телерадиокомпании DR. Ранее министр внутренних дел Финляндии поддержала предложение премьера Италии о рассмотрении приостановки Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту из Марокко. По данным журналистов, за сутки в город прорвались около 49 тысяч нелегалов.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: Лето 1809 года. Наполеоновские войны. Накануне очередного сражения с австрийскими войсками в свою походную палатку заходит французский генерал. Только что прибыл армейский обоз и доставил его личные вещи. Офицер открывает небольшой сундук и... Черт подери, да что же это такое? Любимая курительная трубка сломана, бутылка ликера пуста, портрет жены разбит. Генерал горько усмехается. Видимо, настал мой час. Я не переживу день грядущий. Его имя — Антуан Шарль-Луи де ла Саль. Он родился в 1775 году в Меце, в семье мелкопоместного дворянина. В 11 лет был зачислен в пехотный полк и сразу на офицерскую должность. Однако на реальную службу лейтенант Лассаль поступил только когда ему исполнилось 16. Служить, правда, пришлось недолго. После Великой Французской революции все офицеры дворянского происхождения должны были немедленно покинуть республиканские войска в силу своей политической неблагонадежности. Его военная карьера была под угрозой, но Антуан де Лассаль не сдавался. Он подделал документы и уже рядовым вернулся в армию в составе парижских национальных волонтеров. Храбро сражался против первой антифранцузской коалиции, перевелся в 23-й конно-егерский полк и отличился в битве под Виченцей в Италии. Причем отличился весьма необычным способом. Ночью офицер Лассаль взял с собой несколько кавалеристов, проник в расположение австрийцев, устроил там переполох и благополучно покинул вражеский лагерь. Неприятель бросился в погоню. Лассаль был окружен 4 гусарами противника. Каждого из них француз ранил, а у одного вовсе забрал лошадь. Свою-то он потерял в бою. Но история на этом не закончилась. Утром следующего дня Наполеон проводил армейский смотр. Неожиданно перед строем появился Антуан Шарль-Луи де Лассаль. Вид у офицера был весьма и весьма потрепанный. Мундир порван, сабля сломана, а лошадь и вовсе под австрийским седлом. Бонапарт поинтересовался, что произошло. Молодой сорвиголова отрапортовал, не задумываясь, мол, этой ночью он проводил разведку боем. Хотя на самом деле истинной причиной столь рискованного и авантюрного поступка стала любовь к прекрасной даме, маркизе де Сали. Она оказалась у австрийцев в плену, и Лассаль, видимо, очень соскучился и решил с ней повидаться. Так за ним закрепилась слава настоящего гусара. А он и вправду был лучшим из лучших. Запросто мог взять, к примеру, вражескую крепость без единого выстрела. Немного выдумки, военной хитрости, и противник повержен. Довольный Наполеон писал тогда одному из своих маршалов: «Если мои гусары одни берут неприступные цитадели, то мне остается расплавить тяжелую артиллерию и к чертям распустить всех военных инженеров». В армии Бонапарта кавалерист Лассаль был примером мужества, отваги, храбрости и безрассудства. К примеру, в египетском походе во время атаки на мамелюков он нечаянно уронил саблю, но тут же подхватил ее с земли, обратно вскочил на лошадь и вихрем ворвался в неприятельские ряды. В сражении против австрийцев при Ривали знаменитый гусар Лассаль мощным ударом кавалерии опрокинул вражескую колонну во враг и выиграл битву. Когда он принес Наполеону захваченные у противника знамена, то император, посмеиваясь, сказал Ласалю:
2: «Что ж, отдохните прямо на них, поспите. Вы это заслужили».
1: Гусаров Ласаля называли дьявольской бригадой, потому что они могли в одиночку изменить ход, казалось бы, уже проигранной битвы. Но побеждать удавалось не всегда. «Урок русского». Так говорил Антуан Шарль-Луи де Ласаль о сражении 1806 года при Голымине, когда французы сошлись на поле брани с войсками князя Голицына. Дьявольская бригада попыталась было захватить нашу батарею, но попала под сильный прицельный огонь. Знаменитые гусары бросились на утек. Ласалю с трудом удалось их собрать и вернуть назад. В наказание за трусость генерал приказал поставить кавалерию под обстрел русских пушек, а сам демонстративно выехал вперед, выказывая полное пренебрежение опасности. Они стояли и не двигались до полуночи. Их расстреливали, как куропаток, но гусары оставались на месте. И живые,

0: походный сундук и обнаружил, что его любимая курительная трубка сломана, бутылка ликера пуста, портрет жены разбит. Видимо, настал мой час. Я не переживу день грядущий, произнес Антуан Шарль-Луи де Лассаль и оказался прав. В бою шальная пуля вражеского солдата оборвала жизнь одного из блистательных полководцев XIX века. Что ж, генерал Лассаль на 4 года превысил лимит гусарской жизни, поскольку сам утверждал: «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь».
1: Парад побежденных.
0: С врагом можно бороться 2 способами. Во-первых, законами. Во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку. Второй – зверю. Итальянский мыслитель и философ Макиавелли.
1: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Гусарский полк князя Хованского. 26 июня 1660 года московское войско потерпело поражение в битве под Полонкой. Исход боя решила стремительная атака польских гусар. Русский воевода Иван Андреевич Хованский извлек из этого уроки. Через 2 месяца в Новгороде был создан регулярный гусарский полк. Из приказа воеводы Ивана Андреевича Хованского: «Выбрать из каждого рейтерского полка по 100 человек звание дворянского в роты гусарского строя, жалование он им, назначить по высшему разряду для тяжелой их гусарской службы». Гусарский полк новгородского разряда сформирован в 1660 году. Личный состав около 400 человек. Вооружение: пика, кавалерийский палаш европейского образца, пистолет. В начале 17 века основу русского конного войска составляла поместная кавалерия. Нести службу в так называемых рейтерских полках могли дворяне, боярские дети, а также их боевые холопы. Единых требований к вооружению не было. Каждый всадник сам обеспечивал себя оружием и снаряжением. В одном строю можно было встретить воина с татарской саблей, трофейным ливонским палашом и видавшим виды дедовским мечом. То же самое относилось и к доспехам. Не существовало четкого деления на легкую и тяжелую кавалерию. Между тем, тактика ведения боя, которая зарождалась в Европе, требовала создания маневренной и быстрой конницы. В октябре 1660 года в ходе русско-польской войны в битве у белорусского села Черия недавно сформированный гусарский полк новгородского разряда зашел в тыл противника и нанес неожиданный удар. Объединенное польско-литовское войско дрогнуло. В первом же бою кавалеристы князя Хованского одержали верх над поляками. Сражение при Черие открыло счет славным победам русских гусар.
1: Личный состав.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
3: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
2: В 2022 году, во время проведения специальной операции, военнослужащий из Осетии Мурат Лохов получил тяжелое ранение. Спасли бойца военные медики, которые перелили ему несколько литров крови.
4: Наверное, я еще многое должен сделать на этой земле за себя, за своего командира, который пал смертью храбрых, и за тех ребят, что не вернулись к своим матерям.
2: За храбрость и героизм, проявленные в ходе боевых действий, военнослужащий Мурат Лохов был награжден медалью Жукова.
1: Радио «Звезда». Слова особого назначения.
5: Планшет. Заправлены в планшеты космические карты. И штурман проверяет в последний раз маршрут. В эпоху интернета современная молодежь эту песню понимает так. Человек включил свой электронный планшет и скачал туда спутниковые карты. А раньше? Слово «планшет» произошло от французского «планш», что переводится как «доска». И первые планшеты действительно напоминали доску, на которой просто закреплялся лист бумаги. С таким устройством было удобнее рисовать, например, карты местности. Позднее в СССР планшетом или планшеткой стали называть военную полевую сумку. Ее выдавали только командирам, а использовали для переноски документов, карт и письменных принадлежностей. Главной ее особенностью был прозрачный клапан внутри, так называемая палетка, куда вставлялись карты, так как было удобнее читать и сохранять от дождя и грязи. Такой планшет был вещью чрезвычайной важности, ведь в нем могли храниться секретные документы. В случае опасности офицер в первую очередь должен был уничтожить планшет любым доступным способом. Может быть, не сам планшет, но его содержимое точно. Первые планшеты в советской армии делались из качественной кожи. Потом, в годы Великой Отечественной войны, материалов стало не хватать. В ход пошел брезент и даже кирза, из которой шили солдатские сапоги. Не так красиво, зато надежно. А после войны планшеты опять стали делать из красивой и плотной кожи. Вот теперь-то понятно, в какой планшет и что за карты на самом деле заправлял герой известной песни. Планшет. Слово особого назначения.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Студия Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости космической отрасли. Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина объявил сроки отбора кандидатов в космонавты. Он завершится 30 сентября. В конкурсе может участвовать любой дееспособный россиянин, соответствующий установленным требованиям. Подробнее о том, чем занимаются космонавты во время полета, в эфире «Радио Звезда» рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
2: Космонавты контролируют работу бортовых систем и в случае необходимости работают по нештатной ситуации.
3: Много приходится в это время работать?
2: Постоянно. Ну, во время орбитального полета режим труда и отдыха все-таки стараемся соблюдать. У каждого космонавта есть какие-то свои увлечения. Очень многие занимаются фотографированием Земли из космоса, когда видят какую-то очень красивую картинку. В свободное время тратим и на общение со своими родными и близкими. Имеем возможность позвонить через IP-телефонию на любой телефон на Земле, принимать и отправлять имейлы. Присутствует очень большая фильмотека, есть библиотека электронных книг.
1: Заявки на участие можно подавать было до конца июня. Теперь конкурсной комиссии предстоит решить, кого пригласить на очный этап конкурса для проверки на соответствие установленным требованиям по всем видам отбора. Космический аппарат «Линк», запущенный 3 июля на ракете «Пегас», потерял управление, начал неконтролируемо вращаться. Инженеры пытаются восстановить его работоспособность с помощью электрических двигателей. Миссия под угрозой срыва. Примечательно, что «Линк» сам предназначен для спасения другого аппарата, телескопа НАСА «Свифт». Его орбиту необходимо срочно поднимать. В космосе он работает уже 20 лет. Ученые из университета Пардью предложили новую версию вымирания динозавров. Как указано в статье для журнала Journal of Geophysical Research, главной причиной катастрофы в мезозойской эре стала не ударная волна от падения астероида Чиксулуп, а глобальная пылевая буря, создавшая тепловой купол. Она раскалила атмосферу до фатальных значений за несколько часов, уничтожив всю растительность. Вслед за мгновенным перегревом наступила так называемая астероидная зима, окончательно погубившая крупную фауну планеты. И до конца августа жители России могут наблюдать необычный звездопад – метеорный поток Южной Дельты Акварида. В отличие от большинства звездопадов, эти метеоры летят почти параллельно земной поверхности. За это их называют пасущимися. При ясном небе можно увидеть до 25 вспышек в час. Интенсивная фаза завершится к середине августа. Это были новости космической отрасли. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву F.
5: Мне даже выводить на бумаге это F трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
4: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
6: Рассказы Ивана Бунина.
4: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Александр Василевский.
1: Он родился в 1895 году в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда в семье священника. Окончил церковно-приходскую школу, затем духовное училище и поступил в семинарию. Василевский мечтал стать агрономом, землемером или деревенским учителем, но все изменила Первая мировая война.
2: Лозунги о защите Отечества захватили меня, поэтому я неожиданно для себя и для своих родных стал военным. Однако разброд и шатание в императорских войсках заставили меня принять решение оставить службу.
1: В 1917-м он вернулся домой, но почти сразу же был призван в Красную армию на должность помощника командира взвода. Именно в этот период Александр понимает, профессия военного станет для него главным делом в жизни. Младший сын Василевского, Игорь, вспоминал.
3: «Однажды мы играли с отцом в шахматы, и я выигрывал. Он сказал тогда: «Очень жаль, что ты не владеешь искусством игры на военных картах. Вот там мы бы с тобой сразились». Это было дело, которому он отдавался полностью. Думаю, что такой талант был дан ему свыше. В делах он всегда проявлял твердость, и даже если нужно было противостоять Сталину, он это делал. Я очень гордился отцом. При этом он был скромным, мягким, отзывчивым, внимательным человеком».
1: В 41-м Василевский был уже заместителем начальника оперативного управления Генштаба. Перед войной практически перестал появляться дома. Все время проводил в кабинете. Его сын Игорь рассказывал, семья очень скучала. Но в то же время все понимали, так надо.
3: «Я был тогда маленьким, но помню, что в это время шли определенные подготовительные мероприятия к грядущей войне. Периодически объявлялись учебные тревоги, которые я очень плохо переносил. Все мы уже были готовы к тому, что что-то должно произойти. С 21 июня папа перестал даже звонить. Они работали круглые сутки. В генштабе поставили кровати, им туда приносили бутерброды. В самый критический момент мы с мамой были вынуждены уехать в эвакуацию. Но в 42-м, как только появилась возможность вернуться, приехали в Москву на улицу Грановского. У меня в памяти осталось, что там были очень толстые стены, а в них шкафы. Во время воздушных тревог я там прятался».
1: Свои личные вещи, которые были с ним на фронте, Александр Василевский подарил после победы музеям страны. Одним из немногих раритетов, оставшихся у потомков маршала, стал измерительный циркуль, с помощью которого начальник генштаба готовил операции по разгрому фашистской Германии.
0: Александр Василевский. Маршалами не рождаются.
4: Радиозвезда.
0: От слов к делу. Военные училища России.
5: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
0: От слов к делу.
5: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. С Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы, они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юноши продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
0: От слов к делу.
5: Долг, честь, отечество, польза.
0: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова «Войск Национальной гвардии России».
4: Сегодня в программе «Область знаний». Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
6: Встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Полное погружение. Или пять историй о подводных лодках.
2: Автономка. Это когда все вместе, в одной упряжке. Надолго. Не на пару дней или неделю, а на 3 месяца под водой, в замкнутом пространстве. Одна ошибка и до свидания. На корм рыбам. Просто так на боевую службу не заступают. Сначала экзамен. По-военному отработка задач. Погружение на максимальную глубину, выход на связь с другой субмариной, учебные стрельбы. И только когда штаб дает добро, лодка уходит в поход. На борту с десяток, а то и больше ракет. Каждые несколько хиросим. Подводники знают, за ними обязательно будут следить. И свои, и чужие. А потому лучше всего стать невидимкой. Спрятаться подо льдами. Тут спутники не засекут. А вот на чистой воде субмарину обнаружат даже на глубине 100 метров. Поэтому хорошо бы нырнуть метров на 250. Так точно не увидят. Экипаж подлодки несет вахту круглосуточно в 3 смены по 4 часа. Каждая смена завтракает, обедает и ужинает отдельно, между собой практически не общаясь. Тяжело. Правда, есть бонус – отсутствие морской болезни. Но это под водой. А в надводном положении лодку качают.
1: Полное погружение.
2: Автономка – это работа на пределе. Раз в день всех поднимают на малую приборку. У каждого его личный объект. Пульт управления, например, столовая или гальюн. Закрепленные участки не меняются. Поэтому, если уж начал драить туалет, драешь его всю свою подводную жизнь. Из развлечений на лодке – турниры по шахматам и домино. Раньше пытались устраивать соревнования вроде толкания гири или отжимания от пола, но потом отменили. Из-за воздуха. В отсеках он искусственный, с повышенным содержанием СО2. Для сердца это опасно. Зато экипажу показывают кино. По правилам, субмарина обязана подниматься на перископную глубину раз в сутки, чтобы провести сеанс радиосвязи. Сама она ничего не передает, только ловит сигналы. Если оказались подо льдами, ищут полынью. А еще для каждой лодки есть 2 экипажа. Основной и дублирующий. После похода один экипаж сдает лодку другому, а сам уходит на отдых. И начинается следующая автономка.
1: 5 историй о подводных лодках. На радио «Звезда».
3: 1941 год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы и совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся 2.
4: Соратники. Симонов и Дегтярев.
3: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет и еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по два образца. Комиссия отобрала по одному. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
4: Соратники.
3: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые два года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
4: Симонов и Дегтярев.
0: Соратники.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Премьера на радио «Звезда».
8: Ур, Синет и Чатуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
1: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За неделю с 25 по 31 июля наши вооруженные силы нанесли массированные 15 групповых ударов по целям на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, били по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры боевиков, а также военным аэродромам. Также под удар попали склады вооружения и боеприпасов, цеха производства, места хранения дронов и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Военнослужащие разведывательных и мотострелковых подразделений 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в учении. На нем отработали тактические приемы, опробованные в зоне специальной военной операции. Об одном из элементов тренировки рассказал один из обучаемых гвардии сержант Игорь Кабанов.
2: Мы прошли тактическую подготовку на специализированных участках. Были отработаны упражнения учебных стрельб, стрельба по мишеням, по движущимся мишеням, армейской тактической стрельбе. Были отработаны приемы штурмовой подготовки. Опыт, полученный на этих занятиях, пригодится в дальнейшем.
1: Огонь ведут по мишеням, имитирующим городскую застройку и укрепленные позиции условного противника. На занятиях также отрабатывается слаженность действий в составе боевых двоек и троек, штурм зданий, зачистка траншей. Особое внимание уделяется способам противодействия беспилотникам с применением штатного стрелкового и гладкоствольного оружия. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с боевым опытом из зоны спецоперации. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Марат Мектибитов выполнял боевую задачу по освобождению занимаемых противником рубежей. Под огнем артиллерии и FPV-дронов он смог скрытно подобраться к вражескому укрепленному опорному пункту и установить у него танковую мину. Сержант привел ее в действие дистанционно. Блиндаж был уничтожен, ликвидировано до 3 боевиков. Благодаря мужеству и решительным действиям Марата Бекметимирова боевая задача была выполнена, а бойцам группы закрепления удалось продвинуться. В российские войска начали серийно поставлять современный тренажер для операторов дронов и робототехнических комплексов. Он называется «Небо-22». Представляет собой симулятор, где можно проверить алгоритм боевого взаимодействия и децентрализованное управление различными аппаратами. Как отметили в Кулибин-клубе Народного фронта, тренироваться на нем можно в управлении воздушными, наземными и морскими беспилотными системами. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Гулять не только полезно, но и интересно. Полюбуемся высоткой МГУ. Пройдем по Тверской. Исследуем Арбат со всеми его переулками. Заглянем на ВДНХ. Посетим усадьбу Коломенское. Об истории и современности столицы, ее знаменитых горожанах и легендарных зданиях расскажет руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Куда в Москве можно отправиться за пределы Садового кольца? Центр, естественно, влечет к себе большое количество туристов, гостей города, прогуляться по Никольской улице, сфотографироваться рядом со Спасской башней, Тверская, Арбат и так далее. Но почти всегда, если человек проводит в Москве несколько дней, то ему хочется побывать где-то еще. С одной стороны, это могут быть локации, скажем так, советского времени, тоже ВДНХ, Северный речной вокзал, еще что-то, а могут быть усадьбы. Дело в том, что город, конечно, очень сильно вырос с середины XIX века, многократно увеличился по размерам, по площади, и бывшие усадьбы, как царские, так и дворянские, которые некогда были отдельными загородными удаленными объектами, они теперь находятся в границах Москвы. С одной стороны, такое вот соседство с многоэтажными домами там немножко нарушает как бы ландшафтное восприятие, да, немножко нарушает вот такое погружение в отдельный мир, в отличие от усадьбы, которая по-прежнему, да, находится вдалеке от большого города, но в то же время, наоборот, намного удобнее добраться до Измайлова, Царицына, Кускова, Кузьминок и так далее, и так далее. И в череде вот этих московских усадьб, конечно, особое место занимает Коломенское. Коломенское – это место, которое хотелось бы порекомендовать посетить всем, кто там еще не был. Сделать это достаточно просто, да, доехать до одноименной станции метро, дальше совсем недалеко до одного из входов на территорию усадьбы, и там вас ждут самые разнообразные впечатления. Ну, во-первых, Коломенское, наряду с Кремлем, Красной площадью, Новодевичьим монастырем, это один из объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, который есть в России. И, конечно, главный архитектурный шедевр там – это церковь Вознесения, знаменитая Вознесенская церковь в Коломенском, которая строится в начале 30-х годов XVI века, то есть 1530-е годы. По самой распространенной версии, великий князь Василий III повелевает построить этот храм, эту церковь, в честь рождения наследника будущего Ивана IV, Ивана Грозного. Церковь невероятно изящна, то есть это очень хороший, очень со вкусом сделанный архитектурный проект. А самое главное, она открывает собой традицию каменных, или точнее каменно-кирпичных шатровых храмов на Руси. Вообще существует две версии, кто ее построил, и с этим связано, собственно, происхождение вот этой новой формы, вот эта новая идея о том, что храм может строиться шатровым. Есть версия о том, что это российские мастера, которые использовали опыт деревянного храмового строительства, деревянных шатровых церквей, просто теперь выполнена она в новом материале. А вторая же версия гласит о том, что это приглашенные европейские, видимо, итальянские мастера, которые, несколько адаптировав храмовое зодчество под потребности, каноны, правила православия, возвели вот такой храм. Какая из этих версий более точна, более верна, спорят искусствоведы, спорят историки, окончательного ответа нет. Но для нас важно другое. Действительно, именно Вознесенская церковь в Коломенском становится образцом для целого века отечественного храмового зодчества, вплоть до ограничений патриарха Никона, уже времена царя Алексея Михайловича, таких шатровых храмов будет построено очень много. Она становится образцом, например, для центрального храма собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, на Красной площади, да, который больше известен как храм Василия Блаженного, для множества других храмов. А здесь же эту церковь часто сравнивают с такой взлетающей ракетой, потому что действительно ее силуэт очень прост. Это вытянутая практически свеча с идеально подобранными пропорциями шатра, окруженная галереей папертью. Вот на фоне реки Москвы, на фоне долины речной и других построек Коломенского, конечно, она представляет собой невероятный шедевр. Сейчас храм внутри реставрируется, но посмотреть на него можно и снаружи, да, почитать про его историю. И, конечно же, Коломенск – это не только церковь Вознесения. Вообще территория этого музея-заповедника достаточно большая, и туда входит не только бывшая царская резиденция, да, а Коломенская – это царская усадьба. В 16-17 веках одна из любимых, наверное, самая любимая загородная резиденция московских сначала великих князей, потом царей.
2: Усадьба Коломенская.
1: Область знаний.
3: Помимо, собственно, вот территории бывшей царской усадьбы, туда входят, например, земли бывшего села Дьяково. Обычная история, когда одни землевладения от других отделял глубокий овраг. И до сих пор, поскольку ландшафт сохранен, да, чтобы добраться вот в эту дьяковскую часть Коломенского парка, территории Коломенского, надо этот овраг преодолеть. Ну, либо делать крюк, возвращаясь почти к проспекту Андропова. В Дьяково, во-первых, можно посмотреть на место археологических раскопок, поселение древних людей, которое стало очень знаковым, очень важным для изучения древнего расселения в долинах реки Москвы, Оки, еще до прихода славян, на рубеже до нашей эры и нашей эры, то есть то место, где люди жили действительно 2000 лет назад, где археологами были обнаружены орудия труда, остатки других предметов материальной культуры, жилища и так далее. И оно стало настолько образцовым, настолько важным, что целая археологическая культура, то есть целая эпоха в истории Москвы, Подмосковья, истории населения этих мест на протяжении нескольких веков, все это назвали дьяковской археологической культурой. И в музейных залах, выставочных залах Коломенского про эту культуру можно прочитать, увидеть находки, собственно, сделанные

0: разные исследователи предлагают немножко разные варианты, но это 16 век точно. Церковь тоже очень необычная. У нее дополнительные объемы, дополнительные пределы, дополнительные барабанные купола. Она внутри устроена как некий лабиринт. Если говорить об этом храме, скорее всего, это как раз-таки точно попытка перенесения итальянской архитектуры, итальянского зодчества эпохи Ренессанса на отечественную почву, на подчинение всей этой архитектуры канонам православия и какого-то точного соответствия, точной копии подражания вот этому дьяковскому храму найти невозможно. То есть такая церковь существует в единственном экземпляре, и посмотреть на нее, зайти внутрь, мне кажется, было бы очень интересно. Я недаром упомянул, что Коломенское – это действительно бывшая царская резиденция, потому что центр вот этого исторического ансамбля – это, собственно, усадьба, домовый храм, еще одна церковь Казанской иконы Божией Матери. Это бывшие хозяйственные постройки, это огороженная территория, ворота, это старинные растения, дубы, например, да, знаменитая дубовая аллея, которой более 300 лет в Коломенском. Как раз-таки, если почитать про историю этого места – то важнейшие политические вехи истории страны в Коломенском переплетаются. Именно там происходили, например, события Медного бунта. Там бывали фактически все цари, вот начиная с даже еще с великих князей, там Ивана III, Василия III, заканчивая Петром I. Да, в XVIII веке Коломенское приходит в некоторый упадок, и в каком-то смысле для сохранения архитектурных памятников, архитектурной истории этого места это даже хорошо, потому что Коломенское не подвергло серьезной перестройке. Да, там во времена Екатерины II могли бы, в принципе, многое снести и вместо этого построить дворец в стилистике классицизма, напоминающий другие загородные резиденции под Москвой и Петербургом, и мы бы утратили что-то из того, что там сохранилось. В XVIII веке как-то Коломенское не пользовалось популярностью, царственные особо редко там бывали, ничего крупного, серьезного не строилось, поэтому многое сохранилось. Сохранилась, например, водонапорная башня XVII века, которая была возведена специально, чтобы снабжать водой царские конюшни, царские бани, осуществлять полив садов. Башня эта была проездной, то есть это была часть ограды усадебного комплекса. На самом верхнем ярусе действительно сделали бак, куда с помощью ручных насосов, ну, так сказать, на лошадиных силах в прямом смысле, да, накачивалась вода из Москвы-реки и дальше под собственным напором распределялась, подавалась на территорию. Башня эта сохранилась. Башню эту можно попасть. Это тоже часть музейной экспозиции. И, конечно, на мой взгляд, такое довольно интересное место для посещения.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Усадьба Коломенская. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
0: Кроме того, в музейных пространствах Коломенского выставлены артефакты старой Москвы, которые остались от уже утраченных, уже несуществующих зданий. Получилось это благодаря первому директору этого музея-заповедника, потому что именно как музей Коломенское создается в 1920-е годы. И таким знаменитым, легендарным, важнейшим директором становится Петр Дмитриевич Барановский. Знаменитый архитектор, знаменитый реставратор, человек, которому мы обязаны там, реставрацией, сохранением множества архитектурных памятников, Крутицкого подворья в Москве и много чего еще. И Барановский в 20-е годы он очень активно борется за сохранение старой Москвы. Он пишет письма, он выступает, он призывает создавать музеи. Он действительно по мере силы возможности участвует в реставрации старых зданий, искаженных последующими перестройками, которым возвращается их первоначальный облик. И вообще для истории отечественной реставрации, конечно, имя Петра Дмитриевича – это очень важное имя. Там, где не получается что-то сохранить, он старается хоть какие-то фрагменты, чтобы уцелели. И вот, например, в 1934 году, когда в Москве сносят Сухареву башню, стоявшую на Сухаревской площади, спасти башню, как-то защитить ее не получилось, но Барановский хотя бы отдельные элементы, кирпичи, наличники, черепицу, еще что-то с места сноса спасает. Это все оказывается в запасниках хранения.

0: хранилище Коломенского, и таким образом дошло до нашей эпохи. То есть сегодня, придя в Коломенское, можно с этими экспонатами ознакомиться, увидеть подлинные части Сухаревой башни. Такой деятельностью по сохранению исторических отдельных артефактов работа Петра Дмитриевича не ограничивалась. А самое главное, его идея относительно Коломенского была создать, как он это сам называл, русский скансен. Скансен – это музей деревянного зодчества шведского, который расположен, естественно, в Швеции, неподалеку от Стокгольма. Музей создан еще в самом начале 20 века и представлявший собой деревянные постройки из разных регионов Швеции совершенно такого обычного назначения – крестьянские дома, мельницы и так далее, и так далее. И идея вот такого музея деревянного зодчества настолько впечатлила Петра Дмитриевича, что ему удается добиться создания аналогичного музея у нас, собственно, на территории Коломенского. И именно из Коломенского по стране распространяется вот эта идея музеев деревянного зодчества. То есть все самые известные музеи Кижи на Онежском озере, Витославлице в Великом Новгороде, там, не знаю, Семенково под Вологдой. Это прямые наследники той концепции, которая впервые осваивается, опробовывается в Коломенском. То есть, если погулять по территории, можно увидеть деревянные постройки, привезенные туда из разных частей страны, зачастую очень удаленных. Например, одна из башен Братского острога, да, из Восточной Сибири, которая вот оказалась в Коломенском, которая сохранялась на месте своей изначальной постройки несколько веков, потом была разобрана, по бревнышку перевезена на новое место и собрана в Коломенском. Но самая известная часть вот этого музея деревянного зодчества – это, конечно, домик Петра Первого. Такая интересная параллель получается. Петр I бывал в Коломенском и, будучи наследником престола, и будучи царем, императором, но домик, в котором он жил, в Коломенском не стоял. Это домик из-под Архангельска, да, который за несколько дней для царя возводят пленные шведские солдаты, работая плотницким инструментом немножко не так, как было привычно на Руси. То есть дом этот, да, деревянный, но он не совсем похож на отечественные деревянные постройки, на традиционную русскую избу. И дом этот наполнен как раз эпохой Петра Первого. То есть, если вы отправились погулять в Коломенское, в этот домик зайдите уж точно, обязательно. Потому что там географические карты, навигационные приборы. При этом сам домик, как было характерно для Петра Алексеевича, очень маленький, очень тесный. У него рабочие комнатки и кабинеты вместо каких-то больших парадных торжественных залов. Иногда, когда ходишь по этому дому, даже не понимаешь, как гигант Петр, человек ростом больше 2 метров, там вообще помещался.
1: Усадьба Коломенская.
2: Область знаний.
0: В целом, Коломенское – это, конечно, прекрасное место для прогулок. Там можно посетить очень многие, в том числе, скажем так, интерактивные части этого музея-заповедника, потому что там есть и конюшня, там есть соколиный двор, да, где можно много узнать о царской соколиной охоте, посмотреть, собственно, на настоящих птиц, как с ними обращаются, как они живут. И такая самая современная часть этого музейного комплекса в дальней части парка, ближе к метро Каширская, это современное воспроизведение дворца царя Алексея Михайловича. То есть главной части царской усадьбы, которую мы ожидали бы там увидеть, в Коломенском нет. Там нет большого царского дворца, он не сохранился. При царе Алексея Михайловича действительно там был построен новый дворец, но дворец этот был деревянным. И спустя 100 с лишним лет, в 18 веке, дворец этот просто за ветхостью был разобран, причем не сохранилось его даже подробного чертежа, плана и описания. То есть были отдельные гравюры, воспоминания там, иностранных дипломатов о том, как он выглядел, да, описание каких-то отдельных помещений. Вот. Но в конце 2000-х годов современное воспроизведение этого дворца было все-таки построено. Не на том месте, где он стоял изначально, да, поскольку, напомню, это охраняемая зона культурного наследия, признанная ЮНЕСКО. И не стоит ожидать там каких-то подлинных предметов, но можно представить себе устройство вот этих царских дворцов 17 века. Множество комнат, переходов, каких-то лестниц. Гуляя самостоятельно по этому дворцу или с экскурсией, да, вот детям, наверное, будет очень интересно именно в экскурсионном формате там побывать, можно побывать и в тронном зале, да, где, по воспоминаниям современников, то есть 17 века, стоял трон царя Алексея Михайловича, и рядом фигуры, механические фигуры львов, которые издавали рык, когда входил какой-то посетитель. Можно посетить царскую баню, видеть, представить, как вот мылистый бог, посетить зал для пиршеств, да, и вот о нем-то мы как раз знаем, что там потолок был расписан знаками зодиака, звездами и так далее. Ну и кроме того, в Коломенском приятно просто прогуляться в любую часть года, потому что это не только набор построек, не только набор зданий исторических памятников, но это и сохраненный природный ландшафт. Причем ландшафт разный. Есть участки открытого луга, есть овраги, например, Голосов овраг, где такая более стремящаяся к воде растительность, многие редкие, в том числе краснокнижные виды кустарников, трав и так далее. В Коломенском огромное количество птиц. Это и утки, и чайки, и другие виды птиц, которые бывают гнездятся в Москве, достаточно редких. В Коломенском сохранились яблочно-грушевые сады, по которым можно, опять-таки, прогуляться, особенно в сезон, когда созревают те самые яблоки и груши. То есть очень разные природные ландшафты, которые в каждый сезон года красивы как-то по-своему. Да? Например, зимой традиционно каждый год в Коломенском устраивается лыжная трасса, да? Накатывается лыжня, и туда можно прийти с лыжами и, собственно говоря, в окружении всей этой красоты покататься. Одним словом, Коломенское – это то место, куда можно прийти, во-первых, в любой месяц, в любой сезон года, и, во-вторых, там будет интересно всем поколениям семьи, от самых маленьких до самых взрослых посетителей.
1: Рассказывал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин поручил главе российских железных дорог Олегу Белозерову не забывать о горнорабочих и о вывозе угля из Кемеровской области. Встреча проходила в Кремле. Глава РЖД в свою очередь сообщил, что поручение по соглашению о вывозе угля четко выполняется.
2: Подтверждены все первоначальные показатели, 180 миллионов тонн четко будут выполнены по этому году, и видим рост экспорта неугольных грузов. Не только уголь, а растет база в соответствии с вашим указом, это прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут. При этом мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
3: Не забывайте, горняков не забывайте.
1: Напомню, в феврале этого года правительство Кузбасса и РЖД подписали соглашение о гарантированном вывозе 55 миллионов тонн угля в восточном направлении на экспорт. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили свыше 5000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, а также 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 4 ракеты «Нептун». Кроме того, по данным Министерства обороны, с 25 по 31 июля вооруженными силами России нанесены массированные и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами. Прокурор запросил для блогера Гусейна Гасанова 6 лет колонии и штраф в размере 155 миллионов рублей по делу о легализации доходов. По версии следствия, предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам фигурант вину отрицает, заявляя, что совершал лишь обычные финансовые операции, в том числе при покупке недвижимости в Москве. Российские прыгуны в воду завоевали серебро в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Париже. Команда в составе Надежды Трифоновой, Екатерины Беляевой, Григория Иванова и Руслана Тернового уступила Италии, но опередила Украину. Добавлю, о других наших спортсменах и их победах пресса сообщала ранее на этой неделе. Как, например, саблист Павел Граудынь стал лидером чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Это первое золото российских фехтовальщиков на международных турнирах после возвращения флага и гимна России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
0: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Король Франции, Италии и Прованса. Император франкского государства. Правитель эпохи каролингов. Все это про Карла II. Он воевал с норманами и бретонцами. А еще заслужил прозвище «Лысый».
5: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
4: После смерти Людовика Благочестивого единое франкское королевство разделили между его сыновьями. Самые выгодные владения получили старшие, а меньшая часть досталась младшему, избалованному маменькиному сынку Карлу. По одной из версий, так к нему и приклеилось прозвище «Лысый», то есть почти безземельный.
3: История одного прозвища.
4: К внешности монарха прозвище вряд ли имеет отношение. По данным историков, в действительности король обладал густой шевелюрой. И на надгробии, и на портрете IX века Карла Лысого изобразили с кудрявыми волосами.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
6: Премьера на радио «Звезда».
7: Ур, Синет и Четуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльки играть.
6: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
9: Имя на карте.
10: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина, Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
9: Имя на карте.
10: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова. «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
9: Имя на карте.
10: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
9: Имя на карте.
10: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловская, Пушкинский дуб.
9: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
7: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Был путь из варяг в греки и из греков по Днепру, а в верховьях Днепра Волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое, а из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нева, и устье того озера впадает в море Варяжское. С легкой руки составителя «Повести временных лет» путь из варяг в греки вошел в историю, прописался в школьных учебниках и прочно закрепился в головах выпускников.
1: Пути сообщения. Путь из варяг в греки.
2: Этот торговый маршрут длиной около 2500 километров проходил в основном по рекам, озерам и морям. И совсем не был легкой прогулкой. Двигаясь на юг по таким рекам, как Нева, Волхов и Ловоть, торговцам приходилось идти против их течения. А при движении навстречу, на север, против течения Днепра. И, конечно, самыми сложными элементами маршрута были длинные волоки между Ловотью и Двиной и второй волок между Двиной и Днепром. Принято считать, что в качестве средств передвижения древнерусские купцы использовали ладьи, корабли весьма приличных размеров, примерно 16 метров в длину и 2 метров в ширину. На таких судах обычно были паруса и несколько весельных рядов. Впрочем, у науки есть мнение, что для речных перемещений использовались одни суда, а для морских – другие, более серьезные. Для путешествий по Черному морю купцы нанимали византийские корабли. А их вели уже специально обученные люди – шкиперы.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Что возили? Чем торговали? Торговцы из Скандинавии поставляли на юг солдат и рабов, железо, предметы из китовой кожи и кости. Из Прибалтики везли янтарь. Из северорусских земель пушнину, смолу, воск, мед и древесину. Южнорусские территории торговали хлебом, серебром, ремесленными изделиями. В свою очередь Византия поставляла на север посуду, ткани, вина, книги, иконы, стеклянные и ювелирные изделия, пряности и многое другое. Расцвет пути из варяг в греки пришелся на 10-13 века, став некой осью, связывающей север и юг Восточной Европы. Позже фокус европейской торговли севера с югом сместился в западную часть Европы. По мнению ученых, во многом из-за сложности маршрута. Однако некоторые историки вообще считают путь из варяг в греки мифом. Во-первых, да, из-за сложности маршрута. А во-вторых, из-за особенностей климата. Как раз на 10-13 века приходится период большой засухи. Все водоемы Европы стремительно мелели не одну сотню лет. Мало того, уже в наше время группы энтузиастов несколько раз пробовали повторить этот маршрут с использованием современных технических средств. И у них ничего не получилось. Слишком сильны оказались течения рек, против которых им пришлось идти. слишком высоки пороги и длинны волоки. Но наша история опирается в основном на письменные источники, в частности, на повесть временных лет. И уж как там все было на самом деле, пусть решают ученые.
1: Путь из варяг в греки. Пути сообщения.
0: Что вы говорите?
3: На какой стадии мы находимся? Спрашивает руководитель отдела. И все наперебой начинают докладывать. Проектная документация готова, образец товара тоже, с поставщиками договорились, пора налаживать продажи. А вот пример из области медицины. Врачи постоянно напоминают, с болезнями лучше бороться, не дожидаясь, пока дело дойдет до финальной стадии. Существительная стадия пришло к нам из Греции. Здесь особого секрета нет. Где-то по соседству расположилось слово-родственник «стадион». А его, как известно, опоясывает беговая дорожка. Вот туда мы и отправимся. Все началось в Вавилоне. В столице Древнего Царства была принята необычная мера длины. Расстояние, которое человек мог пройти от момента, когда первый луч солнца появляется над горизонтом, до полного восхода. Это всего лишь пара минут, не больше. Сколько шагов можно сделать за это время? Плюс-минус пару сотен. Значит, и пройденное расстояние будет измеряться в диапазоне от 170 до 200 с небольшим метров. Тут все зависит от темпа ходьбы. Длина дорожки на стадионе в греческой Олимпии как раз укладывается в этот норматив – 192 метра. Но есть и другие варианты. В Вавилоне – 194 метра. В Египте – 172,5. Стадии системы фараонов – это почти 210 метров. А у римлян – только 185. Спор об истинной длине стадии продолжается уже более 2000 лет. Так и в любом деле. Стадии проекта вполне могут отличаться и сложностью, и продолжительностью. Главное – дойти до финиша.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Исаак Шварц. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Олег Белозеров назвал РЖД самой безопасной ЖД-компанией в мире. Об этом глава организации говорил на встрече с президентом в Кремле. При этом в компании насчитывается самый большой трудовой коллектив в стране, подчеркнул Белозеров.
2: Начать хотел бы с того, что мы самая безопасная, надежная железная дорога в мире. По показателям мы в 3 раза надежнее, чем в среднем в мире. Это показатель Международного союза железных дорог. Ну и в 2 раза надежнее, чем в Соединенных Штатах. Это количество происшествий на 1 000 000 километров работы. При этом достигается это нашим самым большим трудовым коллективом. В России 851 тысяча человек на сегодняшний момент работает в холдинге «Российские железные дороги».
1: Выслушав доклад, Владимир Путин поручил РЖД продолжать работу по оказанию медицинской помощи бойцам специальной военной операции в рамках работы железнодорожной медицины. Российские войска взяли под контроль 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. По данным Министерства обороны, это Стенки, что позволяет укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе, Славяно-Краматорскую агломерацию, и село Веровка. Его освобождение поможет армии развить дальнейшее наступление, а также затруднит снабжение украинских боевиков, попавших в окружение у Белого колодезя. Ситуация в испанской Сеуте наглядно демонстрирует крах миграционной политики власти Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Дипломат добавил, что официальный Брюссель долгое время пытался замести под ковер собственные проблемы, пока занимался демонизацией России. Добавлю, накануне Испания и Марокко договорились о возвращении мигрантов, которые незаконно прибыли в испанский анклав Сеута на севере Африки. Позднее власти Италии сообщили, что республика рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов. В Германии в пещере Холле-Фелс на юго-западе страны нашли 2 миниатюрные фигурки птиц из бивня мамонта, возраст которых составляет около 40 тысяч лет. Размер каждой не превышает человеческий ноготь, пишет Daily Mail. Археологи считают, что одна из них изображает сидящую птицу, напоминающую куропатку, а вторая – птицу в полете. Эти изделия могли служить талисманами или символами социального статуса. Находка удивительна еще и тем, что принадлежит первым представителям Homo sapiens в регионе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Ур, Синет и Читуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльки играть.
0: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Множество всяческих игр помогают нам убивать самую бесценную вещь – время. Древнеримский поэт Овидий.
5: Что ж, очень точно сказано. Сегодня мы будем говорить об истории настольных игр. Начнем с Древнего Египта. Ведь именно там появилось первое на нашей планете настольное развлечение – сенет. Это, возможно, старейшая известная игра с передвижением фишек на доске. Выглядело все очень даже примитивно. Поле, расчерченное на квадраты, и фигурки, они же куклы и катушки. Ход определялся самой первой версией современных кубиков – деревянными разноцветными палочками. Цвет указывал количество очков. Выпал тебе белый цвет – получи одно очко, черный – сразу 5 очков твои. Дальше все просто. Бросил палочки, сосчитал очки, сделал шаг вперед. Кто быстрее дотопает до противоположной стороны доски, тот и выиграл. Ничьей быть не могло. А вот тут стоп. Возможно, это и есть то самое единственное правило, которое отличает древнеегипетский сенет от классических шахмат.
7: Игры человечества.
8: Квадратная доска, 4 соперника, фигуры, 4 рода войск, расставлены по 4 углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «шахматы». В переводе на русский – «смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости. Ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт – дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
7: Игры человечества.
8: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
9: «Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
8: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Современный шахматный ферзь или королева – сильнейшая фигура, которая может ходить на любое количество клеток во всех направлениях. Но так было не всегда. В классических средневековых шахматах, заимствованных европейцами у арабов, ферзь был слабейшим персонажем в игре и перемещался только на одно поле по диагонали. Совсем уж не камильфо, слишком долго и занудно. Поэтому приблизительно 1500 лет назад, чтобы хоть как-то разнообразить игру, ферзю добавили возможность первым же ходом прыгнуть на два поля по диагонали, горизонтали и вертикали. На выбор. Получилась этакая бешеная версия пешки, но все равно не сильно полезная. Шло время. Королева стала крутой фигурой только в 15 веке, после очередной реформы правил. Не зря ведь говорят, если нет правил, то нет игры.
2: Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Гроссмейстер сыграл Е2, Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал: «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители и первые среди них одноглазый пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхайному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать!»

0: 10 партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.
1: «Только что на этом месте стояла моя ладья!»
0: — закричал одноглазый, осмотревшись.
1: «А теперь ее уже нет!»
0: «Нет, значит, и не было!» — грубовато ответил Остап.
1: «Как же не было? Я ясно помню!»
0: «Конечно, не было!»
1: «Куда же она девалась? Вы ее выиграли?»
0: «Выиграл!»
1: «Когда? На каком ходу?»
0: «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!»
1: «Позвольте, товарищи, у меня же все ходы записаны!»
0: «Контора пишет!» — сказал Остап.
1: «Это возмутительно!» — заорал одноглазый. «Отдайте мою ладью!»
0: «Сдавайтесь, сдавайтесь! Что это за кошки-мышки такие?»
1: «Отдайте ладью!»
0: С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
2: «Товарищи!»
0: — заверещал одноглазый.
2: «Смотрите все! Любителя бьют!»
0: Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Все игрушки – приспособления, придуманные взрослыми, чтобы дети не мешали взрослым играть в свои игры.
5: Что ж, с этим нельзя не согласиться. Вот смотрите, когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, про него могут сказать «играет в бирюльки». А это что такое? Старинная настольная забава. Где и когда она появилась, неизвестно. Говорят, что на Востоке, возможно, в Китае. В Европе в нее играли еще в 16 веке. В России бирюльки появились чуть позже. Крохотные деревянные, проволочные или соломенные палочки. Их высыпали на любую ровную поверхность. Смысл игры в том, чтобы пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Если пирамидка сдвигалась, ход передавался следующему участнику. Побеждал тот, кто собрал больше всего палочек, либо первым набрал их заранее оговоренное количество. Во второй половине 19-го столетия в нашей стране начался самый настоящий бирюлечный бум. Простая и вроде бы совсем уж детская забава превратилась в любимую игру высшего общества. Дворяне и чиновники, купцы и офицеры, и даже члены императорской семьи часами вытаскивали бирюльки. Но только не соломенные палочки, а специально изготовленные для этого предметы. Миниатюрные чайные чашки, шляпки, зонтики, фигурки животных. Их делали из папье-маше, дорогих пород дерева или слоновой кости. В те времена бирюльки продавали во всех кондитерских, аккуратно раскладывая их в коробки с конфетами или шоколадом. Такие праздничные ассорти дарили на Рождество. А в одной подмосковной деревушке народные умельцы вырезали бирюльки размером с крупинку. Так что весь набор миниатюр умещался в скорлупу от грецкого ореха.
3: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить об истории настольных игр.
7: Все, баста, отдуплились, знай наших.
5: Когда-то эту фразу можно было услышать в любом городе Советского

0: Союза и практически в любое время суток. Она звучала буквально из каждого двора. Она гремела на стадионах и в заводских цехах во время перерыва, в парках и бульварах, и даже на боевых кораблях. Так, по крайней мере, утверждал Валентин Пикуль в своем романе «Океанский патруль».
1: Сережка спустился в матросский кубрик. Высились ряды коек, блестел лагун с водой, в иллюминаторы врывался влажный ветер. Боцман оглядел его с ног до головы и коротко приказал: «Раздевайся». Сережка, значит, так нужно, разделся, в одних трусах присел на железный рундук. Боцман, забрав его одежду, ушел. Матросы резались в козла, удерживая костяшки домино при крене и делая вид, что ничего не замечают. Скоро боцман вернулся, неся под мышкой какой-то сверток. «Твою одежду я сдал в баталерку. Получишь ее, когда пойдешь на берег. А сейчас я дам тебе робу. Ты, конечно, знаешь, что роба — это пышное нарядное платье». Он бросил ему на колени сверток, оказавшийся грубой, насквозь промасленной одеждой, которая состояла из порванных штанов и голландки с широким вырезом на груди. «Одевайся. Что, не веришь? Посмотришь в энциклопедию, там сказано ясно: роба есть пышное нарядное платье». Сережка, содрогаясь от холода, натянул на себя дерущую кожу липкую одежду, и они вышли на палубу. Дядя Сафрон неожиданно мягко и нежно спросил: «Верхнего-то у тебя ничего нет?» «Нету». «Ну ладно, я пороюсь в баталерке, чего-нибудь найду». По люку надо было спуститься в кочегарку. С каждой ступенькой трапа поручни становились горячее, в шахте люка было душно от разогретых стенок, снизу поднимался тошнотворный запах перегретого масла. В высоком отсеке горели матовые плафоны, а дневной свет проникал сверху через открытые на палубе решетчатые окна. Несколько котлов, дрожа от напряжения, ровно гудели топками. На палубе дымился шлак, а над головами людей мотался подвешенный к потолку пузатый чайник. Один кочегар, с грохотом толкнув заслонку топки, поймал качавшийся чайник, напился воды и подошел к боцману. «На чернослив?» — весело спросил он, придирчиво оглядев Сергея. «Для начала пусть кохлебнет моряцкой беды», — ответил боцман и ушел. Кочегар провел Сережку в бортовой бункер, засыпанный углем, дал ему лопату и тачку. «Будешь подвозить к топкам», — сказал он и тоже ушел. Дрожала горячая палуба, поднимая кверху угольную пыль, сквозь которую с трудом пробивался свет лампы. Угольная труха попадала в ботинки, между пальцев, в глаза. Сережка нагрузил углем первую тачку и, скользя по стальным листам, залитым маслом, повез ее в кочегарку. Там он сбросил уголь возле топок, и ему крикнули: «Быстрее!» Он бегом вернулся в бункер, насыпал тачку доверху и снова отвез уголь в кочегарку. Потом еще и еще, и возил до вечера. Так сделался моряком Сережка Рябинин.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. На Востоке известно 47 разновидностей этой игры, а их названия чрезвычайно красивы и поэтичны. «Гвоздики в тумане», «Войти в погоду», «Прыжок газели». О чем идет речь, узнаем прямо сейчас. Хотя на самом деле все очень просто. Мы даже подсказки вам оставили.
3: Игры человечества.
4: В эпоху развитого социализма в нашей стране особенной популярностью пользовался козел, которого с удовольствием забивали днями, вечерами.

0: вечерами в любое свободное от работы время. Речь о домино, по-настоящему народном развлечении, которое еще не так давно было популярно во всех слоях социалистического общества. В 18 веке купцы привезли игру из Китая в Италию, где она и обрела знакомый нам вид и название. По одной из версий, домино переводится с латыни как «господин, который выиграл». По второй, название связано с черно-белой одеждой монахов-доминиканцев. Где истина, точно неизвестно.
1: Игры человечества.
0: В России в домино начали играть на заре 20 века. И с тех пор никогда не прекращали. В Советском Союзе это была игра пролетариев и пенсионеров. Так считалось. Впрочем, интеллигенция, хоть в большинстве своем и предпочитала преферанс, но забить козла тоже не брезговала. Смекалка, расчет и хитрость нужны и здесь. Постучать костяшками любил даже Леонид Ильич Брежнев. При любом удобном случае. После каждого перелета стол в основном салоне самолета генерального секретаря приходилось полировать. Так сильно он был поцарапан после доминошных баталий. Рассказывают, как-то Брежневу не повезло, и он дважды остался козлом. Помолчал, а потом спросил у компетентного товарища, который у него так неосторожно выиграл.
2: Ну, и как у нас в стране обстоят дела с козоводством?
0: И распорядился увеличить бюджеты на козлиную отрасль. Генсек и проигрывать не любил, но и злился недолго.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам с горючим для ВСУ. По Министерству обороны России также был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинских боевиков. При этом ранее на этой неделе российская армия уже наносила удары по 4 сухогрузам с военными грузами в портах Одессы, Южной и Южнее Одессы. Около 25 тысяч нелегальных мигрантов, ранее проникших в испанский анклав Сеута, решили вернуться на родину, утверждает газета «Эль Паис». По данным Министерства внутренних дел страны, всего границу пересекли сегодня около 50 тысяч иностранцев, хотя местные власти заявляют о 60 тысячах. Власти Испании вынужденно перебросили в город дополнительные силы полиции и армии, а власти Италии объявили, что республика рассматривает возможность приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией на фоне резкого роста числа нелегальных мигрантов. Самозапрет на азартные игры появится в России. Мера может вступить в силу уже с 1 сентября. Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин уточнил, что в случае введения самозапрета букмекеры заблокируют возможность принятия ставок по всем идентификационным признакам.
2: Уже сейчас завершается вся подготовительная работа, потому что это будет все делаться через ЕПГУ, через портал госуслуг. Это вот как раз та грань между запретами или же все-таки выбором человека попробовать избавиться от вредной привычки. Мы пошли пока более мягким путем. Ввели же мы требования и к рекламе дополнительные. В рекламе обязательно указывается, что это все влечет к зависимости. Реклама с маркировкой на входе в букмекерские конторы будет информация о том, куда вы можете вложить деньги альтернативными способами.
1: Подать заявление на отказ от участия в азартных играх можно будет через госуслуги. Оно должно содержать срок действия не менее года и не может быть отозвано раньше. 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезоном. Еще 12 проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Специалисты продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов у Керченского пролива, очищая песок от мазута. Новых выбросов не зафиксировано. На побережье работают 750 специалистов и специальная техника. И коротко о погоде. В субботу в Москве солнечные 27 градусов, в воскресенье до 29 тепла и кратковременный дождь. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера. На радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Современные настолки, настольные игры, можно разделить на три основные группы. Тактические, печатные и коллекционно-карточные. Первые, они же тактические, придумал Герберт Уэллс. Да-да-да, у него было особое хобби – оловянные солдатики. Он их собирал годами. И вот однажды писатель-фантаст решил превратить свою коллекцию в игру. Книги его авторства «Маленькие войны» и «Войны на полу» поступили в продажу в далеком 1912 году.
6: Самые веселые комнатные игры, как для мальчиков, так и для девочек, прежде всего требуют пола. И дом, где его не могут предоставить детям, тем самым уже лишен счастья. Хорошо, если пол покрыт линолеумом, чтобы солдатики и другие фигурки могли устойчиво держаться на нем. Цвет и поверхность пола должны давать возможность делать отчетливые пометки мелом. Комната должна быть не проходная, а светлая, обильная воздухом. Но время от времени, увы, ее приходится убирать, и тогда прощайте веселые игры. Ведь на таком полу можно проделать бесчисленное количество самых замысловатых игр, не только собирая вместе мальчиков и девочек на долгие счастливые часы, но закладывая в них основу для более обширных и вдохновенных замыслов в их дальнейшей жизни. Когда-нибудь, быть может, я и возьмусь за пространную книгу о военных играх. Буду говорить о сражениях и походах, о тактике и стратегии. Но сейчас я намеревался лишь рассказать об обычных радостях игры. Если кому-либо из родителей или родственников удастся благодаря мне купить более умную игрушку, то жизнь моя не пройдет совсем бесследно.
5: Кстати, правила по Герберту Уэллсу очень даже простые. Крохотные фигурки-миниатюры расписывают особыми красками. Затем участники собирают ярко раскрашенные поля и устраивают целые поединки-противостояния, в которых шансы на победу определяются способностью игрока к стратегическому мышлению. Дальше идем. В отдельный вид развлечений можно выделить кооперативные игры. Это когда участники сражаются не друг против друга, а объединяются вместе против игры. Весьма, кстати, удачный способ сплотить между собой малознакомых людей. А вот тематические игры — это совсем другая история. Их делают по мотивам известных литературных произведений и даже популярных телевизионных сериалов. Так существуют увлекательные игры по вымышленным мирам Александра Дюма, Шекспира, Толкина. Есть также разнообразные варианты настолок по вселенной «Игры престолов».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Любой гражданин Советского Союза знакомился с этой игрой еще в детском саду. А потом она сопровождала его всю жизнь. Доска на 64 клетки и фишки, 12 черных и 12 белых. Многие в нее с удовольствием играют и сегодня. Шашки. Русские шашки. Когда и где они появились, однозначного ответа нет. Историки предполагают, что родина игры алькерк, подобной шашкам, это древний Египет. Только доска поменьше, всего-то 5 на 5. Интересно, что поклонники шахмат всегда ставили свою игру выше, считая шашки слишком простыми. Ну, откуда в них логика, стратегия, глубокий анализ? Откуда? Американский писатель Эдгар По, известный любитель шашек, с этим категорически не соглашался.
7: Непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат.
5: А вот еще один заядлый игрок в шашки – Наполеон Бонапарт. Он считал шахматы очень медленными, жаждал быстрой и яркой победы. Дошел до Москвы, как в дамки прыгнул. Но партия все равно осталась за Кутузовым. Кстати, в шашки некогда играли даже мадагаскарские пираты. Да-да. Называлось такое развлечение «Фараон». Главное правило – захватить в плен как можно больше фишек противника. Что тут скажешь? Шашки, они и в Африке шашки.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Если тебя убеждают, что играешь ты, то, скорее всего, играют тобой.
5: Эта фраза идеально подходит к очень популярной во всем мире игре. Многие считают ее едва ли не лучшей за всю историю. Утверждение, конечно, спорное, но с фактами не поспоришь.
0: Игры человечества.
9: В этой игре побеждает самый хитрый, самый предприимчивый и самый расчетливый. Стартовые условия одинаковы для всех. Но одному суждено использовать выпавший шанс, а другой его упускает. Монополия – настольная модель жестокого мира капитала. В этой игре обычно участвуют четверо. Сначала все покупают улицы и предприятия, потом отчаянно торгуются между собой, создавая собственные монополии. На третьем этапе ставят на своих улицах дома и отели. И в конце концов долго ждут, когда кто-то заплатит налог на свою недвижимость или попадет в сектор с дорогущим отелем. И все, неудачник обанкротился.
0: Игры человечества.
9: Игра, в которой каждый может почувствовать себя миллионером, появилась в 1935 году, в самый разгар Великой депрессии. Ее изобретатель, нет, не финансовый консультант, а самый обычный безработный по имени Чарльз Дэрроу. Он личным примером доказал, что Америка – это действительно страна возможностей. Нарисовав игровое поле и придумав правила, вскоре он продал идею монополии крупному издательству. Всего через год игра стала самой популярной стратегией в Америке, а после войны и в Европе. В Советском Союзе буржуазная забава была под запретом. В страну через дипломатов и моряков попадали только единичные экземпляры. Но так было до перестройки. Как только границы приоткрылись, монополии и ее многочисленные клоны появились чуть ли не в каждом доме. И граждане, привыкшие к распределительной системе, взялись осваивать рыночные отношения. Тогда они еще не знали, что в будущем все это им ох как пригодится. Монополия действительно учит принимать важные решения и отвечать за свои поступки. Но самое главное – это прекрасная возможность разорить своего лучшего друга и при этом не причинить ему вреда.

0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш рассказ. Еще одно культовое развлечение в СССР – лото. В него играли всей страной благодаря телевизионным эфирам одноименной передачи. А набор из карточек и мешочка с бочонками был дома практически у каждого. Но, конечно, сама игра появилась намного раньше. В Генуе в лото играли еще в 17 столетии, а в России она появилась только век спустя. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории настольных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Пройдут столетия, наши праздники.
3: И каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
5: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люди были созданы для того, чтобы их любили. А вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот.
1: Вещи двойного назначения. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

залог.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о парфюме.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первым парфюмером считается женщина по имени Тапути. Она жила во втором тысячелетии до нашей эры в Месопотамии, получала душистые масла методом паровой дистилляции и составляла ароматные смеси.
0: Факт второй.
2: Ут, масло агарового дерева, один из самых дорогих парфюмерных компонентов в мире. Его стоимость может превышать цену золота и достигать 200 тысяч долларов за килограмм.
0: Факт третий.
2: В Японии существует традиция кодо – наслаждение ароматами. Это древнее искусство, сравнимое с чаями-церемонией. Участники учатся различать запахи благовоний и ароматических масел и поэтично их описывать.
0: Факт четвертый.
2: Наполеон был одержим чистотой и ароматами. Он заказывал до 50 литров одеколона в месяц.
0: Факт пятый.
2: Слово «парфюм» происходит от латинского «перфумум» – через дым. В древности благовония сжигали в храмах

0: фактов о парфюме. Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
0: слушайте на следующей неделе на радио «Звезда».
1: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Находится Любутск в Ферзиковском районе Калужской области. На высоком мысу при впадении речки Любутки в Оку. Впрочем, находится это чересчур громко сказано. Осталось от древнего города немного. Да и то обычному человеку заметить сложно. Нужен опытный взгляд археолога. Он-то сразу увидит раскопы, ямы, с помощью которых ученые слой за слоем изучают старинные поселения. Благодаря этим ямам и удалось узнать, где точно находился Любутск. Ведь летописные свидетельства о нем скудны. Впервые он упоминается в 1372 году, когда литовский правитель Ольгерд, объединившись с войском Михаила Тверского, выступил против великого князя московского Дмитрия Ивановича. Поначалу Любутск входил в состав Брянского княжества. Не самого богатого, не самого могучего, а потому вынужденного все время искать союза то с одним, то с другим грозным соседом. Особенно с зубастой и мстительной Литвой, одним из самых влиятельных государств той эпохи. Все время Любутск находился между двух огней. На западе Литва, на востоке Русь с ее вечной борьбой князей. Это и определило роль города – быть пограничной крепостью. Причем все время переходивший из рук в руки. Уже в XIV веке Любутск был частью литовских земель. Но в начале 15-го столетия попал в зависимость от московского княжества. А потом снова отошел к Литве. В XVI веке город окончательно завоевали московиты. Границы московского государства раздвигались. Постепенно оно поглощало своих соседей. А Литва, наоборот, слабела. И в результате Любутск перестал быть форпостом между двумя заклятыми врагами. Потерял военное значение. Из крепости он сначала стал просто посадом, а потом и вовсе обмельчал до городища. Далее надежные сведения о Любутске теряются. Остается верить преданиям и легендам. Неподалеку возникло село Троицкое. Говорят, что церковь в нем была перестроена из сторожевой литовской башни в 1685 году. А в 1941 этот храм был взорван отступающими советскими войсками. Позже, уже в послевоенное время, из остатков кирпичей в селе построили дом. Так причудливо древний город стал частью современной жизни. Любутск.
1: Старый город. История России.
3: Зимой 1842 года основоположник русской военно-полевой хирургии Николай Пирогов женился на Екатерине Дмитриевне Березиной.
4: Господи Боже наш, славою и честью венчай их.
3: Супругой знаменитого хирурга стала внучка генерала от инфантерии, командира лейб-гвардии Преображенского полка и кавалера всех высших орденов Российской империи графа Николая Татищева. Многие посчитали тогда, что Пирогов женился по расчету. Так в том-то и дело, что нет. Мать невесты, Екатерина Николаевна Березина, представительница богатого дворянского рода, крестница самой Екатерины Великой. Но каких-либо привилегий и положения в обществе она была лишена. И вот почему. В свое время она сбежала из родительского дома с одним веселым гусаром. Этот гуляк-военный быстренько проиграл в карты 6000 душ крепостных и оставил всю семью без средств. Поэтому Николай Пирогов женился не по расчету, а по любви. Супруга подарила хирургу двух сыновей – Николая и Владимира. Пироговы, Березины, Татищевы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За минувшую неделю вооруженные силы России поразили в Черном море 31 морское судно, которое использовали в своих целях украинские вооруженные формирования. 23 сухогруза, балкеры, буксиры, десантный катер. По данным Министерства обороны, высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесены удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. В заявлении ведомства подчеркивается, российская армия наносит точечные удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса противника. Западные санкции не парализовали экономику России. Она развивается, хотя есть трудности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, санкции в отношении отечественных компаний – это попытки Запада нанести России стратегическое поражение, но они обречены на провал.
2: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны против нашей страны принимают незаконные меры, в том числе блокировку и изъятие активов, секторальные запреты и экспортные ограничения. Министерство внутренних дел предупреждает о мошеннических схемах, направленных на детей и подростков. По данным ведомства, злоумышленники выбирают жертву, устанавливают контакт, затем оказывают давление, создают ощущение срочности и изолируют ребенка от семьи, принуждают к переводу денег или опасным действиям. После этого преступники исчезают. В ведомстве посоветовали родителям спокойно объяснить детям правила безопасности и договориться о специальной кодовой фразе для сигнала о помощи. Российские ученые разработали специальный хлеб для снижения веса. По информации Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, продукт содержит цельнозерновую муку, а также муку из зеленой гречки и концентрат подсолнечного белка. Такое изделие помогает корректировать обмен веществ при метаболическом синдроме и ожирении. По словам научного сотрудника Юлии Фроловой, компоненты полезного хлеба снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Август 1914-го. Мир оделся в цвет хаки. Чего хотела Германия и Австрия? Ради чего воевала Россия? Рассказывает Константин Залесский.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, и сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, конечно, сегодня хотелось бы начать нашу беседу с удивительных и чрезвычайных, на самом деле, событий, которые разворачиваются вокруг Испании. Испания задействовала войска для наведения порядка в эксклаве Сеута на севере Африки. Тысячи марокканских мигрантов прорвали границу, в натуральном смысле этого слова. Ситуация характеризуется как абсолютный хаос, полный коллапс. За последние 10 дней в город проникли, как сообщается, до 2000 человек, не менее 18 погибли при попытке пересечь границу. Центры приема, рассчитанные на 500 мест, вообще переполнены. Около 700 прибывших – это несовершеннолетние. Мэр Сеуты потребовал от Мадрида объявить национальную чрезвычайную ситуацию, назвал происходящее гуманитарной социальной катастрофой. Правительство при этом отказало, пояснило, что закон не рассматривает миграционные потоки как основание для такого статуса, который запрашивается. Ну, кстати говоря, если немножко отмотать назад, то в 2021 году Сеута уже сталкивалась с массовым наплывом мигрантов. Тогда за несколько дней границу пересекли около 10 тысяч человек. Сейчас там что происходит? Премьер Педро Санчес и глава МВД вылетели в Сеуту, закрыта граница в Мелилье, и премьер-министр Италии, в свою очередь, Джорджа Мелани, заявила, что страна не останется в стороне и готова принять чрезвычайные меры для защиты границ, включая, на минуточку, приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией. Вообще, так мощно, честно-то говоря.
2: Вот они, союзники Украины-то, да, начинают трещать фронтир. Откуда не ждали. Хотя,
1: совершенно
2: на самом
1: верно,
2: деле,
1: да.
2: Ждали, но тем не менее. Вот то, что мы видим, это очень плохой звоночек, на самом деле, для всех, и для Европы, и для Украины, и для нас, потому что такие действия, они заставят ускориться европейцев. Времени мало, потому что вот в Европе еще есть здравомыслящие люди, которые помнят историю и понимают, к чему все это ведет, и вполне возможно, что 27-й год или 28-й год, когда пройдут выборы в законодательные органы европейских стран, да, принесут победу правым силам, которые будут точно не за Украину, точно не за эти левые мигрантские идеи. Может быть, потом их переключат снова против нас, но вот по сути поддержка Украины через год, если мы не добьем ее раньше, она будет закончена.
1: Вот еще какой момент интересный, так просто как одна из красок к картине. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сравнил происходящее с осадой Рима варварами. В 410 году опубликовал картинку Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и еще актуальное фото из Сеута с подписью «Варвары у ворот. 410 год нашей эры и современность».
2: Ну, на самом деле, он забыл главную историю. Сеута – это набат, потому что Сеута оказала жесточайшее сопротивление арабским завоеваниям. Это был византийский эксклав, и византийский гарнизон сражался. Когда пала Сеута, началось завоевание Испании арабами. Да, и вот Сеута пала в 709 году. В 711 году, в июле 711 года, произошла битва при Гвадалете, недалеко от города Херес де ла Фронтера, где погиб король Родерико, или Родерих I, и Испания прекратила существование. Но королевство Испания Визгодское. И 800 лет потребовалось испанцам, чтобы вернуть свою землю себе назад. 800 лет шла реконкиста. И вот сейчас это дурацкое левацкое правительство Испании перечеркивает все, за что 800 лет воевали их предки.
1: Ну, кстати говоря, тут вспоминается еще и идеологическая ценностная составляющая, во что превратилась некогда глубоко католическая Испания сегодня со своими гей-парадами. Напомним, что ЛГБТ – это движение, признанное экстремистским в России. Кстати, да.
2: Да. Содом и Гоморра, Господь жги. Да? Поэтому мы не удивляемся этим пожарам не в Испании, а во Франции. Содом и Гоморра должны гореть.
1: Ну, вот как ни крути, а факты налицо. Это действительно абсолютно серьезно. Ну, давайте тогда вот эту тему продолжим относительно того, как европейцы заторопились.
2: Да, заторопились. И вот на сайтах нескольких американских и европейских институтов, связанных с безопасностью, аналитических центров, появляются интересные вещи. Да, вот есть такое понятие ASINT, разведка по открытым источникам. Нам отчасти проще смотреть, анализировать, потому что чем хороши вот эти демократии, в кавычках, да, когда они готовят войну, необходимо выделять деньги. Деньги выделяют, соответственно, конгрессмены, деньги выделяют там, парламенты и так далее. И, соответственно, необходимо подготовить всех. Сказать, что Россия – это страшный агрессор, вообще это монстр на Востоке, да, необходимо уничтожить, поэтому давайте померзнем зимой, давайте там закончим нашу промышленность, приведем ее на военные рельсы, чем они сейчас пытаются заниматься. Но Россию надо победить любой ценой, и никаких миллиардов, там, сотен миллиардов, может быть, триллионов уже не жалко. И вот мы, к сожалению, сейчас наблюдаем возню вокруг Прибалтики. То есть идет подготовка к тому, чтобы открыть второй фронт в отношении России. Это Прибалтика, наш эксклав, такой же, как Сеута, но более мощный, Калининградская область, Белоруссия, да, и, соответственно, Ленинградская область, Псковская область. Это все может быть под ударом. И не случайно финны вдруг заговорили о возможности ядерного оружия на территории Финляндии, ну и так далее. Но финнов-то особо никому не жалко, и прибалтов тоже. Я напомню, что Финляндия не входит в Скандинавию, потому что скандинавские страны считают финнов расово неполноценными. И поэтому они не включили. Но, соответственно, и прибалтов тоже не жалко, они никто, они не свои. Но, тем не менее, им тоже приписана роль пушечного мяса, как и украинцам. И когда вот, несколько лет назад, в 2019 году, вышел доклад одного известного американского аналитического центра России, НАТО и безопасности на Черном море, где они считали, что Черноморский регион является центральной зоной соперничества между Россией и Западом за будущее Европы. И вот мы видим, как там разворачивается ситуация, причем то, что было написано в этом докладе, у них практически получилось сделать и Молдавию, и Украину, и Армению, и Азербайджан врагами России, ну, по крайней мере, руководство этих стран переключиться, вот, политику руководства стран сделать антироссийскую. Держится Грузия, как ни странно, хотя они считали, что Грузия будет главным тараном против России.
1: Грузия как-то очень волшебным образом, странным, не то чтобы одумалась, но, по крайней мере, немного начала приходить в себя.
2: Ну, Грузия прекрасно понимает, что дальнейшая судьба – стать частью Турции. Армения не понимает. Поэтому Грузия останется в истории Армении, точнее, Грузия останется, Армения останется в истории, как турецкая провинция. Они потом переименуют, и все будет нормально.
1: Жаль, конечно, древнеармянский народ, но...
2: Ну, знаете, давайте и шумеров пожалеем, и ассирийцев, и кельтов.
1: Ну, кстати, армянская апостольская церковь – это древнейшая христианская церковь мира.
2: Ну, ладно. Были и те, копские церкви там где-то там, да?
1: До сих пор продолжают оставаться,
2: слава тебе, Господи. Ну, неважно. Итак, вот когда мы говорили...

0: что было в Черном море. Да, сейчас мы понимаем, какая там борьба разворачивается, и борьба, к счастью, начинает наконец-то идти по-настоящему. Мы видим реальные удары по портовой инфраструктуре и по кораблям, идущим в Одессу и Николаев. Никакой больше зерновой сделки нет. Соответственно, вот эти уже тоже бьют на бат еще немножко, и судоходство в районе Черноморского побережья бывшего СССР закончится.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так что же Прибалтика? Мы помним о том, что некие аналитические центры, американские в частности, которые занимались постсоветским пространством и вопросом того, как одержать победу над Россией, уже давным-давно разрабатывают тему Прибалтики. Что сегодня?
0: Ну, они рассматривают Прибалтику, российскую Прибалтику, да, и Невский залив, потому что глупо называть его Чухонским.
1: Финский залив имеется в виду. Так, ну и?
0: А, кстати, Финляндия в Древней Руси называлась Сумь.
1: Что вы предлагаете?
0: А, нет, просто...
1: А Черное море называлось русским, кстати, да, мне вот да, очень кстати. Нравится.
0: Так вот, они также прекрасно понимают, что наша портовая инфраструктура в Ленинградской области – это важнейшая инфраструктура для нефтяного экспорта, для российской морской торговли. И, по сути, вот связь России в случае, если дальше будет затруднено движение наших судов по Черному морю, дальше с внешним миром, да, за что воевали и Иван Грозный в Ливонской войне, и Петр I, да, и вот они понимают, что вторые ворота, северные ворота в мир морские – это Санкт-Петербург. Соответственно, необходимо и этот путь заблокировать. И, как я сказал, Прибалтам отводится...

0: роль пушечного мяса. Дальше...
1: Вот. А что будет дальше? Об этом мы поговорим, с вашего позволения, через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, а если к конкретике перейти, то планы относительно Прибалтики, итак, что они собираются там делать?
0: Ну, они это называют защитой. Защитой Прибалтийских республик от России. И говорят, что это стратегическая задача для НАТО. А при этом снова упоминается значительное этническое русское население. А я напомню, что вот в 2016 году Марк Торнбери, глава тогдашнего Комитета по обороне Конгресса США, в своей статье Foreign Affairs писал о том, что силы НАТО в Прибалтике должны, в случае чего, выполнять полицейские функции и, соответственно, против русскоязычного населения. То есть, в случае, если там что-то начнется, русскоязычное население должно быть помещено в концлагеря, которые эти вот военные НАТО должны будут там организовать. Это было написано просто английским по белому. Русских в концлагеря.
1: То есть они со времен еще Первой мировой не могут остановиться.
0: Ну, времен Первой мировой этот город с птичьим названием Таллин назывался Ревелем. Я не понимаю, почему до сих пор не называем его Ревелем. Помните, Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал.
1: Ну, так-то уж это обширная тема. Мне и Таврида больше нравится, чем Крым.
0: Ну, конечно. Итак, то есть сейчас их снова беспокоит русское этническое население. То есть необходимо либо изгнание, либо концлагеря. Дальше. В отличие от Украины, пишут, страны Балтии являются членами НАТО. И российская агрессия должна вызвать... Российская агрессия, то есть они уже планируют, да, что Россия прямо возьмет и нападет. Да, вот Ревель нам нужен позарез. Да, ну, возможно, они пытаются спровоцировать новую Ливонскую войну, хотя я напомню, что на первом этапе Ливонской войны все было разгромлено очень быстро. И тот же самый Ливонский орден прекратил существование, великий магистр Ливонского ордена отправился в плен и в итоге умер где-то под Костромой. Ну, дали там домик, там поместье небольшое, чтобы жил и не отсвечивал. А вот крупнейшие крепости были взяты очень быстро. Тем не менее, пятая статья Североатлантического договора. Был еще один доклад этих же товарищей, которые говорили, что на самом-то деле никто не будет ввязываться в Третью войну, мировую войну ради вот этих вот унтерменьшей. Ну, они так очень пренебрежительно относились к Прибалтам и всем остальным по Восточной Европе. Никто ради Польши, ради Прибалтики, ради Румынии, Болгарии там, и прочих вот этих вот новых стран НАТО не будет рисковать триллионными капиталами своей жизнью, не будет рисковать Америкой и Западной Европой. Но, тем не менее, для того, чтобы внушить уверенность Прибалтам, что они будут круче, чем бандеровцы, им говорят, все, мы вас защитим. И это начал Обама, который, приезжая в Таллин, говорил, что мы будем защищать союзников НАТО. Это означает, что каждого союзника. Мы будем защищать территориальную целостность каждого отдельного союзника. Поэтому защита Таллина, Риги и Вильнюса так же важна, как оборона Берлина, Парижа и Лондона. Важна.
1: Сбежал предание, как говорится.
0: Черные жизни важны. Black lives matter.
1: Простите, но это правда смешно. Black lives matter.
0: А шпрота никого не интересует.
1: Кошмар.
0: Так вот, что дальше пишут американские аналитики? К сожалению для них, военная география благоприятствует России. Слишком протяженная граница. Они сравнивают границу прибалтийских стран с Россией и Белоруссией, плюс еще наших Слав Калининград, с той границей, которая была между блоком НАТО и Варшавским договором, и говорят, что они сопоставимы. Но при этом Прибалтика находится где-то в медвежьем углу Европа, и то есть, получается, что от границы России до Таллина 200 километров, там до Риги 210, там, от 210 до 275, а вот от Польши, с другой стороны, до Риги 325 километров, до Таллина 600 километров. Далековато, мы раньше приедем. Ну, тем более, что у нас и шоссе Новорижское, там, у нас какое-то нормальное, скоростное. И потребуется, ну, когда перебросить войска, но не успеем. Поэтому защита утопающих, дело рук самих утопающих, им придется самим держаться, прибалтам. Но пока мы там будем готовить ответ военной России. Вот что они говорят. То есть нынешняя позиция НАТО не может поддерживать обязательства. Но поскольку это слабое звено, необходимо, соответственно, увеличить количество военных баз на территории Польши, на территории Прибалтики, на территории Финляндии, Швеции. Только это спасет смертельно раненого кота, как говорится. Они не понимают, что глоток бензина был важнее, чем вот это все, но бензина-то у них не будет. Соответственно, стратегическая цель вторжения, если оно произойдет, вторжение России, да, опять же, они планируют, продемонстрирует неспособность НАТО защитить своих наиболее уязвимых членов, что расколет Североатлантический Союз. Вот какая незадача. То есть, вот повод. Повод, что Россия нападет. Точнее, не повод, а обоснование. Почему необходимо усиливать присутствие НАТО при Балтике, соответственно, угрожать Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Псковской, Новгородской, Белоруссии и Калининграду. И вот они постоянно подчеркивают соотношение сил только всегда в пользу России. Да, и география, и возможности, и соотношение сил. Поэтому необходимо вот каким-то образом усиливать. Дальше они пишут про сдерживание, да, что Москва, с Москвой можно разговаривать только с помощью ядерных угроз. Без этого Москва не остановится, она пойдет на Прибалтику. И только ядерная угроза заставит Москву подумать и уйти с оккупированной территории.
1: Конечно, это восхитительная логика, которая в целом, она всегда продолжает оставаться таковой, но, опять-таки, хочется задать вопрос и сделать лирическое отступление. У нас есть исторические территории, и мы надеемся, что исторических территорий будет все больше и больше. На что нам эти прибалты, с которыми барахтаться и барахтаться, по части еще того, что у них в головах?
0: Ну, слушайте, у многих жителей Петербурга и Петрограда у предков были дачи в Гессенхорсе.
1: Ну, у нас есть Калининградская область.
0: Не, ну, Калининградская область мы получили относительно недавно, 81 год назад, а вот Гессенхорс это наша.
1: Я к тому, и что нам есть чем заняться в ближайшем обозримом будущем в любом случае.
0: Первая электричка в России пошла по маршруту Санкт-Петербург-Гессенхорс еще до Первой мировой войны.
1: Ну, интересные, конечно, исторические моменты. Но давайте сделаем паузу небольшую. Продолжим совсем скоро.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за неделю поразили 31 морское судно, которое использовали украинские боевики. В том числе разбили 23 сухогруза, доставлявшие военные грузы. При этом в пятницу наша армия продолжила наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. В частности, в море южнее Одессы ударили по судну, доставлявшему грузы для боевиков, а в порту Одесса разбили резервуар с топливом. Также били по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, с 25 по 31 июля по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам украинских боевиков наши вооруженные силы нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием. Расчеты артиллерийского орудия Д-30 подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» разбили опорный пункт украинских боевиков в Запорожской области. О возможностях гаубицы рассказал командир орудия с позывным «Малой».
5: Гаубица предназначена для подавления живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Уничтожение огневых точек, разрушение фортификационных сооружений, контрбатарейной борьбы. Дальность 15 км 300 метров. Поражаем в основном пехоту в укрытиях. Она в основном в посадках. Работаем под корректуру, под птичку. Приходит цель, считаю установки, вводим их и производим выстрел. Расчет слаженный, каждый знает свое дело. Вместе мы одна большая семья. Прикрывают нас расчеты ПВО.
4: Десантники и артиллеристы наносят удары круглосуточно с применением современных средств объективного контроля. Их слаженные действия позволяют наносить противнику значительный урон. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Начальник расчета беспилотных систем, рядовой Виктор Ноздрачев, прикрывал штурмовые группы. Он получил разведданные о местонахождении орудия, которое не давало штурмовикам приблизиться к вражескому опорному пункту. Боец незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил объект вместе с тремя боевиками. Благодаря профессиональным и своевременным действиям рядового Виктора Ноздрачева, штурмовикам удалось занять более выгодные позиции без потерь. Ростех поставил Министерству обороны России новую партию машин управления огнем артиллерии планшет МИР. Они установлены на бронированном автомобильном шасси. Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. Комплекс способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Вот мы с вами затронули, Александр, тему Прибалтики и того, как она готовится для будущего столкновения НАТО с Россией.
0: Ее готовят.
1: Но мы же видим, что ситуация в Европе с точки зрения экономики не самая лучшая сегодня. В общем-то, финансы, они во главе угла таких вопросов всегда стоят. А откуда деньги, Зин?
0: Ну, пока из долга, пока из наших резервов, там они по-прежнему пытаются эти деньги каким-то образом конфисковать. И вот когда мы говорим про независимость Центрального банка, надо понимать, что если он такой независимый, вот такой вот, и прекрасными связями с МВФ, так давай верни деньги. Не можешь? Значит, не должен быть независимым Центральным банком. Значит, он должен быть подчинен напрямую президенту, если уж не хотят подчинять его правительству. Ну, вот и все. А нынешнее руководство ЦБ должно ответить за растрату 300 миллиардов долларов золота валютных резервов.
1: Ну, хорошо, но все-таки, если вернуться к теме...
0: Нет, ситуация такая, что пока деньги они смогут собрать, пока еще деньги есть. Да, через пару лет их не будет. Да, еще и американцы высосут все. Еще и китайцы дососут из Европы последние евро и все эти соки. Да, потому что европейская промышленность уже не может конкурировать с китайской. И вот сейчас, ну, такой момент истины, почему все это появляется, почему они пытаются активизировать. Да, потому что они говорят, ну, вот если сейчас Россию не сломать, дальше все равно придется Китаем заниматься. А оставлять под, у Китая вот такую Россию, которая не сломлена, которая не является сырьевым придатком Запада и не отдает ресурсы бесплатно Западу, да, потому что, ну, как бы новый порядок-то на чем должен был строиться, по их мнению, да? На руинах России, за счет России, да, и против России. Ну, соответственно, вот время поджимает. Почему я говорю, что нам нужно резко активизировать наши удары по вот, Украине, это так теперь называется. И вот когда господин Лавров, глава нашего МИДа, говорит о том, что американцы помогают и там, и так далее, да, давайте поймем, что там много собственности американской, европейской на территории бывшей Украины. Это то, что нам компенсирует наши затраты. Да, то есть, во-первых, это законные цели. И вот наша Минобороны отчиталась о нанесении удара по американскому заводу, производящему дроны. И плюс вот все, что там пытаются защитить, ну, то же самое месторождение лития, которое Зеленский отдал богатейшему, этому, ну, одному из богатейших людей Америки, Лаудеру, главе Всемирного еврейского конгресса и тестю нынешнего главы ФРС Оршу. Да, вот ему же отдали это все. Ну, все мы забираем, ну, должны забрать в качестве компенсации. И, соответственно, все, что там успели на себе захапать европейцы на Украине, это то, что будет компенсацией нам. А как иначе?
1: Ну, вот, кстати, это тоже интересный вопрос, опять-таки, в качестве лирического отступления. Все то, что сегодня скуплено на территории Украины в плане земель, инфраструктуры, предприятий, какие перспективы?
0: Какие перспективы? Ну, вот это будет репарация для нас. Мы должны возместить ущерб за счет Европы. Хотя Европейский институт безопасности, я не знаю, пока он, наверное, еще не включен в экстремисты, может, уже включен, будем считать их тоже террористами, экстремистами. Вот они как раз выпустили огромный доклад, но сейчас я его касаться не буду, о том, как использовать территорию Украины дальше для того, чтобы размещать там производство, для того, чтобы обкатывать там новое вооружение, для того, чтобы использовать украинцев в качестве вот этого, боевой силы против России, причем война должна продолжаться бесконечно. То есть Россию надо задерживать бесконечно. Вот. А что касается Прибалтики, то НАТО, у них там три варианта. Могли бы мобилизовать силы для контрнаступления, вывести российские войска из Латвии, Эстонии и восстановить территориальную целостность. Да, это все-таки уже план. Но это потребует длительного наращивания сил. Поэтому можно добиться политического урегулирования, угрожая ядерным оружием. Да. Можно позволить России сохранить завоевание намек Прибалтам. Так вы не думайте, Россия вот придет, она у вас это.
1: То есть это они, американцы пишут?
0: Да, да, американцы пишут. В такой вот чан с маслом, в коптильню, в баночке упакуют. Все нормально. Поэтому это все будет дорогостоящим. Защита будет дорогостоящей. Какая не задача? Да, и. То есть они говорят, вот Крым – это такой прецедент, вот Россия также возьмет Прибалтику, как Крым, поэтому надо готовить бюджеты. И эти бюджеты, ну, они действительно будут достаточно большими. Это не десятки миллиардов долларов, это бюджеты сопоставимые. Ну, не такие, конечно, как вот Буханов в ВСУ и поддержку Украины. Но сопоставимо, то есть это сотни миллиардов долларов. Да, и нужны тяжелые силы, чтобы лишить, ну, такие вот, то есть там и бронетанковые войска, и, то есть они говорят, что вот по-настоящему, то есть эти не справятся, все, настоящая военная база с этими леопардами, абрамсами там, и так далее, с Брэдли, со всем тяжелым вооружением, с артиллерией. Оно вот не задача, там и дороги плохие, и мосты старенькие. Да, то есть это обновление инфраструктуры. Потому что когда американцы планировали использовать Украину в качестве такого плацдарма против России, они как раз и анализировали все эти мосты в Польше, в Румынии, дороги, их способность выдерживать переброску тяжелой техники, тяжелых вооружений. Вот теперь они анализируют это. И сейчас просто запущен процесс оценки стоимости. То есть стоимость воздушных транспортных путей, стоимость морских транспортных путей и стоимость там восстановления дорог Прибалтики для того, чтобы эффективно все эти средства, которые будут переброшены из Мемеля, который сейчас называется Клайпеда, и который, в принципе, отошел от Советского Союза и должен был быть частью Калининградской области, но почему-то вот его отдали не Калининграду, а это крупнейший немецкий порт на Балтике, Мемель, вот оттуда. Да, ну, соответственно, вот сейчас идет аудит. Аудит пространства и оценка того, что необходимо сделать, какие необходимы затраты. При этом, что они пишут, вот те контингенты НАТО, которые там будут, они должны обладать определенной автономностью, то есть быть на самообеспечении и держаться, ну, как гарнизон украинский в Бахмуте. Представляете, вот эти городочки Рига, Таллин и прочие, когда они превратятся в Бахмут.
1: А что касается живой силы, вот это интересно. А как предполагается решать эту задачу? Кто и кем?
0: Ну, понимаете, вот чем хороши Прибалты, им не надо перешивать мозги. То есть из украинцев сделали людей с мозгами крымских татар XVI века. Ненависть к русским, набеги, какое-то самомнение там и так далее. Да? В руководство Украины это вот просто хазарский гаганат какой-то с таким же менталитетом. Эстонцы, они вот уже там и прочие Прибалты готовы. Да, они уже антирусские. Достаточно напугать и сказать, что вот если вы не будете воевать, ничего, а мы вот за вами стоим, вот такие вот, будем подавать вам патроны, то от вас ничего не останется. Русские снова придут и снова вам построят заводы, фабрики, мосты.
1: Будут вас всячески насиловать строительством школ и предприятий.
0: И все, и вот ваш хуторской душок, он как раз исчезнет, и все. Не будет вот этого края с комарами. Поэтому смогут они их перепрограммировать, но, опять же, время поджимает, поэтому провокация, ведь надо с чего-то начать, как Украина, да, с Донбасса. То есть, ну, там начнутся, видимо, эти провокации, и дронные удары продолжатся, и, возможно, какие-то нападения, что-то еще. Да, и отвечать надо жестко. Ну, потому что, ну, как бы, Украина все, они втянулись, им назад дороги нет. Да, у них же там в гимне написано, что они все помрут в борьбе за это.
1: Мне всегда потрясал этот гимн украинский. «Еще не вмерла Украина», то есть «еще не умерла». И какая логика? Ну, еще ну, немножко, еще чуть-чуть, но да, скоро
0: всегда,
1: уже.
0: Да, скоро уже они все зухнут, там, защищая вот это вот. Да, ну, Прибалтов пока еще есть. Два пути. Ну, даже три.
1: Какие?
0: Ну, умереть в борьбе с нами. Да, вернуться к нейтралитету. Ну, и выйти из НАТО. Ну, и вернуться домой. В Ревель.
1: Ну, хорошо, если планы противника известны, собственно, они говорят уже не первый год о них, вопрос о том, когда они собираются интенсифицироваться. А что мы? И что мы должны делать? Каковы наши планы быть должны?
0: Ну, они хотят спровоцировать новую Ливонскую войну и нанести нам поражение. Да, наша задача вот, превентивными действиями, такими достаточно жесткими ответами, хотя бы по уничтожению дронов, жесткими ответами нашего флота по любым атакам на танкеры и прочие суда, которые идут в Санкт-Петербург там, или в Калининградскую область, на любые провокации, отвечать так же, как Иран. Ну, или почти так же. Взять опыт КСИР. Да, и на самом деле мы прекрасно понимаем, что у этих кишка танка. И защищать их никто не будет и не собирается. Да, это просто такие, те, кто, кем нужно пожертвовать для того, чтобы создать России проблемы, продолжать создавать. Да, поэтому вот наше действие – это усиление сил, развернутых в Ленинградской области, ну, Псковской, Новгородской, в защиту Белоруссии, для того, чтобы они поняли, что вот любая попытка провокации, любая попытка там, нападения, полета дронов, да, она будет пресекаться. То есть мы должны реально, вот, если там это пиратство, ну, значит, эстонские или прочие там, моряки должны, кто будет участвовать в пиратстве, да, повиснуть на реях. Все, мы, если они собираются идти в Средневековье, ну, в Испанию уже в раннее Средневековье, да, эти такое вот в Среднее Средневековье, там и новое время, ну, давайте мы будем действовать так же. То есть, крайне жесткий ответ. И усиление нашего, соответственно, больше ракет, развертывание, не надо жертвовать нашими солдатами, там, эти не стоят того. Но ракетные удары, развертывание комплексов, оно должно быть таким, чтобы они поняли, что в случае чего никаких там этих... то есть, Таллинский порт и прочие превратятся в Одесский.
1: В этот момент, конечно же, вспоминается еще и факт того, что Россия – это дышащая империя. И, судя по всему, вот это безвремение, оно уже точно подошло к концу, и начался очередной вдох. Почему? Потому что если речь идет о безопасности, о национальной безопасности, то, конечно же, обеспечивать мы ее обязаны на дальних подступах как можно дальше, так, конечно, в перспективе. Но в целом, если существует зона национальных интересов, и есть постсоветское пространство, и мы убеждаемся вновь и вновь в том, что иначе никак нельзя, ну, значит, у нас нет другого выбора. Ну,
0: да, к сожалению, вот на берегу пустынных вод стоял он дум великих полон. И, к сожалению, это уже совсем вот близко. Да, если бы не Петр Первый, то есть так близко не сделал Петербург, то есть это уже не дальние подступы, это совсем ближние подступы. И защищать надо так же, как защищали мы, наши предки, Ленинград, Великую Отечественную войну.
1: Ну, я просто к тому, что все эти разговоры про независимые государства, про самоопределение и так далее, все это абсолютная пыль и тлен. Почему? Потому что нет никаких независимых государств из тех, которые всегда были небольшими и не очень сильными, они всегда будут протекторатом чьим-то. И в данном случае, после развала Советского Союза, все это превратилось в протекторат наших противников. Нас это не устраивает, нам они доставляют неудобства. Но, очевидно, может быть, настала пора назвать вещи своими именами и уже действовать иначе,
0: соответственно. Да, у Александра Первого получилось отодвинуть границу Санкт-Петербурга, когда Финляндия вошла в состав империи. Ну, а как иначе? Россия всегда увеличивает территорию, дышащая империя, ради безопасности. А как мы дальше продвигались на восток и на запад? Чтобы обезопасить свои города. Не, я не призываю вот ни к чему такому, я просто говорю, что надо напоминать действиями нашим противникам, где они будут находиться. Да, и какой будет автомобильный номер, вот регион на машинах там в Хельсинки.
1: И прочих похожих образований. Александр, спасибо вам большое за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, в Максим подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы и пост-релизы. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
7: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, товарищи.
10: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
11: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
12: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица.
6: Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд». У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
9: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.
6: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
13: Рассказы Ивана Бунина.
6: Слушайте сегодня в 10 вечера
13: на радио «Звезда».
14: От слов к делу. Военные училища России.
15: Долг, честь, отечество, польза. 17 февраля 1732 года по указу императрицы Анны Иоанновны в России был открыт первый кадетский корпус. В разное время выпускниками таких военных училищ в нашей стране становились очень известные люди. Фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Ушаков и Нахимов, врач Сеченов и художник Верещагин.
14: От слов к делу.
15: Писатель Михаил Шолохов кадетом не был, но все же именно его именем назвали совсем недавно Московский казачий кадетский корпус. Произошло это не случайно. Лауреат Нобелевской премии по литературе как никто знал быт и традиции русского казачества. Сегодня в училище обучаются 370 воспитанников. Помимо обычной школьной программы они осваивают рукопашный бой, строевую подготовку, стрельбу, изучают старинные казачьи танцы, песни и, конечно же, верховую езду. Прошло около 300 лет, но принципиальное отличие российских кадетских корпусов от европейских по-прежнему сохранилось. У нас юношей продолжают готовить не только к сугубо военной карьере, но и к государственной службе на гражданском поприще.
14: От слов к делу.
15: Долг, честь, отечество, польза.
14: Московское президентское кадетское училище имени Михаила Шолохова «Войск Национальной гвардии России».
16: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
17: Вообще сбрасывали
16: батиски. Отравился Герри.
17: А викинги шлемы с рогами носили.
18: Бочки. Аляск продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
20: Прочитал заметку, что знаменитая башня в Лондоне вовсе не Биг Бен, и у нее есть другое официальное название.
21: Да быть такого не может. Биг Бен – башня, все знают.
19: А вот и нет.
6: Если разобраться, то Биг Бен – это название самого большого колокола в этой башне Вестминстерского дворца. Колокол и правда крупный – больше 13 тонн. Наименование он получил в середине позапрошлого века. Либо в честь инженера, отвечавшего за его установку, Бенджамина Холла по прозвищу «Большой Бен», либо в честь боксера той эпохи Бена Каунта. До конца историки не определились. Но так или иначе, со временем, в обиходе Биг Беном окрестили всю башню, но чаще всего это название звучит из уст туристов.
19: Исторические мифы и заблуждения.
6: Официально же сама башня более 150 лет именовалась часовой. На ней ведь часы установлены, кто забыл. Однако в 2012 году ее нарекли Елизаветинской. Был повод. Отмечали 60-летие правления Елизаветы II.
21: Часы на Биг Бене, ой, простите, на Елизаветинской башне красивые.
3: Они еще и большие. Не лидеры в мире, конечно, но диаметр их циферблата 7 метров. Это 2 с лишним этажа.
5: А вот и да.
22: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
23: Раз, два, три, четыре, пять.
22: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
24: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос...

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по одесскому нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам с горючим для ВСУ. По данным Министерства обороны, также был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинских боевиков. При этом ранее на этой неделе российская армия наносила удары по 4 сухогрузам с военными грузами в портах Одессы, Южной и Южнее Одессы. Соединенные Штаты вряд ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, власти на такой шаг не соглашались. Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся перспектив передачи Киеву лицензии на выпуск «Патриот», Трамп объяснил: «Люди, которым передаются технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против США, и в этом большой риск». Суд приговорил блогера Лерчик, настоящее имя, напомню, Валерия Чекалина, к 5 годам условно и крупному штрафу в 800 миллионов рублей. По версии следствия, с сентября 21 по февраль 22 она вместе с бывшим мужем Артемом, их партнером и другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела 1 000 000 рублей на счета в Объединенные Арабские Эмираты. В итоге суд запретил ей на 3 года продвигать свой бренд в интернете и обязал регулярно отмечаться в надзорном органе. Сама блогерша вину не признала. Власти Испании сообщили о возвращении в Марокко 50 тысяч нелегальных мигрантов из североафриканского анклава Сеута. За последние сутки общий поток прибывших достиг почти 60 тысяч человек, включая 7 тысяч несовершеннолетних. По данным европейских СМИ, на фоне миграционного кризиса Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, закрыв морские и воздушные границы. Туристы стали чаще посещать особо охраняемые природные территории. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Так, если в 2018 году было 6 миллионов туристов, то по итогам прошлого уже почти 23 миллиона.
2: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей.
1: Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий и подчеркнул, что повышение транспортной доступности туристических объектов остается ключевым условием для их востребованности. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Сегодня я хочу вас познакомить немножко в продолжении предыдущей программы о том, как закончилась история с крупнейшим производителем подшипников в России Олегом Владимировичем Савченко. Мы про него говорили в прошлом выпуске. Освежу вам в памяти эту историю. Это человек, который владеет подшипниковым производством в нашей стране. В Самаре, в Саратове и так далее, и так далее. В 2009 году, 18 февраля, в Государственной Думе, будучи депутатом, он выступил с тем, чтобы предупредить об угрозе захвата украинскими и другими иностранными подшипниками российского рынка. Читаем фрагмент. Уважаемые коллеги, речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей в части поставки своей продукции для нужд стратегически важного предприятия Российской Федерации РЖД. Прошу Государственную Думу поддержать поручение профильным комитетам обратиться в правительство, чтобы предотвратить возможную будущую зависимость наших крупнейших отраслевых компаний, включая оборонные, стратегические, от иностранных производителей. Три завода – Саратовский, Московский и Волжский подшипниковые заводы – сегодня практически приостановили свою работу в связи с тем, что существует такая недобросовестная конкуренция. Повторяю еще раз, это 18 февраля 2009 год. Значит, с ним согласились, мало того, была проблема признана в Министерстве обороны и так далее, и так далее. Сегодня ему предъявлен иск, на него открыто дело, в котором есть формулировка. По сути, Савченко О.В. предал интересы государства и общества, поскольку использовал полученную им от народа власть, то есть депутатство для удовлетворения собственных алчных интересов. При том, что в этом, так сказать, иске не названа Украина в его речи, а, так сказать, и зарубежные партнеры. Мне вопрос. Но если даже он виноват 3000 раз, вы понимаете, что для того, чтобы начать просто проверку, просто понять, а так ли это, так... Вы понимаете, что это для производства? Что для производства подшипников во время военного времени это что? И уже не 100 подшипников выйдет, а 30, а завтра ни одного. И что? Закончим войну, потом сажайте, вешайте, делайте что хотите. Но сейчас, при том, что тысячами сообщений разлетелось по украинским СМИ, вор, ВПК, вот кто с нами воюет, вот кто... Ну, кому это выгодно? Сегодня, вот именно сегодня, внутри страны устроить передел или разборку с теми структурами военного производства, от которого зависит, в принципе, передвижение войск по земле и в воздухе, и на воде. Итак, 10 июля сего года Лефортовский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов крупнейшего российского производителя подшипников группы Европейская подшипниковая корпорация ЕПК. Вместе с этим суд отменил ранее принятые обеспечительные меры, в том числе арест долей и акций компании. Вы понимаете, я далек от того, чтобы предположить, что наше выступление, наш Бесогон или мое выступление на форуме Министерства юстиции ключевую роль сыграло в этой истории. Нет. Повлиял на эту историю, конечно же, трезвый разум, здравый смысл и понимание перспективы, которая ожидала нас в случае, если остановится это производство, тех людей, от которых это зависит и которые за это отвечают. Но мне кажется, что здесь проблема вообще немножко глубже, чем эта конкретная история. И дело в том, что мы, в принципе, очень часто существуем по старой русской пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Как это говорили еще в Советском Союзе, советский народ создает себе трудности для того, чтобы потом их героически преодолевать. И вот мы продолжаем жить, так сказать, по этим, в общем-то, довольно печальным правилам. Вот это осознание того, что последует после твоего поступка через день, два, год, 10 лет, в этом и заключается глубина и дальновидность тех людей, которые облечены властью, от которых зависит и настоящее, и будущее нашей страны. Я говорил на форуме, приводя примеры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Борисом Николаевичем Ельциным. Вы поймите, это очень важная вещь. Соотношение внутренних возможностей с внешними обстоятельствами. Председатель совхоза не может руководить страной с 6-часовыми поясами. Это не, он не может воспринять масштаба. Мало того, как и директор завода. Дело не в том, что они плохие люди. Дело в том, что ограниченный кругозор, который не позволяет понимать, что реформа, в принципе, если это реформа для такой страны, как Россия, это всегда непопулярная вещь. Это можно в маленькой стране реформы сделать и получить результат. В России великие люди, которые руководили этой страной и были, так сказать, ответственны за нее, они совершали поступки, которые они понимали будут иметь смысл и значение через 10, 15, 20 лет. Так думал Столыпин. И поэтому его убили. Ведь согласитесь, одно дело, вы водите «Жигули» там, или, я не знаю, «Вольво», неважно. Вы водите легковую машину. Или вы сели за руль большого «КамАЗа» с 4-5 прицепами. Чтобы повернуть направо в «Жигулях», вы просто поворачиваете направо. А чтобы направо повернуть грузовик с прицепами, вам нужно взять на 7 метров налево для того, чтобы случайно третьим прицепом не сбить автобусную остановку. Это разные ощущения представления о масштабе. Согласитесь? А ведь осознание того, в какой стране ты живешь, оно очень важно, оно имеет огромное значение.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством.

0: СВО.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
3: Вот на интересную очень мысль меня навел друг нашей программы, официальный представитель МИДа Мария Владимировна Захарова. Читаем фрагмент ее поста. «Так случилось, что я оказалась на съемочной площадке кинокартины «Война и мир» на Мосфильме. Стало интересно, как снимают в новых реалиях масштабные сцены. Разглядываю декорации, уточняю детали, ищу ответы в сети. Толстой, роман, Отечественная война 12-го года, французы. Читаю, просматриваю цитаты, фотографии, ролики. И вдруг вываливается фрагмент интервью бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой о том, что половину романа «Война и мир» Лев Толстой написал на французском языке. Не верю, полагаю, что это фейк, и образованный русский человек не может не знать романа. Нахожу первоисточник, испытываю шок. Интервьюер пытается спасти историка искусства от сползания в пропасть невежества, намекнув, что может быть треть, например. Но специалист нырнула в ад рыбкой. Не, половина. Тут нам стало интересно, и мы решили сами убедиться в том, о чем пишет Мария Владимировна. Вот фрагмент этого интервью.
4: Кто решил, что мы не должны читать Шекспира? Вы, что ли? Мольер не наш писатель. А кто наш писатель? Ну, давайте там. Александр Сергеевич Пушкин, что, былины, что ли, складывал? Может, Антон Павлович Чехов их складывал? Лев Николаевич Толстой? Роман в России изобрели?
5: Который написан на французском, на четверть.
4: Примерно. На половину приблизительно.
3: Ну, вообще, действительно, довольно странно культурному человеку, да еще, так сказать, который занимается музейным делом, искусствоведением, не знать, что роман «Война и мир» не то что наполовину, он даже на треть, даже на четверть, даже на 10% не написан на французском языке. Возвращаемся к тексту Марии Владимировны. Она пишет: «Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских – 15 040. Не ручаюсь, но порядок цифр, думаю, верный. Итого, доля французского языка в романе «Война и мир» составляет примерно 3,31%. Но ведь суть-то вопроса не в этом. Важно понять, а вообще зачем возник вопрос о том, сколько французских слов в великом романе Льва Николаевича Толстого? И оказалось, что для того, чтобы доказать, что русской цивилизации вообще не существует, и что Россия была всегда придатком цивилизованного западного мира.
4: Значит, создается какой-то жупел, что мы сейчас должны бороться с англицизмами вообще с западной цивилизацией, а создавать какую-то свою русскую цивилизацию. У вас получится, ребят, создать русскую цивилизацию? Русская цивилизация – это что? Христианство? Seriously? Это просто смешно.
3: Послушайте, ну если ты взялся читать роман «Война и мир», ну попытайся все-таки понять самого автора, почему он его пишет. Вот как об этом говорит сам Лев Толстой. «Это было между Тильзитом и пожаром Москвы, в то время, когда все в Европе думало, говорило и чувствовало только

0: только про Наполеона. Когда у нас в России во всех семействах хвастались друг перед другом своими французскими гувернерами, дамы в Петербурге бегали за секретарями французского посольства, когда все говорили по-французски лучше самих французов, все завидовали, боялись и спорили за французов и Наполеона. По сути, Толстой говорит о существовании двух России. Одна Россия франкоманов, а другая Россия – это Россия Кутузова и капитана Тушина. Разве нам не напоминает это сегодняшний день? И та же франкомания, и англомания, и американомания. И это завистливое ощущение своей неполноценности. Ощущение того, что там, вот там где-то, там настоящее, там то, что надо. Туда надо или оттуда сюда надо. Но только не то, что мы имеем. Опять же русская пословица, что имеем, не храним, потерявши плачем. И мы с этим сталкиваемся сегодня. Вы посмотрите на этот крестопад, который обрушился на нас, когда замазывают на храмах кресты, где на баннерах печатают храм Василия Блаженного без крестов, когда в огромном количестве русских городов, да во всех практически, мы видим вывески, написанные латинскими буквами. Если взять иностранца, привезти в любой город в России, завязать ему глаза, не говорить, в какой стране он находится, и провести по центру города и развязать глаза – по вывескам, которые он увидит, он не поймет, что он в России. Потому что подавляющее большинство вывесок, как бы пытаясь, так сказать, соприкоснуться с этим волшебным западным цивилизованным миром, написаны на латинице и английскими словами. Сколько было сломано копий по этому поводу. И даже в Думе об этом принимали законы. Мало того, даже было предусмотрено наказание. И многие ли последовали этим законам? И многих ли наказали за то, что они их не выполняют? Не знаю, может быть. Но я, честно говоря, не вижу, что на улицах резко изменилось соотношение между русскими названиями и названиями английскими или написанными латинскими буквами. А как стыдливо убирается слово «русский» даже из речи патриарха. Из речи президента, вспомните.
1: Определенная логика боевых действий. И войска оказываются на разных территориях. Но, знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша.
0: Как эта фраза прозвучала, например, в издании РИА Новости? Вот так. Слово «русский» заменено на российский. Почему? Стыдно быть русским? Да. Их поправили. А как-то повлияло это на то, что этого нельзя делать неправильно? Нет. Слушаем патриарха Московского и всей Руси Кирилла.
2: Как бы пафосно это ни звучало, но будущее России и мира напрямую зависит от нашей способности твердо и сообща отстаивать религиозную идентичность, государственно образующую русского народа и защищать христианские нравственные ценности в общественной жизни.
0: А вот как его слова процитировали в статье государственных средств массовой информации. По его словам, будущее России и мира напрямую зависит от нашей способности твердо и сообща отстаивать нашу религиозную идентичность, троеточие, и защищать христианские нравственные ценности в общественной жизни. То есть из слов патриарха аккуратно удалены слова про государство, образующий русский народ. Сокращено и любезно поставлено три точки. На всякий случай, если кто-то захочет узнать, что же там вынуто, это можно обратиться к оригиналу. И снова то же самое. 28 мая во время визита нашего президента Владимира Владимировича Путина в Казахстане в своей речи президент Казахстана Касым Жомарт Токаев произнес следующие слова.
3: Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства.
0: И вот как эти слова прозвучали в заголовках ключевых российских СМИ. Например, РБК. Такаев заявил о судьбоносной миссии Путина для России. РИА Новости. Путин выполняет миссию судьбоносного значения для России, заявил Такаев. Регнум. Такаев назвал миссию Путина судьбоносной для России. АИФ. Такаев назвал выполняемую Путиным миссию судьбоносной для России. Почему в Советском Союзе не стеснялись слова «русский»? Почему даже Сталин, грузин по происхождению, говорил про себя вот что? «Я не грузин, я русский грузинского происхождения». Послушайте, если мы сами стесняемся и боимся, что слово «русский» кого-то обидит, на какое уважение мы можем рассчитывать? На что мы можем претендовать? Причем, вы обратите внимание, как эта тенденция, которая существует внутри, рифмуется с тем, что про нас говорят в цивилизованном мире.
4: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
5: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за неделю поразили 31 морское судно, которое использовали украинские боевики. В том числе разбили 23 сухогруза, доставлявшие военные грузы. При этом в пятницу наша армия продолжила наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинских формирований. В частности, в море южнее Одессы ударили по судну, доставлявшему грузы для боевиков, а в порту Одесса разбили резервуар с топливом. Также били по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, с 25 по 31 июля по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам украинских боевиков наши вооруженные силы нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием. Расчеты артиллерийского орудия Д-30 подразделения ВДВ группировки войск «Днепр» разбили опорный пункт украинских боевиков в Запорожской области. О возможностях гаубицы рассказал командир орудия с позывным «Малой».
3: Гаубица предназначена для подавления живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Уничтожение огневых точек, разрушение фортификационных сооружений, контрбатарейной борьбы. Дальность 15 км 300 метров. Поражаем в основном пехоту в укрытиях. Она в основном в посадках. Работаем по корректуру, под птичку. Приходит цель, считаю установки, вводим их и производим выстрел. Расчет слаженный, каждый знает свое дело. Вместе мы одна большая семья. Прикрывают нас расчеты ПВО.
2: Десантники и артиллеристы наносят удары круглосуточно с применением современных средств объективного контроля. Их слаженные действия позволяют наносить противнику значительный урон. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Начальник расчета беспилотных систем, рядовой Виктор Ноздрачев, прикрывал штурмовые группы. Он получил разведданные о местонахождении орудия, которое не давало штурмовикам приблизиться к вражескому опорному пункту. Боец незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил объект вместе с тремя боевиками. Благодаря профессиональным и своевременным действиям рядового Виктора Ноздрачева штурмовикам удалось занять более выгодные позиции без потерь. Ростех поставил Министерству обороны России новую партию машин управления огнем артиллерии планшет МИР. Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. Комплекс способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
6: Вот вы знаете, еще в прошлом году я давал интервью одному французскому независимому изданию, которое называется «Géopolitique Fond». И вы знаете, что во время этой беседы вскрылись абсолютно удивительные факты. Оказывается, современные европейцы живут в абсолютном мороке, в полной тьме. Они даже не знают, что происходит у них же в стране. И что самое потрясающее, что оказывается, они там узнают про себя из нашей программы «Бесогон», которую им какими-то способами удается посмотреть. Например, Только из нашей передачи они узнали об этом чудовищном сатанинском шабаше, на котором присутствовали лидеры их стран, который происходил во время открытия Готтардского тоннеля в Швейцарии в 2016 году. Вспомните. На мероприятие было приглашено множество высокопоставленных лиц, в том числе президент Швейцарии Йохан Шнайдер Амман, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Матео Ренци и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Этот шабаш, предвещающий приход Антихриста, это бесовщина, которую рассматривали как перформанс, спектакль, художественное произведение. Нет, это не так. Это как раз то самое разрушение духовного храма, который веками воспитывался, впитывая в себя окружающий мир, христианской культуры. Вы понимаете, что обо всем об этом европейский обыватель представления даже не имеет. Вот какое письмо я получил от французского политического деятеля и журналиста, который брал у меня интервью, Никола Стокера. Вот что он пишет. Уважаемый Никита Сергеевич, описанный ниже кощунственный и сатанинский заговор проливает свет на истинные причины пожара в соборе Нотр-Дам в Париже 15 апреля 2019 года, в разгар Страстной недели. Приятного чтения. Николя Стокер. И вот какое сообщение было приложено к этой небольшой записке. После пожара, опустошившего собор Нотр-Дам в Париже, президент Эммануэль Макрон и его супруга навязали ряд изменений в этом соборе в рамках его реставрации. Следует уточнить, что исторические витражи практически все сохранились в целости и сохранности, и поэтому нет никаких веских причин для их замены. Национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре выступила против такой замены. Однако президент Макрон поручил Клэр Табуре создать новые витражи. Она представила свой проект, который выставлялся в Гранд-Пале с 10 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Результат просто отвратителен. Клэр Табуре утверждает, что изобразила Деву Марию в окружении апостолов. Внимательное изучение ее эскизов витражей показывает скрытый подтекст, по сути, сатанинский. Вместо Пресвятой Богородицы Клэр Табуре изобразила Сьюзен Аткинс, преступницу из сатанинской секты, созданной Чарльзом Мэнсоном в 1960-х годах и совершившей жестокие убийства в 1969 году. Они убили беременную жену известного режиссера Романа Полански и их друзей в их же доме. Читаем дальше. Вокруг нее вместо апостолов Клэр Табуре изобразила Чарльза Мэнсона, лидера этой секты, Клема Грогана, другого последователя этой секты, Алистера Кроули, известного сатанинского мага и так далее. Ален Эскада, президент Civitas International. Ален Эскада – это тоже политический деятель, один из таких принципиальных борцов против однополых браков во Франции. Для того, чтобы понять, кто такой Чарльз Мэнсон и Клэр Табуре, достаточно вспомнить одну цитату этого маньяка. Послушайте. «Они будут верить, что пришли предстать пред Матерью Божией, а будут молиться дочери дьявола». Причем, заметьте, это происходит все в стране, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО, той организации, о которой мы много раз говорили, который изо всех сил якобы занимается охраной культурного наследия, природы, культурных памятников и так далее, и так далее. Во всех странах, в том числе и у нас. И именно ЮНЕСКО запрещает нам строить гидроэлектростанции, железные дороги или проводить трубопроводы, мешая нашим стратегическим интересам. И вы обратите внимание, делает все для того, чтобы, по крайней мере, в нашей стране мы бы были ограничены в использовании собственных ресурсов, имеющих стратегическое значение для нашего настоящего и будущего. И в то же время чудом сохранившиеся оригинальные витражи сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари они заменяют на сатанинскую подделку. То есть вы понимаете, какое это воинствующее ханжество так называемой белой расы, и где в центре Европы, в цитадели европейской культуры, во Франции, которая в то же время допускает, что в день взятия Бастилии, когда Франция проигрывает на чемпионате мира Испании, в своем проигрыше обвиняет единственного белокожего игрока Люку Диня. Причем в тот же день, 14 июля, Микрон и Наполеон Макрон демонстрируют свое мнимое величие, устроив торжественный парад на Шанзелизе в честь взятия Бастилии. Вы посмотрите на этот парад воинствующих мышей, которым руководит Макрон, женатый на мужике, который его лупит, и предки которых в 1940 году за 3 дня сдали Париж. А наблюдает этот парад уже бывший премьер Великобритании Кир Стармер, который по интеллекту абсолютный валенок, да к тому же оскандалившийся связями с друзьями Эпштейна. Канцлер Германии Фридрих Мерц, бравирующий женским лобком на лбу. Потомок нациста, который вполне возможно маршировал тогда в Париже. Президент Финляндии Стуб, который хочет вооружиться ядерным оружием, но который настолько мал, несмотря на свой почти 2-метровый рост, что Трамп его не разглядел, сидевшего напротив, и поинтересовался, где он находится. Гордая итальянская мышка Джорджа Мелони, про которую Трамп, как про школьницу, говорит, что ее мечта сфотографироваться рядом с ним. И, конечно же, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, официально признанная воровка. И вот эта коалиция желающих, единственное желание которых уничтожить Россию, в упор не замечают ни убийства спящих подростков в общежитии, ни расстрел автобуса с гражданскими лицами. А теперь эта коалиция преступников рукоплещет зловещей пустоте господину Никто, Владимиру Зеленскому. Несмотря на невообразимо толстые подошвы, которые он носит, чтобы казаться выше, он навсегда останется мелким, злобным, лживым бесом, погубившим свою прекрасную страну. И благодаря ему по Парижу вновь маршируют нацисты. Этот наркоман-попрошайка, который начал свою карьеру, играя членом на рояле, потом пришел к власти под клятвенное обещание не отменять русские книги и русский язык, и закончить войну, жертвуя своим рейтингом, лишь бы не лить кровь украинских героев.
7: Наша первая задача – остановка конфликта на Донбассе. Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов потерять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность. Только ради того, чтобы наступил мир.
6: А что в итоге? Он распродал англосаксам ресурсы своей страны. Будучи этническим евреем, вот он стоит на коленях у могилы своего деда, который воевал с нацизмом и был награжден 2 орденами Красной Звезды, допустил нацизм в своей стране и с почестями коленопреклоненно перезахоранивал бандеровских убийц, виновных в чудовищной Волынской резне, где погибли тысячи поляков, русских, украинцев и евреев. И сегодня Зеленский тоже погубил тысячи жизней своих сограждан. Полстраны стоит в кладбищах, которые из-за коррупции и жадности размывают первым же дождем. Вот что случилось с их могилами. Но самозванец не насытен. Пока эти люди покоятся под национальными флагами, ТЦК забирает и убивает людей. Его соратники ходят к гадалкам и воруют на западной помощи, западном оружии, на грантах. Контрабанды из Европы на Украину без всякого стеснения перевозят золотые слитки и тонны нала, которые растекаются по карманам государственных лидеров. Но я думаю, что здравому человеку все это понятно. А вот что мы? Мы сами за себя, насколько можем быть спокойны? Как мы сами защищены от пятой колонны, от коррупции? Вот смотрите, приведу один пример. Вот что говорит уважаемый президент Азербайджана Ильхам Алиев.
8: Хочу для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана. Это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал. Всегда был вместе с нами, всегда радовался нашим успехам, переживал за трудности.
6: Что же делал господин Гусман в такой длительной командировке, судя по всему, являясь, так сказать, агентом под прикрытием? Смотрим. Михаил Соломонович все эти годы работал в одном из наших ключевых новостных ресурсов России, в ТАСС, на самых руководящих должностях. И имел он следующие регалии. Заслуженный работник культуры Российской Федерации в 2001 году. Заслуженный журналист Российской Федерации в 2018. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года за телевизионную программу «Формула власти». Награжден орденами дружбы в 2005-м, почета в 2014-м, за заслуги перед Отечеством третьей и четвертых степеней 2010-2020, Александра Невского 2024 и так далее. Ну а в 2025-м, видимо, успешно выполнив поставленные перед ним родной страной задачи, он благополучно вернулся на свою историческую родину. А как вы думаете, это единственный представитель нашей элиты, который находится в длительной командировке от другой страны? А ну-ка взломают аккаунты в телеграм-каналах и обнаружится, например, переписка такая, какая обнаружилась в 2022 году между Ксенией Анатольевной Собчак, да не абы с кем, а с самим господином Ермаком, вторым человеком на Украине, с руководителем офиса президента этой страны, а точнее, с руководителем президента этой страны.
5: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
9: Международное движение сатанизма признано экстремистским. Его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
10: ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России.
11: Ростов, тебе на «В».
12: В-в-в-в-в. Владимир.
13: На «Р». Рыбинск.
11: Ха, Кострома.
12: Арзамас.
13: Суздаль.
14: Подъезжаем.
15: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
16: Остановка Рыбинск. Ох, и удивит он вас своим историческим центром, музеями и набережной. Да, и попробуйте блюда из местного судака и щуки.
15: Путеводитель по Золотому кольцу России.
17: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Епанча.
1: Дорожный укороченный плащ без рукавов, но с капюшоном. Такая армейская накидка предназначалась для защиты бойца от ветра, пыли и дождя.
2: Форма и содержание.
3: Епанча считается одной из древнейших славянских одежд. Она пришла к нам от арабов. Впервые ее упоминает в 1185 году слово о полку Игореве.
4: И вымостили топкие болота епанчами красными врагов.
3: Накидку шили из овечьей шерсти, после чего специально пропитывали олифой, конопляным или льняным маслом. Епанча получалась не только непромокаемой, но и непродуваемой. Длина военной накидки была чуть ниже колена, что не мешало солдатам бегать, маршировать или скакать на лошадях. Кроме того, епанча надежно фиксировалась на плечах или шее с помощью двух прочных плетеных шнуров. У рядовых они были шерстяными, у офицеров — шелковыми.
0: Епанча.
3: Она стала уставной походной одеждой нашей армии при Екатерине Великой, когда свои победы одерживал прославленный русский полководец Александр Суворов. Во время ночевки епанча служила его отважным чудо-богатырям небольшим матрасом или одеялом.

0: За свою многолетнюю историю Япанча претерпела множество изменений. Ее укорачивали, убирали капюшон, пришивали воротники, делали прорези для рук, оторачивали мехом и расшивали золотыми нитями. Но она неизменно оставалась в строю. Даже когда император Павел I решил реформировать нашу армию и переодеть ее по немецкому образцу, из всей бывшей формы сохранилась именно япанча. Она и сейчас на службе, только называется иначе – плащ-накидка.
1: Форма и содержание. Япанча.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
4: Король Франции, Италии и Прованса, император франкского государства, правитель эпохи каролингов. Все это про Карла II. Он воевал с норманами и бретонцами, а еще заслужил прозвище «Лысый».
1: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
4: После смерти Людовика Благочестивого единое франкское королевство разделили между его сыновьями. Самые выгодные владения получили старшие, а меньшая часть досталась младшему, избалованному маменькиному сынку Карлу. По одной из версий, так к нему и приклеилось прозвище «Лысый», то есть почти «Безземельный».
1: История одного прозвища.
4: К внешности монарха прозвище вряд ли имеет отношение. По данным историков, в действительности король обладал густой шевелюрой. И на надгробии, и на портрете IX века Карла Лысого изобразили с кудрявыми волосами.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: Рама.
1: Боксер Мухаммед Али отдал свою первую олимпийскую медаль школьному учителю. Когда-то давно педагог заявил будущему легендарному спортсмену: «Из тебя ничего не выйдет».
0: Премьера на радио «Звезда».
2: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
3: Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вручил главе российских железных дорог Олегу Белозерову не забывать о горнорабочих и необходимости вывоза угля из Кемеровской области. Встреча проходила в Кремле. Глава РЖД, в свою очередь, сообщил, что поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняется.
2: Подтверждены все первоначальные показатели, 180 миллионов тонн четко будут выполнены по этому году, и видим рост экспорта неугольных грузов. Не только уголь, а растет база в соответствии с вашим указом, это прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут. При этом мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
3: Не забывайте, горняков не забывайте.
1: Напомню, в феврале этого года правительство Кузбасса и РЖД подписали соглашение о гарантированном вывозе 50 миллионов тонн угля в восточном направлении на экспорт. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили свыше 5000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, а также 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 4 ракеты «Нептун». Данные приводит Министерство обороны. Кроме того, по информации военного ведомства, с 25 по 31 июля вооруженными силами России нанесены массированные и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Представители онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о совместной с правительством России разработке мер поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на склады маркетплейсов. Система в разработке, ее объявят в ближайшие дни. Уже выплачены 2 транша помощи почти 100 тысячам продавцов, а для крупных партнеров введены кредитные каникулы. Для оптимизации логистики компании сейчас заключают новые договоры аренды, причем как в России, так и за рубежом. Часть объектов хранения вскоре введут в эксплуатацию. В российских лесах исчезают белые грибы, пишут сетевые издания, ссылаясь на данные экспертов. Основных причин две – изменение климата, возросшее число грибников, которые в ходе популярных грибных туров нарушают лесную подстилку, что губит грибницу. Состояние почвы, качество воды и накопление вредных веществ влияют на сложные процессы в лесной экосистеме. По словам специалистов, основной сезон начинается в сентябре, однако будущий урожай можно оценить уже в июле. И пока все указывает на то, что нынешний грибной сезон будет провальным. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: По легенде, царица Клеопатра растворила в бокале вина жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Растворила и выпила этот драгоценный коктейль. Истории мистические, смешные, романтические и детективные. Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Река истории. История реки. Игаусу.
3: В 1541 году конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака высадился со своим отрядом на Атлантическом берегу Южной Америки. Испанцы стали продвигаться сквозь джунгли в поисках легендарных сокровищ страны Эльдорадо и наткнулись на реку, которую местные индейцы называют Игуасу. Европейцы остановились, пораженные невиданным зрелищем целого каскада грандиозных водопадов. Игуасу – река, по которой проходит граница Аргентины и Бразилии. В этом месте она растекается почти на 3 километра и образует каскад из 270 отдельных водопадов. Самый крупный водопад, высота которого достигает 80 метров, называется Гарганта дель Диабло – глотка дьявола. Водопады Игуасу считаются одними из самых красивых и впечатляющих в мире. И, конечно, они самые популярные не только у туристов. На их фоне сняли более 10 кинолент. Одна из них – «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». В 1934 году водопады Игуасу посетила Элеонора Рузвельт. Потрясенная невероятным зрелищем, первая леди Соединенных Штатов воскликнула:
4: «Бедная Ниагара! По сравнению с этим, она выглядит как струя из водопроводного крана».
3: А вот первооткрывателя, того самого Альвара Нуньеса Кабеса де Вака, водопады вообще не впечатлили.
5: «Санта-Мария! Что вы уставились, бездельники? На что здесь смотреть? Это же просто брызги!»
3: Алчный конкистадор всегда мечтал только о золоте Эльдорадо.
2: Игаусу. Река истории. История реки.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Нина Саратокина. Фрагмент из романа «Трое из навигацкой школы». Читает Сергей Казаков.
8: Вечерело. В окнах домов зажглись свечи. С залива дул свежий ветер, неся с собой запах болота. На опаловом небе рельефно каждым листочком вырисовывались ветки деревьев. «В Москву хочу. Домой», — думал Ледащев. «Может, и правда жениться. И не обязательно на вдове, черт ее возьми. Есть прекрасная женщина, сама красота, Елена Николаевна. Правда, на нее Пашка Ягупов смотрит, не насмотрится. Но можно с Пашкой потягаться. Когда же я ее видел в последний раз? В июле. Нет, в июне. Еще до всех этих лопухинских дел. А как поет Елена Николаевна? Ну, женюсь на ней. А дальше что? Фонарь около дома опять не горел. Хозяин соседнего кабака никак не мог договориться со Штосом, кто будет платить за конопляное масло. Штос заявлял, что не намерен по ночам освещать пьяные русские рожи. Не по карману, мол. Хозяин кабака, или как он называл свое заведение, аустерии, тоже был немец и не уступал соседу в бережливости и силе логического мышления, утверждая, что фонарь несравненно ближе к дому Штоса, а потому пусть Штос и освещается. «Напишу на вас, Сквалык, жалобу и отправлю самому себе», — подумал Ледащев. «Мол, конопляное масло жалеют и ругают ругательски государыню нашу в полной темноте. Выжиги проклятые! Хотя проще самому конопляное масло купить, честное слово». У палисадника дома Ледащев, к своему удивлению, заметил белую лошадь. Голова ее ушла в кусты, находя, очевидно, вкусным пыльную городскую траву, и только могучий круп и стоящий опахалом хвост были выставлены на всеобщее обозрение. Кто мог явиться на этом одре? Просители, дьявол их дери! Он распахнул дверь. «Вас ожидают!» — раздался из темноты голос хозяйской дочки, потом кокетливый смешок, шорох юбки, и все стихло. «Хоть бы лучину запалили, по-нашему, по-русски!» Ледащев ощупью поднялся к себе на второй этаж. У окна смутно вырисовывалась чья-то сидящая на кушетке фигура. Ледащев зажег свечу, поднял ее над головой. «Ба! Белов! Вернулся! Ну как, удалась поездка?»
9: «Удалась».
8: «Что поделывает твой новый приятель Бергер?»
9: «Стонет», — с неохотой отозвался Саша. «Он ранен».
8: «Неплохо. И впрямь удачная поездка. А где мадемуазель Ягужинская? Я думаю, подъезжает к Парижу».
9: Ледащев внимательно посмотрел на Сашу, улыбнулся не то насмешливо, не то сочувствующе.
8: «Ладно, ну и всех. Есть хочешь?»
9: «Нет, Василий Федорович, я к вам по делу».
8: «Я-то надеялся в гости», — с наигранным сожалением сказал Ледащев. «Ну, раз по делу, надо все свечи зажечь. Не люблю темноты. Даже, можно сказать, боюсь. Это у меня с детства. Меня дядя воспитывал. Страшный скопидом. В людской было светлее, чем в барских покоях».
9: Он достал подсвечники, расставил их по комнате, на столе, на подоконнике, запалил свечи.
8: «Ну, рассказывай».
9: «Я должен передать как можно скорее Анне Гавриловне Бестужевой вот это». Саша расстегнул камзол, запустил руку под подкладку и положил на стол ярко блестевший алмазный крест.
8: «Бестужевой?» — усмехнулся Ледащев. «И как можно скорее?»
9: Он взял крест, смотрелся в него и вздохнул тем коротким сдержанным вздохом, который словно спазмой охватывает горло при встрече со ослепительной красотой. При каждом движении руки камни вспыхивали новой гранью, посылая пучок света из своей мерцающей глубины.
8: «Эко сияет, свечей не надо», — пробормотал Ледащев.
9: Потом перевернул крест, прочитал мелкую надпись. «А тебе радуется обрадованная всякая тварь Ангельский собор». И умолк. Саша терпеливо ждал, но когда Ледащев вернул ему крест, тревожно спросил: «Что же вы молчите?»
8: «Нет, Белов, в этом деле я тебе не помощник», — строго сказал Ледащев, и, видя, что Саша так и подался вперед, прикрикнул: «Имя Бестужева и вслух-то произносить нельзя! Имущество ее конфисковано в пользу казны, и крест этот будет конфискован! Сам я доступа к Бестужевой не имею, и посредника тебе не найти. Совет мой — брось ты это дело».
9: «Вы предлагаете оставить этот крест себе?» — спросил Саша запальчиво.
8: «Не ершись. Если Бестужева жива останется, то после экзекуции передать ей крест не составит большого труда. А в Сибири он ей больше, чем здесь пригодится. Ссыльных у нас не балуют деньгами и алмазами». «Я должен передать этот крест до казни», — сказал Саша твердо. «Сколько у меня времени?»
9: «Дня 4, может, неделя».
8: «Что ее ждет?»
9: «Кнут!»
8: «Можно подкупить охрану?»
9: «Говори, да не заговаривайся», — повысил голос Ледащев. «Думай, с кем говоришь, прежде чем спрашивать.
8: Простите, считайте, что этого разговора не было». Саша взял крест, старательно спрятал его за подкладку камзола, потом зажал ладони между коленями и замер, напряженно глядя на свечу.
9: Ледащев искоса наблюдал за ним. «А мальчик повзрослел за эту неделю», — думал он. «Складочка меж бровей залегла. Прямая складочка, как трещина. Все морщится мальчик, губы кусают. Дался ему, дуралею, этот крест».
8: «Василий Федорович, какие священники посещают заключенных?» — спросил друг Саша.
9: «Он испытывает мое терпение». Мысленно скрипнул зубами Ледащев, но раздражения своего не показал. «Александр, оставим этот разговор», — сказал он дружески. «Алмазы — не хлеб голодному. А если уличат тебя в сношениях с преступницей, то попадешь под розыск. Тебя в доме Путятина, считай, не допрашивали, а по головке гладили. Хочешь узнать, как быть подследственным? В России из-за поганого амбара шею человеку, как куренку, готовы свернуть. Такую напраслину наговаривают, а ты сам в петлю лезешь. Кто дал этот крест тебе?» — спросил он вдруг резко.
8: «Не будем об этом говорить».
9: «Да я и сам догадываюсь. Дочка грехи замаливает. Сама хвостом вильнула и как щука в глубину».
8: «Ледащев, не говорите о ней так. Как вам не стыдно?»
9: Губы у Саши задрожали. «Стыдно? А то, что девица Ягужинская жизнью твоей играет, это ты понимаешь? Стыдно! Я не сплю какую ночь. Я обалдел от человеческой подлости и глупости. Ладно, хватит.
8: Скажи лучше, ты ведь учился в навигацкой школе?»
9: «Да».
8: «Кто такой Штык-Юн Киркотов?» «Негодяй один», — насторожился Саша. «А что?
9: Где он сейчас?»
8: «Откуда я могу знать?»
9: «Что-то мы вопросами разговариваем. А ведь смутился мальчик-то. Или мне показалось?»
8: «А зачем вам Котов?» — не удержался Саша. «Откуда вы знаете про нашего Берейтора?»
9: «А мы, брат, все знаем». Ледащев подмигнул многозначительно.
8: «Ну-ну», — Саша посмотрел на него внимательно. В этом взгляде не было ни удивления, ни страха. Одна тоска. Вся фигура его в мятом камзоле, в пыльной, пропитанной потом рубашке, с обвислыми манжетами, выражала такую усталость, что, кажется, толкни его, и он упадет и не сможет подняться без посторонней помощи. Саша вышел из комнаты, не простившись. Ледащев выглянул в окно. Фонарь, о радость, зажгли.

0: Но ведь дурак, дурак, и вопросы у него идиотские, и ответы глупые. Вот так читаешь опросные листы бесконечных чьих-то дел и думаешь, что ж ты глупый говоришь-то? Мозги у тебя, что ли, расплавились? Тебе бы вот как надо ответить, тогда бы не было следующего вопроса. А ты как муха в паутину. Вопрос, ответ. Смотришь, крылышко прилипло. Дернулся, не думая, быстро-быстро заговорил. А следователю только этого и надо. Все лапки у тебя в паутине. Занимайся своими делами, Саша Белов. Но, Боже, тебя избавь стать моим делом, моей работой. Сиди тихо, мальчик.
1: Мы читали фрагмент из романа Нины Саратокиной «Трое из навигацкой школы».
2: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда».
1: Рассказы о драгоценностях. Специальный литературный проект «Сокровище мое».
2: Герберт Уэллс. Рассказ «Искусственные алмазы». Читает Дмитрий Шиляев.
3: Меня задержали кое-какие дела в Чансери-Лэне, так что я освободился лишь к 9 часам вечера и с головной болью, которая отнимала у меня всякую охоту заняться еще чем-нибудь или пойти искать развлечения. Узкая полоса неба, видневшаяся между громадными домами, окаймляющими эту улицу, похожую на горное ущелье, указывала на ясный погожий вечер. Я решил спуститься к набережной, чтобы прохладить свою усталую голову, любуясь на огоньки, мелькавшие по реке. Самое благоприятное время для этого места – именно вечер. Благодатная темнота скрывает от глаз загрязненную воду, а огни всех переходных степеней освещения, начиная от керосина с его оранжевым пламенем до желтого газа и синевато-белого электричества, принимают среди мрака разные фантастические оттенки от зеленовато-серого до темно-багрового. Сквозь арки Ватерлоуского моста виднеются сотни огоньков, очерчивая с собой изгибы реки, а над парапетом ее высятся башни Уэстминстера, резко выделяясь своей темной массой на звездном небе. Черные волны катятся медленно, нарушая лишь случайным всплеском общую тишину и правильное отражение огней в воде. «Теплая ночь», — сказал кто-то возле меня. Я обратился и увидал рядом с собой человека, облокотившегося тоже на парапет. Лицо у него было благородное, довольно красивое, хотя бледное и исхудалое. Застегнутый доверху сюртук с приподнятым воротником, уже очень поношенный, указывал на светское положение этого незнакомца лучше всякого мундира. Я понял, что если только заговорю с ним, то присужу себя заранее к уплате известной суммы на ночлежный приют и на завтрак. Я смотрел на него с любопытством, желая угадать, расскажет ли мне этот человек что-нибудь стоящее такой платы, или же передо мною просто один из глупцов, не умеющих ни за что взяться и даже рассказать занимательно о своих неудачах. Но такие глаза и лоб не могли принадлежать тупому человеку.

0: и нижняя губа его вздрагивала так, что вызывала во мне желание узнать его поближе. «Да, ночь теплая», — сказал я, — «но тут становится уже немного прохладно». «Нет, не нахожу», — возразил он, все глядя на реку. «Здесь хорошо, и именно по вечерам». Он помолчал немного, потом продолжал. «Так приятно найти подобный тихий уголок в этом шумном Лондоне. После дневных хлопот, стараний достичь чего-нибудь, выполнить свои обязательства, найти средства против грозящих опасностей, человеку приходилось бы плохо, если бы он не мог найти местечко, в котором можно вздохнуть свободно». Он проговорил все это, останавливаясь подолгу между каждой фразой, и начал опять тем же порядком. «Вы, верно, тоже переутомлены физически и нравственно, иначе вы и не зашли бы сюда. Но вряд ли ваш мозг и ноги изнемогают так, как мои. Право, иной раз я думаю, что игра не стоит свеч. И не лучше ли мне бросить все? Имя, богатство, положение... и заняться каким-нибудь простым ремеслом. Но только я убежден в том, что если я откажусь от своей цели, хотя она и смеется надо мной до сих пор, я буду мучиться раскаянием до конца моих дней». Он замолчал. Я смотрел на него, не зная, что думать. Вид у него был самый нищенский, одежда чуть не в лохмотьях, сам он грязный, небритый, нечесанный, точно вылезший из-под кучи мусора. И между тем он говорил о каких-то трудных занятиях, утомлявших его. Мне становилось смешно. Он был или помешан, или трунил над своей собственной нищетой. «Если высокое положение и обширные занятия имеют свою теневую сторону, потому что требуют напряжения и вселяют тревогу, то они доставляют и вознаграждение человеку, — сказал я, — обширное влияние, возможность сделать добро, помогать тем, кто беднее и слабее нас. Все это может доставлять удовольствие, способное заглушить некоторые неприятности». Прибавьте к этому еще внешний блеск положения. Мой шутливый тон был просто-напросто большой пошлостью. Я издевался над несоответствием между наружностью этого незнакомца и его речами, но чувствовал даже в то самое время, как говорил, что поступаю неблагородно. Он взглянул на меня, видимо, задетый за живое, но ответил спокойно: «Извините, я забылся. Конечно, вы не могли понять». Мы замолчали, но он не переставал смотреть на меня и сказал снова: «Это нелепо, но именно потому, что вы не поверите мне, я могу доверить вам свою тайну. А мне так хочется высказаться хотя бы перед кем-нибудь. Слушайте же, у меня дело, действительно громадное дело, но тут остановка. Видите ли, я делаю алмазы».
1: «И вы теперь без работы?» — спросил я.
0: «Мне надоело быть непонятым!» — воскликнул он, нетерпеливо расстегивая свой жалкий сюртук, под которым оказался холщовый мешочек. Он снял его с шеи и вынул из него какой-то темный камешек. «Не знаю, сведущи ли вы настолько, чтобы понять, что это такое?» — сказал он, протягивая его ко мне. «С год тому назад я воспользовался случайным досугом, чтобы выдержать в Лондоне экзамен на ученую степень, и потому ознакомился довольно основательно с физикой и минералогией. Предмет, поданный мне незнакомцем, очень походил на необработанный алмаз темной воды, только был необыкновенно велик, почти равен верхушке моего большого пальца. Рассматривая его, я видел, что он имеет правильную восьмигранную форму с выгнутыми поверхностями, свойственными большинству драгоценных камней. Я вынул свой перочинный нож и попробовал исцарапать камешек, но это мне не удалось. Тогда я провел им самим по стеклу моих карманных часов и рассмотрел ясно при свете газового фонаря, что на стекле оказался надрез. «Это очень походит на настоящий алмаз», — сказал я, смотря с любопытством на незнакомца. «Но если оно так, то это какой-то великан между алмазами. Откуда вы его добыли?» «Я говорю же вам, что я сам делаю алмазы!» — крикнул он. «Давайте его сюда!» Он засунул его обратно в мешочек и поспешно застегнул опять свой сюртук. Потом вдруг нагнулся ко мне и шепнул: «Не купите ли вы его у меня за 100 фунтов?» Эти слова возбудили вновь во мне подозрение. Камешек мог быть на деле лишь осколком корунда, почти столь же твердого, как алмаз, и случайно имевшего схожую с ним восьмигранную форму. Если же это был настоящий алмаз, то каким способом добыл его этот человек и почему продавал он его лишь за 100 фунтов? Мы смотрели пристально друг на друга. Он, видимо, жадно ждал моего ответа, но в этой жадности не было ничего нечестного. И в эту минуту я верил тому, что он продает мне подлинный алмаз. Но я человек бедный. Потеря 100 фунтов была бы для меня слишком чувствительна. Да и никто в здравом уме не купил бы ночью на улице драгоценного камня у какого-то неизвестного бродяги с одним личным ручательством его в том, что тут нет обмана. Тем не менее, алмаз такой величины вызывал невольно представление о многих тысячах фунтов. Я принимал во внимание, что такой громадный бриллиант не мог не значиться во всех каталогах драгоценных камней, но припоминал также рассказы о кафрах, умеющих ловко похищать камни из капских алмазных копий. Оставив в стороне вопрос о покупке, я спросил: «Откуда вы его взяли?»
1: «Сделал сам», — ответил он.
0: Я слыхал о работах Муассана, но знал, что добытые им алмазы были очень мелки, и покачал головой.
1: «Мне кажется, что вы понимаете кое-что по этой части», — сказал он. «Так я могу сообщить вам о моих делах, и вы тогда решитесь, может быть, на покупку». Он повернулся спиной к реке, вздохнул и начал, засунув руки в карманы, таким голосом, в котором все, слегка напоминавшее об уличном пролетарии, совершенно заменилось тоном вполне образованного человека.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Искусственные алмазы».
1: Алмазы можно сделать, лишь обратив углерод в жидкое состояние посредством известного давления. Этот газ кристаллизуется тогда не в виде крупинок угля или графита, но в виде мелких алмазов. Химики знают это издавна, но они не умеют до сих пор определить с точностью степень жидкости, до которой требуется довести газ, равно как надлежащую степень давления для получения наилучшего результата. Поэтому алмазы, полученные некоторыми учеными, крайне малы, темны, не имеют ценности в смысле украшений. Но я посвятил всю свою жизнь на разрешение этого вопроса. Начал я заниматься им, когда мне было лишь 17 лет, а теперь мне уже 32. Я думал, что на такое дело можно пожертвовать 10 годами, пожалуй, 20, потому что оно стоит того. Вы подумайте только, что если человеку посчастливится попасть в самую точку, то он успеет нажить миллионы, прежде чем алмазы сделаются такими же дешевыми, как каменный уголь. Миллионы. Он остановился, глядя на меня с жадным ожиданием сочувствия, и воскликнул: «Каково быть почти у цели и не иметь средств? Не ужасно ли это?» Когда мне исполнился 21 год, я получил в свое распоряжение 1000 фунтов и надеялся, что этого мне вполне хватит, чтобы пополнить еще свои сведения и продолжать опыты. Год с небольшим занимался я в разных лабораториях, преимущественно в Берлине, и потом стал уже работать самостоятельно. Главное затруднение было в том, чтобы держать дело в тайне. Если бы я выдал то, что задумал, другие, видя мою твердую уверенность в благоприятном результате, пошли бы по моим следам и, кто знает, могли бы добиться цели скорее меня самого. Я не считаю себя таким гением, чтобы не опасаться подобной конкуренции. Поэтому я не мог брать себе и помощников. Вынужден был работать один. Сначала у меня была своя небольшая лаборатория, но мои средства все убывали, и, наконец, я был вынужден заниматься попросту в дрянной каморке в Кентингтонском квартале, причем в последнее время вся моя обстановка состояла из соломенного тюфяка, на котором я отдыхал среди моих аппаратов. Но деньги так и утекали, хотя я отказывал себе решительно во всем, кроме требовавшегося для моих опытов. Я старался поддержать свои средства уроками, но я плохой учитель, не имею университетского диплома, вообще знаю основательно одну химию, и мне пришлось бы тратить время и труд за ничтожное вознаграждение, тогда как я уже подходил все ближе и ближе к цели моих усилий. 3 года тому назад я разрешил проблему состава жидкообразного газа и почти дошел до определения степени давления, заключив добытую мною жидкость вместе с известным углеродным соединением в ружейный ствол, запаянный с одного конца. Дополнив все водою, я замкнул герметически и этот конец и стал нагревать. «Рискованно, однако», — заметил я. «Да, штуку разорвало, повыбило все стекла в окне, попортило часть моих аппаратов, но я все-таки получил что-то вроде алмазного порошка». Стараясь разрешить вопрос о достижении самого высшего давления на ту смесь, из которой должны были кристаллизироваться алмазы, я напал на исследование Добре в его лабораториар де пудр Сальпетр. Он делал опыты над динамитом, включенным в герметически завинченный цилиндр, достаточно крепкий для того, чтобы противостоять взрыву, а между тем, с помощью этого самого количества динамита, можно было бы раздробить на куски скалы, не дряблея тех южноафриканских, в которых
2: которых находят алмазы. Мне пришлось истратить последние мои деньги, но я приобрел стальной цилиндр, заказав его по образцу того, который был у Добре, наполнил его всем, чем следовало, развел огонь в своем горне, положил туда эту штуку и ушел прогуляться. Я не мог не рассмеяться, услышав эту последнюю хладнокровную фразу. «Вы не боялись, что взорвет весь дом?» — спросил я. «Жил тут кто-нибудь еще, кроме вас?» «Внизу помещался лавочник с семьей», — ответил он. «А рядом со мной какой-то проходимец, промышлявший писанием просительных писем. А вверху жили еще две цветочницы». «Может быть, я поступил немножко необдуманно, но, вероятно, не все же они были дома в это время, притом в интересах науки, но и не случилось ничего. Когда я воротился, все было по-прежнему, и мой цилиндр лежал целехонек на раскаленных углях. Взрывчатое вещество не смогло произвести своего действия. Теперь мне оставалось решить еще одну задачу. Вы знаете, что время – могучий фактор в деле кристаллизации. Если поторопишься, кристаллы выйдут мелкие. Лишь продолжительное ненарушение процесса доводит их до более крупных размеров. Я решил подвергнуть аппарат двухлетнему охлаждению, давая температуре понижаться как можно медленнее. Между тем деньги у меня вышли, так что при необходимости поддерживать огонь в моей комнате и платить за нее у меня не оставалось ни одного пенни на еду». Мне даже и не перечесть всего, что я делал, пока зрели у меня алмазы. Я был газетным разносчиком, стерег экипажи лошадей, отворял дверцы у кэбов, писал адреса на письмах, возил тележку зеленщика и выкрикивал его товар по одной стороне улицы, пока он кричал на другой. Но пришла такая неделя, в которую я остался буквально без работы, и тогда я просил милостыню. Ох! Что это была за неделя? Раз вижу, что мой огонь тухнет, сам я не ел уже целые сутки, но какой-то франт со своей красоткой под руку кинул мне целых 6 пенсов, чтобы поважничать. Благодарение небу за людское тщеславие. Я пошел домой, но из закусочных пахло так вкусно, но я удержался и купил только угля. Так что мой горн опять запылал. Потом, ну что рассказывать, голод сводит с ума человека. Наконец, 3 недели тому назад я дал потухнуть огню. Я вынул цилиндр и стал его развинчивать. Он был еще горяч настолько, что руки мне жгло. Я выскреб из него долотом массу, похожую на лаву, расколол ее молоточком на чугунной доске и нашел в ней 3 крупных алмаза и 5 маленьких. Я сидел на полу, постукивая еще по массе. Вдруг дверь ко мне отворяется, и мой сосед, тот, что просительные письма пишет, вваливается ко мне совершенно пьяный. Это, впрочем, его обычное состояние. «Ты анархист!» — кричит он мне. «Проснитесь лучше», — ответил я. Он продолжает кричать. «Нет, тебе не сдобровать, накроют тебя, подожди немного». И поглядывает в окно с какой-то странной ужимкой. Из его остальной пьяной речи я мог понять, что он давно уже подглядывает за мною и ходил в это самое утро в полицию, чтобы донести на меня. Там записали его показания, и меня должны были арестовать. Я, видимо, попал в безысходное положение. Мне приходилось или высказать истину и потерять все плоды моих тайных трудов, или же молчать и быть обвиненным в анархистских замыслах. Недолго думая, я схватил доносчика за горло, смял его под себя, отколотил и убежал, захватив свои алмазы. В тот же вечер в газетах появилось известие об открытии фабрикации бомб в Контиштоуне. И теперь мое положение таково,
1: что я не могу сбыть своих алмазов. Когда я захожу к хорошим ювелирам, они просят меня подождать, а сами шепчут своим подручным позвать полицейского. Я, разумеется, говорю, что ждать не могу и ухожу поскорее. Один раз я обратился к скупщику краденных вещей. Он просто захватил тот алмазик, который я ему показал, и посоветовал мне насмешливо обратиться к суду для получения его обратно. И вот я скитаюсь с алмазами, стоящими сотни тысяч фунтов, под моим рубищем, и не имею ни убежища, ни куска хлеба. Вы первый человек, которому я доверился. Но у вас честное лицо, и сам я в крайней нужде. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Послушайте», — сказал я, — «при моих обстоятельствах было бы чистым безумием покупать бриллианты, притом не ношу же я с собой в кармане целые сотни фунтов, но я верю и не наполовину тому, что вы мне рассказали, так что постараюсь сделать для вас что-нибудь. Приходите завтра в ту контору, где я служу».
3: «Вы думаете, что я вор?» — перебил он меня. «Вы дадите знать в полицию?» «Нет, я в вашу ловушку не дамся.
1: Даю вам слово, что не считаю вас вором. Вот моя карточка. Возьмите ее на всякий случай. И я не назначаю вам, когда приходить. Это зависит вполне от вашего усмотрения».
3: Он взял карточку, не веря, по-видимому, моей искренности.
1: «Да перестаньте, перестаньте опасаться и приходите», — продолжал я, сунув ему в руку монету. Но он покачал головой нерешительно и сказал только: «Я возвращу вам ваши полкроны когда-нибудь и с процентами. Такими процентами, которые вас удивят. Во всяком случае, вы сохраните мою тайну, не так ли? И не идите за мной». Он перешел на другую сторону улицы и исчез в темноте под аркой, ведущей к Эссекс-стриту. Я не удерживал его и не видал его более никогда. Через несколько времени я получил от него письмо, потом еще другое. Он просил меня прислать ему денег по известному адресу, но непременно банковым билетом, а не чеком. Я обсудил дело и поступил, как бывает, благоразумнее в подобных случаях. После этого он сам заходил ко мне один раз во время моего отсутствия. Мальчик, прислуживавший у меня, говорил, что этот человек не оставил ни своего имени, ни записки, но что он был страшно худ, одет плохо и кашлял ужасно. Несомненно, что это был мой незнакомец. Более я о нем не слыхал, но мне очень хотелось бы знать, что стало с ним. Был ли это маньяк, помешанный на одной идее, или обманщик, ловко сбывающий свои камешки, или же действительно гениальный изобретатель, средство делать настоящие, притом крупные алмазы. Это последнее предположение казалось мне порою так вероятным, что я начинал думать, что пропустил, может быть, самый лучший способ разбогатеть. Возможно, что он уже умер, и его камни выброшены как сор, а один из них, повторяю, был величиной с верхушку моего большого пальца. Возможно тоже, что бедняк ищет и до сих пор покупателя на свои драгоценности, или же, наконец, он успел достигнуть своей цели и шествует теперь наряду с первоклассными богачами, упрекая меня молча за мой недостаток предприимчивости. И почему в самом деле не рискнул я тогда хотя какими-нибудь 5 фунтами?
0: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Искусственные алмазы».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Анатолий Рыбаков. Фрагмент из повести «Бронзовая птица». Читает Андрей Бархударов.
2: «Ясно», — сказал Генка, показывая на деревья. «Клад зарыт под этими четырьмя березами». Миша и Славка тоже смотрели на березы. «Да, по-видимому, здесь. Во всяком случае, на этой поляне». Она была неровной в буграх и холмиках. У Миши на минуту закралось подозрение, что здесь уже копали, но нигде не было видно свежих следов земли, все бугорки и холмики поросли травой. Может быть, здесь когда-то корчевали пни. Во всяком случае, в чертеже указано именно это место. Значит, под одним из холмиков. Ничего, всем отрядом они здесь все перероют. А граф-то, оказывается, не так прост. Все ищут в лесу, а он закопал на самой опушке, на самом видном месте, где никто и не догадается искать. Мальчики присели на траву. В лесу шумели верхушки деревьев, свистели и верещали птицы. Где-то далеко слышался лай собаки. Генка хмыкнул и прошептал. «А эти дурачки на болоте ищут. Эй, кладоискатели!» «А все же странно, что они роют именно в этом лесу», — сказал Славка. «И ничего странного», — возразил Генка. «Они слышали звон, да не знают, где он. В лесу. А где в лесу?» «А когда мы будем копать?» — спросил Славка. «Я думаю, откладывать не следует», — вставил Генка. «Ведь в среду должен приехать этот тип в зеленом костюме, а сегодня уже пятница». «Откладывать нельзя», — согласился Миша. «Но делать надо с умом. Прежде всего, надо перерисовать чертеж и положить его на место, иначе графиня заметит и примет меры предосторожности».
3: «Согласен», — сказал Генка. «Но рыть-то когда?»
2: «Рыть надо со свидетелями и с представителями власти. Мало ли что там может быть», — объявил Миша. Генка был вне себя. «Как рассказать председателю сельсовета? Ведь он немедленно передаст Ерофееву, а Ерофеев — лодочнику». «О таком деле не скажет», — успокоил его Миша. «Кроме того, мы вызовем представителей из уезда или из губернии. Ведь клад — это государственное имущество. Все должно быть сделано законно». Генка огорчился. «Всегда так. Мы проводим всю работу, подвергаем свою жизнь опасности, и в итоге приходит чужой дядя и пожинает лавры. Неправильно это?» Мальчики вернулись домой, хотя и усталые, но очень веселые. Не всем удается раскрывать такие вот секреты, а они уже раскрывают второй раз. Тогда с кортиком, теперь с бронзовой птицей. Они дошли до помещичьего дома. Миша велел Генке и Славке идти в лагерь, а сам зашел в людскую узнать, как чувствует себя кит, и вообще проверить, что там делается. У кита сидел доктор. Увидев Мишу, он сказал:
4: «Хорошо, что ты пришел. Ему», — он кивнул на кита, — «можно встать, но он должен соблюдать строжайшую диету».
2: Вот так штука. Выпускать отсюда кита вовсе не входило в Мишины планы. Это значило бы лишиться людской и, следовательно, возможности еще раз проникнуть в дом. А ведь надо положить обратно чертеж. Миша сразу сообразил ответ.
3: «Он встанет, а тот же обожрется. Мы его хорошо знаем. Если нужно соблюдать диету, то пусть лежит».
4: «Такой обжора?
3: Ужасный!»
4: «Неужели ты не можешь удержаться?» — спросил доктор кита.
3: «Не могу», — со вздохом признался кит.
4: «Все же надо выпустить его на улицу, на чистый воздух», — сказал доктор. «А диету пусть соблюдает в порядке дисциплины».
2: Миша с отчаянием проговорил: «Если он встанет, то все пропало».
4: «Что пропало?»
2: «Вообще», — спохватился Миша, — «опять заболеет, а положить будет некуда. Сюда в людскую нас больше не пустят. Придется его держать в палатке, а вы сами говорите, что больному в палатке нельзя».
4: «Всегда найдем, куда больного положить», — ответил доктор. «А ему хватит лежать».
3: «Можно встать?» — спросил кит, откидывая одеяло.
4: «Конечно».
2: Не говоря ни слова, кит поднялся и, не глядя на Мишу, вышел из людской. Через минуту его громкий голос уже слышался возле костра, где варился обед. Миша и доктор тоже пошли к лагерю. Врач оставил там свою лошадь. Пройдя несколько шагов по аллее, врач обернулся. Миша перехватил его взгляд. Он смотрел на бронзовую птицу.
3: «Что означает эта бронзовая птица?» — спросил Миша. «Торчит и торчит здесь».
2: Доктор снял пенсне, протер его, снова надел, забросив за ухо крученную черную нитку.
4: «Знаменитая птица», — засмеялся доктор.
3: Из-за нее много людей посходило с ума».
2: «Неужели?» — спросил Миша и затрепетал от радости. «Доктор что-то знает».
3: «Давняя и длинная история», — сказал доктор. «И, по правде сказать, малоинтересная».
2: «Расскажите, пожалуйста», — попросил Миша. «У нас ребята интересуются стариной. Спрашивают, что за птица, а я ничего не могу ответить».
3: «Длинная, длинная история», — повторил доктор. «В другой раз».
2: «Я вас очень прошу, расскажите», — умоляющим голосом проговорил Миша. «Ну, хоть пока мы дойдем до вашей лошади».
3: «Ладно», — согласился врач, несколько задерживая шаг. «История, в общем, довольно глупая. Смесь барского самодурства с уездным романтизмом. Надо тебе сказать, что графы Карагаевы — старинный, но захудалый род. Древо свое будто бы ведут от татарского Мурзы, выехавшего в Россию из Золотой Орды. Но обеднели, оскудели, особенно после того, как Елизавета казнила одного графа с сыном и велела бросить их в болото».
2: «Значит, про Галыгинскую гать это правда?» — изумился Миша.
3: «Да», — подтвердил доктор, — «исторический факт. Казнены и затоптаны в гать. Поместья их были отобраны в казну, вообще род подрублен под основание. Но благодаря удачной женитьбе одного из графов на дочери Демидова, род Карагаевых снова поднялся. Графы стали владеть поместьями и рудниками на Урале».
2: «Про это я что-то слыхал», — сказал Миша.
3: «Так вот», — продолжал доктор, — «в роду у них была страсть к драгоценным камням, просто мания, особенно у последнего графа. Большой был охотник и камни хорошо знал, но фантазер и мистификатор. Он широко вел уральские разработки, но находил мелочь, а мелочи и цена небольшая. Стоимость алмаза возрастает с его величиной чуть ли не в геометрической прогрессии. Находил он мелочь, а слухи распускал, будто нашел нечто выдающееся. На поверку все это оказывалось блефом. До того и залгался, что ему не только перестали верить, но даже чуть было не притянули к суду за какую-то подделку. Вообще вся его деятельность грозила разорением. Вот тогда и начался этот процесс. Сын попытался объявить старика сумасшедшим. Даже меня хотели использовать для этого. Но не удалось. Я все дело чуть не испортил. Так и боятся меня с тех пор. Впрочем, нашлись люди, которые помогли сыну оттяпать наследство раньше, чем отец умер. Старый граф уехал за границу, но он не остался в долгу и изрядно посмеялся над своим неблагодарным наследником».
2: Доктор и Миша дошли до дрожек. Доктор сел на них, закурил и продолжал.
3: «Наследничек его, надо тебе сказать, был хотя и балбес, но порядочный негодяй. Довольно неприглядную роль в деле сыграла и эта особа».
2: Доктор кивнул на дом.
5: «Графиня?
3: Какая она графиня? Впрочем, в свое время красавица».
2: Доктор на минуту замолчал, какая-то тень пробежала по его лицу.
3: «Красавица», — повторил он. «Только от красоты уже ничего не осталось. Да, так вот, молодой граф. Его тут крестьяне называли Рубь-20. Он немного хромал от рождения, хотя мужчина видный. И вот как отец его наказал».
2: Доктор опять помолчал, как бы вспоминая всю эту историю. Потом продолжал.
3: «Самое удивительное то, что старый граф рассказывал не только басни. Перед самым процессом он объявил, что нашел два алмаза размером чуть ли не по 50 каратов каждый. И даже показывал эти алмазы. Никто ему, конечно, не верил, а алмазы-то оказались настоящими. Это подтвердили голландские ювелиры. И вот граф прислал сыну письмо, приблизительно следующего содержания. Один алмаз я увез с собой, второй спрятал. Если у тебя хватило ума выгнать меня из дому, то посмотрим, хватит ли у тебя ума на то, чтобы найти этот бриллиант. На место, где он спрятан, указывает наш родовой герб». Вот приблизительно, что написал старый граф. Это была жестокая месть. Поиски алмаза стали бичом и несчастьем этой семьи. Искали его до самой революции. Все тут перерыли, перессорились, посходили с ума, поотравлялись и пострелялись.
5: «И не нашли его?»
3: волнуясь, спросил Миша. Он едва удержался от того, чтобы не крикнуть: «Я знаю, где этот тайник! Я знаю, где спрятан алмаз!»
4: Доктор отрицательно качнул головой. «Тут такое было! Но нет, ничего не нашли!»
3: Стараясь не выказывать своего волнения, Миша спросил: «Но ведь граф написал, что это связано с родовым гербом. Что же он имел в виду?»
2: Он спросил это, не поднимая глаз, боялся, что выдаст себя.
4: Доктор перекинул ноги через дрожки, уселся на них верхом, взял в руки вожжи, вынул из кожаного кармашка торчавший там кнут. «Что он имел в виду? Герб? Вот этого самого орла!» Кнутом доктор показал на фасад барского дома, где в лучах заката золотилась бронзовая птица. «Этот орел и должен был дать ответ!»
2: Делано смеясь, Миша спросил: «Как орел может указать? Он же безгласная птица!»
4: «Да, конечно! Но внутри этой бронзовой птицы есть тайник!»
2: «Что вы сказали?» — пролепетал Миша.
4: Доктор посмотрел на него. «Что с тобой?»
2: «Нет, я просто так», — пытаясь овладеть собой, неестественно улыбнулся Миша. «Я никак не мог предположить, что внутри птицы может быть тайник».
4: «Да, тайник», — подтвердил доктор, — «и очень простой. Нужно нажать птице на глаза, и голова ее откидывается. Самая обычная пружина».
2: Миша ошеломленно смотрел на доктора, а тот спокойно, не замечая его состояния, продолжал:
4: «В этом тайнике лежал план, чертеж. По нему получалось, что алмаз зарыт в лесу, тут недалеко, верстах в четырех. Вот и перерыли весь лес, и до сих пор есть чудаки, роют. Сейчас, правда, немного поуспокоились, но есть еще, роют».
2: «И все знают про этот план?» — пролепетал несчастный Миша.
4: «Да, конечно. Одно время держали в секрете, но все видели, что они копают в лесу. Потом это перестало быть тайной. Копии чертежа были чуть не в каждой избе».
2: «Но, может быть, это не настоящий план?» — убитым голосом проговорил Миша.
4: «План один. Его тут все наизусть знали. Версту на север, и еще версту на северо-запад, потом версту, кажется, строго на запад. Не помню уже, давно было. Этот план тут все наизусть знали, даже частушки про него распевали. Версту пройдешь — алмаз найдешь, другую пройдешь — бриллиант найдешь, третью пройдешь — ничего не найдешь. Что-то в этом роде».
2: Доктор тронул вожжи.
4: «Вот и вся история». «Ну ладно. Значит, вы своего больного попридержите, не давайте ему много есть. Пусть диету соблюдает».
2: «Диету? Да, конечно». Ничего не соображая, повторял Миша, тупо глядя вслед доктору, на его широкую спину в черном сюртуке, вздрагивавшую на ухабах рытвенных дорог, и на громадную лошадь, которая тяжело шагала и лениво отмахивалась хвостом от мух и слепней.
1: Мы читали фрагмент из повести Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За минувшую неделю вооруженные силы России поразили в Черном море 31 морское судно, которое использовали в своих целях украинские вооруженные формирования. 23 сухогруза, балкеры, буксиры, десантный катер. По данным Министерства обороны, высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесены удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. В заявлении ведомства подчеркивается, российская армия наносит точечные удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса противника. Западные санкции не парализовали экономику России. Она развивается, хотя есть трудности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, санкции в отношении отечественных компаний – это попытки Запада нанести России стратегическое поражение, но они обречены на провал.
2: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны против нашей страны принимают незаконные меры, в том числе блокировку и изъятие активов, секторальные запреты и экспортные ограничения. Министерство внутренних дел предупреждает о мошеннических схемах, направленных на детей и подростков. По данным ведомства, злоумышленники выбирают жертву, устанавливают контакт, затем оказывают давление, создают ощущение срочности и изолируют ребенка от семьи, принуждают к переводу денег или опасным действиям. После этого преступники исчезают. В ведомстве посоветовали родителям спокойно объяснить детям правила безопасности и договориться о специальной кодовой фразе для сигнала о помощи. Российские ученые разработали специальный хлеб для снижения веса. По информации Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, продукт содержит цельнозерновую муку, а также муку из зеленой гречки и концентрат подсолнечного белка. Такое изделие помогает корректировать обмен веществ при метаболическом синдроме и ожирении. По словам научного сотрудника Юлии Фроловой, компоненты полезного хлеба снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: У вас есть нелюбимые буквы? Вот Бунин, например, терпеть не мог букву «Ф».
4: Мне даже выводить на бумаге это «Ф» трудно. И в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. Что все-таки могло произойти? Филипп Бунин? Как это звучит гнусно. Вероятно, я бы и печататься не стал.
3: К счастью, обошлось. Печататься стал и даже первым из русских писателей Нобелевскую премию получил.
5: Рассказы Ивана Бунина.
3: Слушайте через несколько минут.
5: На радио «Звезда».
0: «На всякий случай». Программа о том, что надо знать. «На всякий случай».
6: Савельев пришел в МВД получать новый заграничный паспорт. Решил сделать сразу на 10 лет. С отпечатками пальцев и со снимком роговицы глаза. Но за всеми этими техническими ноу-хау как-то проглядел, что место рождения указали неверно. В слове «Москва» пропустили букву «С». Можно ли такой паспорт поменять бесплатно? Или надо снова платить госпошлину? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
6: Первое. Обратитесь в отделение МВД, которое выдало вам новый паспорт. Может, оператор по невнимательности указал неверно город вашего рождения. А, возможно, некорректные данные написали вы сами в анкете при подаче документов. Но помните, вы вправе попросить переделать паспорт. Причем платить госпошлину не обязаны. Второе. Если рядовые сотрудники МВД не идут навстречу, то запишитесь на прием к начальнику подразделения. Нередко спокойный и деликатный разговор с руководителем помогает решить все проблемы с документами в вашу пользу. Если и тут неудача, придется обращаться письменно. Третье. Составьте заявление на имя руководителя подразделения МВД с просьбой заменить документ на новый с верными данными. Если раньше вы уже получали загранпаспорта, то приложите их копии, где видно корректный город рождения. Четвертое. Зарегистрируйте свое обращение в канцелярии или приемной руководителя. По закону ответить вам обязаны в течение 15 дней. Если в письменном виде вам снова откажут, то обращайтесь в суд, а заодно и в прокуратуру с жалобой на бездействие органов государственной власти. Подведем итоги. Обратитесь в отделение МВД, где вам выдали паспорт с ошибкой. Пойдите на прием к руководителю. Устная беседа часто помогает. Напишите жалобу на имя руководителя подразделения МВД. Если ответили отказом, обращайтесь в суд и прокуратуру. Савельеву повезло. Работники МВД быстро признали свою ошибку и согласились экстренно переделать паспорт. И уже через неделю наш герой получил документ с правильными данными. Но если бы все сложилось иначе, Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Радиограмма.
7: Рог-носорога неправильно называть рогом, так как он не содержит костной ткани, а состоит из склеенных

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Чистый понедельник». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Темнел московский серый зимний день. Холодно зажигался газ в фонарях. Тепло освещались витрины магазинов. И разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь. Гуще и бодрее неслись извозчичьи санки, тяжелее гремели переполненные ныряющие трамваи, в сумраке уже видно было, как шипением сыпались с проводов зеленые звезды, оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер от Красных Ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь. После обеда в театры, на концерты. А там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал. И старался не думать, не додумывать. Было бесполезно. Так же, как и говорить с ней об этом. Она раз навсегда отвела разговор о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши с ней отношения. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Она зачем-то училась на курсах. Довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил, зачем? Она пожала плечом. А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история. Жила она одна. Вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на 5-м этаже. Всего 2 комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало. На пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие. И когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы». Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги Гофмансталя, Шницлера, Детмайера, Пшебышевского. И получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку. Иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему», — говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, «но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату». Похоже было на то, что ей ничто не нужно. Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом. Хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня. Любила растягай с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать». Но сама и обедала, и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда. Бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной горячей красотой. Был даже неприлично красив, как как сказал мне однажды один знаменитый актер. Чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. «Черт вас знает, кто вы! Сицилианец какой-то», — сказал он сонно. И характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская. Смуглое янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза, пленительный, бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком. Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками. А на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за 30 копеек в вегетарианской столовой на Арбате. И насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива. Все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала. Лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой. Я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня 3-4 совсем не выходила и не выезжала из дому. Лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать. «Вы ужасно болтливы и непоседливы», — говорила она. «Дайте мне дочитать главу. Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас», — отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство. Как-то в декабре, попав в художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже, наконец, рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней. «Все так», — говорила она, — «но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите. Не могу я молчать!» «Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам? Не любите вы меня?» «Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что кроме отца и вас у меня никого нет на свете. Во всяком случае, вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольна об этом. Читать при вас нельзя. Давайте чай пить». И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову. «Вы дочитали «Огненного ангела»?» «Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать». «А чего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?» «Не в меру разудал был. И потом, желтоволосую Русь я вообще не люблю. Все это вам не нравится». «Да, многое. Странная любовь», — думал я. И пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы. В другое, левее, была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него. «Странный город», — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. Василий Блаженный и Спас на Бору, итальянские соборы, и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах. Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченным соболем. «Наследство моей астраханской бабушки», — сказала она. Сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело. И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы, она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет. Потом уходила в спальню. Я зажигал,

Точно ничего и не было перед этим. Куда нынче? В Метрополь, может быть. И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке: «Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь. Это меня не обезнадежило. Там видно будет», — сказала я себе в надежде на перемену ее решения со временем. И больше не заговаривала о браке. Наша неполная близость казалась иногда невыносимой. Ну и тут, что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову. Нет, это выше моих сил. И зачем? Почему надо так жестоко мучить меня и себя? Она промолчала. Да, все-таки это не любовь. Не любовь. Она ровно отозвалась из темноты. Может быть, кто ж знает, что такое любовь. Я знаю, воскликнул я. И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье. Счастье, счастье. Счастье наше, дружок, как вода в бредне. Тянешь, надулось, а вытащишь, ничего нету. Это что? Это так Платон Каратаев говорил Пьеру. Я махнул рукой. Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью. И опять весь вечер говорил только о постороннем. О новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих, раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки. Потом вхожу с ней в людный зал ресторана под марш Изаиды. Ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос. Гляжу на губы, которые целовал час тому назад. Да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них. На темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: Москва, Астрахань, Персия, Индия. В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумнее становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелее, вела меня иногда в отдельный кабинет, просил позвать цыган. И они входили нарочито шумно, развязно. Впереди хора с гитарой на голубой ленте через плечо. Старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой. За ним цыганка запевала с низким лбом под дегтярной челкой. Она слушала песни с томной, странной усмешкой. В 3-4 часа ночи я отвозил ее домой. На подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел красным воротам. И завтра, и послезавтра будет все то же, думал я. Все та же мука и все то же счастье. Ну что ж, все-таки счастье, великое счастье.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник».
2: Так прошел январь, февраль. Пришла и прошла Масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в 17:00. Я приехал, и она встретила меня уже одетая. В короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках. «Все черное», — сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ее были ласковы и тихи. «Ведь завтра же чистый понедельник», — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. «Господи, владыка живота моего, хотите поехать в Новодевичий монастырь?» Я удивился, но поспешил сказать «хочу». «Что ж все, кабаки да кабаки», — прибавила она.

вот вчера утром я была на Рогожском кладбище. Я удивился еще больше. На кладбище? Зачем? Это знаменитые Раскольничьи? Да, Раскольничьи. Да Петровская Русь. Хоронили ихнего архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовая колода, как в древности. Золотая парча, будто кованая. Лик усопшего закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас. А у гроба диаконы с репидами и трикириями. Откуда вы это знаете? Репиды, трикирии. Это вы меня не знаете. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в Кремлевские соборы. А вы даже и не подозреваете этого. Так вот, диаконы, да какие? Пересветы ослябе. И на двух клиросах два хора, тоже все пересветы. Высокие, могучие, в длинных черных кафтанах. Поют, перекликаясь, то один хор, то другой. И все в унисон, и не по нотам, а по крюкам. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями. А на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы этого не понимаете. Идем. Вечер был мирный, солнечный. С инеем на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашинок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу. Солнце только что село, еще совсем было светло. Дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее. И таинственно теплились вокруг нас спокойными грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда, как вы меня любите», — сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом. Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра. Стало темнеть, морозило. Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор. «Поедем еще немножко», — сказала она. «Потом поедем есть последние блины к Егорову. Только не шибко, Федор, правда?» «Слушаешь. Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать». И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах. Были в Грибоедовском переулке. Но кто же мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов? Прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна. «Тут есть еще Марфа-Мариинская обитель», — сказала она. Я засмеялся. «Опять в обитель?» «Нет, это я так». В нижнем этаже в трактире Егорова в охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной. Было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой, замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы горела лампадка. Сели за длинный стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком. Я не мог отвести восторженный глаз от ее лица. Она говорила,
вынимая платочек из душистой муфты. «Хорошо. Внизу дикие мужики. А тут блины с шампанским. И Богородица Троеручица. Три руки. Ведь это Индия. Вы барин. Вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву». «Могу, могу», — отвечал я. «И давайте закажем обед Силин». «Как это Силин?» «Это значит сильный. Как же вы не знаете? Речь о Гюрге». «Как хорошо. Гюрге. Да, князь Юрий Долгорукий. Речь о Гюрге, ко Святославу, князю Северскому. Приди ко мне, братья, в Москву». И повелел устроить обед Силин. «Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатевский монастырь. Вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры. А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходил туда на Страстной. Ах, как было хорошо. Везде лужи. Воздух уже мягкий, весенний. На душе как-то нежно, грустно. И все время это чувство Родины, ее старины. Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы. Ах, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, Вологодский, Вятский. Я хотел сказать, что тогда и я уйду. Или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин. Закурил, забывшись от волнения. Но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом. Почтительно напомнил: «Извините, господин, курить у нас нельзя». И тотчас с особой угодливостью начал скороговоркой: «К блинам что прикажете? Домашнему травничку, икорки, семушки. Кушица у нас херес на редкость хорош есть. А к навашке и к навашке хересу», — прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. Я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. Она говорила с тихим светом в глазах: «Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до сих пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. Был в русской земле город, названием Муром. В нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном. Я, шутя, сделал страшные глаза. Ой, какой ужас!» Она, не слушая, продолжала: «Так испытывал ее Бог. Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись такожде единовременно в монашеское одеяние». И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой. Что это с ней нынче? И вот в этот вечер, когда я отвез ее домой, совсем не в обычное время, в 11:00, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани. «Погодите, заезжайте ко мне завтра вечером не раньше 10:00. Завтра капустник художественного театра». «Так что?» — спросил я. «Вы хотите поехать на этот капустник?» «Да». «Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих капустников. И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать». Я мысленно покачал головой. «Все причуды. Московские причуды». И бодро отозвался: «All right». В 10:00 вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей. За ней было необычно светло. Все было зажжено: люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана. А пианино звучало началом лунной сонаты, все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей. Звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел. Она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая
его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ. На висках полуколечками загибались глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки. «Вот если бы я была певица и пела на эстраде», — сказала она, глядя на мое растерянное лицо, «я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Чистый понедельник». Читает Игорь Тарадайкин.
2: На капустнике она много курила и все прихлебывала шампанское. Пристально смотрела на актеров с бойкими выкриками и припевами, изображавших нечто будто бы парижское, на Большого Станиславского, с белыми волосами и черными бровями, и плотного москвина в пенсне на корытообразном лице. Оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, сделанной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом: «Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье!» И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня. «А это что за красавец? Ненавижу!» Потом захрипела, засвистела и загремела, в припрыжку затопала полька и шарманка, и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал: «Дозвольте пригласить на полечку Транблан!» И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, сопровождаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями. Меж тем, как он, задрав голову, кричал козлом: «Пойдем, пойдем поскорее с тобой польку танцевать!» В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно: «Конечно, красив. Качалов правду сказал. Змей в естестве человеческом зело прекрасном». Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем. «Какой-то светящийся череп», — сказала она. «На Спасской башне часы били три». Еще сказала: «Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное». И вот так же, тем же звуком, било три часа ночи в XV веке. И во Флоренции совсем такой же бой. Он там напоминал мне Москву. Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала: «Отпустите его». Пораженный, никогда не позволяла она подниматься к ней ночью. Я растерянно сказал: «Федор, я вернусь пешком». И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку. Она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки через голову, стянула с себя платье. Я встал и подошел к дверям. Она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла обнаженной спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос. «Вот все говорил, что я мало о нем думаю», — сказала она, бросив гребень на подзеркальник. И, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. «Нет, я думала». На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза. Она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела. Она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря: «Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает». И прижалась своей щекой к моей. Я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница. «Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости. Оставь меня теперь. Я очень устала». И легла на подушку. Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу. Метели уже не было. Все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц. Пахло снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей. Встал в толпе старух и нищих на растоптанный снег. На колени снял шапку. Кто-то потрогал меня за плечо. Я посмотрел. Какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез. «Ох, не убивайся, не убивайся так. Грех, грех». Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко. Ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть. В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог даст сил не отвечать мне. Бесполезно длить и увеличивать нашу муку. Я исполнил ее просьбу и долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться, равнодушно, безнадежно. Прошло почти 2 года с того чистого понедельника. В 14-м году под Новый год был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцание старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей. Стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку. Шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами. Проехал по Грибоедовскому переулку. И все плакал. Плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители. Там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще: «Нельзя, господин, нельзя». «Как нельзя? В церковь нельзя». «Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас, заради Бога, не ходите. Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович». Я сунул ему рубль, он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви. За ними вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обруче с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая, с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня. А за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц инокинь или сестер, уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине — вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

0: Радиозвезда.
1: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Дубки». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Шел мне тогда, друзья мои, всего 23-й год. Дело, как видите, давнее, еще дней блаженной памяти Николая Павловича. Только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где по кончине родителя одиноко жила моя матушка. И, приехав, в скорости жестоко влюбился. Заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском, по соседству с нашей. Да и стал под всякими предлогами заглядывать туда все чаще и чаще. Дика и поныне русская деревня, зимой пуще всего, что ж было в мои времена. Таково дико было и Петровское, с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся Дубки, ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенные временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенного снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сиживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в ней нашему старости Лавру, даже низко ища его дружества, и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простой русской дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом, в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал, что попадет под руку, бренчал на фортепиано, подпеваясь томлением: «Когда душа просилась ты погибнуть или любить?» А пообедав, уезжал до вечера в Дубки, невзирая на жгучие ветры и вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли святки, и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская вести ему первее всего, и тут зачем-то вышел из избы. Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими костельскими очами и лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно, страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом: «Барин, завтра он уедет с ночевкой в город. Приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощание. Таилась я, а теперь скажу. Горько мне будет расставаться с вами». Я, конечно, был сражен таковым признанием и только успел головой кивнуть в знак согласия. Лавр воротился в избу. После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении дожить до завтрашнего вечера. Не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра и прочее подобное. Ведь он уже стар, думал я, невзирая на то, что Лавру еще и 50 не было. Он должен скоро умереть. Наконец прошла ночь. Я до самого утра то трубку курил, то ром пил, немало не пьянее, все разгораясь в своих безрассудных мечтах. Прошел и короткий зимний день, стал темнеть, а на дворе прижестокий буран. Как тут уехать из дому? Что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть. Как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга. Сказался недомоганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель. А как только матушка откушала и удалилась к себе, наступила уже ранняя зимняя ночь, С великою поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запрячь легонькие санки, и был таков. На дворе сги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая. Пустил ее наугад, и не прошло и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой. Засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону и, вне себя, через сугроб в темные сенцы, нашарил дверь избы и шагнул за порог. А она уж наряжена, набелена, нарумянина. Сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением. Во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму. Но глаза и сквозь них видны. Столь они широки и пристальны. Лучина в свитце на припечном столбе над лоханью с водой трещит, слепит быстрым багровым пламенем, роняет огненные искры, шипящие в воде. На столе тарелки с орехами и мятными жамками, штоф с наливкою, два стаканчика. Она близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в меткалевой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье, смоляная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор. В ушах висят серебряные серьги. Увидав меня, вскочила. Мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке. Все как в выступлении, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности. Бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты. «Что ж ты таилась, — говорю, — дождалась до разлуки нашей?» Отвечает отчаянно: «Ах, что ж я могла? Сердце заходилось, как ты приезжал, видела твое мучение. Да я крепка не выдавала себя. Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься. Зорок, как орел, заметит, что убьет, рука не дрогнет. И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет на колени себе. Чувствую я тело на своих ногах сквозь легкий сарафан, и уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами пифии. Слышишь? Слушаю, и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной. Что, мол, такое? Подъехал кто-то. Лошадь заржала. Он. И, забежав и сев за стол, превозмогая тяжкое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукою из штофа: «Выкушайте, сударь, наливочки. Поедете, озябнете». Вот тут он и взошел, весь косматый от снега, в бараньем трюхе и тулупе. Глянул, молвил: «Здравствуйте, сударь». Усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул трюх и, вытирая полой полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил: «Ну и погодка. Добился кое-как до больших дворов. Нет, думаю, пропадешь, не доедешь». Въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу, за щи. Попал как раз в обед. Да так и просидел по честь до вечера. А потом думаю: была не была. Поеду-ка я домой. А вось Бог донесет. Не до города, не додел в эту страсть. Вот и доехал. Слава Богу». Мы молчим. Сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве. Понимаем, что он сразу понял все. Она не поднимает ресниц. Я изредка на него взглядываю. Признаюсь, живописен он был. Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской, по короткому полушубку с цветными татарскими разводами. крепко обут в казанские валенки. Кирпичное лицо горит с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза грозным умом. Подойдя к свицу, запалил новую лучину. Потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону: «Уж и не знаю, сударь, как вы теперь доедете. А ехать вам давно пора. Лошадь вашу все снегом занесло, вся согнулась стоит. Уж не гневайтесь, что не выйду провожать. Больно намаялся за день. Да и жену весь день не видал. А есть у меня чем с ней побеседовать». Я без слова в ответ поднялся, оделся и вышел. А на утро, чем свет, верховой из Петровского. Ночью лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной притолке. А утром пошел в Петровское, заявил мужикам: «У меня соседи горе. Жена удавилась, видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете. Она висит, уж вся синяя с лица. Голова на грудь свалилась. Нарядилась зачем-то, нарумянилась. И висит, малость не достает до полу. Присвидетельствуйте, православные». Те посмотрели на него и говорят: «Ишь ты, что с собою наделала. А что же это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана? Все лицо сверху донизу когтями изрезано. Глаз кровью течет. Вяжи его, ребята». Был он бит плетьми и отправлен в Сибирь, в рудники.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Дубки».

0: Слушайте «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Бумага и чернила. На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками. «Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению?» — в сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. «Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен?» «Не тужи», — ласково ответила чернильница. «Тебя вовсе не хотели унизить и ничем не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом прямое твое назначение и великая ценность». Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил этот листок в ящик стола, дабы сохранить его как послание разума.
0: Мы читали «Притчи» Леонардо да Винчи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам с горючим для ВСУ. По данным Министерства обороны, также был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинских боевиков. Соединенные Штаты вряд ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, власти на такой шаг не соглашались. Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся перспектив передачи Киеву лицензии на выпуск «Патриот», Трамп объяснил, люди, которым передаются технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против США, и в этом большой риск. Суд приговорил блогера Лерчик, настоящее имя, напомню, Валерия Чекалина, к 5 годам условно и крупному штрафу 800 миллионов рублей. По версии следствия, с сентября 21 по февраль 22 она вместе с бывшим мужем Артемом, их партнером и другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела 1 000 000 рублей на счета в Объединенные Арабские Эмираты. В итоге суд запретил ей на 3 года продвигать свой бренд в интернете и обязал регулярно отмечаться в надзорном органе. Сама блогерша вину не признала. Власти Испании сообщили о возвращении в Марокко 50 тысяч нелегальных мигрантов из североафриканского анклава Сеута. За последние сутки общий поток прибывших достиг почти 60 тысяч человек, включая 7 тысяч несовершеннолетних. По данным европейских СМИ, на фоне миграционного кризиса Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, закрыв морские и воздушные границы. Туристы стали чаще посещать особо охраняемые природные территории. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Так, если в 2018 году было 6 миллионов туристов, то по итогам прошлого уже почти 23 миллиона.
2: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей.
1: Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий и подчеркнул, что повышение транспортной доступности туристических объектов остается ключевым условием для их востребованности. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Возьмите кусок баранины, нарежьте его на куски величиной с грецкий орех, положите на 1/4 часа в чашку вместе с луком и уксусом и щедро посыпьте солью и перцем. Куски баранины наденьте на вертел и поворачивайте его над жаровней до тех пор, пока мясо не изжарится. Вы увидите, что это отличная вещь, по крайней мере, ничего лучшего я не едал во время своего путешествия, писал о шашлыке, побывавший в России Александр Дюма. Мясо на углях – это едва ли не первое, что сделал человек, научившись добывать огонь. Люди еще и говорить не умели, а мясо жарили. Без ножей и вилок, без тарелок и маринада, без соли и перца, но жарили. Сате, якитори, барбекю, кебаб, сувлаки. Все это разные обозначения, по сути, одного и того же блюда. На Руси тушу готовили целиком. Это называлось верченым мясом. Эффектно, но добиться равномерной прожарки непросто. Снаружи уже подгорает, а внутри ни намека на готовность. Выход из непростой ситуации нам подсказали крымские татары. Это благодаря им мы узнали, что на свете есть шашлык. Слово, в переводе означающее «вертел», тоже изобретено этим народом с трудной судьбой. Название непременного атрибута шашлыка «мангала» мы позаимствовали у арабов. Ну а что касается вкуса, тут, несомненно, лидирует Кавказ.
4: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. Осень 1830 года. Болдин. Отправляюсь я в зачумленную Москву, зная, что невеста моя ее не покидала. Что у ней за сердце? Твердую дубовую корой, тройным булатом грудь ее вооружена. Она мне пишет очень милое, хотя бестемпераментное письмо. Ну да ладно. Кстати, здесь, в Болдино, местные крестьяне величают господ титулом «Ваше здоровье». Что уж говорить, титул завидный, без коего все прочие ничего не значат. А каков наш государь, а? Молодец! Того и гляди, что всех наших заговорщиков простит. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог всем здоровья. Александр Пушкин.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
7: Глава вторая. Освобождение Хутухты породило массу самых невероятных слухов. Не только монголы и китайцы объясняли случившееся вмешательством сверхъестественных сил, но и русские не отрицали такую возможность. «Помилуйте», — передает Першин разговоры ургинских обывателей, «ведь на виду всей Урги в Багдойский дворец среди бела дня проникли похитители». Обезоружили, а где надо и перебили охрану, забрали Богда и унесли. Ну скажите, не чудо ли? Отвод глаз, что ли, случился? Или что-нибудь в этом роде? Среди унгерновцев мало кто знал, как именно произошло похищение. Макеев описывает его в лубочном духе. Тибетцы лихим налетом, с дикими криками напали на тысячную охрану, и пока китайцы в панике метались по дворцу, дикие всадники ворвались в последний, нашли там живого бога, вытащили его наружу, положили через седло и ускакали. Другие мемуаристы добавляли к этому описанию живописные, но малоправдоподобные детали. У Тарновского Хутухту с семьей увозят по руслу замерзшей Толы в карете, а Хитун пишет, что Тубанов и его помощник Кучутов, тоже бурят, бывший иркутский дантист, умчались из Нагон-Суме на конях, с двух сторон поддерживая своими могучими руками за талию висевшего между ними в воздухе Богдо-Гогена. Рассказ Князева более реалистичен. Вечером 1 февраля Тубанов взобрался на Богдо-Ул. С соблюдением всех предосторожностей он вошел в связь с дворцом Богдо-Гогена, потому что порученное ему дело требовало не только известной смелости и ловкости, но и должно было окончиться совершенно благополучно для здоровья Богда и всего его окружения. Поздно вечером 2 февраля, по заранее согласованному с обитателями дворца плану, тибетцы набросились на батальон гаминов, охранявших священный город. Воспользовавшись замешательством, подали на карьере лошадей ко дворцу, посадили на них Богда и его семью и ускакали. пожалуй, лучше всех был осведомлен Першин, ставший случайным свидетелем похищения. Из его рассказа следует, что дело происходило не вечером, а около 4 часов дня, когда было еще светло. В это время он с биноклем стоял у окна своей квартиры, разглядывая обращенный к городу склон Богдаула. Здание обанкротившегося русско-монгольского банка, чьим директором продолжал считаться Першин, располагалось на высокой террасе над поймой Толы. Отсюда хорошо просматривалась вся гора от подножия до гребня. К востоку от города слышались пушечные выстрелы, и Першин, видимо, пытался понять, что там происходит. Внезапно в поле обзора попали какие-то движущиеся черные точки на склоне. Они хорошо заметны были на снеговых прогалах, где нет леса. В первое мгновение Першин подумал, что это охранники-монголы, даже в дни осады, обходившие дозорами заповедную гору. Но тут же до него донеслась ружейная пальба. Стрельбу с мадачанских высот он слышать не мог. Они находились приблизительно в 5 верстах от его дома. Зеленый дворец Богдо-Гогена был значительно ближе. Позже Першину удалось выяснить подробности. Оказалось, что еще с ночи большая часть спешенных всадников Тубанова укрылась в лесу на Богдо-Уле, а другая, меньшая, в которую, вероятно, входили тибетцы из Ургинской колонии, открыто подошла к резиденции со стороны города. Все члены этой группы были одеты в монашеское платье, но имели спрятанные под одеждой обрезы или карабины. Одновременно, по условному знаку, свитские ламы обезоружили и связали часовых внутренней стражи. Часть похитителей в упор открыла стрельбу по караульным, другие вбежали в покои, где находились Хутухта с женой, уже готовые к побегу. Тепло одетые, подхватили их и понесли к берегу Толы. Остальные заперлись во дворце, чтобы прикрыть отход. Едва их товарищи с драгоценной ношей появились на речном льду, прятавшиеся на Богдо-Уле тибетцы образовали на склоне живую цепочку. Этот маневр и наблюдал в бинокль Першин. Передавая Богдо-Гогена и Дондогдулам с рук на руки, тубуты подняли их на вершину и доставили в Манджушри-Хит. Там божественную чету принял под охрану присоединившийся к кунгерну на Кирулене князь Луфсан Цевен. Монгольские историки, не желая уступать честь этого подвига сомнительному буряту, предпочли оставить ее за соплеменником. Позднее именно Луфсан Цевену приписывалась главная роль в освобождении Богдо-Гогена, хотя в то время все знали, кому принадлежит главная заслуга. После взятия столицы Тубанов получил от Унгерна чин Харунжева и спустя 4 месяца при наступлении в Забайкалье возглавил отряд, действовавший отдельно от основных сил дивизии. Авантюрист уголовного склада Тубанов таким и остался. Его поход вылился в чудовищные расправы над жителями приграничных деревень. В момент похищения те тибетцы, что находились во дворце, начали стрелять из окон, а люди Тубанова и Саджиламы со стороны Толы. Началась паника. Китайцы даже не помышляли о погоне, полагая, что ко дворцу прорвался авангард Унгерна, и сам он уже близко. Оставшимся на месте участникам операции в суматохе тоже удалось бежать и добраться до так называемого западного храма в 2 верстах от Ногон-Суме. Там закрепились и продержались в этом укрытии до тех пор, пока китайцы не ушли из Урги. Унгерн ждал известия от Тубанова в районе только что взятых китайских позиций на мадачанском дефиле. Было еще светло. Внизу лежала Урга, барон смотрел на нее в бинокль, и в эти минуты, если верить картинному описанию Макеева, подскакавший на взмыленном коне тибетец подал ему записку от Тубанова. Она состояла из единственной фразы: «Я выхватил Богдо-Гогена из дворца и унес на Богдо-Ул». Прочитав ее, Унгерн загорелся от радости и воскликнул: «Теперь Урга наша!» Новость мгновенно облетела все части, по горе покатилась «Ура!».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
7: Штурм. 3-4 февраля. Глава 1. В доме Першина, примыкавшем к зданию Русско-Монгольского банка и в самом банке, проживало около 20 беженцев из России. Среди них генерал, полковник и несколько офицеров. Публика тертая. Правда, из оружия имелись только револьверы, да и то не у всех. Остальные вооружились дубинками. С началом штурма заперли и забаррикадировали дровами ворота, заложили на болты ставни и учредили во дворе круглосуточное дежурство. В такие же крепости превратилось большинство русских усадеб Южного квартала и консульского поселка. Колчаковцы, жившие у Першина и в домах других ургинских старожилов, с радостью готовились встретить Унгерна, хотя почти ничего не знали о нем. Беженцы из Забайкалья лучше представляли себе этого человека, но сейчас их сильнее пугала китайская солдатня. Памятуя о ноябрьском погроме, ожидали реквизиций и грабежей. Надежда была на офицеров, которые должны поддерживать дисциплину в собственных интересах. Слухи о том, будто перед отступлением китайцы из чувства мести собирались перебить в Урге всех русских и даже вообще всех европейцев, вероятнее всего появились задним числом и имели под собой ту же основу, что и рассказы о намерении отравить узников ургинской тюрьмы. Тем временем Унгерн совершил непростительную для полководца ошибку. Он не воспользовался успехом и бездействовал весь следующий день. Причина в том, что ламы объявили этот день несчастливым. «Порыв не терпит перерыва», напомнил Тарновский классическую заповедь военной науки, но тут же признал, что иррациональное, казалось бы, решение оказалось наиболее правильным. Бездействие Унгерна китайское командование истолковало как затишье перед бурей. Костры, вновь разложенные вокруг столицы, свидетельствовали о прибывших к нему

дальнейшая оборона столицы невозможна, надо срочно начинать эвакуацию. В первых числах февраля монголы и китайцы отмечают Саган-Сар, Новый год по лунному календарю. Обычно в эти дни по всей Урге шла оживленная предпраздничная торговля. Закупали припасы к столу, ставя ребром последний грош. Но сейчас вместо веселой сутолоки царило зловещее безлюдье. Лавки на Захадыре и на главной китайской торговой улице, которую русские называли «Широкой», были закрыты. Ламы затаились в монастырях, горожане сидели по домам. Запрет на богослужение не был снят. Из запертых темных храмов не доносилось ни звука. Солдаты, всегда наводнявшие центральные улицы, пропали. К вечеру в Урге воцарилась удивительная тишина. Незадолго до полуночи 3 февраля Резухин с ударными 5 или 6 сотнями и всей артиллерией двинулся к Маймачину. Чтобы опять, как 3 месяца назад, не заплутать в темноте, направление держали по громадным кострам. Разведчики, рассказывает Нудатов, с вечера развели их в створе Богдоула и радиостанции на горе Мафуска. Копыта коней и колеса орудий обмотали войлоком. Колонна бесшумно соскользнула с сопок над Толой, перешла реку вблизи от впадения в нее речки Улятуйки и вступила на сплошное поле льда. Лошадей вели в поводу. Падая, они калечились и не могли подняться. Рядом оставались лежать раздавленные пушками люди. Наконец, ледяная полоса кончилась. Наступающие карьером понеслись к сопке, где находились белые казармы, комплекс построек, обнесенных стеной с 2 воротами. Северные, как тараном, проломили принесенным откуда-то бревном, в окна полетели гранаты. Нападения не ждали. Поднялся страшный вой, визг, беспорядочная стрельба. Гамины выскакивали в одном белье и, бросая оружие через южные ворота, убегали в соседний Маймачин. К утру там скопилось до 3000 солдат из разных частей, в том числе отошедшие сюда с Мадачана и из белых казарм. Но единого штаба не было, офицеры не смогли организовать оборону. На рассвете, когда по приказу Резухина пушечным выстрелом выбили городские ворота и его всадники устремились в город, отдельные группы китайцев, укрепившись в домах и усадьбах, сражались каждая сама по себе. На узких улочках действовать в конном строю было нельзя. Сотни спешились и втянулись в кровопролитные уличные бои. В них Резухин потерял больше людей, чем при взятии Мадачанского дефиле. Пока он пробивался к центру города, с плоских крыш в казаков сыпались пули, камни и стрелы. Местные жители стреляли даже из луков. Отчаянно защищались гамины, засевшие в штабе Го Сунлина. Они поливали пулеметным огнем прилегающие улицы, но попыток вырваться из окружения не предпринимали, надеясь, видимо, что при заметной нехватке у противника патронов можно будет выдержать осаду, пока не подойдет помощь из Урги. Но там о них никто не думал. Все заботились только о собственном спасении. Китайские генералы покинули город, бросив на произвол судьбы еще не сложившую оружие армию. Тарновский имел все основания назвать их действия преступными. В ночь на 4 февраля Чэнь И со штатом чиновников, среди которых находился переводчик Фауста, и Чули Цзян со штабными офицерами на 11 автомобилях выехали по Кяхтинскому тракту на север к русской границе. В темноте все машины благополучно миновали опасную зону, где их могли перехватить унгерновцы. Тарновский пишет, что генералы Ма и Го Сунлин рано утром последовали за ними. По другим сведениям, последний умчался на восток к Хайлару. В этом же направлении ушла большая часть его 3000-го кавалерийского корпуса. Спустя несколько дней, уже в Троицко-Савске, излагая обстоятельства падения Урги, начитанный Чэнь И говорил, что у китайских командиров была такая же согласованность в решениях, как у героев басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Например, 2000-й отряд

0: отряд, получив боевой приказ, не только его не исполнил, но, прибыв в Ургу и забрав имущество, удалился, не выпустив ни одного патрона в сторону Унгерна. Вероятно, речь идет о кавалеристах Госунлина. Они спокойно проследовали мимо потонувшего в дыму пожарищ Маймачина, где умирали их товарищи, и двинулись прочь от столицы. Некоторые группы китайцев держались на окрестных сопках, но не согласовывали свои действия друг с другом и не пытались прорваться к своим. В самом Маймачине последним прибежищем китайских солдат и ополченцев стали кумирни, среди них главный маймачинский храм, посвященный Гесеру. Это древнее монголо-тибетское божество считалось покровителем ханьцев в застенном Китае. Под его защиту собрались сотни людей. Молитвы не помогли, двери были взломаны. Унгерн приказал щадить святыни любой религии, но в горячке боя приказ исполнялся не всегда. Все храмы были деревянные. Казаки забрасывали их гранатами или поджигали. Помощь из Урги так и не пришла, зато монгольские отряды тоже вступили в Маймачин. После полудня сумели поджечь здание штаба Госунлина, его защитники погибли в огне. На северной окраине рота китайцев сдалась без боя. Они стояли на коленях, прося пощады. К ним, пишет Нудатов, подскакали чахары и монголы, спешились и, как-то приседая, стали кружиться около. Наметив жертву, выхватывали ее из рядов, оглаживая, отводили в сторону, и пока не понимающий, в чем дело китаец, заискивающе улыбался, монголы быстрым движением выхватывали свои острые, как бритва, ножи и перерезали пленным горло. Моментально вся рота оказалась вырезанной. Резня сопровождалась вакханалией мародерства. Чахары бросились грабить дома и лавки. Казаки устремились к конторам двух банков, купеческого и пограничного. Замки хранилищ были сбиты. Улица покрылась металлическими деньгами, ассигнации носились в воздухе. Их брали в последнюю очередь. Хватали серебряные китайские доллары и весовое серебро. «Да, серебра было много», рассказывал впоследствии один из унгерновцев. «Только потом, как выбрались мы в Маньчжурию, в Хайлар, тут все и поистратили. Пропили больше». Навести порядок на этом важнейшем участке Унгерну удалось не сразу. Сам он говорил, что захватил здесь на 200 тысяч рублей серебра. Другие называли цифры во много раз большие. Среди банковских трофеев будто бы оказалось и золото в количестве 4 пудов. Часть сокровищ успели разграбить и, разумеется, немало утаили, несмотря на приказ под страхом смерти сдать все похищенное из банковских кладовых. Войсковой старшина Архипов сумел припрятать 20 фунтов золота, за что потом был повешен Унгерном.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. В ночь, когда Резухин вступил в Маймачин, сотни Хоботова и Парыгина появились на восточных окраинах Урги, захватили тюрьму и освободили заключенных. Расположенный рядом консульский поселок заняли без боя. Сопротивление встретили только у оврага, где находилось православное кладбище и монументальное здание бельгийской золотопромышленной компании «Мангалор», в котором незадолго до революции разместилось российское дипломатическое агентство. Статус представительства был повышен после того, как Монголия в 1915 году получила автономию, но по привычке его продолжали называть консульством. Перед началом осады в нем проживала ургинская аристократия, то есть 3 барона с семействами: Витте, председатель правления Мангалора Фитингов и бывший оренбургский вице-губернатор Тизенгаузен. Здесь же квартировали оставшиеся неудел русские консулы и застрявшие в Урге колчаковские генералы. Но теперь, в страхе перед погромами, Сюда переселилось еще несколько семей и десятки одиночек. Здание было набито битком. Один из жильцов сравнил его с сельдяной бочкой. Первым домом, захваченным солдатами Унгерна, вспоминал Волков, живший здесь, как зять Витте, был наш дом, бывшее консульство. Я до сих пор не могу забыть, как оборванные, полузамерзшие казаки, разбив прикладами окна, под пулеметным и ружейным огнем засевших во рву за домом китайцев, ворвались в него. На радостях их растащили по комнатам, казаков стали угощать водкой, офицеров наконьячивать, и гамины внезапной атакой едва не отбили здание. Утром 4 февраля Першина разбудил квартировавший у него доктор Рябухин. «Идите скорее, китайцы отступают!» Вообще-то Першин пишет, что это произошло 3 февраля. Современники и позднейшие исследователи расходятся в определении точной даты падения Урги. Разница в числах составляет один день. Сторонники обоих мнений приводят свои аргументы, но в сумятице тех дней и ночей все смешалось. Считать можно и так, и так. Я принимаю дату 4 февраля не потому, что считаю ее единственно верной, а для удобства изложения. Все обитатели дома уже собрались во дворе. С крыльца видно было, что вся площадь напротив Дахуре и весь склон горы возле монастыря Гандан и все пространство между этими монастырями усеяно отступающими в беспорядке китайскими войсками. Кто-то сбегал за биноклем, который начали передавать из рук в руки. Першин поднес его к глазам и увидел. Многие солдаты бежали без теплой одежды и обуви, без котомок. Люди, лошади, телеги — все было перемешано. Среди этого беспорядочного месива изредка виднелись обозы с оружием и провиантом. Громадная колонна мимо Гандана выходила на Кяхтинский тракт и бесконечным потоком тянулась на север. Чень И говорил, что отступление осуществлялось по трем направлениям – на север, на северо-восток и на запад. «Страшно было смотреть на нее», – вторит ему Нудатов, «и не верилось, что горсточка наступающих смогла обратить в бегство эти двигавшиеся сплошной черной стеной тысячи вооруженных людей. Китайцы беспрепятственно покидали город. Лишь на следующий день Унгерн выслал в погоню Рязухина. Ему приказано было смять колонну на марше, но китайцы не подпустили к себе его конницу. Руководил этим боем полковник Лян Шу, единственный из высших офицеров, кто не сбежал и не потерял голову от страха. Ближе к полудню толпы отступающих поредели, а затем и сошли на нет, оставив за собой покрытые брошенной амуницией улицы. Город вновь обезлюдил. В доме у Першина все с нетерпением ждали известий из консульского поселка, но на улицу выходить боялись. Наконец, около 3 часов пополудни заметили группу всадников, неторопливо приближавшихся со стороны половинки. По коням и посадке видно было, что это казаки. Стоя у ворот, першинские постояльцы отсалютовали им дубинками. Унгерн еще находился в Маймачине. Здесь ему достались громадные трофеи, 500 пулеметов, свыше 4000 винтовок разных систем, склады с экипировкой, медикаментами, продовольствием. Все винтовки были без затворов. Унгерн обещал награду тому, кто их отыщет, и капитан Россианов, облазив чердаки и подвалы зданий китайского военного ведомства, справился с этой задачей, за что получил 500 рублей золотом. Муки, правда, было немного, и то преимущественно гороховое. Надежда пополнить запас патронов тоже не оправдалась, но неделей позже удалось захватить караван с огнеприпасами, который с востока шел к Урге, не зная, что она уже пала. При отступлении китайцы бросили около 20 пушек, однако снарядов к ним почти не было. Приятным сюрпризом для унгерновских артиллеристов стали 2 их собственных орудия, в ноябре захваченные китайцами в ночном бою под Маймачином. Обе пушки нашли на том самом месте, где они были брошены 3 месяца назад. Теперь погромов ждали китайские купцы и просили о заступничестве русских, которые раньше обращались к ним с аналогичными просьбами. Многие служащие торговых фирм предпочли уйти с войсками или хотя бы эвакуировать семьи. Одному из них, своему доброму знакомому, Першин отдал лошадь с телегой. Сторожилы русских кварталов радовались, что дело обошлось без эксцессов, но особого энтузиазма не проявляли. Семенова тут никогда не любили. В его противостоянии с Колчаком держали сторону последнего и опасались, что барон этого не простит. Напротив, недавним беженцам из России терять было нечего. Реквизиции они не боялись, грехов за собой не знали и с восторгом готовились встретить победителей. Для монголов победа Унгерна была их собственной победой. Через несколько часов после ухода китайцев город стал оживать, к монастырям потянулись сотни людей в праздничных одеждах. В Цокчине началось богослужение. Перед заходом солнца, пишет Першин, из храма в Дахуре послышались густые звуки гигантских богослужебных труб, но теперь эти аккорды не нагоняли уныния, а возвещали о радости и торжестве жизни. После двухмесячного вынужденного молчания трели башкуров, храмовых кларнетов, в морозном воздухе звучали громко и победно. В Урге было относительно спокойно, пока ближе к вечеру под Заходыром не взвелись клубы дыма, вспыхнул пожар. Поджигателей не нашли, но едва ли возгорание было случайным. Мгновенно, как по сигналу, к базарной площади, плотно застроенной деревянными торговыми рядами и амбарами, повалила толпа монголов. Начался грабеж беспризорных китайских складов и лавок. К счастью, ветра не было. Огонь, грозивший перекинуться на центральные кварталы и храмы Дахуре, потушили до темноты. Узнав о погроме, Унгерн примчался наводить порядок, и первое его появление в Урге ознаменовалось первыми в ее 200-летней истории публичными казнями. По пути из Маймачина ему попались на глаза две монголки, тащившие сверток какой-то ткани из разграбленной лавки. Тут же он распорядился их повесить и не снимать трупы в течение ближайших дней. Неделю спустя, проходя мимо Заходыра, Першин отметил, что тела несчастных воровок, для наглядности обмотанной украденной материей, еще висят на столбах базарных ворот. По Князеву были повешены десятки монголов, которые в сладком упоении грабили Ургинский базар, и двое увлеченных их примером европейцев.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Не должно остаться ни мужчин, ни женщин. Глава первая. «Ваше превосходительство», в мае 1921 года писал Унгерн генералу Молчанову во Владивосток. «С восторгом и глубоким удивлением следил я за вашей деятельностью и всегда вполне сочувствовал и сочувствую вашей идеологии в вопросе о страшном зле, каковым является еврейство, этот разлагающий мировой паразит. Вы вспомните беседу, которую вели мы с вами под дождем, касаясь очень близко этого важного предмета. Эта беседа, горячая, должно быть, раз продолжалась под дождем, могла состояться годом раньше в Даурии. Каппелевский генерал Молчанов был противником семеновского режима вообще и Унгерна в частности, но оба они сходились в том, что главными виновниками революции являются горбатые носы, юркие, избранное племя. Это мнение было тогда всеобщим, и для его подтверждения не обязательно было анализировать национальный состав ЦК РКПБ. Даже в Сибири, с ее ничтожной долей еврейского населения, примеров имелось сколько угодно, вплоть до того, что правительство ДВР поочередно возглавляли два еврея – Борис Шумяцкий и Александр Краснощеков, Краснощек. По сравнению с тысячами их соплеменников, а одновременно товарищей по партии, мало что значили лежавшие на другой чаше весов отдельные участники белого движения или 35 юнкеров-евреев, погибших при обороне Владимирского училища и телефонной станции в Москве в ноябре 1917 года. Доступ в военные училища евреям открыла февральская революция, но среди солдат их было много. Существовал Еврейский союз георгиевских кавалеров. На начало 1918 года, когда он выразил протест против заключения Брестского мира, в нем числилось около 2500 человек. Коллективная ответственность за грех каждого своего представителя издавна связывала и сплачивала еврейство в несравненно большей степени, чем другие народы. Древнее проклятие оказалось неснимаемым, и ортодоксальные, лапсердачные евреи понимали это куда лучше, нежели их сыновья с университетскими значками и уверенностью, что 20-е столетие в корне будет отличаться от предыдущих. Недаром еще в 1918 году посланцы Волынского и Подольского раввината просили Троцкого отойти от дел, чтобы отвечать за него не пришлось всему русскому еврейству. Во время Первой мировой войны поручик Арсений Митропольский, в будущем харбинский поэт Несмелов, автор баллады о даурском бароне, попал под артиллерийский обстрел на кладбище еврейского местечка в Галиции. Под грохот разрывов один из офицеров пошутил: «Покойникам снится погром». Сон оказался вещим. В годы гражданской войны по Украине прокатилась волна погромов, по жестокости не имевших себе равных со времен Богдана Хмельницкого. Да и в других местах насилие над евреем перестало считаться преступлением, превратилось в простейший способ поразить таинственное мировое зло в любом месте и элементарными средствами. Впрочем, на государственном уровне все белые правительства старались удерживать антиеврейские настроения в рамках законности. Колчак, например, отменил действовавшее с 1915 года постановление о том, что евреи, как потенциальные шпионы, подлежат выселению из стоверстной прифронтовой полосы. Что бы ни говорилось и ни писалось тогда о Троцком Бронштейне и Стеклове на Хамкисе, какие бы выходки ни позволяли себе пьяные офицеры, в Сибири и Забайкалье еврейских погромов не было. Немало евреев служило в Белой армии, занимала видные посты в Омской и Читинской администрации. В Иркутске могли выпустить агитационный плакат, на котором карикатурные Троцкий и Ленин были изображены под шести, а не пятиконечной звездой. Но стоило раввинам крупных сибирских городов выразить протест, как этот плакат попытались по возможности изъять. В Семеновской Чите существовало еврейское общество. В театре шли спектакли на идиш. Перед революцией в Забайкальском войске числилось около 400 казаков иудейского вероисповедания, правда, приписных, каковым был сам Унгерн. Это были станичные фельдшеры, ветеринары, хозяева лавок, торговцы. Из них, а также из отпрысков местных буржуазных семей, Семенов сформировал еврейскую роту, иудейскую сотню, за что позже выходивший в Эрфурте на 8 языках нацистский журнал «Мировая служба» обвинял атамана в иудомасонстве. В настоящее время вам удастся осуществить свой план действий в отношении евреев, от которых даже на семя не должно остаться ни мужчин, ни женщин, писал Унгерн Молчанову. Но сомнительно, чтобы тот всерьез вынашивал подобные планы. Юдофобство в военной среде было обычным делом. Даже конфликты между белыми и членами союзнических миссий в Сибири генерал Сахаров объяснял коварством переводчиков евреев, якобы нарочно искажающих смысл сказанного обеими сторонами с целью вызвать взаимное недоверие. Тем не менее, ни один белый генерал никогда не выдвигал лозунга тотальной борьбы с еврейством. Унгерн – единственное исключение. Евреи были для него движущей силой не только революции, но и той всеобщей нивелировки, которая погубила Запад и которой следует противопоставить религию, культуру, сам дух желтой расы. Однако та легкость, с какой он перешагнул неодолимую для нормального человека пропасть, отделяющую неприязнь, даже ненависть к евреям от убийства еврейских женщин и детей, только его идеями объяснить невозможно. Это уже вопрос не идеологии, а психологии. Между прочим, в Германии времен нацизма существовал анекдот. Как ваша фамилия? Унгерн Штернберг. Соль в том, что Штернберг – еврейская фамилия, а «Унгерн» по-немецки значит «нехотя», «неохотно». Согласно Макееву, Унгерн принял это решение, узнав, что китайцы в Урге арестовывают колчаковских офицеров по представлениям большевика Шейнемана. Барон якобы побелел от гнева и сказал: «Приказываю, при взятии Урги все евреи должны быть уничтожены, вырезаны. Это им заслуженная месть, что не скрутили рук своей гадине. Кровь за кровь». Сцена чересчур театральна, чтобы в нее поверить. Но если даже что-то подобное имело место, возмездие, как всегда в таких случаях, пало не на тех, кто его заслуживал. Шейнеман, бросив жену с маленькой дочкой, выехал из города в автомобиле с чиновниками Чень-И, а Фаня, помогавшая русским заключенным, скорее всего, погибла в первые дни после взятия Урги. «Мы потеряли Фаню, нашу путеводную звезду», пишет влюбленный в нее Хитун, заканчивая свои воспоминания о китайской тюрьме гимном во славу этой еврейской девушки с ее заботой о совершенно незнакомых ей 22 людях. Напрасно он взывал к ней, как чеховский герой, к своей пропавшей Мисюсь. «Фаня, где вы? Откликнитесь! Хорин, Хаир, вас ждут!»
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Пейте «Радиозвезда». Валерий Брюсов. Рассказ «В башне». Читает Сергей Казаков.
1: Нет сомнения, что все это мне снилось. Снилось сегодня ночью. Правда, я никогда не думал, что сон может быть столь осмысленным и последовательным. Но все события этого сна стоят вне всякой связи с тем, что испытываю я сейчас, с тем, что говорят мне воспоминания. А чем иным отличается сон от яви, кроме того, что оторван от прочной цепи событий, совершающихся наяву? Мне снился рыцарский замок, где-то на берегу моря. За ним было поле и мелкорослые, но старые сосновые леса. Перед ним расстилался простор серых северных волн. Замок был построен грубо, из камней страшной толщины, и со стороны казался дикой скалой причудливой формы. Глубокие, неправильно расставленные окна были похожи на гнезда чудовищных птиц. Внутри замка были высокие сумрачные покои и гулкие переходы между ними. Вспоминая теперь обстановку комнат, одежду окружавших меня лиц и другие мелкие подробности, я с ясностью понимаю, в какие времена унесла меня греза. То была страшная, строгая, еще полудикая, еще полная неукротимых порывов жизнь средневековья. Но во сне первое время у меня не было этого понимания эпохи, а только темное ощущение, что сам я чужд той жизни, в которую погружен. Я смутно чувствовал себя каким-то пришельцем в этом мире. Порою это чувство обострялось. Что-то вдруг начинало мучить мою память, как название, которое хочешь и не можешь вспомнить. Стреляя птиц из самострела, я жаждал иного, более совершенного оружия. Рыцари, закованные в железо, привыкшие к убийству, ищущие только грабежей, казались мне выродками. И я провидел возможность иного, более утонченного существования. Споря с монахами о схоластических вопросах, я предвкушал иное знание, более глубокое, более совершенное, более свободное. Но когда я делал усилия, чтобы что-то вспомнить, мое сознание затуманивалось снова. Я жил в замке узником, или, вернее, заложником. Мне была отведена особая башня. Со мной обращались почтительно, но меня сторожили. Никакого определенного занятия у меня не было, и праздность тяготила меня. Но было одно, что делало жизнь мою счастьем и восторгом. Я любил. Владельца замка звали Гуго фон Ризен. Это был гигант с громовым голосом и силой медведя. Он был вдов, но у него была дочь Матильда. Стройная, высокая, светлоокая. Она была подобна святой Екатерине на иконах итальянского письма, и я ее полюбил нежно и страстно. Так как в замке Матильда распоряжалась всем хозяйством, то мы встречались по несколько раз в день, и каждая встреча уже наполняла мою душу блаженством. Долго я не решался говорить Матильде о моей любви, хотя, конечно, мои взоры выдавали тайну. Роковые слова я произнес как-то совсем неожиданно, однажды утром, на исходе зимы. Мы встретились на узкой лестнице, ведшей на сторожевую вышку. И хотя нам много раз случалось оставаться наедине, и во снежном саду, и в сумеречном зале, при чудесном свете луны, но почему-то именно в этот миг я почувствовал, что не могу молчать. Я прижался к стене, протянул руки и сказал: «Матильда, я тебя люблю». Матильда не побледнела, только опустила голову и ответила тихо: «Я тоже тебя люблю. Ты жених мой». Потом она быстро побежала наверх, а я остался у стены с протянутыми руками. В самом последовательном сне всегда бывают какие-то перерывы в действии. Я ничего не помню из того, что случилось в ближайшие дни после моего признания. Мне вспоминается только, как мы с Матильдой бродили вдвоем по побережью, хотя по всему видно, что это было несколько недель спустя. В воздухе уже веяло дыханием весны, но кругом еще лежал снег. Волны с громовым шорохом белыми гребнями накатывались на береговые камни. Был вечер, и солнце утопало в море, как волшебная огненная птица, обжигая края облаков. Мы шли рядом, немного сторонясь друг от друга. На Матильде была подбитая горностаем шубка, и края ее белого шарфа развивались от ветра. Мы мечтали о будущем, о счастливом будущем, забывая, что мы — дети разных племен, что между нами пропасть народной вражды. Нам было трудно говорить, так как я недостаточно знал язык Матильды, а она не знала моего вовсе, но мы понимали многое и вне слов. И до сих пор мое сердце дрожит, когда я вспоминаю эту прогулку вдоль берега, ввиду сумрачного замка в лучах заката. Я изведал, я пережил истинное счастье, а наяву или во сне не все ли равно? Должно быть, на другой день утром мне объявили, что Гуга хочет говорить со мною. Меня провели к нему. Гуга сидел на высокой скамье, покрытой лосиными шкурами. Монах читал ему письма. Гуга был мрачен и гневен. Увидев меня, он сказал мне сурово: «Ага, знаешь, что делают твои земляки? Мы зажгли Псков, и вы просили нас о пощаде. Теперь вы зовете Александра, кичащегося прозвищем Невского. Но мы вам не шведы. Садись и пиши свои монаши силе, чтобы образумились. Не то и ты, и все другие ваши заложники поплатятся жестоко». Трудно разъяснить до конца, какое меня тогда охватило чувство. Первой властно заговорила в моей душе любовь к родине, бездоказательная, стихийная, как любовь к матери. Я почувствовал, что я русский, что предо мною враги, что здесь я выражаю собою всю Русь. Одновременно с тем я увидел, с горестью сознал, что счастье, о котором мы мечтали с Матильдой навсегда, невозвратно отошло от меня, что любовь к женщине я должен принести в жертву любви к родине. Но едва эти чувства наполнили мою душу, как вдруг где-то в самой глубине моего сознания загорелся неожиданный свет. Я понял, что я сплю, что все, и замок, и Гуга, и Матильда, и моя любовь к ней — лишь моя греза. И вдруг мне захотелось рассмеяться в лицо суровому рыцарю и его подручнику-монаху, так как я уже знал, что проснусь, и ничего не будет, ни опасности, ни скорби. Неодолимое мужество ощутил я в своей душе, так как от моих врагов мог уйти в тот мир, куда они не могли последовать за мною. Высоко подняв голову, я ответил Гуга: «Ты сам знаешь, что не прав. Кто вас звал в эти земли? Это море искони русское, варяжское. Вы пришли крестить Чуть, Корсь и Ливь, а вместо того настроили замков по холмам, гнетете народ и грозите нашим городам до самой Ладоги. Александр Невский восстал на святое дело. Радуюсь, что псковичи не пожалели своих заложников. Не напишу того, что хочешь, но дам знать, чтобы шли на вас с правами Бог». Я говорил это, словно играя роль на сцене, и подбирал нарочно старинные выражения, чтобы мой язык соответствовал эпохе, а Гуга пришел от моих слов в ярость. «Собака!» — крикнул он мне. «Раб татарский! Я велю тебя колесовать!» Тут вспомнился мне быстро, словно откровение, осеняющее свыше провидца, весь ход русской истории. И как пророк, торжественно и строго я сказал немцам: «Александр побьет вас на льду Чудского озера. Сметы не будет порубленным рыцарям. А потомки наши и всю эту землю возьмут под свое начало, и будут у них в подчинении потомки ваши. Это знайте». «Уберите его!» — — закричал Гуга, и от гнева жилы у него на шее надулись, посинев. «Слуги увели меня, но не в мою башню, а в смрадное подземелье, в темницу». Потянулись дни во мраке и сырости. Я лежал на гнилой соломе. В пищу мне швыряли заплесневелый хлеб. Целыми сутками я не слышал человеческого голоса. Моя одежда скоро обратилась в лохмотья. Мои волосы сбились в комок. Мое тело покрылось язвами. Только в недостижимых мечтах представлялось мне море, солнце, весна и свежий воздух. Матильда. А в близком будущем меня ждали колесо и дыба. Насколько реальны были радости моих свиданий с Матильдой, настолько реальны были и мои страдания в темнице ее отца. Но во мне уже не меркло сознание, что я сплю и вижу дурной сон. Зная, что настанет миг пробуждения, и стены моей тюрьмы развеются, как туман, я находил в себе силы безропотно переносить все муки. На предложение немцев купить свободу ценой измены родине я отвечал гордый отказом. И сами враги начали уважать мою твердость, которая мне стоила дешевле, нежели они думали. На этом мой сон прерывается. Я мог погибнуть от руки палача, или меня могло избавить от неволи ледовое побоище 5 апреля 1241 года, как и других псковских аманатов. Но я просто проснулся. И вот я сижу за своим письменным столом, окруженный знакомыми любимыми книгами, записываю свой длинный сон, собираюсь начать обычную жизнь этого дня. Здесь, в этом мире, среди тех людей, что за стеной, я у себя, я в действительности. Но странная и страшная мысль тихо поднимается из темной глубины моего сознания. Что, если я сплю и грежу теперь, и вдруг проснусь на соломе в подземелье замка Гуга фон Ризен?
0: Мы читали рассказ Валерия Брюсова «В башне». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил главе российских железных дорог Олегу Белозерову не забывать о горнорабочих и необходимости вывоза угля из Кемеровской области. Встреча проходила в Кремле. Глава РЖД, в свою очередь, сообщил, что поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняется.
2: Подтверждены все первоначальные показатели, 180 миллионов тонн четко будут выполнены по этому году, и видим рост экспорта неугольных грузов. Не только уголь, а растет база в соответствии с вашим указом, это прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут. При этом мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
3: Не забывайте, горняков не забывайте.
1: Напомню, в феврале этого года правительство Кузбасса и РЖД подписали соглашение о гарантированном вывозе 50 миллионов тонн угля в восточном направлении на экспорт. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили свыше 5000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, а также 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 4 ракеты «Нептун». Данные приводит Министерство обороны. Кроме того, по информации военного ведомства, с 25 по 31 июля вооруженными силами России нанесены массированные и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Представители онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о совместной с правительством России разработке мер поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на склады маркетплейсов. Система в разработке, ее объявят в ближайшие дни. Уже выплачены 2 транша помощи почти 100 тысячам продавцов, а для крупных партнеров введены кредитные каникулы. Для оптимизации логистики компании сейчас заключают новые договоры аренды, причем как в России, так и за рубежом. Часть объектов хранения вскоре введут в эксплуатацию. В российских лесах исчезают белые грибы, пишут сетевые издания, ссылаясь на данные экспертов. Основных причин 2 – изменение климата, возросшее число грибников, которые в ходе популярных грибных туров нарушают лесную подстилку, что губит грибницу. По словам специалистов, основной сезон начинается в сентябре, однако будущий урожай можно оценить уже в июле. И пока все указывает на то, что нынешний грибной сезон будет провальным. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда». We'll be right back.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
1: Имя на карте.
2: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова. «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
1: Имя на карте.
2: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
1: Имя на карте.
2: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловская, пушкинский дуб.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы сели у окна за жалюзи, потому что, хотя и было уже у нас бы, надо сказать, еще 15 марта, но день был жаркий, солнце пекло, как у нас в июле или как здесь в декабре. На камине и по углам везде разложены минералы, раковины, чучело птиц, зверей или змей. Вероятно, все с острова Святого Маврикия. В камине лежало множество сухих цветов из породы иммортелей, как мне сказали. Они лежат, не изменяясь, по многу лет. Через 10 лет также сухи, ярки цветом и также ничем не пахнут, как и не сорванные. Мы спросили имбирного пива и константского вина, произведение знаменитой Константской горы. Пиво мальчик вылил все на барона Криднера, а константское вино так сладко, что из рук вон. Оно напоминает вкусом немного Малагу, но только слаще. На стенах были плохие картинки. Неизбежная принадлежность станций и трактиров всего земного шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции. Это большое развлечение для путешественника. Припомните, сколько раз вам пришлось улыбаться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и событий. И тут то же самое. Вот, например, на одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами. Герои режут и колят друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями. Лошади вверх ногами, люди по горло в воде. По этим картинкам я заключил, не видав еще хозяев, что гостиница английская. У голландцев скачек не изображается. Зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами, потом портреты королей и королев. И там пленяешься своего рода несообразностями. Барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике, смотрит в сторону и смеется. Вообще можно различать английские и голландские гостиницы с первого взгляда. У англичан везде виден комфорт или претензии на него. У голландцев патриархальность, проявляющаяся в старинной, почерневшей от времени, но чисто содержимой мебели, особенно в деревянных пузатеньких бюро и шкафах с дедовским фарфором, серебром и тому подобное. По состоянию одних этих гостиниц безошибочно можно заключить, что голландцы падают, а англичане возвышаются в здешней стороне. У первых все смотрит скучно, запущено, у последних весело, ново и свежо. Мы провели час, покуривая сигару и глядя в окно на корабли, в том числе на наш, на дальние горы. Тешились мыслью, что мы в Африке. А ведь это самый южный трактир, отсюда по прямому пути до полюса, сказал мне товарищ. Внесите это в вашу записную книжку. Я не знал, к какому роду занятий отнести это замечание, и обещал поместить его особо. Я никак не ожидал, что Фадеев способен был на какую-нибудь любезность. Но, воротясь на фрегат, я нашел у себя в каюте великолепный цветок, горный тюльпан, величиною с чайную чашку, с розовыми листьями и темным коричневым мхом внутри, на длинном стебле. «Где ты взял?» — спросил я.
3: «В Африке! На горе достал!» — отвечал он.
2: Мы собрались всемером в Капштадт, но с тем, чтобы сделать поездку подальше в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем, да записные книжки, пустились в двух экипажах, то есть фурах, крытых с боков кожей. От Саймонс-Бея до Капштадта всего 24 английские мили или 36 верст. Дорога первые 12 миль идет по берегу, то у подошвы утесов, то песками или по ребрам скал, все по шоссе. Дорога невеселая.
3: Хотя море постоянно в виду, а над головой теснятся утесы, усеянные кустарниками, но все это мрачно, голо. Верхушки утесов резко оттеняются своим темно-серым цветом песчаника от покрытого травой гранита. Мы видели высоко в ущельях гор пасущихся коров. Они казались снизу букашками. В одном месте, направо, есть озерко пресной воды. Кое-где одиноко стоят рыбачьи хижины, 2-3 дачи под горой, да маленькая гостиница, вот и все. Жизни мало. Только чайки плавно носятся по прибрежью, да море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. На половине дороги другая гостиница, так и называется. Halfway – половина пути. Наш кучер остановился тут, отпряг лошадей и предложил нам потребовать refreshment, то есть закусить. На дворе росло огромное кедровое дерево. Главный флигель строился, а гостиница помещалась в другом, маленьком. Мы заказали завтрак и пошли в сад. При входе крупными буквами написано, чтобы ничего не трогали в саду без позволения садовника. Но трогать было нечего, кроме разве незрелых фиг да кукурузы, которую убирал негр. Прочее все давно снято. Хотя погода была жаркая, но уж не летняя здесь. Листья летели с деревьев и усыпали дорожки. Сад был порядочный, он же и огород. Тут посажены были, кроме фиговых деревьев, бананы, виноград, капуста и огурцы. Видно было много цветов. Завтрак состоял из яичницы, холодной и жесткой солонины, из горячей и жесткой ветчины. Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наши станции. Тут, впрочем, было богатое собрание птиц, чучело зверей. Особенно мила головка маленького оленя с козленка величиной. Я залюбовался на нее, как на женскую. «Благодарите, мадам». Да по углам красовались еще рога диких буйволов, огромные, раскидистые, ярко выполированные, напоминавшие тоже головы. Конечно, не женские. Остальная половина дороги, начиная от гостиницы, совершенно изменяется. Утесы отступают в сторону мили на 3 от берега, и путь, веселый, оживленный, тянется между рядами дач, одна другой красивее. Въезжаешь в аллею из кедровых, дубовых деревьев и тополей. Местами деревья образуют непроницаемый свод, кое-где другие аллеи бегут в сторону от главной, к дачам и к фермам, а потом к Винбергу, маленькому городку, который виден с дороги. Налево видна знаменитая по своему вину Константская гора. Рядом с ней идет хребет вплоть до Столовой горы. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры, кабриолеты, кареты, всадники. Из аллеи неприметно въезжаешь в Капштад. При въезде берут по 8 пенсов с экипажа за шоссе. При выезде из Саймонс-Бэй столько же. По дороге есть еще красивая каменная часовня в полуготическом вкусе. Потом в стороне под горой на берегу выстроено несколько домиков для приезжающих на лето брать морские ванны. Есть рыбачья слобода с рощей вокруг.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
3: Капштад. Задолго до въезда в город глазам нашим открылись 3 странные массы гор, не похожих ни на одну из виданных нами. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в середине, с возвышенностями по концам. Другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет. Она как будто срезана, и гора оканчивается вверху площадью, почти равную основанию. К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью. «Что это?» — спросил я кучера малайца, указывая на одну гору. «Table Mountain», — сказал он, — «столовая гора». «А это?» «Leon's Head», львиная голова, а это Devil's Peak, чертов пик. Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа

Три горы, и между ними особенно столовая, недаром приобрели свою репутацию. Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них или опоясывают облака, во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника. Три странные формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве, кучками, разбросаны рощицы и сады с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможно взойти на эту стену. Между тем там проложены тропинки, и любопытные с проводниками беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших ходили. Пошли в сапогах, а воротились босые. Вершина горы, сказывали они, плоская, поросшая кустарником во всю площадь. Львиная гора похожа, говорят, на лежащего льва. Продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного. Но конический пик, которым этот холм примыкает к столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато коронка пика образует совершенно правильную фигуру спящего львенка. Товарищи мои заметили то же самое. Нельзя нарочно сделать лучше. Так и хочется снять ее и положить на стол, как пресс-папье. Любуясь на горы, мы незаметно очутились у широкого крыльца двухэтажного дома. Это Вельч-отель. У подъезда на нижней ступеньке встретил нас совсем черный слуга. Потом слуга-малаец, не совсем черный, но и не белый, с красным платком на голове. В сенях служанка, англичанка побелее. Далее на лестнице девушка лет 20, красавица, положительно белая, и, наконец, старуха, хозяйка. Нек плю ультра, до крайних пределов белая, то есть седая. Мы вошли в чистые, круглые, освещенные сверху сени, с прекрасной деревянной лестницей и выходом прямо на дворик с балконом. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лоз, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо в гостиную и налево в столовую были отворены настежь, с полуоткрытыми жалюзи и окнами. Везде сумрак и прохлада. В сенях мы встретили своих, которые накануне уехали. Они шли гулять, мы сдали вещи слугам и присоединились к ним. Слуга спросил меня и барона, будем ли мы обедать. Чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница в half-way еще были присущи у меня в памяти или в желудке, и я отвечал «не знаю». «Будем, будем!» – торопливо за себя и за меня решил барон. На лестнице служанка подошла к нам и спросила «будем ли мы обедать?» «Не знаю», – начал было я, но барон не дал мне договорить. Пока мы сдавали вещи, наши спутники толпой теснились у буфета. Я пробрался посмотреть, что они делают. Вот что. Из темной комнаты буфета в светлые сени выходило большое окно. В нем, как в рамке, вставлена была прекрасная картинка. Хорошенькая девушка, родственница мистрис Вельч. Кэролайн, то есть Каролина. Та самая, которую мы встретили на лестнице. Она была прекрасного роста, с прекрасной талией, с прекрасными глазами и придурными руками. Прекрасная девушка. Сквозь белую нежную кожу сквозили тонкими линиями синие жилки. Глаза большие, темно-синие и лучистые. Рот маленький и грациозный. С вечной, одинаковой для всех улыбкой. Я после видел, как она обрезала палец и заплакала. Лоб у ней наморщился. Глаза выразили страдание, а рот... улыбался. Такова сила привычки. Как грациозно подавала она каждому счет, написанный хотя дурной рукой, но прекрасным почерком. Как мило говорила «thank you», «спасибо», когда взамен счета ей подавали кучу фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида,
неслышными шагами идет по лестнице, вдруг остановится посреди

Тени ее обопрется на перила и, обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд. Она-то привлекала всех к окну. Там было постоянное сборище. Она то во весь рост, то сидя, рисовалась на темном фоне комнаты. Сзади, как дополнение аксессуар комнаты, сидела на диване довольно грузная старушка. Мистрис Вельч. Предоставив Каролине улыбаться и разговаривать с гостями, она постоянно держалась на втором плане, молча принимала передаваемые ей Каролиной фунты и со вздохом опускала в карман. Увидя нас, новоприезжих, обе хозяйки в один голос спросили, будем ли мы обедать. Этот вопрос занимал весь дом. День был удивительно хорош. Южное солнце, хотя и осеннее, не щадило красок и лучей. Улицы тянулись лениво, дома стояли задумчиво в полуденный час и казались вызолоченными от жаркого блеска. Мы прошли мимо большой площади, называемой Готентотскою, усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от столовой горы сторону, по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив. На площади учатся обыкновенно войска, но их теперь нет. Они еще воюют с кафрами. В конце площади биржа, низенькая, не представляющая ничего замечательного здания голландской постройки. В нем большая зала, увешанная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается библиотека. Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который ничем не отличается от других. Но куда ни взглянешь, везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего льва, то в столовую гору, то в чертов пик. Город как будто сдавлен ими. Только к юго-западу раздвигается безграничный простор. Там море сливается с небом. Мы в конце одной улицы заметили темную аллею и поворотили туда. Это была длинная, совсем закрытая вершинами елей дорога для пешеходов, убитая, впрочем, довольно острыми камешками. Пройдя несколько сажен, мы подошли ко входу в ботанический сад, в который вход дозволен за деньги по подписке, но для путешественников он открыт во всякое время безденежно. Что за наслаждение этот сад? Он невелик, едва ли составит половину петербургского летнего сада, но зато в нем собраны все цветы и деревья, растущие на капе и в колонии. Все рассажено в порядке посемейно. Мы обошли кругом сада, не пропуская ни одного растения. Сначала идут деревья померанцевые, фиговые и другие. Потом кусты, миртовые всевозможных пород, кипарисовые, и между ними миллионы мелких цветов, ярких, блестящих. Я припоминал наши роскошные дачи и цветники, где все это стоит или под стеклом, или в катках, а на зиму прячется. Здесь круглый год все зеленеет и цветет. По местам посажено было чрезвычайно красивое и невиданное у нас дерево, называемое по-английски «брум-три». «Брум» значит «метла». Дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят как кудри почти до земли. Они видом немного напоминают плакучие ивы, но гораздо красивее их. Какая богатая коллекция георгин! Вот семейство алоэ. Особенно красивы зеленые листья с двумя широкими желтыми каймами. Семья кактусов богаче всех. Она занимает целую лужайку. Что за разнообразие, что за уродливость и что за красота вместе. Мимо многих кустов проходил с поникшей головой, как мимо букв неизвестного мне языка. Посредине главной аллеи растут, образуя круг, точно дубы, огромные грушевые деревья с большими, почти с голову величиной грушами, но жесткими, годными только для компота.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: С одного места из сада открывается глазам вся столовая гора. Меня опять поразила эта громада, когда мы были у ее подошвы. Солнце обливало ее лучами. Наверху прилипло в одном месте облако и лежало там покойно, не шевелясь, как глыба снегу. Зеленеющие бока льва казались еще зеленее. На крестце его вертелся телеграф, разговаривая с судами. Я оглядывался в рытвины столовой горы, промытые протоками и образующие видом так называемые ножки стола. На этом расстоянии то, что издали казалось мхом, травкой, являлось целыми лесами кустов и деревьев. Вся гора, взятая нераздельно, кажется какой-то мрачной, мертвой, безмолвной массой, а между тем там много жизни. На подошву ее лезут фермы и сады, в лесах гнездятся павианы, большие черные обезьяны. Кишат змеи, бегают шакалы и дикие козы. Гора невысока, всего 3500 футов над морем. Но громоздка, широка. Вообще все три горы кажутся покинутыми материалами от каких-то громадных замыслов и недоконченных нечеловеческих работ. Обошедши все дорожки, осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли опять в аллею и потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы прошли по тропинке и потерялись в садах, ничем не огражденных, и рощах. Дорога поднималась заметно в гору. Наконец, забрались в чащу одного сада и дошли до какой-то виллы. Мы вошли на террасу и усталые сели на каменные лавки. Из дома вышла мулатка, объявила, что господ ее нет дома, и по просьбе нашей принесла нам воды. Город открылся нам весь оттуда. Город чисто английский, с немногими исключениями. Высокие двухэтажные дома с магазинами внизу, улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко видны загородные дома и прячущиеся в зелени фермы. Зелень, то есть деревья, за исключением мелких кустов, только и видна вблизи ферм. А то всюду уголь. Все обнажено и иссушено солнцем. Убито неистовыми, дующими с моря и с гор ветрами. Взгляд далеко обнимает пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку, разноцветной и разнообразной травы, да однообразных кустов, потом неизбежных гор, которые группами беспорядочно стоят, как люди, на огромной площади, то в кружок, то рядом, то лицом или спинами друг к другу. Дорогой, навязавшийся нам в проводники малаец, принес нам винограду. Мы пошли назад, все по садам, между огромными дубами, из рытвины в рытвину, взобрались на пригорок и, спустившись с него, очутились в городе. Только что мы вошли в улицу, кто-то сказал: «Посмотрите на столовую гору». Все оглянулись и остановились в изумлении. Половины горы не было. Облако, о котором я говорил, разрослось, пока мы шли садами, и густым слоем, точно снегом, покрыло плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам ровно. Это стол накрывается скатертью. Мы шли улицей, идущей скатом, и беспрестанно оглядывались. Скатерть продолжала спускаться с неимоверной быстротой, так что мы не успели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных ветров, которые наводят ужас на стоящие на рейде суда. Но жители капштадтские говорят, что этого не бывает. Столовая гора может хоть вся закутаться в саван. Они не боятся. Беда, когда лев накинет чепчик. Я после сам имел случай поверить это собственным наблюдением. Я пристально всматривался в физиономию города. Та же Англия. Те же узенькие высокие английские дома, крытые аспидом и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу магазины. Только одно исключение допущено в пользу климата. Это большие во всю ширину дома веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам наслаждаясь прохладой. Есть несколько домов голландской постройки с одним и тем же некрасивым тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с тонким переплетом в рамах и очень мелкими стеклами. Но остатки голландского владычества редки. Я почти не видал голландцев в Капштадте, но язык голландский, однако ж, еще в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые магазины сукон, полотен, материй, часов, шляп, много портных и ювелиров. Словом, это уголок Англии. Здесь, как в Лондоне и Петербурге, дома стоят так близко, что не разберешь, один это или два дома. Но город очень чист, смотрит так бодро, весело, живо и промышленно. Особенно любовался я пестрым народонаселением. Англичанин барин здесь, кто бы он ни был, всегда изысканно одетый, холодно, с пренебрежением отдает он приказание черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе, или в магазине, или на бирже, хлопочет на пристани. Он строитель, инженер, плантатор, чиновник. Он распоряжается, управляет, работает. Он же едет в карете верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника. А черный, вот стройный красивый негр Финго или Мозамбик, тащит тюк на плечах. Это кули, наемный слуга-носильщик, бегающий на посылках. Вот другой, из племени Зулу, а чаще Готентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, Пичуан, ведет верховую лошадь. Четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец с покрытой платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной 6, 8 до 12 быков и более. Вот идет черная старуха в платке на голове, сморщенная, безобразная. Другая безобразнее, торгует какой-нибудь дрянью. Третья, самая безобразная, просит милостыню. Толпа мальчишек и девочек, от самых белых до самых черных включительно, бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных, как куча сажи. Мулаты, мулатки в европейских костюмах. Далее пьяные английские матросы, махая руками, крича во все горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или толкутся у пристани. И между всем этим народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания, английские женщины. Мы пришли на торговую площадь. Тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров, вывешено на окнах. А на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами. Есть множество книжных лавок, где на окнах, как в Англии, разложены сотни томов брошюр, газет. Я видел типографии, конторы издающихся здесь двух газет, альманахи, магазин редкостей, то есть редкостей для европейцев, львиных и тигровых шкур, слоновых клыков, буйволовых рогов, змей, ящериц. В городе считается около 25 тысяч всех жителей, европейцев и цветных. Кроме черных и малайцев, встречается много коричневых лиц, весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан. Это помесь этих народов с африканками. Собственно же, коренных и известнейших племен кафрского, готентотского и бушменского, особенно последнего, в Капштадте не видать, кроме готентотов, слуг и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизации и оседлой жизни. Впрочем, племя бушменов малочисленно. Они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов. Оттого и названы бушменами. Куст по-голландски «буш». Они между собой живут не обществом, а посемейно. Промышляют ловлей зверей, рыбы. Город посредством водопроводов снабжается отличной водой из горных ключей. За это платится жителями известная подать, как, впрочем, за все удобства жизни. Англичане ввели свою систему сборов, о чем также будет сказано в своем месте.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Устав и наглядевшись всего, мы часов 6 воротились в гостиницу. Там, в длинной столовой, накрыт был большой стол. Мы разошлись по номерам переодеться к обеду. Я смотрел внимательно свой номер. Это длинная мрачная комната с одним прибольшим окном, но очень высокая. В ней постель, по обыкновению, приширокая, с занавесом. Дряной ореховый стол, несколько стульев, которые скликают друг друга. Обои разодраны в некоторых местах, на потолке красуется пятно. В окне одно стекло разбито. На столике стояло маленькое зеркало в простой рамке с ящиком. Я обошел комнату раза два, поглядел на свой неразвязанный, туго набитый мешок с бельем и платьем и вздохнул из глубины души. «Фадеев! Филипп, где вы?» Сорвалось у меня с языка воззвание к слугам. Я позвонил. Явился мальчик лет 20, угреватый, подслеповатый, и в комнате вдруг запахло собакой. «Воды бриться», — сказал я. «Yes, sir», — ответил он и не принес. Я позвонил, и он явился с кружкой воды. «Щетку», — сказал я, — «для платья». «Тоже yes», — в ответ. И тоже непослушание. Вдруг раздался звонок. Это приглашение к обеду. Я сошел в сени. Малаец Ричард, подняв колокол с большой стакан величиной, вровень с своим ухом и зажмурив глаза, звонил изо всей мочи на все этажи и номера, зывая путешественников к обеду. Потом вдруг перестал, открыл глаза, поставил колокол на круглый стол в сенях и побежал в столовую. Там явились все только наши, да еще служащий в Ост-Индии английский военный доктор Ведерхед. На столе стояло более 10 покрытых серебряных блюд, по обычаю англичан. И чего тут не было. Я сел на конце. Передо мной поставили суп, и мне пришлось хозяйничать. Нас село за обед человек 16. Ведерхед сел подле меня. Я разлил всем суп, в том числе и ему, и между нами завязался разговор. Сначала по-английски, но потом перешел на немецкий язык, который знаком мне больше. Мне казалось, что будто он умышленно затрудняется говорить по-немецки. Вскоре он стал говорить и со всеми. Он был очень умен, любезен и услужлив. Мое хозяйничанье на супе и окончилось. Ричард снял крышку с другого блюда. Там задымился кусок ростбифа. Я трогал его длинным, и как бритва острым ножом, то с той, то с другой стороны, стал резать, и нож ушел в глубину до половины куска. «Не порти куска», — сказал мне барон, «млея перед этой горой мяса. Надо резать искусно». Я передвинул блюдо к доктору, и тот с уменьем, тонкими ломтями начал отделять мясо и раскладывать по тарелкам. Но тут уже все стали хозяйничать. Почти перед всяким стояло блюдо с чем-нибудь. Перед одним кусок баранины, там телятина, и почти все au naturel. В естественном виде, как и любят англичане. Жаркое, рыба, зелень и еще карри, подаваемое ежедневно везде, начиная с мыса Доброй Надежды до Китая, особенно в Индии. Это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, наконец, даже раки и особенно шримсы, изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из 10 или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему подается особо вареный в одной воде рис. Мы, не зная, каково это блюдо, брали доверчиво в рот, но тогда начинались различные затруднения. Один останавливался и недоумевал, как поступить с тем, что у него во рту. Иной, проглотив, вдруг делал гримассу, как будто говорил по-английски. Другой поспешно проглатывал и метался запивать. А некоторые, в том числе и барон, мужественно покорились своей участи. Как обыкновенно водится на английских обедах, один посылал свою тарелку туда, где стояли котлеты, другой просил рыбы и обед съедался вдруг. Ричард метался, как угорелый, и отлично поспевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал. Он же приносил тому бутылку портвейна, другому хересу, а иным и стакан воды, но редко. Англичанам за обедом вода подается только для полоскания рта. Лишь кликнут «Ричард!», да и кликать не надо. Он не допустит. Он глазами ловит взгляд, подбегает к вам, и вы, особенно с непривычки, непременно засмеетесь прежде, а потом уж скажете, что вам нужно. Такие гримасы делает он, приготовляясь слушать вас. Вы только намереваетесь сказать ему слово, он открывает глаза, как будто ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно важное. И когда начнете говорить, он поворачивает голову немного в сторону, а одно ухо к вам. Лицо все, особенно лоб, собирается у него в складки. Губы кривятся на сторону, глаза устремляются к потолку. Редко можно встретить физиономию подвижнее этого лица, напоминающего наших татар. Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь одно за другим блюда, потом тарелки, ножи, вилки, куски хлеба, наконец потащил скатерть. Я так и ждал, что он начнет таскать собеседников, хотя никто в этом надобности и не чувствовал. Он не дотронулся, однако ж, ни до одного стакана, ни до рюмки и особенно до бутылки. Потом стал расставлять перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же проворством начал носить десерт. Прикрупный янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку с водой. Груши, гранаты, фиги и арбуз. Опять пошла такая же раздача. Кому того, этому другого, нашим молодым людям всего. О пирожном я не говорю. Оно то же, что и в Англии. То есть яичница с вареньем, круглый пирог с вареньем и маленькие пирожки с вареньем. Да еще что-то вроде крема без сахара, но, кажется, с вареньем. Наконец Ричард и это все утащил. Но бутылки и рюмки опять оставил и скромно удалился. К удивлению его, мы удалились от бутылок еще скромнее, и кто постарше, пошли в гостиную, а большинство — в буфет, к окну. Тут еще дали кому кофе, кому чаю, и записали на каждого за все съеденное и выпитое, кроме вина, по 4 шиллинга. Это за обед. Мне подали чаю. Я попробовал и не знал, на что решиться, глотать или нет. Я стал припоминать, на что это похоже. Помню, что в детстве вместе с ревенем, мятой, бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей, давали какую-то траву вроде этого чая. В Англии он казался мне дурен, а здесь ни на что не похож. Говорят, это смесь черного и зеленого чаев. Но это еще не причина, чтобы он так был дурен. Прибавьте, что к чаю подали вместо сахара песок. Сахарный, конечно, но все-таки песок, от которого мутный чай стал еще мутнее. Мы пошли опять гулять. Ночь была теплая, темная такая, что низги не видать, хотя и звездная. Каждый, выходя из ярко освещенных сеней, по лестнице на улицу, точно падал в яму. Южная ночь таинственна, прекрасна, как красавица под черной дымкой. Темна, нема, но все кипит и трепещет жизнью в ней под прозрачным флером. Чувствуешь, что каждый глоток этого воздуха есть прибавка к запасу здоровья. Он освежает грудь и нервы, как купание в свежей воде. Тепло, как будто у этой ночи есть свое темное, невидимо греющее солнце. Тихо, спокойно и таинственно. Листья на деревьях не колышутся. Мы ходили по пристани и долго сидели там на больших камнях, глядя на воду.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Часов в 10 взошла луна и осветила залив. Вдали качались тихо корабли, направо белела низменная песчаная коса и темнели груды дальних гор. Я вратился домой, но было еще рано. У окна буфета мистрис Вельч и Каролина, сидя друг подле друга на диване, зевали по очереди. Я что-то спросил, они что-то отвечали, потом мистрис Вельч еще зевнула, за ней зевнула Каролина. Я хотел засмеяться и, глядя на них, сам зевнул до слез, а они засмеялись. Потом каждая взяла свечу, раскланялись со мной и одна за другой медленно пошли на лестницу. В сенях на круглом столе я видел целый строй медных подсвечников и, о ужас, сальных свечей. Все это приготовлено для гостей. Меня еще в Англии удивило, что такой опрятный, тонкий и причудливый в житье-бытие народ, как англичане, да притом и изобретательный, не изобрел до сих пор чего-нибудь вместо дорогих восковых свеч. Стеариновые есть, но очень дурны. Спермацетовые прекрасны, но дороже восковых. «Мне нужна восковая или спермацетовая свечка», — сказал я живо. Они обе посмотрели на меня с полминуты, потом скрылись в коридор. Но Каролина успела обернуться и еще раз подарить меня улыбкой. А я пошел в свой 8-й номер, держа поодаль от себя свечу. Там отдавало немного пустотой и сыростью. Я сел было писать, но английский обед сморит сном хоть кого. Да мы еще набегались вдоволь. Я только начал засыпать, как над правым ухом у меня раздалось пронзительное сопрано комара. Я повернулся на другой бок. Над ухом раздался дуэт, и потом трио. А там все смолкло. И вдруг укушение в лоб, не то в щеку. Вздрогнешь, схватишься за укушенное место. Там шишка. Я думал прихлопнуть ночных забияк и не раз издали тихонько целился ладонью в темноте. Бац! Больно. Только не комару. И вслед за пощечиной раздавалось опять звонкое пение. Комар юлил около другого уха и пел так тихо и насмешливо. Я затворил деревянную ставню, но от ветерка она ходила взад и вперед и постукивала. На другой день утром, часов 8, кто-то стучит в дверь. «Кто там?» Забывшись по-русски, закричал я: «Who is there? Кто там?» Опомнившись, спросил я потом: «Чаю или кофе?» «Чаю, если только это чай, что у вас подают». Я встал отпереть дверь и тотчас же пожаловался человеку, принесшему чай, на комаров, показывая ему следы укушения. Я попросил, чтоб поскорее вставили стекло. «Yes, сэр», — отвечал он. Но я знал уже, что значит это «yes». Только я собрался идти гулять, как раздался звонок Ричарда. Я проворно сошел вниз узнать, что это значит. У окна буфета нет никого. И рамка пустая. Картинка еще почивала. Только Ричард, стоя в сенях, закрыв глаза, склонив голову на сторону и держа на ее месте колокол, так и заливался. Звонит к завтраку. Было всего 9 часов. Какой же еще завтрак? «Ни я, никто из наших не завтракает», — говорю я, входя в столовую, и увидел всех наших. Других никого не было. Стол накрыт, как для обеда. Стоит блюд 6 и дымятся. На другом столе дымится чай и кофе. Я сел вместе с другими и поел рыбы из любопытства узнать, что за рыба. По методе барона. Да маленькую котлетку. «Чем же это не обед?» — говорил я, принимаясь за виноград. «Совершенный обед. Только супу нет». После завтрака я не забыл пожаловаться мистрис Вельч на комаров и попросил вставить окно. «Yes, сэр», — отвечала она. И Каролине пожаловался, прося убедительно велеть к ночи вставить стекло. «Yes, oh, yes», — сказала она, очаровательно улыбаясь. Мы пошли по улицам, зашли в контору нашего банкира, потом в лавки. Кто покупал книги, кто заказывал себе платье, обувь, разные вещи. Книжная торговля здесь довольно значительна. Лавок много. Главный из них, Робертсона, помещается на большой улице. Здесь есть своя самостоятельная литература. Я видел много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры, и купил некоторые изданные здесь сочинения, собственно, о Капской колонии. В книжных лавках продаются и все письменные принадлежности. Устройство лавок, искусство раскладывать товар, все напоминает Англию. И здесь, как там, вы не обязаны купленный товар брать с собою. Вам принесут его на дом. Другие магазины еще более напоминают Англию, только с легким провинциальным оттенком. Все попроще, нет зеркальных двухсаженных стекол, газу и роскошной мебели. Между тем, здесь есть много своих фабрик и заводов, шляпных, стеклянных, бумажных и тому подобное, которые вполне удовлетворяют потребности края. Глядя на это множество разного рода лавок, я спрашивал себя, где покупатели? Жителей в Капштадте от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч. К полудню солнце начинало сильно печь. Окна закрывались наглухо посредством жалюзи. Движение приутихло, то есть беготня, собственно, но езда не прекращалась. Экипажи мчались изо всей мочи по улицам. Быки медленно тащили тяжелые фуры с хлебом и другой укладью, а иногда и с людьми. В такой фуре я видел человек по 15. Посреди улиц, как в Лондоне, гуськом стояли наемные экипажи. Кареты четырехместные, коляски, кабриолеты, в одну лошадь и парой. Экипажи как будто сейчас из мастерской. Ни одного нет даже старого фасона. Все выкрашены и содержатся чрезвычайно чисто. Черные кучера ловят глазами ваш взгляд, но не говорят ни слова. Мы где-то на перекрестке разошлись. Кто пошел в магазин редкостей, кто в ванны или даже в бане, помещающиеся в одном доме на торговой площади, кто куда. Я отправился опять в темную аллею и ботанический сад, который мне очень понравился. Между прочим, и потому, что в городе, собственно, негде гулять. Я с новым удовольствием обошел его весь. Останавливался перед разными деревьями, дивился рогатыми, неуклюжими кактусами и опять с любопытством смотрел на столовую гору. Меня поразило пение множества птиц, которого вчера я не слыхал, вероятно, потому что было поздно. Теперь напротив, утром раздавалось столько веселых и незнакомых для северного уха голосов, я искал глазами певиц, но они не очень дичились. Из одного куста в другой бесперестанно перелетали стаи колибри, резвых и блестящих. Они шалили и кокетничали, вертясь на ветках довольно низких кустов и сверкая переливами всех возможных цветов. Только я подходил шагов на 5, как они дождем проносились под носом у меня и падали в ближайший шелковичный или другой куст.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время. Почему мы чувствуем настоящее? У мозга нет часов. Зато имеются довольно хитрые способы создать иллюзию непрерывного «сейчас». Конкретный момент — это целое окно длиной в 2-3 секунды. За это время мозг собирает разрозненные сигналы — звук, изображение, запах — и склеивает их в единое целое. Благодаря этому мы слышим мелодию, а не отдельные ноты, и понимаем фразу, а не набор слов. Во-первых, мозг, как дирижер оркестра, синхронизирует ритмы. Когда нейроны, обрабатывающие звук и изображение, работают в едином темпе, мы понимаем, что губы на экране двигаются прямо сейчас в такт голосу.
1: Человек и время.
0: Во-вторых, это так называемые клетки времени. У нас в голове имеются специальные нейроны, которые включаются по очереди, как лампочки на рекламном стенде. Одни отмечают начало события, другие — его продолжение. Это временная шкала и создает последовательность происходящего. И в-третьих, память настоящего. Наше сейчас — это то, что мы держим в уме последние несколько секунд. Информация постоянно обновляется в оперативной памяти, как бегущая строка. Новые впечатления вытесняют старые, создавая плавный поток сознания. В итоге ощущение «сейчас» — это результат слаженной работы миллионов нейронов. Они непрерывно шлют сигналы, синхронизируются и выстраивают для нас стабильную и понятную картину мира, которую мы и называем «настоящим».
1: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За минувшую неделю вооруженные силы России поразили в Черном море 31 морское судно, которое использовали в своих целях украинские вооруженные формирования. 23 сухогруза, балкеры, буксиры, десантный катер. По данным Министерства обороны, высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесены удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. Заявление ведомства подчеркивается, российская армия наносит точечные удары исключительно по объектам военно-промышленного комплекса противника. Западные санкции не парализовали экономику России. Она развивается, хотя есть трудности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, санкции в отношении отечественных компаний – это попытки Запада нанести России стратегическое поражение, но они обречены на провал.
2: Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение. Я уверен, что подобные попытки обречены на провал.
1: Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, подчеркнул Дмитрий Медведев. По его словам, Евросоюз, Соединенные Штаты и другие страны против нашей страны принимают незаконные меры, в том числе блокировку и изъятие активов, секторальные запреты и экспортные ограничения. Министерство внутренних дел предупреждает о мошеннических схемах, направленных на детей и подростков. По данным ведомства, злоумышленники выбирают жертву, устанавливают контакт, затем оказывают давление, создают ощущение срочности и изолируют ребенка от семьи, принуждают к переводу денег или опасным действиям. После этого преступники исчезают. В ведомстве посоветовали родителям спокойно объяснить детям правила безопасности и договориться о специальной кодовой фразе для сигнала о помощи. Российские ученые разработали специальный хлеб для снижения веса. По информации Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, продукт содержит цельнозерновую муку, а также муку из зеленой гречки и концентрат подсолнечного белка. Такое изделие помогает корректировать обмен веществ при метаболическом синдроме и ожирении. По словам научного сотрудника Юлии Фроловой, компоненты полезного хлеба снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
4: Глава 12. Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа. Видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеяна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала когдавича. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она была подняла руку и спросила, что такое, чьи? Но, кажется, не расслышала моего ответа. Задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда ей показала издали, уже подходя к воксалу, барона и баронесса Вурмергельм, она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала «А!» и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им.
5: «Ну, вы зачем увязались? Не каждый раз брать вас. Ступайте домой. Мне и тебя довольно», — прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и вратились домой. В воксале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место возле крупера. Мне кажется, эти круперы, всегда такие чинные, представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно, выиграет ли банк или проиграет, вовсе не равнодушны к проигрышу банка
4: И уж, конечно, снабжены кое-какими инструкциями для привлечения игроков и для вязчего наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере, на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось. Вот как было дело. Бабушка прямо накинулась на зеро и тотчас же велела ставить по 12 фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий, зеро не выходил. «Ставь, ставь!» — толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался. «Сколько раз проставили?» — спросила она наконец, скрежеща зубами от нетерпения. «Да уж 12-й раз ставил, бабушка. 144 фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй...» «Молчи!» — перебила бабушка. «Поставь на зеро и поставь сейчас на красную 1000 гульденов. На, вот билет». Красная вышла, а зеро опять лопнул. Воротили 1000 гульденов. «Видишь? Видишь?» — шептала бабушка. «Почти все, что проставили, воротили. Ставь опять на зеро. Еще раз 10 поставим и бросим». Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась. «Брось этот пакстный зеришка к черту! На! Ставь все 4000 гульденов на красную!» — приказала она. «Бабушка, много будет. Ну как не выйдет красная?» — умолял я. Но бабушка чуть меня не прибила. Да, впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась. Нечего было делать. Я поставил на красную все 4000 гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось... Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше. «Зеро!» — возгласил крупер. Сначала бабушка не поняла, но когда увидела, что крупер загреб ее 4000 гульденов вместе с тем, что стояло на столе, и узнала, что зеро, который так долго не выходил и на котором мы проставили почти 200 фридрихсдоров, выскочил как нарочно тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, то ахнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись.
5: «Батюшки! Он тут проклятый и выскочил!» — вопила бабушка. «Эдакой окаянный! Это ты? Это все ты?» — свирепо накинулась на меня, толкаясь. «Это ты меня отговорил?»
4: «Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы?»
5: «Я тебе дам шансы!» — шептала она грозно. «Пшел вон от меня!»
4: «Прощайте, бабушка!» — повернулся я уходить.
5: «Алексей Иванович! Алексей Иванович, останься! Куда ты? Ну чего? Чего?» «Ишь, рассердился, дурак! Ну, побудь, побудь еще! Ну, не сердись, я сама дура! Ну, скажи, что мне теперь делать?»
4: «Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня ж будете обвинять. Играйте сами. Приказывайте, я ставить буду».
5: «Ну, ставь еще 4000 гульденов на красную. Вот, бумажник, бери».
4: Она вынула из кармана и подала мне бумажник.
5: «Ну, бери скорее, тут 20000 рублей чистыми деньгами».
4: «Бабушка», — прошептал я, — «такие куши».
5: «Жива не хочу быть, отыграюсь. Ставь».
4: Поставили. И проиграли.
5: Ставь все 8, ставь.
4: «Нельзя, бабушка, самый большой куш 4».
5: «Ну, ставь 4».
4: На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась.
5: «Видишь?» — затолкала она меня. «Ставь опять 4».
4: Поставили, проиграли. Потом еще и еще проиграли. «Бабушка, все 12000 ушли», — доложил я.
5: «Вижу, что все ушли», — проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться. «Вижу, батюшка, вижу!»
4: — бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая.
5: «Эх, жива не хочу быть! Ставь еще 4000 гульденов!»
4: «Да денег-то нет, бабушка. Тут в бумажнике наши 5%-ные, еще какие-то переводы есть, а денег нет».
5: «А в кошельке?»
4: «Мелочь осталась, бабушка».
5: «Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно!» — решительно спросила бабушка.
4: «Тут сколько угодно, но что вы потеряете за промен, так сам жид ужаснется».
5: «Вздор! Отыграюсь! Вези! Позвать этих болванов!»
4: Я откатил кресло, явились носильщики, и мы покатили из вокзала.
5: «Скорей, скорей, скорей!» — командовала бабушка. «Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми. А далеко?»
4: Два шага, бабушка. Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания. Генерал, Дегрие и мадемуазель Бланш с маменькой. Полина Александровна с ними не было, мистера Астлия тоже.
5: «Ну-ну-ну, не останавливаться!» — кричала бабушка. «Ну, что вам такое? Некогда с вами тут!»
4: Я шел сзади. Дегрие подскочил ко мне. «Все давешнее проиграла, и 12 000 гульденов своих просадила. Едем 5-процентные менять», — шепнул я ему наскоро. Дегрие топнул ногою и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку.
6: «Остановите, остановите!» — зашептал мне генерал в выступлении.
4: «А вот попробуйте-ка ее остановить!» — шепнул я ему.
6: «Тетушка!» — приблизился генерал. «Тетушка, мы сейчас...» Голос у него дрожал и падал. «Нанимаем лошадей и едем за город. Восхитительнейший вид, пуант. Мы шли вас приглашать».
5: «Да и ну тебя и с пуантом!» — раздражительно отмахнулась от него бабушка.
6: «Там деревня, там будем чай пить», — продолжал генерал уже с полным отчаянием.
7: «Но барон дю ле сюр лерб фреш», — прибавил Дегрие со зверской злобой. «Мы будем пить молоко на свежей траве. Дю ле де лерб фреш».
4: Это все, что есть идеально идиллического парижского буржуа. В этом, как известно, взгляд его на натюр и ля верите, на природу и истину.
5: «Ну и тебя с молоком! Клещи сам, а у меня от него брюхо болит!» «Да и чего вы пристали?» — закричала бабушка. «Говорю, некогда!»
6: «Приехали, бабушка!» — закричал я. «Здесь!»
4: Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять. Бабушка осталась ждать у подъезда. Дегрие, генерал и Бланш стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к вокзалу. Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций.
5: «Ах, разбойники!» — закричала она, всплеснув руками. «Ну, ничего, меняй!» — крикнула она решительно. «Стой! Позови ко мне банкира!»
4: «Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка?»
5: «Ну, конторщика все равно! Ах, разбойники!»
4: Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже с слишком пристальным любопытством, что же было невежливо. Наконец он стал улыбаться.
5: «Ну, убирайся!» — крикнула бабушка. «Подавись моими деньгами! Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, то бы к другому поехать».
4: Конторщик говорит, что у других еще меньше дадут. Наверное, не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до 12 000 флоринов золотом и билетами, взял расчет и вынес бабушке.
5: «Ну-ну-ну, нечего считать!» — замахала она руками. «Скорей, скорей, скорей! Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить, и на красную тоже!» — промолвила она, подъезжая к вокзалу.
4: На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в 10, в 20, в фридрихсдоров. «Ну вот!» — начинала она толкать меня. «Ну вот! Выиграли же! Стоял бы 4 000 вместо 10, мы бы 4 000 выиграли! А то что теперь? Эх, все ты! Все ты!» И как ни брала меня досада, глядя на ее игру, а я, наконец, решил смолчать и не советовать больше ничего. Вдруг подскочил Дегрие. Они все трое были возле. Я заметил, что мадемуазель Бланш стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Бланш даже и смотреть на него не хотела, хоть она и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал. Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрой бабушки. Бланш и князек, наконец, вышли, Генерал побежал за ними. «Мадам, мадам!» — медовым голосом шептал бабушке Дегрие, протеснившись к самому ее уху. «Мадам, эдак ставка не идет. Нет-нет, не можно!» — коверкал он по-русски. «Нет!»
5: «А как же? Ну, научи!» — обратилась к нему бабушка.
4: Дегрие вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры. Бабушка ничего не понимала. Он беспрерывно обращался ко мне, чтобы я переводил, тыкал пальцем в стол, указывал, наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла, наконец, терпение.
5: «Ну, пошел, пошел! Все вздор мелешь! Мадам, мадам! А сам и дело-то не понимает! Пошел!»
4: «Мэ, мадам!» — защебетал Дегрие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало.
5: «Ну, поставь раз, как он говорит!» — приказала мне бабушка. «Посмотрим! Может, и в самом деле выйдет!»
4: Дегрие хотел только отвлечь ее от больших кушей. Он предлагал ставить на числа, поодиночке и в совокупности. Я поставил по его указанию по Фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых 12 и по 5 Фридрихсдоров на группы чисел от 12 до 18 и от 18 до 24. Всего поставил 16 Фридрихсдоров. Колесо завертелось.
5: «Зеро!»
4: — крикнул крупер. Мы все проиграли.
5: «Эдакый болван!» — крикнула бабушка, обращаясь к Дегрие. «Эдакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветуйся, изверг! Пошел! Пошел! Ничего не понимает, а туда же суется!»
4: Страшно обиженный Дегрие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался, слишком уж не утерпел. Через час, как мы не бились, все проиграли.
5: «Домой!» — крикнула бабушка.
4: Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее, уже подъезжая к отелю, у нее начали вырываться восклицания.
5: «Экая дура! Экая дурында! Старая ты! Старая дурында!»
4: Только что въехали в квартиру.
5: «Чаю мне!» — закричала бабушка. «И сейчас собираться! Едем!»
4: «Куда, матушка, ехать извольте?» — начала была Марфа.
5: «А тебе какое дело? Сдай сверчок свой шесток! Потапыч, собирай все, всю поклажу! Едем назад, в Москву! Я 15 000 целковых профершпилила!»
4: «15 000 целковых, матушка! Боже ты мой!» — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться.
5: «Ну-ну, дурак! Начал еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет скорее! Скорей!»
4: «Ближайший поезд отправится в 9:30, бабушка», — доложил я, чтобы остановить ее фурор.
5: «А теперь сколько?»
4: 7:30.
5: «Такая досада! Ну, все равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще 2 билета, сбегай туда, разменяй мне и эти, а то мне не с чем ехать».
4: Я отправился. Через полчаса, возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние, но зато что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Дегрие? Мадемуазель

0: вам что за дело? Чего это козлиная борода ко мне лезет?» — кричала она на Дегрия. «А тебе, пигалица, чего надо?» — обратился она к мадемуазель Бланш. «Чего юлишь?»
1: «Диантр!» — прошептала мадемуазель Бланш, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла. «Эль вивра сантан!» — крикнула она, выходя из дверей генералу. «Черт возьми, она 100 лет проживет!»
0: «А, так ты на смерть мою рассчитываешь?» — завопила бабушка генералу. «Пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, не ваше?»
1: Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Дегрие за ним.
0: «Позвать Прасковью!» — велела бабушка Марфе.
1: Через 5 минут Марфа возвратилась с Полиной. Все это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено.
0: «Прасковья!» — начала бабушка. «Правда ли, что я давеча стороной узнал, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке-француженке? Актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это?»
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
1: «Наверное, про это я не знаю, бабушка», — ответила Полина. «Но, по словам самой мадемуазель Бланш, которую они находят нужным скрывать, заключаю...»
0: «Довольно!» — энергически прервала бабушка. «Все понимаю. Я всегда считал, что от него это станется. И всегда считал его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форс, что генерал из полковников по отставке получил, да и важничает. Я, мать моя, все знаю. Как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали. Скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет. Наследство ждали. Без денег-то его, эта подлая девица, как ее, декоманш, что ли, и в лакея к себе не возьмет. Да еще со вставными-то зубами. И у ней, говорят, у самой денег куча. На проценты дает, добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню. Не ты телеграммы посылала. Я об старом тоже поминать не хочу. Знаешь, что характеришка у тебя скверный, оса. Укусишь, так вспухнет. Да жаль мне тебя, потому покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь, бросай все здесь, поезжай теперь со мною. Ведь тебе деваться-то некуда, да и неприлично тебе с ними теперь. Стой!» — прервала бабушка, начинавшую было отвечать Полину. «Я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь, дворец. Хоть целый этаж занимай, хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет?»
1: «Позвольте сперва вас спросить, неужели вы сейчас ехать хотите?»
0: «Шучу я, что ли, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня 15 000 целковых просадил на растреклятой вашей рулетке. В Подмосковной я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить. Да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, поеду церковь строить».
1: «А воды-то, бабушка, ведь вы приехали воды пить?»
0: «Ну и тебя с водами твоими. Не раздражай ты меня, Прасковья. Нарочно ты, что ли? Говори, ешь или нет?»
1: «Я вас очень, очень благодарю, бабушка», — с чувством начала Полина, «за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро. А теперь есть причины важные, и решиться я сейчас, сию минуту не могу. Если бы вы остались хоть недели две...»
0: «Значит, не хочешь?»
1: «Значит, не могу. К тому же, во всяком случае, я не могу брата и сестру оставить, а так как действительно может случиться, что они останутся как брошенные, то если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это», — прибавила она с жаром. «А без детей не могу, бабушка».
0: «Ну, не хнычь!»
1: Полина и не думала хныкать, да она никогда и не плакала.
0: «И для цыплят найдется место, велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну так не едешь теперь. Но, Прасковья, смотри, желал бы я тебе добра, да ведь знаю, почему ты не едешь. Все я знаю, Прасковья. Не доведет тебе эта французишка до добра».
1: Полина вспыхнула. Я так и вздрогнул.

0: Огнул. «Все знают. Один я, стал быть, ничего не знаю».
1: «Ну-ну, не хмурься. Не стану размазывать. Только смотри, чтобы не было худо. Понимаешь? Ты девка умная. Жаль мне тебя будет. Ну, довольно. Не глядел бы я на вас на всех. Ступай, прощай».
0: «Я, бабушка, еще провожу вас», — сказала Полина.
1: «Не надо. Не мешай. Да и надоели вы мне все».
0: Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку. Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза.
1: «Ну, прощай и ты, Алексей Иванович. Всего час до поезда. Да и устал ты со мной, я думаю. На, возьми себе эти 50 золотых».
0: «Покорно благодарю вас, бабушка. Мне совестно».
1: «Но-но!» — крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял. «В Москве, как будешь без места бегать, ко мне приходи. Отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся».
0: Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. «А? Французишка. Так стало быть, правда. Ну что ж тут могло быть, однако? Полина и де Грие, господи, какое сопоставление! Все это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтобы идти тотчас же отыскать мистера Астли и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астли. Вот еще для меня загадка». Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю, Потапыч. «Батюшка Алексей Иванович, к барыне требуют». «Что такое? Уезжает, что ли? До поезда еще 20 минут».
1: «Беспокоится, батюшка. Едва сидят. Скорей, скорей! Вас, то есть, батюшка, ради Христа, не замедлите».
0: Я тотчас же сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник.
1: «Алексей Иванович, иди вперед, пойдем!»
0: «Куда, бабушка?»
1: «Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полночи ведь игра идет!»
0: Я остолбенел, подумал, но тотчас же решился. «Воля ваша, Антонид Васильевна, я не пойду».
1: «Это почему? Это что еще? Берены вы, что ли, все тут объелись?»
0: «Воля ваша, я потом сам упрекать себя стану. Не хочу. Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте, Антонид Васильевна. Вот ваши 50 фридрихсдоров назад. Прощайте». И я, положив сверток с фридрихсдорами тут же на столик, вот для которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел.
1: «Экай, вздор!» — крикнула мне вслед бабушка. «Да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду. Потапчите со мною. Ну, поднимайте, несите».
0: Мистер Астли я не нашел и воротился домой. Поздно уже, в первом часу пополуночи, я узнал от Потапча, чем кончился бабушкин день. Она все проиграла, что ей давеча наменял, то есть, по-нашему, еще 10 000 рублей. К ней прикомандировался там тот самый полячок, которому она давеча дала 2 фридрихсдора, и все время руководил ее в игре. Сначала до полячка она была заставляла ставить Потапча, но скоро прогнала его. Тут-то и подскочил полячок. Как нарочно он понимал по-русски и даже болтал кое-как смесью 3 языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка все время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно стелился под стопки паньски, но уж куда сравнить с вами, Алексей Иванович, рассказывал Потапч. С вами она точно с барином обращалась. А тот так, я сам видел своими глазами, убей бог, на месте, тут же у ней со стола воровал. Она его сама 2 раза на столе поймала, и уж костила она его, костила всяческими-то, батюшка, словами. Даже за волосенки 1 раз отдергала, прав не лгу, так что кругом смех пошел. Все, батюшка, проиграла, все как есть, все, что вы ей наменяли. Довезли мы ее, матушку, сюда. Только водица спросила испить, перекрестилась и в постельку.

замучилась, что ли она, точь заснула. Пошли, бог сны ангельские. Ух уж это мне за граница, заключил Потапыч. Говорил, что не к добру. Ох, и уж поскорей бы в нашу Москву. И чего-чего у нас дома нет, а в Москве? Сад, цветы, каких здесь не бывает. Дух, яблоньки наливаются, простор. Нет, надо было за границу.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Игрок». Читает Иван Литвинов.
2: Глава 13. Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрогивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступил действительно, но в сто раз круче и неожиданнее, чем я думал. Все это было нечто странное, безобразное и даже трагическое, по крайней мере, со мной. Случились со мною некоторые происшествия, почти чудесные, так, по крайней мере, я до сих пор гляжу на них, хотя на другой взгляд, и особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем обыкновенные. Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнесся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя. И все это пролетело как сон. Даже страсть моя, она ведь была сильна и истинна, но куда же она теперь делась? Право, нет, да мелькнет иной раз теперь в моей голове. Уж не сошел ли я тогда с ума? И не сидел ли все это время где-нибудь в сумасшедшем доме? А может быть, и теперь сижу, так что мне все это показалось и до сих пор только кажется. Я собрал и перечел мои листки. Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, не в сумасшедшем ли доме я их писал. Теперь я один-одинешник. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке. О, как уныло германские городишки! И вместо того, чтобы обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих воспоминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять куда-то выбросившего. Мне все кажется порой, что я все еще кружусь в том же вихре, и что вот-вот опять промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом, и я опять выскочу из порядка и чувства меры и закружусь. Впрочем, я, может быть, и установлюсь как-нибудь, и перестану кружиться, если дам себе по возможности точный отчет во всем приключившемся в этот месяц. Меня тянет опять к перу, да иногда и совсем делать нечего по вечерам. Странно. Для того, чтобы хоть чем-нибудь заняться, я беру в здешней паршивой библиотеке для чтения романы Поль де Кока в немецком переводе, которых я почти терпеть не могу. Но читаю их, да, и дивлюсь на себя. Точно я боюсь серьезную книгою или каким-нибудь серьезным занятием разрушить обаяние только что минувшего. Точно уж так дороги мне этот безобразный сон и все оставшиеся по нем впечатления, что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтобы он не разлетелся в дым. Дорого мне это все так, что ли? Да, конечно, дорого. Может, и через 40 лет вспоминать буду. Итак, принимаюсь писать. Впрочем, все это можно рассказать теперь отчасти покороче. Впечатления совсем не те. Во-первых, чтобы кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Так и должно было случиться. Кто раз из таких попадается на эту дорогу, тот точно со снеговой горы в санках катится все быстрее и быстрее. Она играла весь день до 8 часов вечера. Я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам. Потапыч продежурил при ней в воксале целый день. Полячки, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полячка, которого она драла за волосы, и взяла другого. Но другой оказался почти что еще хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил и толкался во все это время изгнания тут же за ее креслами, поминутно просовывая к ней свою голову, она впала, наконец, в решительное отчаяние. Прогнанный второй полячок тоже ни за что не хотел уйти. Один поместился с правой стороны, а другой с левой. Все время они спорили и ругались друг с другом за ставки и ходы, обзывали друг друга лайдаками и прочими польскими любезностями. Потом опять мирились, кидали деньги без всякого порядка, распоряжались зря. Поссорившись, они ставили каждый с своей стороны. Один, например, на красную, а другой тут же на черную. Кончилось тем, что они совсем закружили и сбили бабушку с толку, так что она, наконец, чуть ли не со слезами обратилась к старичку-крупёру с просьбой защитить ее, чтобы он их прогнал. И действительно, их тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты. Они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им же должна, что она их в чем-то обманула, поступила с ними бесчестно, подло. Несчастный Потапыч рассказывал мне все это со слезами в тот самый вечер после проигрыша и жаловался, что они набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и поминутно совали себе в карманы. Выпросит, например, у бабушки за труды 5 фридрихсдоров и начнет их тут же ставить на рулетке рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушка проиграла. Когда их прогоняли, то Потапыч выступил и донес, что у них полны карманы золота. Бабушка тотчас же попросила крупера распорядиться, и как оба полячка не кричали, точно два пойманные в руки петуха, но явилась полиция, и тотчас карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проигралась, пользовалась во весь этот день у круперов и у всего воксального начальства видимым авторитетом. Мало-помалу известность ее распространялась по всему городу. Все посетители вод, всех наций, обыкновенные, самые знатные, стекались посмотреть на «Une vieille comtesse russe tombée en enfance», которая уже проиграла несколько миллионов. Но бабушка очень-очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух полячишек. Взамен их тотчас же к услугам ее явился третий поляк — уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал стопки панские, истерился под стопки панские, но относительно окружающих вел себя заносчиво, распоряжался деспотически, словом, сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки». Поминутно, с каждым ходом обращался он к ней и клялся ужаснейшими клятвами, что он сам гоноровый пан, и что он не возьмет ни единой копейки из денег бабушки. Он так часто повторял эти клятвы, что та окончательно струсила. Но так как этот пан действительно вначале как будто поправил ее игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Час спустя... Оба прежние полячишки, выведенные из воксала, возвратились снова за стулом бабушки, опять с предложением услуг хоть на посылке. Потапыч божился, что гоноровый пан с ними перемигивался и даже что-то им передавал в руки. Так как бабушка не обедала и почти не сходила с кресел, то действительно один из полячков пригодился. Сбегал тут же рядом в обеденную залу воксала и достал ей чашку бульона, а потом и чаю. Они бегали, впрочем, оба. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за стулом ее стояло уже до 6 полячков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только уже ее не слушались, но даже и не замечали, лезли прямо через нее к столу, сами хватали деньги, сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговариваясь с гоноровым паном за панибрата, а гоноровый пан чуть ли даже не забыл о существовании бабушки. Даже тогда, когда бабушка, совсем все проигравшая, возвращалась вечером в 8 часов в отель, то и тут... 3 или 4 полячка все еще не решались ее оставить и бежали около кресел по сторонам, крича изо всех сил и уверяя скороговоркою, что бабушка их в чем-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их, наконец, прогнали в толчки. По расчету Потапыча, бабушка проиграла всего в этот день до 90 тысяч рублей. Кроме проигранных ее вчера денег. В все свои билеты, 5-процентные, внутренних займов, все акции, бывшие с нею, она разменяла один за другим и одну за другой. Я подивился было, как она выдержала все эти 7 или 8 часов, сидя в креслах и почти не отходя от стола, но Потапыч рассказывал, что 3 раза она действительно начинала сильно выигрывать, а увлеченная вновь надеждой, она уж и не могла отойти. Впрочем, игроки знают, как можно человеку просидеть чуть не сутки на одном месте за картами, не спуская глаз с правой и с левой.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
2: Между тем, весь этот день у нас в отеле происходили тоже весьма решительные вещи. Еще утром до 11 часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генералы де Грие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а напротив отправляется опять в Воксал, они во всем конклаве, кроме Полины, пришли к ней переговорить с нею окончательно и даже откровенно. Генерал, трепетавший и замиравший душою ввиду ужасных для него последствий, даже пересолил. После получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах, и даже в своей страсти к мадемуазель Бланш, он совсем потерялся, генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку. Кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города. И, наконец, вы срамите русское имя, сударыня, кричал генерал. И что на то есть полиция? Бабушка прогнала его, наконец, палкой, настоящей палкой. Генералы де Грие совещались еще раз или два в это утро, и именно их занимало, нельзя ли в самом деле как-нибудь употребить полицию. Что вот, дескать, несчастная, но почтенная старушка выжила из ума, проигрывает последние деньги и так далее. Одним словом, нельзя ли выхлопнуть какой-нибудь надзор или запрещение? Но де Грие только пожимал плечами и в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец де Грие махнул рукой и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперед весьма решительно и таинственно с мадемуазель Бланш. Что же касается де мадемуазель Бланш, то она с самого еще утра приняла окончательные меры. Она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за ней в Воксал и встретил ее под руку с князьком, то ни она, ни мадам Вёв-Команш его не узнали. Князек тоже ему не поклонился. Весь этот день мадемуазель Бланш пробовала и обрабатывала князя, чтобы он высказался, наконец, решительно. Но, увы, она жестоко обманулась в расчетах на князя. Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером. Вдруг открылось, что князь, гол как сокол, еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и поиграть на рулетке. Бланш с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере. Поутру в этот же день я ходил к мистеру Астлию, или лучше сказать, все утро отыскивал мистера Астлия, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в Воксале или в парке его не было. В отеле своем он на этот раз не обедал. В 5 часу я вдруг увидел его, идущего от дебаркадера железной дороги, прямо в отель «Д'Англетер». Он торопился и был очень озабочен, хотя и трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице. Он радушно протянул мне руку со своим обычным восклицанием «А», но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним, но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чем не успел и спросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине. Он же сам ни слова о ней не спросил. Я рассказал ему про бабушку. Он выслушал внимательно и серьезно и пожал плечами. «Она все проиграет», — заметил я. «О да», — отвечал он, — Ведь она пошла играть еще давеча, когда я уезжал, а потому я, наверное, и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в воксал посмотреть, потому что это любопытно».
3: «Куда вы уезжали?» — вскричал я, изумившись, что до сих пор не спросил.
2: «Я был во Франкфурте».
3: «По делам?»
2: «Да, по делам». Ну что же мне было спрашивать дальше? Впрочем, я все еще шел подле него, но он вдруг повернул в стоявший на дороге отель «De Quatre Saisons», кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что если бы я и 2 часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал, потому что мне не о чем было его спрашивать. Да, конечно, так. Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса. Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. Генерала она давно уже избегала и почти ничего с ним не говорила, по крайней мере, о чем-нибудь серьезном. Я это давно заметил. Но зная, в каком генерал положении сегодня, я подумал, что он не мог миновать ее, то есть между ними не могло не быть каких-нибудь важных семейных объяснений. Однако ж, когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Аслием, встретил Полину с детьми, то на ее лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришел к себе совсем злой. Конечно, я избегал говорить с нею и ни разу с ней не сходился после происшествия с Вормергельмами. При этом я отчасти форсил и ломался, но чем дальше шло время, тем все более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее. Ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с нею. Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж, 2 месяца назад, я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уж и пробует. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход. Вот взамен того и остались странные теперешние отношения. Оттого-то я и стал так говорить с нею. Но если ей противна моя любовь, зачем прямо не запретить мне говорить о ней? Мне не запрещают. Даже сама она вызывала иной раз меня на разговор и, конечно, делала это насмех. Я знаю, наверное, я это твердо заметил. Ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какой-нибудь выходкой величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь 3 дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей разлуки. Когда я ее встретил сейчас у воксала, у меня забилось сердце, так что я побледнел. Но ведь она же без меня не проживет. Я ей нужен. И неужели только как шут Балакирев? У ней тайна, это ясно. Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я 1000 раз вызывал ее быть со мною откровенной. И ведь она знала, что я действительно готов за нее голову мою положить. Но она всегда отделывалась чуть не презрением, или вместо жертвы жизни, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном. Разве это не возмутительно? Неужели весь мир для нее в этом французе? А мистер Астли? Но тут уже дело становилось решительно непонятным. А между тем, боже, как я мучился. Придя домой, в порыве бешенства я схватил перо и настрочил ей следующее. «Полина Александровна,
3: Я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю, нужна или нет вам моя голова. Если буду нужен хоть на что-нибудь, располагайте, а я пока мест сижу в своей комнате, по крайней мере, большую частью, и никуда не уеду. Надо будет, то напишите или позовите».
2: Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через 3 минуты лакей воротился с известием, что приказали кланяться. Часу в 7 меня позвали к генералу. Он был в кабинете, одет, как бы собираясь куда-то идти. Шляпа и палка лежали на диване. Мне показалось, входя, что он стоял среди комнаты, расставив ноги, опустя голову, и что-то говорил вслух сам с собой. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком, так что я невольно отшатнулся и хотел было убежать. Но он схватил меня за обе руки и потащил к дивану, сам сел на диван, меня посадил прямо против себя в кресло и, не выпуская моих рук, с дрожащими губами, со слезами, заблиставшими вдруг на его ресницах, умоляющим голосом проговорил: «Алексей Иванович, спасите, спасите, пощадите!» Я долго не мог ничего понять. Он все говорил, говорил, говорил, и все повторял: «Пощадите, пощадите!» Наконец я догадался, что он ожидает от меня чего-то вроде совета, или, лучше сказать, всеми оставленный в тоске и тревоге, он вспомнил обо мне и позвал меня, чтоб только говорить, говорить, говорить. Он помешался, по крайней мере, в высшей степени потерялся. Он складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы, как вы думаете, чтобы я сейчас же шел к мадемуазель Бланш и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж. «Помилуйте, генерал!» — вскричал я. «Да мадемуазель Бланш, может быть, еще и не заметила меня до сих пор. Что я могу сделать?» Но напрасно было и возражать. Он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить и о бабушке, но только ужасно бессвязно. Он все еще стоял на мысли послать за полицией.
3: «У нас!» — начинал он вдруг, вскипая негодованием. «Одним словом, у нас, в благоустроенном государстве, где есть начальство, над такими старухами тотчас бы опеку устроили. Да-с, милостивый государь, да-с!» — продолжал он вдруг, впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате. «Вы еще не знали этого, милостивый государь?» — обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол. «Так вот и узнаете. Ас! У нас эдаких старух в дугу гнут! В дугу, в дугу-с! Дас! О, черт возьми!»
2: И он бросался опять на диван, а через минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что мадемуазель Бланш оттого ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка, и что теперь уже ясно, что он не получит наследство. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Дегрие, он махнул рукою.
3: «Уехал! У него все мое в закладе, я гол, как сокол. Те деньги, которые вы привезли... Те деньги, я не знаю, сколько там, кажется, франков 700 осталось. И довольно-с, вот и все. А дальше не знаю-с, не знаю-с».
2: «Как же вы и в отеле расплатитесь?» — вскричал я в испуге. «И потом что же?» Он задумчиво посмотрел, но, кажется, ничего не понял и даже, может быть, и не расслышал меня. Я попробовал было заговорить о Полине Александре, о детях. Он наскоро отвечал: «Да, да», но тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Бланш, и тогда, тогда... «Что же мне делать, Алексей Иванович?» — обращался он вдруг ко мне. «Клянусь Богом, что же мне делать? Скажите, ведь это неблагодарность! Ведь это же неблагодарность!» Наконец он залился в 3 ручья слезами. Нечего было делать с таким человеком. Оставить его одного тоже было опасно. Пожалуй, могло с ним что-нибудь приключиться. Я, впрочем, от него кое-как избавился, но дал знать нянюшке, чтобы та наведывалась почаще, да, кроме того, поговорил с коридорным лакеем,
3: очень толковым малым. Он обещался мне тоже со своей стороны присматривать. Едва только оставил я генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Было 8 часов, она только что воротилась из вокзала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней. Старуха сидела в креслах, совсем измученная и, видимо, больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить, и голос и тон бабушки ярко изменились.
4: «Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович», — сказала она медленно и важно, склоняя голову. «Извините, что еще раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила. Почти 100 000 рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты. В 9:30 и поеду. Послал я к этому твоему англичанину, Астлию, что ли, и хочу у него спросить 3000 франков на неделю. Так убеди ты его, чтобы он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богата. У меня 3 деревни и 2 дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтобы не усомнился он как-нибудь. А, да вот и он. Видно, хорошего человека».
3: Мистер Астли поспешил по первому зову бабушки. Немало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей 3000 франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти.
4: «А теперь ступай и ты, Алексей Иванович. Осталось час с небольшим. Хочу прилечь, кости болят. Не взыщи на мне, старой дуре. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии, да и того несчастного, генерал-то вашего, тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему все-таки не дам, как он хочет, потому уж совсем он, на мой взгляд, глупехник, только и я, старая дура, не умней его. Подлинно Бог и на старости взыщет, и накажет гордыню. Ну, прощай. Марфуш, подыми меня».
3: Я, однако, желал проводить бабушку. Кроме того, я был в каком-то ожидании. Я все ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Мне не сиделось у себя. Я выходил в коридор, даже на минутку вышел побродить по аллее. Письмо мое к ней было ясно и решительное, а теперешняя катастрофа уж, конечно, окончательная. В отеле я услышал об отъезде де Грие. Наконец, если она меня и отвергнет как друга, то, может быть, как слугу не отвергнет. Ведь нужен же я ей хоть на посылке. Да пригожусь, как же иначе? Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. «Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие», — простился она со мною. «Да передай Прасковье то, о чем я ей вчера говорила. Я ее буду ждать». Я пошел домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. «И, батюшка, ничего», — отвечала та уныло. Я, однако, зашел, но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Мадемуазель Бланш и генерал хохотали о чем-то в запуске. Вевкоманш сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого все лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнал от самой же Бланш, что она, прогнав князя и узнав о плаче генерала, вздумала его утешить и зашла к нему на минутку. Но не знал бедный генерал, что в эту минуту участь его была решена и что Бланш уже начала укладываться, чтоб завтра же с первым утренним поездом лететь в Париж. Постояв на пороге генеральского кабинета, я раздумал входить и вышел незамеченным. Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле в углу у окна.
2: Она не поднялась при моем появлении. Я быстро подошел, посмотрел, и дух у меня захватило. Это была Полина.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу и резервуарам с горючим для ВСУ. По данным Министерства обороны, также был атакован сухогруз, который, по данным ведомства, перевозил военные грузы для украинских боевиков. Соединенные Штаты вряд ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он подчеркнул, власти на такой шаг не соглашались. Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся перспектив передачи Киеву лицензии на выпуск «Патриот», Трамп объяснил, люди, которым передаются технологии, могут в один прекрасный день начать действовать против США, и в этом большой риск. Суд приговорил блогера Лерчик, настоящее имя, напомню, Валерия Чекалина, к 5 годам условно и крупному штрафу в 800 миллионов рублей. По версии следствия, с сентября 21 по февраль 22 она вместе с бывшим мужем Артемом, их партнером и другими соучастниками продавала фитнес-марафоны и незаконно перевела 1 000 000 рублей на счета в Объединенные Арабские Эмираты. В итоге суд запретил ей на 3 года продвигать свой бренд в интернете и обязал регулярно отмечаться в надзорном органе. Сама блогерша вину не признала. Власти Испании сообщили о возвращении в Марокко 50 тысяч нелегальных мигрантов из североафриканского анклава Сеута. За последние сутки общий поток прибывших достиг почти 60 тысяч человек, включая 7 тысяч несовершеннолетних. По данным европейских СМИ, на фоне миграционного кризиса Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, закрыв морские и воздушные границы. Туристы стали чаще посещать особо охраняемые природные территории. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Так, если в 2018 году было 6 миллионов туристов, то по итогам прошлого уже почти 23 миллиона.
2: Очень важно, что за счет притока отдыхающих нацпарки получают стимул для гармоничного развития, а наш малый бизнес – новые возможности. При этом реализуются интересные проекты, под которые создаются рабочие места. Отмечу, что на совершенствование инфраструктуры нацпарка в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете планируется порядка 25 миллиардов рублей.
1: Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил до конца года утвердить стратегию развития особо охраняемых природных территорий и подчеркнул, что повышение транспортной доступности туристических объектов остается ключевым условием для их востребованности. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: «Богатырщина. Русские былины». В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
4: Поездка Бермяты к богатырям. В Киеве старый Бермята в путь собирается, велит подвести себе коня. Взялся боярин жеребца справлять по-дорожному, положил потнички на потнички, затем на них седло черкасское, малоезженное, подвязал шелковые золоченые стремена. Все не для красы, а ради крепости. Поначалу он в Ростов отправился к младшему Алёше Поповичу. Сидит Алёша в белокаменной палате, в светлой гридне на дубовой лавке за дубовым столом, пьет из чары зелено вино, заедает печатным пряником. Бермята с каменного крыльца на иконы крестится, поклоны кладет по ученому, однако Алёша Бермяту встретил неприветливо. От боярина отвернулся, вина гостю не налил, печатного пряника ему не предложил. Говорит Бермята: «Ты, Алеша, сын попа соборного Федора, поезжай-ка обратно к князю Владимиру на почестен пир. Остался Киев без богатырей, все они нынче по домам разъехались. Не ради себя прошу, ради малых деточек, ради беспомощных женок. отвечает Алеша Попович старому бермяте. «Меня, Владимир, киевский князь, как щенка со двора метлой погнал, обругал меня, словно подворотную собаку. Не поеду я в Киев стоять за Владимира». Поворотил тогда бермята коня в Рязань. Спешит боярин к среднему Добрыне Никитинцу. Сидит Добрыня Никитинец в деревянном тереме на сосновой лавке за сосновым столом, пьет из чары пьяный мед, заедает белкрупчатым калачом. Бермята с крылечка на иконы крестится, поклоны кладет по ученому. Однако Добрыня бермяту встретил неприветливо, боярину не поклонился, в сторону отвернулся, не посадил рядом с собой, меда гостю не налил, калача ему не предложил. Говорит бермята Васильевич: «Ты, Добрынюшка, сын Офимьи Тимофеевны, поезжай как к князю Владимиру на почестен пир. Все богатыри из Киева разъехались, все теперь по домам сидят. Не ради себя прошу, ради малых деточек, ради беспомощных женок». Отвечает Добрыня: «Не пойду я к князю киевскому. Не позвал он муромца на почестен пир, позабыл старого товарища. Я Илье брат названный, считай, и меня обидели. Не поеду я в Киев стоять за Владимира». Бермята тогда в Муром отправился к старшему седому муромцу. Сидит Илья в крестьянской избе на простой лавке за дощатым столом, пьет из чары квас, заедает его хлебным кусом. Бермята из синей на иконы крестится, поклоны кладет по ученому, однако Илья того бермяту встретил неприветливо, не посадил рядом с собою, не налил ему кваса крестьянского, ржаного хлеба кус ему не дал. Говорит бермята Илье Ивановичу: «Поезжай-ка ты, Илья, к князю киевскому. Остался Киев без защитников. Богатыри все по домам сидят. Не ради себя прошу, ради малых деточек, ради беспомощных женок». Отвечает Илья старому бермяте Васильевичу: «Не поеду я в Киев стоять за Владимира». Бермята ни с чем обратно в Киев отправляется, а Илья все ворочается, места себе не находит. Говорит он себе таковы слова: «Не поехал бы я к князю киевскому, да только жаль мне беспомощных женок и малых дедушек». Взялся Илья седлать бурушку, кладет потнички на потнички, а на них богатырское седлышко. Есть еще у его коня тесьмяная уздечка, в той уздечке зашито по яхонту, и то не для красы, а для богатырской крепости. Надевает Илья звончатую кольчугу, а на голову шлем 40 пудов. В правую руку берет он кожаную перевитую шелепугу, а в левую богатырскую палицу. Увидала черная ворона соглядатай царя Калина, как богатырь собирается, и поспешила в Киевград к князю Владимиру. Села птица на подоконничек рядом с косящатым окошком и говорит князю: «Едет сюда Илья Муромец. В правой его руке перевитая шелепуга, а в левой богатырская палица. Хочет он отправить тебя в глубокие погреба под крепкие замки, а сам сесть князем в Киеве и твою княгинюшку Апраксию замуж брать». Князь Владимир птицу не слушает. Говорит ворона во второй након: «Едет сюда Илья Муромец. В правой его руке шелепуга перевитая, а в левой богатырская палица. Он тебя, князь, отправит в глубокие погреба под крепкие замки, а сам сядет править в Киеве с княгиней Апраксией». Вновь Владимир ее не слушает. Говорит ворона в третий након: «Коли меня не послушаешь, сидеть тебе до скончания века сырых погребах за замками-засовами. Испугался князь. Что мне с Ильей делать? Как от него избавиться? Птица говорит: ты вот что сделай. Как приедет Муромец на широкий двор, как по каменным лесенкам на каменное крылечко поднимется, встречай его весело, ласково кланяйся, проси у него прощенница. Посади затем его в почестен угол на дубовую лавку, поднеси ему чару зелена вина, пусть он выпьет в первый раз. Во второй раз поднеси ему чару пьяного меда, а в третий раз скажи: не осталось у меня ни вина, ни меда, все нами повыпито. Ты, Илья, спустись-ка в погреба, на своих плечах винную бочку вынеси. Как только он пойдет в погреба, быстрее затворяй за ним железные двери, закрывай за ним крепкие замки. Коли не погубишь Илью, самому тебе не сносить головы. Князь так и сделал. Как приехал Илья на широкий двор, как поднялся Муромец по каменным лесенкам на каменное крыльцо, Владимир встретил его весело, ласково ему поклонился, попросил у него прощенница, а затем в почестен угол посадил на дубовую лавку, поднес чару зелена вина. Выпил Илья ту чару одной рукой. Поднес ему князь Киевский вторую чару с пьяным медом, и ту чару Илья одним духом выпил. Говорит тогда Владимир могучему богатырю: не осталось у меня ни вина, ни меда, все нами повыпито. Ты, Илья, ступай-ка в глубокие погреба, принеси на своих плечах винную бочку. Илья его послушался, отправился в глубокие погреба. Князь тотчас приказал слугам закрыть за ним все железные двери, навесить на них замки и крепко-накрепко наказывал Илью не кормить, не поить, а морить его голодом.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
4: Илья Муромец и Калин Царь. 3 года с той поры минуло, и вновь беда приключилась с Киевом. Подошел к киевским стенам с несметной ордою собака Калин Царь. Хочет он разорить стольный град, чернить мужичков повырубить, божьи церкви на дым пустить, князю Владимиру отсечь голову и сесть на правление с княгиней Апраксией. Подзывает Калин Царь посланника, дает ему посыльную грамотку и вот что послу наказывает: как приедешь на посыльный двор и сойдешь со своего коня, ты коня своего не привязывай, сам же поднимись по каменным лесенкам в палату белокаменную. Как пройдешь той палатой, увидишь гридню столовую. Ты дверь в ту гридню ногой распахивай, не снимая шапки с головушки, подходи затем к дубовому столу, становись напротив Владимира. Положи ему грамоту на золотой поднос, говори таковы слова: ты, Владимир, князь стольно-киевский, прочитай-ка посыльную грамотку, посмотри, что в ней понаписано. Очищай-ка ты стрелецкие улочки и большие боярские дворы, а по всем тем улицам дворам наставь сладких хмельных напиточков, да чтобы стояла бочка бочку близехонько. Будет из чего пить царю Калину с его великой ордой. Посол собаки Калина своего коня на посыльном дворе не привязывал. Отворял он ногой дверь в княжескую гридню, шапки не снимал перед Владимиром. Положил посол князю на золотой поднос посыльную грамотку, а в ней Калином понаписано в срок очистить стрелецкие улочки и большие боярские дворы и поставить там хмельные напиточки, чтобы стояла бочку о бочку близехонько. Прочитал князь грамотку, сел на червленый стул и отписал грамотку повинную. «Дай мне, Калин царь, 3 года да еще 3 месяца, 3 месяца да еще 3 дня». чтобы очистить все улицы Стрелецкие, все широкие боярские дворы, чтобы расставить повсюду сладкие хмельные напиточки. Отослал князь ту грамотку. Согласился Калин, дал князю 3 года и 3 месяца, 3 месяца и еще 3 дня. День за день ведь как и дождь дождит, а неделя за неделей как трава растет, год же за годом как река бежит. Вышел срок, вновь подъехал к Киеву царь-собака со своей ордой. Стал тогда князь по горенке похаживать, ронять с ясных глаз горючие слезы, потом своим умываться, шелковым платком утираться. Говорит Владимир: «Все могучие богатыри-то от меня поразъехались, все они на меня обиделись. Возвратился один Илья, да я его запер в подвал и без еды, без питья на верную смерть. Некому стоять теперь за веру, за отечество, некому хранить Божьи церкви, некому сберечь князя Владимира с княгиней Апраксией». Говорит тут младшая племянница Любава Путятишна: «Ты, дядюшка, не печалься, не кайся, а спустись-ка лучше в глубокие погреба, посмотри, не жив ли седой Илья Муромец». Отвечает князь: «От Ильи-то Муромца разве что обглоданные косточки остались». Младшая племянница Любава Путятишна просит: «Спустись в погреба, дядюшка». Владимир, князь Стольно-Киевский, берет золотые ключи, открывает двери в холодные погреба, подбегает к железным решеточкам, отворяет он решетки, а там встречает его Муромец. Илья в погребах сидит, не старится, у него там запасены перины, пуховые подушки, теплые одеяла, еда-питье на столе стоит, восковая свеча в углу горит. То княжья племянница Любавушка Путятишна приказала своим слугам сделать поддельные ключи, натаскать в погреба перины, подушки и одеяла, кормить Илью досыта, поить допьяна, давать ему сменную одежду. Берет князь богатыря за белые руки, за золотые перстни, выводит из погребов в белокаменную палату, ставит напротив себя, целует Илью князь в сахарные уста, заводит его за дубовый стол, кормит лучшими яствами, поет лучшими медами да винами. Говорит он Илье Ивановичу: «Ах ты, богатырь седой Илья Муромец! Наш Киев в полону стоит! Обложил его собака Калин царь со своей ордой! Постой-ка ты за веру, за отечество! Постой за славный Киевград, за Божьи церкви, за меня-то князя Владимира и за мою княгиню Апраксию!» Отвечает старый богатырь Илья Муромец: «Не тебя мне жаль, князь Владимир, и не княгини твоей Апраксии. Жаль мне твою племянницу Любавушку, жаль жен беспомощных малых деточек. Постою я за Божьи церкви, за веру и отечество». Вышел богатырь из белокаменной палаты, спустился по каменным лесенкам, пошел по городу Киеву, по улицам, переулочкам. Зашел Илья на конюшний двор, заглянул в стоялую конюшенку, посмотрел на своего богатырского коня, поцеловал его, погладил. Сказал он слугам-конюхам: «Ах вы, слуги мои любимые, верные конюхи! Хорошо держали верного друга, богатырского коня моего, Бурушку-косматичку!» Стал он бурушку.

покладывает булатные, пряжечки покладывает из красного золота, и все не ради красы, ради богатырской крепости. Подпруги шелковые тянутся да не рвутся, булат железа гнется да не ломается, пряжечки из красного золота мокнут да не ржавеют. Сел Илья на доброго коня, взял с собой богатырские доспехи, булатную палицу, бурзамецкое копье, а еще острую половецкую саблю, а еще дорожную шелепугу. Поехал Илья из города Киева в чисто поле посмотреть на Великую Орду. Подъехал он к той Орде, видит, нагнано царем Калином под Киев город силы великое множество. От человеческого покрику, от лошадиного ржания унывает сердце человеческое, и не видно той Орде ни конца, ни краю. Тут старый богатырь Илья Муромец выскочил на пригорочек, посмотрел на все четыре стороны, и здесь конца краю Орде разглядеть не смог. Нашел Илья тогда пригорочек повыше первого, и с него нет конца краю Орде. Увидел Илья третью горочку, и на нее повыскочил. Разглядел он с восточной стороны белые шатры, а у белых шатров богатырских коней. Спустился Илья с высокой горочки, направил бурушку к тем шатрам, к тем богатырским коням. Подъехал Илья к шатрам, а у шатров стоят ясли, полные белоярого пшена. Вдоволь едят кони из яслей. Накинул Илья Муромец шелковые поводы на своего богатырского коня, пустил его к яслям. Говорит он таковы слова: «Допустят ли богатырские кони моего бурушку к белым яслям, к тому белоярову пшену? Его добрый конь идет грудью к яслям, а седой богатырь Илья Муромец заходит в первый шатер. В том шатре сидят за дощатым столом все 12 святорусских богатырей: Алеша Попович, Добрыня Никитинец, Яким Иванович, Василий Казимирович, Никита Кожемяка, Вольга Кудесник, Микула Селянинович, Ставр Годинович, Чурила Пленкович, Василий Игнатьевич, Василий Буслаевич. Сам Садко Новгородский играет там на гуслях-перегудах, перебирает серебряные струночки. Только нет с ними Дуная Ивановича и нет славного Сухматия». Встречают богатыри Муромца такими словами: «Здрав будь, Илья Иванович! Ты нам старший брат, а мы тебе младшие братья. Садись с нами хлеб-соль кушать». Илья не упрямился, к своим братьям присаживался. Они поели, попили, пообедали. Выходили затем из-за стола, Господу Богу помолились. Сказал Илья Муромец: «Эй вы, русские могучие богатыри, седлайте добрых коней, поезжайте со мною в чисто поле под славный Киевград. Стоит там с Великой Ордой собака Калин царь. Всех чернить мужичков он хочет повырубить, Божьей церкви на дым пустить, самому князю Владимиру срубить буйную голову и взять за себя княгиню Апраксию. Вы, богатыри, уж постойте за веру, за отечество, за славный стольный Киев, за Божьи церкви, за князя Владимира с княгиней». Отвечал за всех Алеша Попович: «Не оседлаем мы добрых коней, не поедем в чисто поле, не будем стоять за веру, за отечество, за Божьи церкви, за Владимира с Апраксией. У киевского князя Владимира есть много бояр. Он их кормит, поет и жалует, а нас от себя гонит, как шелудивых псов. И не тебя ли, седой Илья Иванович, не позвал он на почестен пир?» Сказал Илья Муромец братьям своим названым: «Без вас, братцы, дело будет совсем нехорошее. Разорит собака Калин царь весь Киев, чернить мужичков всех повырубит, Божьи церкви на дым пустит, отсечет собака буйную голову князя.

0: князя Владимира, а княгиню Апраксию заставит за себя пойти. Седлайте вы добрых коней, поезжайте в чисто поле, постойте за веру, за отечество!» Ответил за всех Добрыня Никитинец: «Не будем мы своих коней седлать, не поедем в чисто поле стоять за веру, за отечество. У киевского князя Владимира есть много бояр. Он их кормит, поит и жалует, а нас в подклеть сажает. Не тебя ли, седой Илья Иванович, закрыл он в глубокие погреба?» В третий на кон сказал Илья: «Калин царь обложил ордой Киевград, грозится чернить мужичков повырубить, божьи церкви на дым пустить, отсечь буйную голову князя Владимира, а княгиню Апраксию за себя замуж взять. Постойте-ка вы, братцы, за веру, за отечество!» Отвечают богатыри: «У князя Владимира много бояр, он их кормит, поет и жалует. Ничего нам нет от князя Киевского, не поедем в чисто поле стоять за веру, за отечество, защищать божьи церкви». Вышел Илья из белого шатра, подошел к своему бурушке, взял его за шелковые поводы, сел в черкесское седелко и от тех шатров, от яслей, от той пшеницы белояровой выехал по чисту полю навстречу орде царя Калина.
1: Радиозвезда. Мы читаем «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Бояшова.
0: «Как сокол напускается на гусей-лебедей, на перелетных серых утушек, напустился седой богатырь на ордынскую силу. Стал он черную силушку конем топтать, стал ее копьем колоть, рубить ее саблей. Он силу бьет, будто траву косит. Его же добрый конь Бурушко-косматичко говорит человеческим языком: „Хоть и славный ты, богатырь Илья Иванович, не побить тебе той силы. Нагнано у царя Калина ее великое множество. Есть у царя сильные богатыри, удалые поляницы. У него у собаки в чистом поле сделаны глубокие подкопы. Как поедешь ты по тому полю, попадем мы в три ямы. Из первой ямы я выскочу, из второй тоже выскочу, а вот из третьей хоть и выскочу, да только тебя не вынесу“. Рассердился Илья на Бурушку, взял пудовую шелепугу в белые руки, бьет той шелепугой коня по крутым ребрам. „Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! Я тебя кормлю, пою, а ты хочешь меня оставить в чистом поле, в яме Калиновой?“ Вновь он топчет конем силушку, бьет ее, как траву косит, и сила-то у Ильи не уменьшилась. Однако прав оказался Бурушко. Как просел богатырь с конем в первую яму, то оттуда Бурушко выскочил. Как просел в другую, вынес его из ямы верный конь. А как попал богатырь в третью яму, богатырский конь сам из ямы выскочил, да Илью не вытянул. Увидели то мурзы собаки Калина, взялись они ловить Бурушку, да только конь в руки им не дался, убежал в чисто поле. Напали мурзы на Муромца, веревки на него накинули, навалились на него кучей, связали ему резвые ноги, повязали ему белые руки. Одни мурзы кричат: „Отрубим Илюшке голову!“ Другие отвечают: „Ай, не надо рубить ему голову! Отведем-ка мы лучше Муромца к Калину. Пусть что хочет с ним, то и делает“. Повели мурзы Илью к собаке Калину, поставили напротив царя, взялись хвастаться: „Захватили мы, Калин царь, самого Илью Муромца, привели к тебе на суд. Что ты хочешь, то над ним и сделаешь“. Царь Калин обрадовался, со своего места вскочил, подбежал к Илье, спрашивает: „Не щенок ли напустился на мою великую силу? Тебе ли одному мою орду побить!» Говорит затем Мурзам. «Развяжите ему резвые ноги, развяжите белые руки!» Развязали Мурзы богатырю резвые ноги, развязали белые руки. Говорит Илье собака Калин царь. «Ай да старый богатырь Илья Муромец! Садись-ка ты со мной за единый стол! Ешь мои сахарные яства, пей мое медвяное питьецо! Надень мою драгоценную одежду, возьми мою золотую казну! Всем, чем хочешь, одарю тебя! Не служи только князю киевскому Владимиру, а служи мне, собаке-царю Калину!» Отвечал Илья Муромец: «Не сяду я с тобой за единый стол, не буду есть твоих сахарных яств, пить твое медвяное питьецо, не буду носить твоей драгоценной одежды, брать твою золотую казну, не стану служить тебе, собаке Калину. Еще постою я за веру, за отечество, постою за Киевград, постою за церкви Божьи, буду стоять я за князя Владимира не его одного ради, а ради его племянницы Любавы Путятишны, ради беспомощных жен и малых детушек». Поразмял Илья свои резвые ноги и белые руки, вышел он из шатра в чисто поле. Набежали на богатыря со всех сторон поганые, вновь хотят его обневолить, посечь его саблями. Видит Илья, нечем ему противиться. Схватил он тогда за ноги толстобрюхого Мурзу и стал тем Мурзой помахивать, бить поганую силу. Прошел Илья сквозь всю черную силу, а как дорогу себе проложил, так отбросил Мурзу в сторону. Идет Илья по раздольицу. Нет при нем богатырского коня, нет на нем богатырских доспехов, пудовой шелепуги, острой сабли и палицы. Свистнул тогда Илья богатырским посвистом. Услыхал тот свист в чистом поле Бурушко. А как прибежал конь, сел Илья на своего Бурушку, поднялся на высокий пригорочек, посмотрел на восточную сторону. Видит он белые шатры, стоят у тех шатров богатырские кони. Взял старый богатырь Илья Муромец с седла разрывчатый лук, натянул шелковую тетиву, наложил на нее каленую стрелу, пустил он стрелу в шатер Добрыни Никитинца. Говорил Илья: «Лети ты, каленая стрелочка, сними крышу с бела шатра, да поди, стрелка, прямо на белую грудь Добрыни Никитинца, проскользни по его белой груди, сделай ему малую сцапину. Он спит там, прохлаждается, а мне здесь одному мало можется». Полетела стрела в Добрынин шатер, пала Добрыни на белую грудь, проскользнула Никитинцу по белой груди, сделала ему малую сцапину. Пробудился Добрыня от крепкого сна, открыл свои ясные очи, встал скорешенько на резвые ноги. Звал он всех богатырей, говорил им таковы слова: «Братья мои, славные свято-русские богатыри, седлайте-ка вы скорее добрых коней. Мне от старшего брата прилетел подарочек, снял подарочек крышу с моего шатра, проскользнул по моей белой груди, сделал малую сцапину. Пригодился мне крест нательный на вороте 6 пудов. Если бы не тот крест на моей груди, оторвал бы мне подарочек буйную голову». Тут свято-русские богатыри, младшие братья Ильи Муромца, сели на своих коней и поехали чистым полем к городу Киеву. Усмотрел с горы седой Муромец их богатырский скок и возрадовался. Их 12 богатырей, а Илья 13-й. Взялись вместе они топтать Калинову орду, стали бить черную силушку, а как всю ее притоптали, как всю ее побили, подъехали к золоченому шатру самого царя. Говорят свято-русские богатыри: «Не срубить ли нам голову собаке-царю Калину?» Отвечает Илья Муромец: «Меня Калин царь не велел казнить, а звал к себе за единый стол. Предлагал мне собака сахарные яства, медвяное питьецо, одежду драгоценную, золотую казну. Зачем рубить царю буйную голову? Отвезем его в стольный Киевград, к славному князю киевскому Владимиру». Богатыри своего старшего брата послушались, привезли они в Киев собаку Калина к славному киевскому князю. Тут Владимир, стольно-киевский князь, взял Калина за белые руки, отвел его в белокаменные палаты, усадил за столы дубовые, кормил его сахарными яствами, поил его медвяным питьецом. Говорит Калин царь таковы слова: «Ай же ты, князь Владимир, стольно-киевский! Не срубил мне Илья буйной головы, а привез к тебе на почестен пир. Напишем мы тогда промеж собой великие записи. Буду я платить тебе дани век и по веку». Написали они тогда великие записи, и взялся по ним Калин царь век и по веку платить дани князю Владимиру.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Богатырщина. Русские былины. В пересказе Ильи Баяшова. Читает Алексей Богдасаров.
2: Дюк Степанович. Каждый год стоит теперь в княжьем дворе дань от царя Калина. 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому присылает царь 40 сороков ясных соколов, 40 сороков черных соболей, 40 сороков черных гончих псов и вдобавок 40 сивых жеребцов. Платит князю дань и половецкий хан Батур-Батвесов, и от него хана Владимиру каждый год 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому присылает хан 40 сороков ясных соколов, 40 сороков черных соболей, 40 сороков черных гончих псов и вдобавок 40 сивых жеребцов. У Владимира в глубоких подвалах серебра-золото бесчетно лежит, сундуки набиты у него мягкой рухлядью, скатного жемчуга у него, как песка речного. Князь Владимир по двору расхаживает, каблук о каблук постукивает, трясет желтыми кудрями, прищелкивает золотыми перстнями. Раскуражился он, расхвастался. «Нет никого богаче киевского князя!» Проходил мимо Вавило со скоморохами. Говорит Вавило Владимиру: «На всякую серебряную блоху и золотая найдется, а на золотую и яхонтовая». Отвечает князь скоморошине: «Ты, Вавило, говори, да не заговаривайся! Меня, князя, дразни, да не задразнивайся! Заиграй-ка лучше ты, Вавило, в свой гудочек взвончатый свой переладец, а Кузьма с Демьяном приспособят». Вавило тому не противился. Заиграл скоморох в гудочек взвончатый переладец, а Кузьма с Демьяном приспособили. И пошли они сердешные дальше. В ту пору из города Галича, из богатой земли Волынской, собирался в дорогу добрый молодец, звали его Дюк Степанович. Попросил он благословения у матушки съездить в стольный Киевград, повидать Владимира с Апраксией. Мать стала дитя отговаривать: «В Киеве живут люди лукавые, изведут они тебя, добро молодца». Отвечал сын своей матушке: «Дашь, мать, прощение, поеду, и не дашь прощения, поеду». Дала ему тогда матушка благословение, дала ему и шелковую плеточку. Пошел в конюшню Дюк Степанович, выбрал там себе гнетко богатырского коня, поскакал конь к городу Киеву, делал скок и по 3 и по 5 верст, озера между ног спускал, гладкие мхи перескакивал. Как подъехал молодец к Пучай-реке, налетел на Дюка Степановича горынь-змей о 23 головах, хотел огнем сжечь, да вот только добрый конь от него ускакал. Как подъехал молодец к лесам Черниговским, напал в дремучем лесу на молодца лютый зверь, наладился коня проглотить, гнетко и от зверя ускакал. В чистом поле у города Ореховца налетела стая воронов, хотела молодца разметать, и от них ускакал добрый конь. Проехал 3 заставы Дюк Степанович, наехал он на 4-ю. На заставе той стоит бел шатер, из шатра храп на всю округу разносится. От того храпа земля дрожит, без оглядки зверь бежит, птицы во все стороны разлетаются. Говорит Дюк Степанович: «Кто бы ни был в шатре, выходи на бой!» Открываются в шатре полотняные полы, и выходит из него не безусый юнец и не привратник хромой, а сам богатырь Илья Муромец. Как увидел Дюк Степанович Муромца, стал он бел лицом. В ноги Илье добрый молодец валится, говорит ему: «Один на Руси могуч богатырь, седой Илья Муромец, будь мне старший брат, а я тебе младший брат». Илье полюбились такие речи. Отвечает Илья Дюку Степановичу: «Если в Киеве кто обидит тебя, пусти в синее небо весть с каленой стрелой. Сокол ту стрелу подберет, мне Илье ее принесет». Обнялись они, побратались. Долго ли, коротко, приезжает Дюк Степанович на княжеский двор, поднимается по широкой лесенке на каменное крыльцо, а с крыльца-то и в княжью гридню. Крест кладет по писаному, поклоны ведет по ученому. Встречает Дюк княгиню Апраксию, а та говорит: «Князя Владимира дома нет, он с боярами в церкви у Заутрени». Сел тогда Дюк на своего гнетка, приехал в собор Богородицы. Встал Дюк Степанович возле князя Владимира между Бермятой Васильевичем и Чурилой Пленковичем. Князь увидел его и спрашивает: «Кто ты? Из какой земли и какого племени?» Отвечает Дюк: «Я из города Галича, из богатой земли Волынской, молодой боярский сын Дюк Степанович». Говорит князь Владимир: «И давно ты, боярский сын, к нам из Галича?» Отвечает Дюк Степанович: «Вечерню стоял я в Галиче, а к заутрене поспел в Киевград. Бермята Васильевич с Чурилой тому не верят. От Галича до Киева прямой дорогой езды 3 месяца, а окольной-то все 6 месяцев, если кони есть переменные». Спросил тогда князь Владимир молодого Дюка Степановича: «Дороги ли кони в Галиче?» Отвечает тот: «Есть и по рублю, и по 2, и по 100, и по 500, а моему коню я и цены не знаю». Как заутреня кончилась, и вышли они на улицу, смотрят, весь народ на гнетко любуется. Поехал Дюк Степанович с князем и боярами по Киеву, головой качает, приговаривает: «У матушки моей в Галиче все мостовые дубовые, а твои, князь, неровные, видать, сосновые». Едут дальше они по городу Киеву. Увидел Дюк Степанович икону над воротами, взялся князю выговаривать: «У моей матушки в Галиче иконы повсюду висят». Приехали они на княжий двор. Стали слуги ссыпать коням в ясли пшеницу белояровую. Говорит Дюк: «У моей матушки в Галиче пшеница порассыпчатее». Поднялись они в гридню, сели за дубовый стол. Дюку Степановичу еда не нравится, и вино-то у князя горькое, и калачи пахнут сосновой хвоей. Говорит Дюк: «То ли дело у моей милой маменьки в Галиче». Чурила Пленкович на такие речи обиделся. Решил Чурила с Дюком удариться об заклад, кто кого богаче оденется. Поставили они по руку 500 рублей. За Чурилу ручается и князь, и все бояре, а за Дюка никто не готов ручаться, кроме киевской голи. Только князь с боярами эту голь не слушают, требуют они других поручителей. Догадался тогда Дюк Степанович. Послал он каленую стрелу с весточкой в синее небо. Сокол стрелу схватил, принес ее Илье Муромцу. Быстро собрался Илья Муромец в Киев. Всего-то сделал Бурушко 3 богатырских скока, а уж возле княжеского крыльца у дела грызет. Поручился Илья за младшего брата, за славного Дюка Степановича. Вот Чурила Пленкович надевает сапожки, зелен софьян, под пету хоть соловей лети, а кругом пяты хоть яйцом кати, надевает и шапку ушистую, пушистую да завесистую. А Дюк Степанович надел лапотцы 7 шелков, яхонтами украшенные. Каждый камень стоит всего города Киева. Надел он свою соболиную шубу. В пуговках у той шубы отлиты лютые звери, в петельках вышиты лютые змеи. Как подернул Дюк по тем пуговкам и по петелькам, звери заревели, змеи зашипели, от их рева и шипа все в Киеве на землю попадали. Переиграл Дюк Чурилу Пленковича, взял свои 500 рублей, купил на них киевской голи зелена вина. Гуляет по Киеву с тем вином голь перекатная, а Дюк Степанович князю с боярами хвастает. У моей матушки и теребень кабацкая в шубах собольих красуется. Галич-то намного богаче Киева. Шепчет Чурила Пленкович киевскому князю: не может такого быть, чтобы Галич был богаче Киева. Пришли, князь, в Волынскую землю переписчика Дюкова богатства описывать. Да найди человека честного, чтобы его подкупить не смогли. Просит тогда Владимир самого Добрыню Никитинца: ты уж, Добрынюшка, сослужи мне службу, съезди в Волынскую землю переписчиком. Добрыня его послушался. Приезжает Никитинец в город Галич переписчиком. В первый день разыскал Добрыня высокий терем. В нем сидит старуха в шелку да в золоте. Добрыня ей поклонился, как дюковой матушке, оказалось, то дюкова калашница. На другой день встречает Добрыня другую старуху всю в золоте. Оказалось, то дюкова нянюшка. На третий день идет Добрыня по Галичу, смотрит, навстречу ему третья старуха. А перед ней лопатники, метельщики и суконщики. Лопатники лопатами дорогу расчищают, метельщики перед старухой метлами метут, суконщики сукном дорогу перед старухой выстилают. Догадался тогда Добрыня: вот она, дюкова матушка. Поклонился богатырь боярыне, ее поприветствовал. Боярыня Добрыню накормила, напоила, повелела свои богатства показывать. Показывала она подвалы и терема 3 полных месяца, еще и половины не показала, а Добрыня уже замучился считать серебро золото. Написал Добрыня Никитинец из Галича письмецо князю Владимиру: нам из города Киева вести бумаги на 6 вазах, да чернил вести на 3 вазах, да не описать будет дюкова богатства. Во всем прав вышел Дюк Степанович.
1: Мы читали «Богатырщина. Русские былины» в пересказе Ильи Баишова.
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Астафьев. Фрагмент из повести «Веселый солдат». Читает Егор Серов.
1: И в станице с названием Хасюринская нас никто не ждал и не встречал. Санпоезд долго стоял на первом пути станции, потом на запасном, и, наконец, его загнали в тупик. Что означало, по заключению знатоков, будет разгрузка. Скоро. Завтраком нас накормили в санпоезде, обедом сказали, будут кормить уже в госпитале, и к обеду тех раненых, кто мог двигаться самостоятельно, из вагонов выдворили в прилегающий к тупику, с той и с другой стороны, казалось, бесконечный, подзапущенный за войну, абрикосовый и яблоневый сад. Над рекой, взблескивающий вдали, горбатился мост, невзорванный. Мы решили, что это Кубань, потому как по Кубани может течь только Кубань, с подрытыми берегами, украшенными кустарником и кое-где деревьями, до неба взнявшимися, еще взлохмаченными, но уже начавшими желтеть и осыпать лист. Сад, возле которого стоял санпоезд, был сиротливо пуст, но девушки нашего вагона, сестра Клава и санитарка Аня, были здешние кубанского рода и знали, что до самой зимы, до секучих зимних ветров на какой-нибудь ветке или дереве непременно задержится один-другой фрукт, да и падалица бывает. Они пошли вглубь сада и скоро вернулись оттуда, неся в карманах и полах белых халатиков чуть порченные сбоку в плесневелых лишаях абрикосы, подопрелые яблоки и сказали, что наберут груш. У кого-то сыскался рюкзак, кто-то изъявил желание пойти с девчатами в сад, и скоро мы сидели вокруг вещмешка и выбирали из него кто чего хотел. Крепенькую, на зубах редиской хрустящую зеленую грушку-дичку, либо подквашенный абрикос, либо переспелое, уже и плодожоркой покинутое сморщенное яблоко. Девочки наши переживали, что мы едим немытые фрукты, но уже как бы не ответственные за нас, за наше здоровье, переживали скорее по привычке. Мы уже были не ихние, но еще и ничьи. Девочки могли и должны были покинуть нас, им надо было прибирать в вагоне, сдавать белье, посуду, инструменты. Тех раненых, что не были выгружены, слух пошел, повезут дальше. И их внеплановых станут мелкими партиями раздавать по другим госпиталям. Раненых переместили, сбили в другие вагоны, чтобы легче было обслуживать и не конетелиться, бегая по всему составу. Наш вагон был пуст. Обжитый за 10 дней пути из Львова, уже привычный дом на колесах, отчужденный грустно, смотрел на нас открытыми окнами и зияющий квадратной дырой тамбура. Но роднее вагона сделались нам наши девочки. Их уже гукали, строгим голосом призывали к труду, но они сидели среди своих ребят на откосе тупика, покрытого выгоревшей травой, грустно на нас поглядывали, через силу улыбались, потому что ребята, как в дороге было, развлекали их байками, всякими посказульками. На девочку походила и была незамужняя лишь Анечка, тоненькая в талии, но с крепко налитой кубанской грудью и круглыми икрами черноволосая, с крыла кавказского на равнины кубанские слетевшая перышко. Была она доверчива и смешлива. Мужики подшучивали над нею, даже пощипывали, прижав ее в узком месте, но она только посмеивалась или пищала. «Ой-ой, божечки мой, больно же!» Клава тоже была чернява, но нравом угрюма, взглядом строга, и прическа у нее была строгая, короткая, без затей, хотя волосы были густы, отливали шелковисто, и опусти она их до пояса или до плеч, как нынешние стиляшки, так за одни только эти волосы мужики ее любили бы, сватали. Она бы еще в школе замуж вышла, ее раз пять бы отбили друг у дружки мужики, и, может, даже и на БАМ увезли бы, на молодежную передовую стройку, где красавицы были в большой цене и в особом почете. У Клавы и в характере, и в действиях все было подчинено и приспособлено к делу. Меня определили на вторую боковую полку против крайнего купе, купе девочек, отгороженного от посторонних глаз простынею. Но чаще всего простынята была откинута, и я видел, как работала Клава. Паек она делила справедливо, никого не выделяя, никому не потрафляя, точным шлепком бросала в миски кашу, точным взмахом зачерпывала из бачка суп, точно, почти всегда без довесков резала хлеб и кубики масла, точно рассыпала сахар миниатюрным игрушечным черпаком, одним ударом, скорее даже молниеносным броском, иглу до шприца всаживала в подставленный зад или в руку, спинули, и все это молча, со спокойной строгостью, порой казалось даже злостью. И если больной вздрагивал или дергался от укола, она увесисто роняла: «Ну что тебя кособочит? Сломаешь иглу». И когда подбинтовывала, и когда успокаивала больных или усыпляла, Клава тоже лишних слов не тратила. Ее побаивались не только больные, но и Анечка. Чуть бывало, ранбольные завольничают, Анечка сразу: «А я вот Клаву позову, так узнайте». Суток двое в пути я спал напропалую после львовской распределиловки и проснулся однажды ночью от какого-то подозрительного шороха. Мы где-то стояли. Я высунулся в окно, на улице, с фонарем, у открытого тамбура, в железнодорожной шинельке, из-под которой белела полоска халата, ежилась Анечка. Простыня на служебном купе колыхалась, за ней слышался шепот, чмоканье, потом и срывистое загнанное дыхание, и, как всегда, строго деловой спокойный голос Клавы: «Не торопись». «Не торопись, не на пожаре». Из-под простыни выпростались наружу две ноги, ищущие опору, не находящие ее на желдорполке. Ноги в носках, значит, офицер откуда-то явился. У нас в вагоне сплошь были рядовые, сержанты носков нам не выдавали. Но Клава и тут никого не хотела выделять, обслуживала ран больных беспристрастно, не глядя на чины и заслуги. Не успел выметнуться из купе офицер, как туда начал, крадучись, пробираться старший лейтенант, всю дорогу чем-то торговавший, все время чуть хмельной, веселый и, как Стенька Разин, удалой. Но когда после старшего сержанта, к моему ужасу и к трусливой зависти моей, в купе прокрался еще кто-то, Клава выдворила его вон, опять же строгим голосом заявив: «Довольно. Я устала. Мне тоже поспать надо, а то руки дрожать будут, и пропарю вам все вены». Поезд тронулся. Прибежала Анечка, загасила фонарь, стуча зубами, сбросила шинелинку и со словами «Продрогла». Нырнула к Клаве под одеяло, полка у них была одна на двоих с откидной доской. Кто-то из двоих должен был ночью дежурить и караулить больных, имущество. Да где же девчонкам сутками выдержать дорожную работу? Вот по их просьбе и приделали клапан к вагонному сиденью. Накрепко закрыв тамбуры с обеих сторон, они спали себе, и никто ни нас, ни имущество не уносил. «Ну как было, как?» — приставал с расспросами к подруге Анечка. «Было и было», — сонно отозвалась та. «Хорошо было». И уже расслабленным голосом из утомленного тела испустила истомный вздох. «Хорошо». Анечка не отставала, тормошила напарницу, и слышно было, как грузно отвернулась от нее Клава. «Да ну тебя!» — пристала. «Говорю тебе, попробуй сама. Больно только сперва, потом завсегда сладко». «Ладно уж, ладно», — как дитя хныкала Анечка. «Тебе хорошо, а я боюсь». И тоже сонно вздохнула, всхлипнула и смолкла. Устала, намерзлась, набегалась девчонка, и все успокаивающий сон сморил, усмирил ее тело, томящееся ожиданием греха и страха перед ним. А я из-за них не спал до утра.
0: Мы читали фрагмент из повести Виктора Астафьева «Веселый солдат».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил главе российских железных дорог Олегу Белозерову не забывать о горнорабочих и необходимости вывоза угля из Кемеровской области. Встреча проходила в Кремле. Глава РЖД, в свою очередь, сообщил, что поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово четко выполняется.
2: Подтверждены все первоначальные показатели, 180 миллионов тонн четко будут выполнены по этому году, и видим рост экспорта неугольных грузов. Не только уголь, а растет база в соответствии с вашим указом, это прирастают хлебные грузы, удобрения, грузы в контейнерах, как раз высокодоходные грузы, которые по этому направлению идут. При этом мы четко выполняем ваше поручение по соглашению о вывозе угля из Кемерово.
3: Не забывайте, горняков не забывайте.
1: Напомню, в феврале этого года правительство Кузбасса и РЖД подписали соглашение о гарантированном вывозе 50 миллионов тонн угля в восточном направлении на экспорт. Средства противовоздушной обороны за неделю сбили свыше 5000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, а также 69 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 4 ракеты «Нептун». Данные приводит Министерство обороны. Кроме того, по информации военного ведомства, с 25 по 31 июля вооруженными силами России нанесены массированные и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Представители онлайн-ритейлера Wildberries сообщили о совместной с правительством России разработке мер поддержки предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на склады маркетплейса. Система в разработке, ее объявят в ближайшие дни. Уже выплачены 2 транша помощи почти 100 тысячам продавцов, а для крупных партнеров введены кредитные каникулы. Для оптимизации логистики компании сейчас заключают новые договоры аренды, причем как в России, так и за рубежом. Часть объектов хранения вскоре введут в эксплуатацию. В российских лесах исчезают белые грибы, пишут сетевые издания, ссылаясь на данные экспертов. Основных причин 2 – изменение климата, возросшее число грибников, которые в ходе популярных грибных туров нарушают лесную подстилку, что губит грибницу. По словам специалистов, основной сезон начинается в сентябре, однако будущий урожай можно оценить уже в июле. И пока все указывает на то, что нынешний грибной сезон будет провальным. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Роберт Льюис Стивенсон. Главы из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
4: Глава 23. По волнам отлива. Пирога оказалась очень легкой и вполне подходящей для моего роста и веса, но ею было очень трудно управлять, так как лодчонка оказалась сноровом и часто выкидывала самые неожиданные штуки. Больше всего любила она вертеться кругом, как волчок. Сам Бенган находил, что управлять ею мог только человек, хорошо знающий ее характер и привычки. К сожалению, последние мне были совершенно неизвестны, и в моих неискусных руках она двигалась во все стороны, кроме той, куда было надо. Не будь отлива, я бы, наверное, не добрался до Испаньолы, но течение меня как раз относило на нее. Шхуна, неясным черным пятном, выделявшаяся на окружающем темном фоне, приняла, наконец, формы корабля. Подъехав ближе, я нащупал канат и ухватился за него. Течение было так сильно, что шхуна, колыхаясь на волнах, натягивала якорный канат струной. Один взмах моего ножа, и она поплыла бы в открытое море. Но, к счастью, мне вовремя пришло в голову, что для меня